0: Вы слушали композицию «Коммунисты». Стихи Льва Щеглова, Михаила Светлова, Владимира Малковского, Александра Межерова, Роберта Рождественского, Константина Ваншенкина, Владимира Солоухина читали артисты Ольга Чуваева, Агрий Аукшкап, Юрий Гусев, Борис Никифоров, Николай Серебренников, Константин Устюгов, Лев Шабарин.
1: Музыкальное оформление Евгения Терешатова.
0: Режиссер Рюрик Пестовский.
1: До встречи в эфире.

0: Приглашаем вас послушать рассказ Владимира Набокова «Истребление тиранов». Вы услышите его в исполнении заслуженного артиста России Владимира Особика.
1: Росту его власти, славы соответствовал в моем воображении рост меры наказания, которую я желал бы к нему применить. Так сначала я удовольствовался бы его поражением на выборах, охлаждением к нему толпы. Затем мне уже нужно было его заключение в тюрьму. Еще позже — изгнание на далекий плоский остров с единственной пальмой, подобной черной звезде сноски, вечно низводящей в ад одиночества, позора, бессилия. Теперь, наконец, только его смерть могла бы меня утолить. Как статистики наглядно показывают его восхождение, изображая число его приверженцев в виде постепенно увеличивающейся фигурки, фигуры, фигурищи, моя ненависть к нему, так же, как он, скрестив руки, грозно раздувалась посреди поля моей души, покуда не заполнила ее почти всю, оставив мне лишь тонкий светящийся обод, напоминающий больше корону безумия, чем венчик мученичества. Но я предвижу и полное свое затмение. Первые его портреты в газетах, в витринах лавок, на плакатах, тоже растущих в нашей богатой осадками, плачущей и кровоточащей стране, выходили на первых порах как бы расплывчатыми. Это было тогда, когда я еще сомневался в смертельном исходе моей ненависти. Что-то еще человеческое, а именно возможность неудачи, срыва, болезни, мало ли чего, в то время слабо дрожало сквозь иные его снимки. В разнообразности неустоявшихся еще поз, в зыбкости глаз, еще не нашедших исторического выражения. Но исподволь его облик уплотнился. Его скулы и щеки на официальных фотоэтюдах покрылись божественным лоском, оливковым маслом народной любви, лаком законченного произведения. И уже нельзя было представить себе, чтобы этот нос можно высморкать, чтобы под эту губу можно залезть пальцем, чтобы выковырнуть застречку пищи из-за гнилого резца. За пробным разнообразием последовало канонизированное единство. Утвердился теперь знакомый всем каменно-тусклый взгляд его неумных и незлых, но чем-то нестерпимо жутких глаз. Прочная мясистость отяжелевшего подбородка, бронза маслаков и уже ставшая для всех карикатуристов мира привычной чертой

0: почти машинально производящий фокус сходства, толстая морщина через весь лоб, жировое отложение мысли, а не шрам мысли, конечно. Вынужден думать, что его натирали множеством патентованных бальзамов, иначе мне непонятно металлическая добротность лица, которое я когда-то знал, болезненно одутловатым, плохо выбритым, так что слышался шорох волосков, а грязный крахмальный воротничок, когда он поворачивал голову, и очки. Куда делись очки, которые он носил юношей? Я никогда не только не болел политикой, но едва ли когда-либо прочел хоть одну передовую статью, хоть один отчет партийного заседания. Социологические задачки никогда не занимали меня. Я до сих пор не могу вообразить себя участвующим в каком-нибудь заговоре или даже просто сидящим в накуренной комнате и обсуждающим с людьми методы борьбы в свете последних событий. Да благо человечества мне дела нет. И я не только не верю в правоту какого-либо большинства, но вообще склонен пересмотреть вопрос, должно ли стремиться к тому, чтобы решительно все были полусыты и полуграмотны. Я знаю, кроме того, что моей родине, ныне им порабощенной, предстоит в дальнем будущем множество других потрясений, не зависящих от каких-либо действий сегодняшнего правителя. И все-таки убить его. Когда боги, бывало, принимали земной образ и в лиловатых одеждах скромно и сильно ступая мускулистыми ногами в незапыленных еще плесницах, появлялись среди полевых работников или горных пастухов, их божественность нисколько не была этим умалена. Напротив, в очаровании человечности, обвивающих их, было выразительнейшее обновление их неземной сущности. Но когда ограниченный, грубый, малообразованный человек, на первый взгляд, третьеразрядный фанатик, а в действительности самодур, жестокий и мрачный пошляк с болезненным гонором, когда такой человек наряжается Богом, то хочется перед богами извиниться. Напрасно меня стали бы уверять, что сам он вроде как ни при чем, что его возвысило и теперь держит на железобетонном престоле неумолимое развитие темных зоологических, заорландских идей, которыми прельстилась моя родина. Идея подбирает только топорище. Человек волен топор доделать и применить. Впрочем, повторяю, я плохо разбираюсь в том, что государству полезно, что вредно, и почему случается, что кровь с него сходит, как с гуся вода. Среди всех и всего меня занимает одна только личность. Это мой недуг, мое наваждение, и вместе с тем нечто как бы мне принадлежащее, мне одному, отданное на суд. С ранних лет, а я уже не молод, зло в людях мне казалось особо омерзительным, удушливо невыносимым, требующим немедленного осмеяния и истребления, между тем, как добро в людях я едва замечал, настолько оно мне всегда представлялось состоянием нормальным, необходимым, чем-то данным и неотъемлемым, как, скажем, существование живого подразумевает способность дышать. С годами у меня развился тончайший нюх на дурное, но к добру я уже начал относиться несколько иначе, поняв, что обыкновенность его, обуславливающая мое к нему невнимание, обыкновенность такая необыкновенная, что вовсе не сказано, что найду его всегда под рукой, будь понадобиться. Я прожил поэтому трудную, одинокую жизнь в нужде, в меблированных комнатах, однако всегда у меня было рассеянное ощущение, что дом мой за углом ждет меня, и что я войду в него, как только разделаюсь с тысячей мнимых дел, заполнявших мою жизнь. Боже мой, как я ненавидел тупость, квадратность, как был несправедлив к доброму человеку, в котором подметил что-нибудь смешное, вроде скаридности или почтения к богатеньким. И вот теперь... Передо мной не просто слабый раствор зла, какой можно добывать из каждого человека, а зло крепчайшей силы, без примеси, громадный сосуд, полный до горла и запечатанный. Из дико цветущего моего государства он сделал обширный огород, в котором особой заботой окружены репа, капуста, да свекла. Посему все страсти страны свелись к страсти овощной, земляной, толстой. Огород в соседстве фабрики с непомерным звуковым участием где-то маневрирующего паровоза, и над всем этим безнадежное белесое небо городских окраин. И все, что сюда воображение машинально относит, забор, ржавая жестянка среди чертополоха, битое стекло, нечистоты, взрыв черного мушинного жужжания из-под ног. Вот нынешний образ моей страны. Образ предельного уныния, но уныние у нас в почете. И однажды им брошенный в свальную яму глупости лозунг: половина нашей земли должна быть обработана, а другая заасфальтирована. Повторяется дураками, как нечто, выражающее вершину человеческого счастья. Добро еще, если б он нас питал той жалкой истиной, которую некогда вычитал у каких-то площадных софистов. Он питает нас шелухой этой истины. И образ мышления, который требует от нас, построен не просто на лжемудрости, а на обломках и на обмолвках ее. Но для меня и не в этом суть. Ибо, разумеется, будь идея, у которой мы в рабстве, вдохновеннейшей, восхитительнейшей, освежительно мокрой, насквозь солнечной, рабство оставалось бы рабством, поскольку нам навязывали бы ее. Нет, главное то, что по мере роста его власти я стал замечать, что гражданские обязательства, наставления, стеснения, приказы и все другие виды давления, производимые на нас, становятся все более и более похожими на него самого, являя несомненное родство с определенными чертами его характера, с подробностями его прошлого. Так что по ним, по этим наставлениям и приказам, можно было бы восстановить его личность, как спрута по щупальцам. Ту личность, которую я, один из немногих, хорошо знал. Он был одним из товарищей моего брата Григория, который лихорадочно и поэтично увлекался крайними видами гражданственности, давно пугавшими нашу тогдашнюю смиренную конституцию. Он утонул 23 лет, купаясь летним вечером в большой, очень большой реке, так что теперь, когда вспоминаю брата, первое, что является мне, это блестящая поверхность воды, ольхой поросший островок, до которого он никогда не доплыл, но вечно плывет сквозь дрожащий пар моей памяти, и длинная черная туча, пересекающая другую, пышно взбитую, оранжевую, все, что осталось от субботней грозы в предвоскресном, чисто бирюзовом небе, где сейчас просквозит звезда где звезды никогда не будет. А ту пору я слишком был поглощен живописью и диссертацией о ее пещерном происхождении, чтобы внимательно соприкасаться с кружком молодых людей, завлекшим моего брата. Мне, впрочем, помнится, что определенного кружка и не было, а просто набралось несколько юношей, во многом различных, временно и некрепко связанных между собой тягой к бунтарским приключениям. Но настоящее всегда оказывает столь порочное влияние на вспоминаемое, что теперь я невольно выделяю его на этом смутном фоне, награждая этого не самого близкого и не самого громкого из товарищей Григория той глухой, сосредоточенно угрюмой, глубоко себя сознающей волей, которая из бездарного человека лепит, в конце концов, торжествующее чудовище. Теперь, через 25 лет, мне часто приходится слышать его голос, его звериный рык, разносимый громами радио. Но тогда, помнится, он всегда говорил тихо, даже с какой-то хрипотцой или пришептыванием. Вот только это знаменитое гнусное задыханьице его в конце фраз уже было. Когда, опустив голову и руки, он стоял перед моим братом, который его приветствовал ласковым окриком, все еще стараясь поймать хотя бы его локоть, хотя бы его костлявое плечо, он казался странно коротконогим. Вероятно, вследствие длины пиджака, доходившего ему до половины бедер, и нельзя было разобрать, чем определена подавленность его позы. Угрюмой ли застенчивостью или напряжением сознания перед сообщением какой-то тяжелой, дурной вести. Мне показалось впоследствии, что он, наконец, сообщил ее, с нею покончил, когда в ужасный летний вечер пришел с реки, держа в охапке белье и парусиновые штаны Григория. Но теперь мне думается, что весть, которой он всегда был полон, все-таки была не та, а глухая весть о собственном чудовищном будущем. Между мечтой о переустройстве мира и мечтой самому это осуществить по собственному усмотрению разница глубокая, роковая. Однако ни мой брат, ни его друзья не чувствовали, по-видимому, особого различия между своим бесплотным мятежом и его железной жаждой. Через месяц после смерти брата он исчез, перенеся свою деятельность в северные провинции. Кружок зачах и распался, причем, насколько я знаю, ни один из его остальных участников в политике не вышел. И скоро дошел слух, что тамошняя работа, стремления и методы приняли оборот, совершенно противный всему, что говорилось, думалось, чаялось в той первой юношеской среде. Вот я вспоминаю его тогдашний облик, и мне удивительно, что никто не заметил длинной угловатой тени измены, которую он всюду за собой влачил, запрятывая концы под мебель, когда садился, и странно путая отражение лестничных перил на стене, когда его провожали с лампой. Или это наша черная сегодня отбрасывает туда свою тень? Не знаю, любили ли его, но, во всяком случае, брату и другим импонировали и мрачность его, которую принимали за густоту душевных сил, и жестокость мыслей, казавшаяся следствием перенесенных им таинственных бед, и вся его непрезентабельная оболочка, как бы подразумевавшая чистое, яркое ядро. Что таить? Мне самому однажды померещилось, что он способен на жалость, и только впоследствии я определил точный оттенок ее. Любители дешевых парадоксов давно отметили сентиментальность палачей, и действительно, панель перед мясными всегда мокрая. В первые дни после гибели брата он все попадался мне на глаза и несколько раз у нас ночевал. Эта смерть не вызвала в нем никаких видимых признаков огорчения. Он держался так, как всегда, и это нисколько не коробило нас, ибо его всегдашнее состояние и так было траурным, и всегда он так сидел где-нибудь в углу, читая что-нибудь неинтересное, то есть всегда держался так, как в доме, где случилось большое несчастье, держатся люди, недостаточно близкие или недостаточно чужие. Теперь же его постоянное присутствие и мрачная тишина могли сойти за суровое соболезнование. Соболезнование, видите ли, замкнутого, мужественного человека, который незаметен и неотлучен, недвижимое имущество сострадания, и о котором узнаешь, что он сам был тяжело болен в то время, как проводил бессонную ночь на стуле среди домочадцев, ослепших от слез. Но в данном случае все это был страшный обман. Если и тянуло его к нам тогда, то это было только потому, что нигде он так естественно не дышал, как среди стихии уныния, отчаяния. Когда на столе стоит неубранная посуда, и некурящие просят папирос. Я отчетливо помню, как я с ним вместе отправился на исполнение одной из тех мелких формальностей, одного из тех мучительно мутных дел, которыми смерть, в которой есть всегда нечто от чиновничьей волокиты, старается подольше опутать оставшихся в живых. Кто-то, должно быть, сказал мне, вот он с тобой пойдет. И он пошел, сдержанно прочищая горло. И вот тогда-то мы шли пушистой от пыли незастроенные улицы, мимо заборов и наваленных досок. Я сделал кое-что. Воспоминание о чем во мне проходит от темени до пят электрической судорогой нестерпимого стыда. Побуждаемый Бог весть каким чувством, не столько, может быть, благодарностью за сострадание, сколько состраданием же к состраданию чужому, я в порыве нервности и неуместного пробуждения души на ходу взял и сжал его руку, и мы оба одновременно слегка оступились. Все это длилось мгновение, но если б я тогда обнял его и припал губами к его страшной золотистой щетине, я бы не мог ныне испытывать большей муки. И вот через 25 лет, я думаю, мы ведь шли вдвоем, пустынными местами, и у меня был в кармане Гришин револьвер, который не помню, по каким соображениям я все собирался спрятать. Ведь я мог его уложить выстрелом в упор, и тогда не было бы ничего, ничего того, что есть сейчас. Ни праздников под проливным дождем, исполинских торжеств, на которых миллионы моих сограждан проходят в пешем строю с лопатами, мотыгами и граблями на рабьих плечах, ни громковещателей, оглушительно размножающих один и тот же вездесущий голос, ни тайного траура в каждой второй семье, ни гаммы пыток, ни отупления, ни пятисоженных портретов, ничего». Ой, если б можно было когтями вцепиться в прошлое, за волосы втащить обратно в настоящее утраченный случай, снова воскресить ту пыльную улицу, пустыри, тяжесть в заднем кармане штанов, человека, шедшего со мной рядом. Я вял и толст, как шекспировский Гамлет. Что я могу От меня, скромного учителя рисования в провинциальной гимназии, до него, сидящего за множеством чугунных и дубовых дверей в неизвестной камере главной столичной тюрьмы, превращенной для него в замок, ибо этот тиран называет себя пленником воли народа, избравшего его. Расстояние почти невообразимое. Иногда он является народу. И хотя не подпускают к нему близко, и каждому приходится поднимать тяжелое древко выданного знамени, дабы были заняты руки, и за всеми наблюдает несметная стража, не говоря о соглядатаях и соглядающих соглядатаев, очень ловкому и решительному человеку могло бы посчастливиться найти лазейку, сквозную секунду, какую-то мельчайшую долю секунды для того, чтобы ринуться вперед. Я перебрал в воображении все виды истребительных средств, от классического кинжала до плебейского динамита. Но все это зря. И недаром я часто вижу во сне, как нажимаю раз за разом собачку мягкого, расползающегося в руке пистолета, а пули одна за другой выпадают из ствола или, как безвредный горох, отскакивают от груди усмехающегося врага, который между тем, не торопясь, начинает меня сдавливать за ребра. Вчера я пригласил к себе в гости несколько человек, друг с другом незнакомых, но связанных между собой одним и тем же священным делом, так преобразившим их, что можно было бы даже заметить неопределенное между ними сходство, какое встречается, скажем, между пожилыми масонами. Это были люди разных профессий: портной, массажист, врач, цирюльник, пекарь. Но у всех была одна и та же вздутость осанки, одна и та же бережность размеренных движений. Еще бы! Один шил для него платье и, значит, снимал мерку с его нежирного, а все же бокастого тела со странными женскими бедрами и круглой спиной. Значит, трогал его, почтительно лез под мышки и вместе с ним смотрел в зеркало, увитое золотым плющом. Второй и третий проникали еще дальше. Видели его голым, мяли ему мышцы и слушали сердце, по ритму которого, у нас говорят, скоро будут поставлены часы. То есть в самом буквальном смысле его пульс будет взят за единицу времени. Четвертый его брил, шорохом водя вниз по щекам и вверх по шее нестерпимо для меня соблазнительным лезвием. Пятый, наконец, пек для него хлеб, по привычке, по глупости, кладя в его любимую булку изюм вместо яда. Мне хотелось дотронуться до этих людей, чтобы хоть как-нибудь сопричаститься их таинственных, их дьявольских манипуляций. Мне сдавалось, что их руки пропахли им, что через них он тоже присутствует. Все было хорошо, очень хорошо, очень чопорно. Мы говорили о вещах, к нему не относящихся, и я знал, что если имя его упомяну, у каждого из них в глазах промелькнет одна и та же жреческая тревога. И когда вдруг оказалось, что на мне костюм, сшитый моим соседом справа, и что я ем сдобный пирожок, запивая его особой водой, прописанной соседом слева, то мной овладело ужасное, чем-то во сне многозначительное чувство, от которого я сразу проснулся в моей нищей комнате с нищей луной в незанавешенном окне. И все же я признателен ночи и за такой сон. Последнее время изнываю от бессонницы. Это так, словно меня заранее приучают к наиболее популярным испытам, применяемым к нынешним преступникам. Я пишу нынешним, потому что с тех пор, как он у власти, появилась как бы совершенно новая порода государственных преступников. Других уголовных, собственно, и нет, так как мельчайшее воровство вырастает в казнократство, которое, в свою очередь, рассматривается как попытка подточить существующий строй. Изысканно слабых, с прозрачнейшей кожей и лучистыми глазами на выкате. Эта порода редкая и высоко ценимая, как живой акапи или мельчайший вид лемура. И потому охотятся на них страстно, самозабвенно, и каждый пойманный экземпляр встречается всенародным рукоплесканием, хотя в сущности никакого особого труда или опасности в охоте нет. Они совсем ручные, эти странные прозрачные звери. Иностранные газеты, особенно те, что повечерне знающие, как просто мираж превращается в тираж, любят отмечать легендарность его судьбы, вводя толпу читателей в громадный черный дом, где он родился, где до сих пор будто бы живут такие же бедняки, без конца развешивающие белье. Бедняки очень много стирают. И тут уже печатается бог весь, как добытая фотография его родительницы, отец неизвестен, коренастой женщины с челкой, с широким носом, служившей в пивной у заставы. Очевидцев его отрочества и юности оставалось так мало, а те, которые есть, отвечают так осторожно, меня, увы, не спросил никто, что журналисту надобна большая сила выдумки, чтобы изобразить, как сегодняшний властитель мальчиком верховодствовал в воинственных играх или юношей читал до петухов. Его демагогические успехи трактуются как стихия судьбы и, разумеется, много уделяют внимания тому темному зимнему дню, когда, выбранный в парламент, он с шайкой своих приверженцев парламент арестовал, после чего армия, блея, немедленно перешла на его сторону. Легенда не ахти какая, но это все-таки легенда. В этом оттенке журналист не ошибся. Легенда замкнутая и обособленная, то есть готовая зажить своей островной жизнью. И заменить ее настоящей правдой уже невозможно, хотя ее герой еще жив. Невозможно, ибо он единственный, кто правду бы мог знать. Не годится в свидетели. И не потому, что он пристрастен или лжив, а потому, что он непомнящий. Посети он дом, где он жил в пору нищеты, никакой трепет не пробежал бы по его коже. Ниже трепет злобного тщеславия. Зато я-то навестил его былое жилище. Не тот многокорпусный дом, где, говорят, он родился и где теперь музей его имени. Старые плакаты, черный от уличной грязи флаг и на почетном месте под стеклянным колпаком пуговица. Все, что удалось сберечь от его скупой юности. А те мерзкие номера, где он провел несколько месяцев во время его близости к брату. Прежний хозяин давно умер, жильцов не записывали, так что никаких следов его тогдашнего пребывания не осталось. И мысль, что я один на свете. Он-то ведь забыл эту свою стоянку, их было так много, знаю, наполняла меня чувством особого удовлетворения, словно я, трогающий эту мертвую мебель и глядящий на крышу в окно, держу в кулаке ключ от его жизни. Время идет, а я между тем увязаю в диких томных мечтах. Меня это даже удивляет. Я знаю за собой немало поступков решительных и даже отважных, да и не боюсь нисколько гибельных для меня последствий покушения. Напротив, вовсе не представляя себе его формы, я, однако, отчетливо вижу потасовку, которая последует тотчас за актом. Человеческий вихрь, хватающий меня, полишинелевую отрывочность моих движений среди жадных рук, треск разорванной одежды, ослепительную краску ударов, и затем, коли выйду жив из этого вихря, железную хватку стражников, тюрьму, быстрый суд, застенок, плаху, и все это под громовой шум моего могучего счастья. Я не надеюсь на то, что мои сограждане сразу почувствуют и свое освобождение. Я даже допускаю усиление гнета по инерции. Во мне ничего нет от гражданского героя, гибнущего за свой народ. Я гибну лишь за себя, за свое благо и истину, за то благо и за ту истину, которые сейчас искажены и попраны во мне и вне меня. А если кому-нибудь они столь же дороги, как и мне, тем лучше. Если же нет, и родине моей нужны люди другого склада, чем я охотно мирюсь со своей ненужностью, а дело свое все-таки сделаю. Жизнь слишком поглощена и окутана моей ненавистью, чтобы мне быть хоть сколько-нибудь приятной. А тошноты и черноты смертных мук я не боюсь. Тем более, что чаю такую отраду, такую степень зачеловеческого бытия, которая не снится ни варварам, ни последователям старинных религий. Таким образом, ум мой ясен, а рука свободна. А все-таки не знаю, как его убить. Уж я думал, не потому ли это так, что убийство, намерение убить нестерпимо, в сущности пошло, и воображение, перебирающее способы и род оружия, производит работу унизительную, фальшь которой тем более чувствуешь, чем праведнее сила, толкающая тебя. И еще, может быть, я не мог бы его убить из годливости, как иной человек, испытывающий лютое отвращение ко всему ползучему, не в состоянии раздавить червяка на борозде от того, что это было бы для него так, как если бы он каблуком давил пыльные концы своих собственных внутренностей. Но какие бы объяснения я ни подыскивал своей нерешительности, было бы неразумно скрывать от себя, что я должен его истребить, и что я его истреблю. О, Гамлет, о, лунный олух! Нынче он сказал речь по поводу закладки новой многоярусной теплицы и заодно поговорил о равенстве людей, о равенстве колосьев в Ниве, причем для вящей поэзии произносил «клс», «клсы», и даже «классица». Не знаю, какой приторный школяр посоветовал ему применить этот сомнительный архаизм. Зато, как теперь понимаю, почему в последнее время в журнальных стихах попадались такие выражения, как «осколки скла», «речные прыги» или «и мудро наши ветраны вылечивают млечных крав». В течение 2 часов гремел по нашему городу громадный голос, врываясь в различных степенях силы из того или другого окна. Так что, ежели идти по улице, что, впрочем, почитается опасной неучтивостью, сиди и слушай. Получается впечатление, что он тебя сопровождает, обрушивается с крыши, пробирается на карачках у тебя промеж ног и снова, взмыв, клюет в темя. Квахтание, карканье, кряк, карикатура на человеческое слово – никуда от голоса не скрыться. И то же происходит сейчас в каждом городе, в каждом селении моей благополучно оглушенной родины. Никто, кроме меня, кажется, не заметил интересные черты его надрывного ораторства, а именно пауз, которые он делает между ударными фразами, совершенно как это делает вдрызг пьяный человек, стоящий в присущем пьяном независимом, но неудовлетворительном одиночестве посреди улицы и произносящий обрывки бранного монолога с чрезвычайной увесистостью гнева, страсти, убеждения, но темного по смыслу и назначению, причем поминутно останавливается, чтобы набраться сил, отдумать следующий период, дать слушателям вникнуть, и паузу выдержав, дословно повторяет только что изверженное. Таким тоном, однако, будто ему пришел на ум еще один довод, еще одна совершенно новая и неопровержимая мысль. Когда, наконец, он иссяк, и безликие, бесщекие трубачи сыграли наш аграрный гимн, я не только не испытал облегчения, а, напротив, почувствовал тоску, страх, утрату. Пока мест он говорил, я, по крайней мере, караулил его, знал, где он и что делает. А теперь он опять растворился в воздухе, которым дышу, но в котором уже нет ощутимого средоточия. Последнее время я часто занимаюсь тем, что пытаюсь с помощью всех сил души вообразить течение его забот и мыслей, пытаюсь попасть в ритм его существования, дабы оно поддалось и рухнуло, как висячий мост, колебания которого совпали бы со стройными шагами проходящего по нему отряда солдат. Отряд тоже погибнет, как погибну я, сойдя с ума в то мгновение, когда ритм уловлю. И он в своем дальнем замке упадет замертво. Но при всяком другом виде тирана убийства я бы не остался цел. Как мне избавиться от него? Я не могу больше. Все полно им. Все, что я люблю, оплевано. Все стало его подобием, его зеркалом. И в чертах уличных прохожих, в глазах моих бедных школьников все яснее и безнадежнее проступает его облик. Не только плакаты, которые я обязан давать им срисовывать, лишь толкуют линии его личности, но и простой белый куб, который даю в младших классах, мне кажется его портретом. Его лучшим портретом может быть. Кубический, страшный. Как мне избыть тебя? И вот я понял, что есть у меня способ. Было морозное неподвижное утро с бледно-розовым небом и глыбами льда в пастях водосточных труб. Стояла всюду гибельная тишина. Через час город проснется, и как проснется! В тот день праздновалось его 50-летие. И уже люди выползали на улицы, черные, как ноты, на фоне снега, чтобы вовремя стянуться к пунктам, где из них образуют различные цеховые шествия. Рискуя потерять свой малый заработок, я не снаряжался в этот праздничный путь. Другое, поважнее занимало меня. Стоя у окна, я слышал первые отдаленные фанфары, благанный зазыв радио на перекрестке. И мне было спокойно от мысли, что я один все это могу пресечь. Да, выход был найден. Убийство тирана оказалось теперь таким простым и быстрым делом, что можно было совершить его, не выходя из комнаты. Оружием для этой цели были всего-навсего либо старый, но отлично сохранившийся револьвер, либо крюк над окном, должно быть, служивший когда-то для поддержки штанги с портьерой. Второе было даже лучше, так как я не был уверен в действенности 25 лет пролежавшего патрона. Убивая себя, я убивал его, ибо он весь был во мне, упитанный силой моей ненависти. С ним заодно я убивал и созданный им мир, всю глупость, трусость, жестокость этого мира, который с ним разросся во мне, вытесняя до последнего солнечного пейзажа, до последнего детского воспоминания все сокровища, собранные мной. Зная теперь свою власть, я наслаждался ею, неторопливо готовясь к покушению на себя, перебирая вещи, перечитывая все мои записи. И вдруг невероятное напряжение чувств, одолевавшее меня, подверглось странной, как бы химической метаморфозе. За окном разгорался праздник. Солнце обращало синие сугробы в искристый пух. Над дальними крышами играл недавно изобретенный гением из народа фейерверк, красочно блистающий и при дневном свете. Народное ликование, алмазные черты правителя, вспыхивающие в небесах, нарядные цвета шествия, вьющегося через снежный покров реки, прелестные картонажные символы благосостояния отчизны, колыхавшиеся над плечами разнообразные красиво оформленные лозунги, простая бодрая музыка, оргия флагов, довольные лица парнюк и национальные костюмы здоровенных девок. Все это на меня нахлынуло малиновой волною умиления, и я понял свой грех перед нашим великим, милостивым господином. Не он ли удобрил наши поля, не его ли заботами обуты нищими, не ему ли мы обязаны каждой секундой нашего гражданского бытия? Слезы раскаяния, горячие, хорошие слезы, брызнули у меня из очей на подоконник, когда я подумал, что я, отвратившийся от доброты хозяина, я, слепо отрицавший красоту им созданного строя, быта, дивных новых заборов под орех, собираюсь наложить на себя руки, смею таким образом покушаться на жизнь одного из его подданных. Праздник, как я уже говорил, разгорался, и весь мокрый от слез и смеха, я стоял у окна, слушая стихи нашего лучшего поэта, который декламировал по радио чудный актерский голос с баритональной игрой в каждой складочке. «Хорошо-с, опомните, граждане, как херел наш край без отца, так без хмеля сильнейшая жажда не создаст ни пивца, ни певца. Вообразите, ни реп нет, ни баклажанов, ни брюкв, так и песня, что днесь у нас крепнет, задыхалась в луковках букв. Шли мы тропиной историной, горькие ели грибы, пока ворота истории не дрогнули от колотьбы, пока белизною кительной, сияя верным сынам, с улыбкой своей удивительной, правитель не вышел к нам. Да, сияя, да, грибы, да, удивительной, правильно, я маленький, я бедный слепец, ныне прозревший, падаю на колени и каюсь перед тобой. Казни меня или нет, лучше помилуй, ибо казнь твоя милость, а милость казнь, озаряющая мучительным, благостным светом все мое беззаконие. Ты наша гордость, наша слава, наше знамя. Великолепный, добрый наш исполин, пристально и любовно следящий за нами, клянусь отныне служить тебе, клянусь быть таким, как все прочие твои воспитанники, клянусь, что буду твой нераздельно, и так далее, и так далее, и так далее. Смех, собственно, и спас меня. Пройдя все ступени ненависти и отчаяния, я достиг той высоты, откуда видно, как на ладони смешное. Расхохотавшись, я исцелился, как тот анекдотический мужчина, у которого лопнул в горле нарыв при виде уморительных трюков пуделя. Перечитывая свои записи, я вижу, что, стараясь изобразить его страшным, я лишь сделал его смешным и казнил его именно этим старым, испытанным способом. Как нескромен я сам в оценке своего сумбурного произведения, что-то, однако, мне говорит, что написано оно пером недюжинным. Далекие от литературных затей, но зато полный слов, которые годами выковывались в моей яростной тишине, я взял искренностью и насыщенностью чувств там, где другой бы взял мастерством да вымыслом. Это есть заклятие, заговор. Так что отныне заговорить рабство может каждый. Верю в чудо, верю в то, что каким-то образом мне неизвестным эти записи дойдут до людей не сегодня и не завтра, но в некое отдаленное время, когда у мира будет денек досуга, чтобы заняться раскопками накануне новых неприятностей, не менее забавных, чем нынешние. И вот как знать? А допускаю мысль, что мой случайный труд окажется бессмертным и будет сопутствовать векам, то гонимый, то восхваляемый, часто опасный и всегда полезный. Я же, тень без костей, буду рад, если плод моих забытых бессонниц послужит на долгие времена неким тайным средством против будущих тиранов, тигроидов, полоумных мучителей человека.
1: Рассказ Владимира Набокова «Истребление тиранов» читал заслуженный артист России Владимир Особик.
2: Недавно я стал жертвой случая, после которого мне остается одно из двух – или переменить профессию, или обратиться в товарищеский суд. Как поступить – не знаю. Театр выпустил новый спектакль, где я должен был играть роль 60-летнего врача, человека обаятельного, веселого и шумного. Словом, роль была, что называется, комедийной. Если иметь в виду мой тоненький тенорок в сочетании с фигурой, напоминающей увеличенный в размерах арбуз, и если видеть мою мужественную физиономию, типичную калорийную булочку, увенчанную зеркальной лысинкой, предмет черной зависти моих кудрявых коллег, вам станет понятна и внешняя сторона моего героя. Артист Икс, обладающий стройной фигурой конькобежца, бархатным баритоном опереточного любовника и, по мнению его жены, очень похожий со стороны затылка на популярного киноартиста Жана Море, в этом спектакле готовил роль молодого человека, которого любят две очаровательные женщины. После одной из репетиций, совершенно истощенной творческим процессом, я решил подкрепить угасшие силы в ресторане дома актера. За столиком, рядом со мной, сидела довольно резвая старушка неопределенного возраста, от 70 и выше. В антракте между окрошкой и лангетом мы разговорились очень-очень весело, а к тому времени, когда мы благополучно добрались до консервированного компота, я уже знал о ней почти все. Драматическая актриса, в прошлом ныне пенсионерка. Я с увлечением поведал ей о своей новой роли и пригласил на премьеру спектакля. На прощание мы обменялись телефонами. В вечер премьеры я играл с большим подъемом. Утром меня разбудил телефонный звонок. «Хочу поблагодарить вас за полученное вчера огромное удовольствие», — услышал я голос знакомой старушки. «Правда, я сидела далеко, в 19-м ряду, поэтому мне пришлось прибегнуть к помощи бинокля. Тем не менее, играли вы бесподобно, а выглядели просто неузнаваемо. Вы так напомнили мне дореволюционного трагического актера Мамонта Дальского в роли Фердинанда из трагедии Шиллера «Коварство и любовь». Я ведь играла в паре с ним Луизу в 1911 году. ваша внешность, дикция и бархатный баритон буквально покорили весь зал. О, эти старые актеры, только они умеют говорить так долго на одном дыхании. Особенное впечатление взволнованный голос бывшей актрисы вдохновенно ласкал мембрану телефонной трубки. Произвел на меня момент, когда вы такой стройный, легкий, в черном свитере, на фоне предрассветной дымки откидываете рукой свою пышную шевелюру, это незабываемо. В ресторане я даже не подозревала, что вы можете быть таким красивым на сцене. Воспользовавшись той секундой, когда собеседница переводила дыхание, я тихо спросил: «А как вам понравился артист, который играл роль врача?» «Врача? Не могу вспомнить. Будьте любезны, подскажите, какой он?» «Ну, какой? В общем, симпатичный такой, веселый, ну, упитанный». «А-а-а! Это такой толстый лысый человек с писклявым голосом? Он мне крайне не понравился, совершенно не похож на врача. Скорее на завхоза или на мясника. Только не говорите ему, пожалуйста, об этом, это может его огорчить. Он, в конце концов, не виноват в том, что родился таким некрасивым и бесталанным. Это руководству театра должно быть стыдно за то, что держит из жалости такого непрофессионального артиста. Но вы, повторяю, великолепны. Вы рождены для сцены. Теперь я буду смотреть все спектакли с вашим участием». «Спасибо», — ответил я. «Жду вашего следующего звонка. До свидания». «Товарищи, прошу вас, пожалуйста, приходите в театр посмотреть меня в этой роли. Без вас я никак не смогу решить, менять ли мне профессию или подать в товарищеский суд на администратора, посадившего мою новую поклонницу в 19-м ряду партера».
3: Палит тот вид спорта, которым он увлечен. Когда теннисисту предлагают сыграть в волейбол, он высокомерно улыбается и поправляет складку на своих белых штанах. Ну, из этого ясно видно, что он считает волейбол занятием грубым, вульгарным, недостойным выдержанного спортсмена из непроизводственной ячейки. Городошники возятся у своих квадратов, бормочут странные медвежьи слова: тыка, ляпа, мечут окованные медью дубины. Когда они видят теннисный корт, над которым летает легкий белый мячик, их разбирает смех. Ну, можно ли в самом деле заниматься такими пустяками? Итак, каждый хвалит тот вид спорта, которым он увлечен. Но вот на большом травяном поле за амфитеатрами стадиона «Динамо» раздается хватающий за душу, томный, четырехзвучный судейский свисток, возвещающий начало большого футбольного матча. И разом все преображается. Где ты, гордость теннисиста? Забыл про свои изящные манеры? Про любимые белые штаны с неувядаемой складкой? Теннисист цепляется за поручни трамвая. В эту минуту он уже не теннисист, он барс. Оказывается, что под внешней оболочкой теннисиста бьется честное футбольное сердце. Он болельщик. Скорее же на трибуну, в гущу других болельщиков, в гущу громких споров о достоинствах состязающихся команд. Что за толпа бежит по улице тяжелой пехотной рысью? Ха-ха! Это поспешает на стадион бывшие ревнители городошной идеи. И на брошенной ими площадке сиротливо валяются богатырские дубины. Начхать городошникам на городки в этот высокоторжественный день. Футбол! Только футбол! Толстяки, манипулировавшие буферными тарелками, подавают целые трамваи в стремлении попасть поскорей на трибуну. Они волокут за собой своих жен, объясняя им на ходу великую разницу между офсайтом и инсайтом. Инсайт, понимаешь ли, бывает правый и левый. Да что ты встаешь? Иди скорее. А офсайт, понимаешь, ну ты что же там, господи боже мой, ждать тебя, что ли здесь? Бывает справедливый и несправедливый. А жене хочется в кино. Ей трудно усвоить эти тонкости, но футбол свое возьмет. И через час эта женщина будет кричать нечеловеческим голосом. Неправильно! Неправильно! Судья мотает! Вот возбужденно подскакивают на своей трибуне люди с серьезными бородками. Они плохо разбираются в футболе, не тот возраст. Да и молодость прошла за преферансом по четверть копейки. Но, оказывается, они тоже не чужды веяния эпохи. Они тоже волнуются, кричат противными городскими голосами. Корнер! Корнер! Игра началась. И судья

машинально снимет пустое небо. Это бывает на каждом матче. И это действительно очень смешно. Затем несколько десятков тысяч человек засмеются над волнением одного суперболельщика. Забыв все на свете, он поднимается с места и кричит: «Ваня! Ваня! Сажай!» И так как Ваня не сажает, а мажет, и мяч ударяется о штангу ворот, то суперболельщик начинает рыдать. Слезы. Слезы текут по его широким щекам и капают с длинных усов. Ему не стыдно, он слишком потрясен поведением мазуна, чтобы заметить, что на него со смехом смотрят 20 тысяч человек. Наступает последние 15 минут игры. Напряжение достигает предела. По воротам бьют беспрерывно и не всегда осмысленно. Команды предлагают бешеный темп, трибуны кипят. Болельщики уже не хохочут, не плачут. Они не сводят глаз с мяча. В это время у них можно очистить карманы, снять с них ботинки, даже брюки. Они ничего не заметят. Ну, что же касается людей, не занимающихся специально физкультурой, то посещение футбольных матчей до невероятности укрепляет их организм. Посетитель футбольного матча проделывает в жизни все упражнения на значок «Готов к труду и обороне». Закаленный болельщик вполне готов к выступлению на мировой спартакиаде в качестве участника. Он поставил ряд мировых рекордов в ниже следующих областях. А. Бег за трамваем по сильно пересеченной местности. Б. Прыжок без шеста на переднюю площадку прицепного вагона. В. Поднятие тяжестей, переноска сквозь толпу на вытянутых руках жены и детей. Д. Военизированный заплыв. Двухчасовое сидение на трибунах без зонтика под проливным дождем. И только одного не умеет болельщик. Играть в футбол. Играть в футбол. Но зато он очень его любит.

0: Господи, что же это, Боже мой, Боже! Какая галиматья лезет мне в башку! Галлюцинации! Вздор! Сознание раскачивается, как маятник. Зачем я здесь, на этой башне? Я жить хочу, жить, жить, жить!
1: Твоя жизнь кончена, Прохор Громов.
0: Почему? Почему?
1: Ты разрушил мир тайги, как сатана топтал копытами все, что вставало тебе поперек дороги. И ты стал преступником.
0: Иное преступление можно объяснить, понять и потому оправдать.
1: Значит, оправданное преступление уже не есть преступление по существу?
0: Нет, нет, это же... Это неотвратимые обстоятельства жизни. Ага, ага.

0: Здравствуй, батюшка, отец Ипат.
1: Здравствуй, Мария Кирилловна. Здравствуй, голубушка. Вот улей хочу смастерить зело борзо. А ты чего пришла?
0: За Прошеньку измучилась вся. Уж давно уехал он с купцом Куприяновым.
1: Куда?
0: Ну, сначала на Волгу, далече на Урал, а после в Москву. А вот вестей никаких нет. Не случилась ли беда? Может, захворал, а может, и того хуже. Ты уж, батюшка, отслужи обедню о здравии сына моего.
1: Ох, зело борзо. Ну что ж, можно и обедню. Отчего ж нельзя? В юнош вернется, не горюй. А вот сам-то твой...
0: Петр Данилович?
1: Не ладно что-то. Уж очень он геро принялся. Соблазн. Знаешь что? Только ты не гугу. С глазу на глаз мы с тобой. Жаль мне тебя, Кирилловна.
0: А что ж, батюшка?
1: Ведь сам-то разводиться с тобой хочет. Да ты не сморкайся, погоди. Ну, не плачь ты ради Христа. Ну, да это ему не удастся. Врет. Законы на этот счет у нас крутые. Аще Бог сочетал, человек да не разлучает. А все-таки упреждаю, ухо остро держи.
0: Ой, прости, батюшка. Видишь, мой пьяный опять. Господи, ни свет, ни заря.
1: Ну иди, иди, Кирилловна.
2: Черного вороны, кони мои.
0: Эх, Петр Данилович, Петр Данилович. И ты, Илюша.
3: Это со вчерашнего дня, Марья Кирилловна.
0: Да как же.
4: А, заныла зубная боль.
0: В доме зеркало треснуло. Примета самая худая. Прошенька-то наш, Господи.
4: Молчать! Не в Прошеньке тут дело. Вот ты-то, когда сдохнешь, зубная боль, ты-то...
0: А что? Что, я тебя поперек дороги?
4: Да, прочь с моей дороги!
5: Ух! Господи, когда это кончится, терпения моего больше нет.
4: Илюха.
3: Да?
4: Ты куда меня ведешь? Домой?
3: Так точно. Потому вам надобен полный покой и отдых, пардон, как в благородных воспитанных домах.
4: Ну ладно, Илюха, ты молодец. Ты признаешь во мне полного коммерсанта, а?
3: Господи, да с такими-то капиталами, да как же иначе может быть? Да вы в нашем городе были без малого первым, пардон.
4: Ты кудряшка твоя. Да, ты, Илюх, счастливый. Кудрям, говорят, везет.
3: Вполне ясно, Петр Данилович. Ужасно мне везет. Пардон.
4: Так, с покрова еще прибавлю тебе пятерку в месяц. А ежели в мой интерес войдешь, сразу четвертную надбавлю. Министром станешь жить. Понял?
3: Мерси. А в чем же ваш интерес будет состоять?
4: Так я тебе, дураку, и сказал. Не маленький, поди. Можешь сам догадаться. Эх ты, раскудрявая твоя башка с овшами.
3: Мерси. Больше ничего не изволите приказывать?
4: А что? Слетай единым махом к Анфисе Петровне и выразись ученым манером, что так, мол, так, что хозяин, мол, кутил всю ночь с немцем-мельником, что, мол, желаете ей покойной ночи. Понял? Ну, как ты все это сопоставишь, а?
3: Очень просто. Так. Его степенство... Господин коммерсант такой-то шлет...
4: Как это такой-то? Ах, ну сволочь!
3: Да как же, Петр Данилович, только так говорится. Провозглашу, как архиерейский дьякон, полный почетный титул ваш. Ну, а почему же вы насчет времени изволили сбиться?
4: Да есть как.
3: Приказывайте сказать госпоже Козыревой покойной ночи. А теперь у нас самое настоящее утро. Полный факт.
6: Комментарий излишний.
4: Эй, давай в таком разе... Давай магазин отворяй.
6: Да что вы? Вам требуется освежить все мозги в сонном положении.
4: Эх ты, черт какой. Надеюсь, ты говори так. Стой.
6: Слушаю.
4: Вернись.
6: Слушаю.
4: И сюда. Не. А что, Илюха, тебе моя баба нравится?
6: То есть которая, Петр Данилович?
4: Эй, дурак ты какой, Илюха, а? Ежели аппетит есть, ничего, действуй. Соблюдешь мой интерес, озолочу. А каков этот самый интерес, кумекай сам. Наступай.
6: Слушай.
4: Постой. Вернись.
6: Слушаю, Петр Леонидович.
4: А зачем же теперь тебе идти, раз я сам к ее дому пришел?
6: Очень даже правильно вы заметили.
4: Вот что.
6: Да.
4: Я сейчас к Анфисе Петровне иду. А ты возле дома, чтобы... Понял?
6: Очень беспременно. Да как же помилуйте, Петр Данилович? А вдруг Марья Кирилловна?
4: Пшел он, сукин сын.
6: Не изволь беспокоиться, Петр Данилович.
5: Петр Данилович, будьте спокойны.
4: Устил свои сани коврами, в гривы алые ленты плету.
7: Кто?
4: Анфиса, открой.
7: Ну, чего пришел, Петя?
4: Ой.
7: Ты никак пьян?
4: Да, пьян. И буду пить.
7: Зачем пришел?
4: Я по делу. По семейному делу, касаемому до меня и до тебя. Вот... Хочу по-христианскому жениться на тебе. Сколько ты желаешь получить от меня денег? А?
7: Все, сколько есть. Движимые, недвижимые. Все, чтобы мое было.
4: Значит, ты за деньги желаешь продать себя.
7: Себя, да. А вольная волюшка при мне останется.
4: Да. Нет, не пойдет. Не пойдет. Сама знаешь, половина денег сыну принадлежит. Да надо и Марью Кирилловну не обидеть. Сама тебя понимаешь.
7: Ну, тогда прощай. Больше и не о чем толковать нам. До свидания, Петя. Уходи. Хочешь на дорожку, Пасашок?
4: Да будь ты к черту со своим вином. Мне тебя надо.
7: А мне Прохора.
4: Ой, змея ты. Змея. Значит, ты... Отца на сына, сына на отца, как двух медведей. Ты натравить хочешь?
7: А пощечину-то помнишь, Петя?
4: Убью я его. Если меня не полюбишь, убью. И тебя убью.
7: Значит, охота тебе дураку-то старому по каторге гулять. От богатства-то, Петя, а? Да где тебе убить, бык ты холощеный?
4: Анфиска, не сломай! Ударю!
7: Бей! Бей, черт ненавистный, ну!
4: Анфиса, ах, Анфиса, да Я для тебя все сделаю, хозяйка, будешь в доме. Поп обещал развод в консистории обмозговать, а не так доведу жену до того, что сама в монастырь уйдет.
7: Ну какая же я жена-то для тебя, а? Ты крепок да уж стар. Если женишься, я и тогда красоту свою буду другим раздавать, как царица нищим золото. Заскучает черкес твой, приласкаю. Сопьется с панталыку сопливый мужик, и его своей красотой покорю. Тот мой муж, кто всю меня в полон заберет, чтоб ни кровиночки больше не осталось никому. Вся, чтобы его была. И такой сокол есть, Прохор. Твой.
4: Анфиска, кому ты говоришь это?
7: Тебе, Петенька, тебе.
4: Ты что, бревно я ли человек? Убью!
7: Что? А кинжальчик-то мой, помнишь, Петя? Вот он, кинжальчик-то. Чуткну, и не вздохнешь.
4: Ну, что, бро? А ну, так. Ух, ведьма! Ведьма!
6: Извиняюсь, Марья Кирилловна, извиняюсь.
0: Чего тебе, Илюша?

0: дому, милый друг ты мой, моя душенька. Ради бога, пардон. Осмелюсь так сказать, ну как бы это выразиться?
1: Что надо?
0: Позволю себе присесть, нарушая ваше скучающее одиночество. Ужасная капель, Марья Кирилловна, во дворе. Все бочки преисполнены замечательной водой. Ох, какая вода, Марья Кирилловна! Я тебя одну без ума люблю, а тебе одной думаю.
1: Ты чего распелся? Чего распелся? И вырядился? Даже ботинки лакированы.
0: Марья Кирилловна! Марья Кирилловна, я в вас влюблен до чрезвычайной невозможности. Ради бога, не гоните меня, ради бога, выслушайте. Иначе в случае отказа недолго мне и удавиться.
1: Что ты, что ты, что ты?
0: Машенька, Маша.
1: Ну, встань ты, встань, дурак, осел, пьяная морда, черт, убирайся вон.
2: Эй,
1: больно, пусти, ну больно же.
2: Кричать не надо, хозяйку обижать не надо, пьяный спи, а нет, кинжал в брюхо, пошел отсюда.
0: Премного, премного благодарен, премного благодарен.
3: Извините.
1: Прямо сдурел Илюха-то, жеребец стоял.
2: Хозяин пьяно, дурак, сволочь. Илюха пьяный дурак, сволочь. Марья, если в твой сакля змея вполз, Коран велел башку каблуком топтать. В твоя сакля змея ползет, Марья. Баба, я знаю, вижу. Не горюй, не горюй.
1: Хороший ты, Ибрагимушка. Не бросай нас.
2: Черкес, как собак верный, Марья.
4: Ой, Марья Кирилловна! Ой, милая!
1: Что? Что, Варвара?
4: Ой, учитель Рощин, Пантелеймон Павлович из города вернулся.
1: Ну?
4: Прохора Петровича нашего видел. Вот.
1: Господи! Боже мой, живой!
4: И невесту его, барышню, и его, значит, папашу, и все они едут, стало быть, сюда, на двух тройках.
2: Ай, молодца, брошка, джигит! Марья, женить надо. Ох, и девка хорош, куприян, сволочь.
1: Ой, что же мы стоим-то? Ох, ведь готовиться к приезду надо. Варвара, ну, Ибрагим, а? Ну, давайте решетку.
4: Ага. Братья, пойдем.
1: Уток, пойдем. Радость-то какая. Прошенька едет.

0: Чего тебе, бабка?
1: Здорово, Светик, Прошенька.
0: Здорово.
1: Приехал, значит?
0: Приехал, приехал. А тебе-то что?
1: Письмецо тебе принесла. За ответом завтра приду.
0: Какое письмецо? От кого?
1: Небось, знаешь, от кого. Ох, и люб ты ей. Ах ты, дурак, Светик. А сосок ты поросячий, вот ты кто. Этакую королеву пускать. Сколь времени живу, такую королеву впервой вижу. Вся думка ее к тебе лежит. Ах ты, дурак, паршивый.
0: У тебя, бабка, зубы есть?
1: Нету, Светик, нету.
0: Жаль, а то я тебе их все выбил. Уходи.
1: Эх, парень. Извел ты красу мою, Анфису. Хоть бы женился на своей Нине, да уезжал скорей. На, держи письмо.
2: Сокол, сокол, что же это? Неужто любовушке моей конец пришел? Вспомните, Прохор Петрович.
3: Прохор Петрович, ту ночку нашу. Неужто все забыл? Неужто променяешь Анфисину любовь на купецкую дочку какую-то? Чем она взяла тебя? Неужели богатством? Да разве в деньгах радость? Вы подумайте только, Прохор Петрович, ангел мой, разве городскую тебе надобна любовь в бантиках, в кудеряшках ученую? Эх! Не таков ты, сокол, не подрежь себе крылья резвые, не спокойся. А я-то полюбила бы тебя, свет белый закачался бы в очах твоих, кровью зашла бы от любви, сокол. Сокол, Прохор Петрович Млад, вспомни обо мне. Все плачу, плачу, день и ночь.
2: Все плачу, плачу, день и ночь. И злость смолой кипит в груди моей. Пожалей. Анфиса, ты ведьма, ведьма. Что же ты делаешь со мной? Никак не могу забыть ее. Так что же, значит, все к черту? Нет. Нет, милая, не выйдет. Я напишу тебе ответ. И напишу сейчас же. Анфиса Петровна, вы как нарочно пристаете ко мне, а ведь у нас скоро обручение. Вы умна, и сердце у вас не злое. Так поймите же, что теперь уже поздно возвращаться к тому, чего не вернешь никак.
4: И... Можно?
2: Конечно, Ниночка.
4: О, ты письмо писал?
2: Да.
4: Кому?
2: Да так.
4: Прохор, ты чем-то взволнован? Что с тобой?
2: Сердце чего-то, черт его знает.
4: А я сейчас от Петра Даниловича. Он мне одну вещичку подарил. Вот в футляре.
2: Покажи.
4: Нет, не приказано. До свадьбы. Ты кому писал? Покажи.
2: Покажи подарок.
4: Не могу.
2: Вот и я не могу.
4: Ну что ж, до свидания. Да, тебя папа просил зайти к нам.
2: Угу. Анфиса, что ж ты со мной делаешь?

0: Нина! Нина!
1: А?
0: Подожди. Стой.
1: Кто ты? Ой, какой красивый бисер у тебя.
0: Беги, девушка, беги. Не люби, брось, уезжай. Он другую любит.
1: Кто ты?
0: Я Синельга, тунгуска. Слышала о такой?
1: Постой! Постой! Исчезла.
2: Куда вечер ты ходишь, Нина?
1: Испугал Ибрагим.
2: А Прошка где?
1: Не знаю. Должно быть у моего отца. Ибрагим, я только что разговаривала с одной тунгуской, с Синельгой.
2: Какой тунгуска, какой Синельга. Анфиса это. Сволочь. Иди домой. Иди, иди. Я смотреть буду.
3: Зря вы, Яков Назарыч, зря они захотели у нас жить, а эту избу сняли.
4: Вот что, изба просторная, стены чистые, вон даже потолок расписной. Изба, хоромы. Ну ладно, значит так, будущий зятюшка. За Нинкой даю тебе 200 тысяч. Это в банке в Москве, чуешь?
3: Маловато, Яков Назарыч. Я думал больше.
4: Тьфу, ты черт, ему маловато. Ну, мало ты, ах ты черт,
3: по делу мало, по планам моим.
4: Ну, прииск еще надежнее называется, мало.
3: Ну, прииск, ежели к рукам вещь хорошая.
4: Вещь хорошая. Приданное еще. Плошки, ложки, серебришко, золотишко в 25 тысяч не уложишь. Мало дьявол, ну, мало. Нет, ты говори, мало задушу. Чур, такая.
3: Полагаю, что довольна, а то и впрямь задушите.
4: Ну ладно, теперь убирайся, убирайся вон. Проваливай, проваливай. Поздно уж, сейчас спать лягу. Спать. А, эй, молодчик!
5: Да.
4: А свадьбу в Крайске справим. То есть такой пир на всю Поднебесную задам. Чертям тошно! Мало. Душ. Ой, душно, душно. Ой, воздух-то какой. А, благодать.
1: Папа, Прохор приходил?
4: Приходил, приходил. Только ушел.
1: А я на пригорок бегала. Ой, значит, разминулись.
4: Что это за футляр-то у тебя?
1: Ага, серьги. Мне Петр Данилович подарил.
4: О, ну-ка, покажи.
1: Вот. Красивые? Нравится?
4: Сними лампу.
1: Что?
4: Лампу сними!
1: Сейчас, господи! Ой, папа, я несу сейчас!
4: Свети!
1: Да что с тобой?
4: Или я слеп, или я с ума схожу.
1: А что, папа? А что? Уж не фальшивый ли?
4: Нет, нет ничего.
1: Папочка!
4: Так, оставайся здесь, я скоро вернусь!

0: Ну и чего ты мне хотел сказать, сын Проша?
1: Эй, Илюха! Да будет тебе галдеть-то! Кончай!
2: Я разговаривал с Яком Назарычем. Хорошо поговорили. А то я все думал, как бы мой будущий тесть не нажег меня. Но ничего, слава богу. И вот теперь, отец, я тебе хочу вопросик задать. И уж не гневайся.
0: Что за вопросик такой?
2: Сколько ты, отец, имеешь капитал?
0: А тебе какое дело?
2: Как так? Я работал. Я приобрел тысячу...
0: Ты молод еще, отца, отчета требовать! Сукин ты сын!
2: Деньги! Где мои деньги?
0: Да!
2: Яков Назарыч, вы? Что случилось?
3: Выйди, Проха.
2: А, собственно...
3: Выйди, тебе говорят.
2: Пожалуйста.
3: Федор Данилович, нам надо объясниться. Откуда взял эти серьги?
0: Купил.
3: Врешь, это серьги моей покойной матери. Да, да, значит, убил моего отца и мою мать твой батька, дед Данила. Выходит так, у меня и раньше такое подозрение
0: было. Ты говори, да не заговаривайся.
3: Ну, скажите, пожалуйста.
0: Что за такие слова? Морду бью.
3: Фу, вот, вот куда мы с доченькой попали. В разбойничье гнездо, варнаки!
2: Яков Назарыч, что случилось?
3: Варнаки, разбойничье гнездо, душегубы, варнаки!
2: Яков Назарыч!
3: Прочь!

0: Euska. Эй, Трошка.
1: Чего тебе, Ибрагим?
0: Записка принес. Нина Куприян написал тебе.
1: Записку? Мне?
0: Да.
1: Давай же, давай. Прохор, милый мой голубчик.
2: Как только исправится
1: дорога, мы уедем.
2: Мы уедем.
1: Старик непреклонен. Хочет дело
2: Старик непреклонен. Хочет дело подымать. Хочет заявить в вашем городе. А я этому не верю. Хотя на сережках действительно имя моей бабушки. Старик глазаст рассмотрел. Как это все ужасно. Но при чем тут ты? Я? Наше счастье? Вообще? Милый, не падай духом. Это испытание, посланное Богом. Не забывай меня. Я верю, что все наладится. Если не теперь, то после. Всю ночь буду молиться о тебе, о всех нас. Твоя Н.
1: Твоя Н. Что же мне делать? А, Ибрагим.
0: Девку жалко. Тебя жалко.
1: Ты, пожалуй, единственный. Пожалуй, самый верный. Ну, Ибрагим, ну что делать? Все кончено, да? Нина уезжает.
0: Жалко, Прошка. Ну, ладно. Твоя молода, а я свое уже отгулял. Не горюй. Не горюй. Спи, Прошка.

0: Ибрагим?
1: Да.
0: Вы?
1: Пустили нас. Хозяин.
2: Ну, что, знакомец, скажешь?
1: А я убил твой матка, твой батька. Моя.
2: Чего? Чего ты бормочешь? Что?
1: Моя убил твой родитель. Моя.
2: Ты! Подкупили, мерзавцы. Врешь. Врешь, паршивый черт. Под каторгу себя подводишь.
1: Чего хочешь, делай, хозяин. Я.
2: Где? Где убил? Когда? Какие не из себя? А? Врешь, врешь, негодяй, варнак, каторжник проклятый!
1: Нет, хозяин, моя крещенный, вот Бог Иисус Христос Аллах, я убил,
2: Встань, встань, черт собака! Пошел к двери, говори! Стой, стой! Говори!
0: Папочка, папа!
2: Уйди, Нинка, ну говори, варнак!
1: Хозяин, но я с каторги бежал, в тайге гулял. Жрать нет, глядим тройка. Ямщика крошил, старика крошил, старуху крошил.
2: Какие они из себя? В чем одеты?
1: Слушай, хозяин, моя не врал.
2: Ну,
1: слушай.
2: Ну тогда, тогда прощайся с жизнью, застрелю, как собаку. Но марш к двери.
0: Папочка,
2: уйди,
0: что ты?
2: Уйди, Нинка!
1: Моя не врал. Моя не врал. Стреляй, хозяин. Только в самое сердце стреляй.
0: Папочка, не надо!
1: Моя не врал. Мой продал серьги Даниле старику. Мой собственный.
0: Папочка, пощади. Папочка, умоляю тебя, пощади.
2: Каторгу, разбойник!
0: Папа! Папочка!
2: Шел вон, стервец. И ты не наступай, ступай. Идите, идите. Завтра утром мы уезжаем.
0: Какой вы хороший, Ибрагимушка. Как только я сделаю женой Прохора, вы, Ибрагим, займете у нас исключительное положение. Вот увидите, я буду очень беречь вас. Очень-очень.
1: А, барышня Куприн, твой глаз насквозь видит. Ты мне веришь?
0: Верю, верю. Я все понимаю.
1: А, больше не надо. Все, молчи.

0: Что, Прошенька, женился? Ну, взял чистенькую невинного ангелочка. Отшатнулся от ведьмы.
1: Анфиса.
0: Прошенька.
1: Анфиса Петровна.
0: Прошенька, не вырвитесь, ни ты, ни батька. У меня штучка такая есть.
1: Анфиса Петровна, штучка проснитесь.
0: Что? Что?
1: Не бойся, не бойся. Это я. И вот зачем.
0: Сейчас. Я сейчас. Что у нас? Что у нас? Ночь или день?
1: Вечер. 11 часов.
0: Что ж, может, убить меня пришел, Прошенька? Только не убьешь меня. Я мертвая.
1: Оставь, Анфиса. Я за делом.
0: Жить нам вместе, умереть нам вместе. Ежели ты на особицу жив, сокол, значит, я мертва.
1: Брось глупые речи, Анфиса. И вот что я хотел тебе сказать. Я никогда не позволю тебе обирать отца и делать несчастной мою мать. У отца деньги не его, а мои. Я нажил. Отец, как старый колпак, сегодня утром раскис, распустил нюни, рассказал мне про ваш с ним разговор вчерашний. Так вот, знаете, Анфиса Петровна, никакого развода моего отца с моей матерью, который он вам обещал, не будет. Никакой вашей свадьбы тоже не будет. Иначе...
0: Что иначе?
1: Анфиса. Я тебя люблю по-прежнему.
0: Любишь? Неужто любишь?
1: Да, да, да. Только выслушай меня, пожалуйста. Значит, все будет хорошо. Только ты не мешай нашей свадьбе с Ниной. И вообще не мешай нам жить. А я тебя никогда не забуду, Анфиса. Тайно стану любить тебя.
0: Так, вот, вот это любовь. Ну, спасибо тебе на этакой любви. А вот что, женись, молодчик, женись, а я за отца твоего выйду и все равно погублю тебя своей любовью, все равно. Эх, Младен, плохо ты меня знаешь. Если ты променял меня на какую-то Богородицу, так я-то тебя, сокол, ни на кого не променяю. Увидишь, вот, видишь, крестик.
1: Ну?
0: А у крестика ключик привязан. Ключик этот от потайной шкатулки. А в той шкатулке штучка есть.
1: Какая штучка?
0: Как служила я у дедушки твоего покойного Данилы в горничных, он мне, девчонке, браслетку подарил. А на браслетке-то кое-какие буковки написаны.
1: Что за буковки? Что ты мелешь, Анфиса?
0: Кое-какие. Кое-какие. Да еще бумажку одну нашла у дедушки Данилы в кованой шкатулочке. Все убиянные переписаны. Детка день и ночь в молитве поминал их. Так и написано. Мною убиенные, чуешь? И выходит, не Ибрагишка-убивец-то, вы убивца-то. Твой дедка Данила-убивец, подлый живорез. На вас! Прошенька, вся кровь падет.
1: Ну, дальше.
0: Так вот, Прошенька, любое выбирай, любое. Либо женись на мне, либо к прокурору. Суд, огласка, и все богатство отберут от вас. И другая лазеечка есть. Да может, не лазеечка, а самые главные ворота. Дам Куприяновым стафет и сама поеду к ним вашу с девкой свадьбу рушить.
2: Где шкатулка?
0: Шкатулка. Шкатулка Эван, а ключик вот.
1: Нет!
0: Не отдам!
1: Ключик, Анфиса!
0: Не отдам! Помнишь ночку нашу?
1: Анфиса, отдай ключ!
0: Не отдам!
1: Нет, отдай!
3: Ведьма ты проклятая!

0: Прохор. Приехали на второй день страстной недели. Я отца дорогой уговорила. Ибрагим совершенно им прощен, все забыто. Матери, конечно, отец не звука. Мать рада нашей свадьбе. Она очень любит тебя, благословляет. Передай поклон нашему избавителю Ибрагиму.
1: Передай поклон нашему избавителю Ибрагиму.
2: Да оторвись ты от этого письма, Господи.
1: Что? Да, да.
2: Что делать будем? Как же ты думаешь?
1: Да ну, Анфиса пугает.
2: А я думаю, могут быть большие неприятности. Она баба порох. Ей как взглянется. А ты берешь богатую, у тебя денег и так будет не в проворот. Отступись ты от нашего имущества, дозволь все подписать Анфисе.
1: А мать? Мать как же?
2: Ну что мать? Она как не то проживет. Ну, при тебе, что ли? А то смотри, хуже будет. Анфиса наделает дело.
3: Эй, Светик, Прошенька, будь к окну-то. Чего скажу?
2: Чего в чужом саду бродишь, старая корга? А ну, брось отсюда!
1: Подожди, отец. Ну, чего скажешь, бабка?
3: А то и скажу. Королева-то моя, Анфиса, все утро плакала. А сейчас, значит, в город вместе с учителем Ростиным поехала.
4: Что? Уехала? Ибрагим! Коня! Коня скорее!

0: Стоять!
1: Путем дорога, Анфиса Петровна. Здравствуйте, господин учитель.
2: Добрый день, Прохор Петрович.
1: Анфиса Петровна, пожалуйте на пару слов.
3: Слушаю вас, Прохор Петрович.
1: Папаша согласен на все ваши условия, Анфиса Петровна.
3: Мне этого мало.
1: Он подпишет вам все движимое и недвижимое. Он положит в банк на ваше имя все деньги.
3: Мало.
1: Он разведется с моей матерью и женится на вас.
3: Мало. Мало.
1: Я обещаю вам свою любовь.
3: Мучитель мой. Ах, какой ты, Прошенька, мучитель. Прощай. Прощай.
1: Анфиса! Анфиса, стой! Последнее слово.
3: Так и знала. Так и знала, что позовешь меня.
1: Анфиса.
3: Молчи. Молчи. Знаю, что любишь. Я ведьма ведь. Значит, отрекаешься от Нинки?
1: Отрекаюсь.
3: Значит, мой.
1: Твой, Анфиса.
3: На всю жизнь?
1: Да. Да.
3: Не врешь?
1: Клянусь тебе. Клянусь. Что же мне теперь делать? Каким подлецом я через тебя стал, Анфиса, любимая моя, Анфиса, милая? Ну ладно, слушай. Завтра, либо послезавтра, ночью жди. Сиди у окошка и жди.
3: Да. Сокол мой, да.
1: Прощай. Прощай, Анфиса. Анфиса.

0: Знал? Ну как?
1: Подожди. Дай мне хоть очухаться. Ой, ничего я не знаю. Ничего. С вами до того, как не телишься, пулю себе пустив в лоб.
0: Ну ладно. Если ты молчишь, так я скажу. И скажу в последний раз. Вот тут подписано Анфисе все. 63 000 наличных. И кроме этого, те деньги, которые в банке, то есть твои.
1: Что? Как это?
0: Как? Был как, да свиньи съели, вот как. Я еще в прошлом годе ей проболтался, но она и потребовала. Она деньгам нашим знает счет лучше нас с тобой.
1: И что же ты намерен предпринять, отец?
0: Оформим с Анфисой бумагу и насчет развода смекнем. Иначе бумага будет в силе только после нашей с ней свадьбы. Вот тут в бумаге все говорено.
1: Не будет вашей свадьбы.
0: Это почему такое?
1: А вот почему. Вот почему. Потому что я подлец. Я изменил Нине. Я хочу жениться на Анфисе. Я ей об этом сказал. Да. Я люблю ее. И не люблю. Я сам не знаю. Я только знаю, что я подлец. Она вырвала от меня клятву, что я женюсь на ней. Отец. Что же нам теперь с тобой делать? Отец.
0: Дурак. Дурак. Что ж ты думаешь, она любит тебя?
1: Любит. Я уверен в этом. И я, подлец, люблю ее. Да, да, люблю.
0: Дурак, по уши дурак.
1: Отец, я женюсь на ней.
0: Да как же она может любить тебя, когда она от меня второй месяц в тягостях? Брюхатая,
1: беременная от тебя? Врешь, отец!

0: Господи!
1: Врал. Твой отец на Анфису врал.
0: Да, врал.
1: Но ты же поверил.
0: Да, поверил.
1: Тебя это устраивало.
0: Не мучай меня. Я хотел, чтобы Анфиса стала моей женой.
1: Ложь, тебе это было невыгодно.
0: По-твоему, я хотел, чтобы Анфиса стала женой моего отца?
1: Этого ты тоже не хотел. Тебе нужна была смерть, Анфиса.
0: Нет, нет, нет, нет, нет, нет!

0: Проснитесь же, Прох Петрович.
1: Ну, чего пристал?
0: Анфиса Петровна приказал долго жить. Упокой, Господи, рабу твою со всеми святыми, упокой.
1: Чего? Обалдел ты?
0: Да извольте убедиться лично.
1: Ежели врешь, я тебе, сукину сыну, все зубы! Где отец?
0: Спят. Пьяны-с.
1: Убита или ранена?
0: Да наповал злодей, убился.
1: Кто?
0: Да лоха нам известно. Ох, если б вы знали, да чего я? Да чего?
1: Буди отца! Где Ибрагим?
0: Арестован урядником.
1: А мать где?
0: Вчера еще изволил уехать к сестре, захворал-то.
1: Буди отца!
0: Слушаю, слушаю.
2: Петр Данилович! Петр Данилович! Петр Данилович!
0: Петр Данилович! Петр Данилович! Да вставайте же! Ну, да очнитесь, ради бога! Великое несчастье у нас! Анфиса Петровна умерла!
3: Что? Что? Где пожар?
0: Да пожара, будьте столь любезны, нет! А убили во время грозы Анфису Петровну! Из ружья в их доме! Когда она у окна сидела.
3: Убили. Анфи.
0: Хозяин. Хозяин. Петр Данилович. Петр. Господи. Это, кажись, не иначе, как представиться. Петр Дани... Значит, Марья Кирилловна, Маша, овдовеет. Дивные дела твои, Господи! Благодарю тебя, Господи, за великие милости ко мне. Вечная память, вечная память.

0: Урядник, закройте дверь.
1: А, слушаюсь.
0: Дует, а я и так простыл, черт возьми.
2: Это ты, Анфиса, говоришь. Я знаю, знаю. Это ты.
1: Синика, а закрой дверь. Меня засыпает. Снегом я боюсь. О, умираю. Умираю я, Ибрагим. Умираю. Синика, ну закрой дверь.
0: Ну что там, господин Громов, а?
3: Все бредит, господин следователь. Какую-то синильгу кличет.
0: Ага. А вы ему компресс холодный на голову?
3: Ага,
0: а я сейчас пока с кухаркой Варварой побеседую. Ну иди, голубушка, иди сюда. Ну иди, иди. Ну. Ну иди сюда. Ну садись. Ну не плачь. Не плачь, а лучше скажи, когда вчерашней ночью пришел домой Ибрагим Оглы?
4: Я, конечно, не приметила, когда. Я уж после грозы легла, уже небушка утихать стала, а его все не было.
0: Ага. Ну, а когда вернулся Прохор Петрович? А?
4: Не приметила. Только они ночью кушали шибко много щей с кашей да баранины.
0: Ага.
4: А потом ушли к Илье.
0: Угу.
4: Вот.
0: Ох ты.

0: чем Прохор Петрович был обут?
1: В кимахс, в валенках. Потом они виртуозили на гитаре, конечно.
0: А не пришлось ли вам вчерашней ночью или сегодня утром мыть чьи-нибудь грязные сапоги?
1: Нет. Как перед Богом? Нет.
0: Вы стрелять из ружья умеете?
1: Оборони Бог. Как огня боюсь. Когда Прохор Петрович производит выстрел на охоте, я затыкаю уши. Вот так вот. Ну, например, вчера...
2: Господин следователь.
0: Да?
2: Господин Громов пришли в себя.
0: Да? Ага. Ну и прекрасно. Ну вот и прекрасно. Прекрасно. Здравствуйте, Прохор Петрович. Ну, как вы себя чувствуете? А?
3: Ничего. Ничего.
0: Скажите, господин Громов, а не вы ли убили вчера вечером?
2: Кто? Кого? Вы что хотите сказать?
0: Да что вы? Лежите, голубчик, лежите, лежите. Вам нельзя волноваться. Вам вредно волноваться. Вы что, думали, что я про Анфису Петровну? Ну, что вы, Прохор Петрович, умели вы? Я про охоту. Вчера днем с Ильей Сахатыхом. Вы что-нибудь убили в поле? Или у вас ружьецо чистое?
3: Вряд ли чистое. Я стрелял. Утку убил,
0: ага.
3: Но не нашел.
0: Не нашел, так. Убили, но не нашли.
3: Да.
0: Урядник, подайте-ка сюда ружьецо Прохора Петровича. Ага.
3: Слушай.
0: Смотрите-ка. Ружьецо доброе.
3: Да.
0: Доброе. Льешь. Так. Копоть свежа. Вчерашняя. Тухлым яичком пахнет. А почему ж копоть в том и в другом стволе? Вы ведь же один раз стреляли, а?
3: Один. Впрочем, два.
0: Два?
3: Два. Мне трудно вспомнить теперь. Голова.
0: Ага. Это ваши сапоги?
3: Мои.
0: А почему они чистые? Кто мыл?
3: Сам. Кто? Впрочем, да, сам.
0: Сам. Вы переобулись в пимы после охоты или же после того, как вчерашней ночью вернулись из сада Анфисы Петровны?
3: После охоты, конечно, да, после. Все-таки странно.
0: Да, а что странно?
3: Вы сбиваете меня. Что за... Что за наглость?
0: Ну почему? Ну почему? Я ведь вот почему вас про сапоги спросил. На одной из гряд в саду Анфисы Петровны 8 гвоздиков вот этих отпечаталось, что в каблуке. Вот не угодно ли взглянуть?
3: Убирайтесь к черту! Я не был там, не был!
0: Ну, успокойтесь, успокойтесь. Успокойтесь. Вот, Прохор Петрович, весь допросик, и уже все, закончился. Закончился. Пока, конечно. Пока. Ой, вот еще что я хотел спросить. Мне бы надо у вас позаимствовать дюжинки две пыжей. У вас, наверное, и картонные, и войлочные есть. А? Или все вышли? Может быть, пыжи из бумаги делаете?
3: Илья, дай им пыжей две дюжины.
4: Слушаюсь.
0: Благодарю. Вот, благодарю.
4: Вот.
0: Вот, спасибо. Скажите, Прохор Петрович, вы выписываете газету «Русское слово»?
3: Да, выписываю.
0: Одолжите на денечек, на мерка, 2-3 русского слова почитать. Где у вас газеты?
4: Да вот здесь.
0: Вот здесь, в шкаф.
4: Ага. Вот так, прошу.
0: Вот. Ага. А теперь, господин Громов, потрудитесь повернуться к следователю лицом. Вот видите, тут уголок оторван. Не можете ли сказать, куда девался уголок?
3: Мало ли куда. Ну, мало ли куда. Я не припомню.
1: Извините великодушно, господин следователь.
0: Что?
1: Этим уголочком я попользовался, будучи до ветру, когда шел.
0: А вы это крепко помните? Ежели этот уголок оторвали вы, то я сейчас же прикажу вас арестовать.
1: Господин следователь!

0: Ради бога! За что же, господин следователь?
1: А вот за что! Вот этот кусок найден в комнате, где убита была Козырева. Этим куском был запыжен выстрел убийцы. Вот он. Уголок-то газеты подходит.
0: Господин следователь, да ей-богу, я не отсюда вырывал, ей-богу! Я вырвал на Масленице в прошлом году еще. Я
1: наврал.
0: Наврал, так точно. Ага. Наврал, наврал. Черт подтолкнул меня.
1: Молодого хозяина выгородить хотел?
0: Так точно, да.
1: Ну, до свидания, Прохор Петрович. До свидания. Ой, ручки-то горячие у вас. Поправляйтесь. Урядник?
2: Да.
1: Останешься при больном.
2: Слушаюсь.
1: А вы, господин Громов, пожалуйста, никуда. Пожалуйста, посидите дома. Денечка, 3-4. Я вам серьезнейшим образом рекомендую вспомнить об этом клочке бумаги, о ПЖ, да, о сапогах тоже. Почему именно вы, а не кухарка Варвара, отмыли на сапогах грязь с огородных гряд.
3: Газету мог оторвать и Ибрагим Оглы.
1: Да, нет, я не спорю. Папаша мог газету взять, мамаша могла взять, кухарка могла. Меня, собственно, интересует не это. Мне интересно знать, кто вогнал из этого клочочка пыш в ружье. Кто Анфису Козыреву убил. Ну, да мы помаленьку разберемся. Разберемся. До свидания, господин Гром.
3: Илюха, Илюха, иди сюда, поближе.
0: Но.
3: Немедленно поезжай к моей матери, извести ее.
0: Непременно, пару запрягу.
3: Потом в город.
0: В город?
3: За доктором для отца. И дай телеграмму в Крайск Якову Назарычу Куприянову. Извести о случившемся, понял?
0: Не извольте беспокоиться. Бегусь, не извольте беспокоиться.

0: А, Кирилловна, Марья Кирилловна.
1: Илюшенька, ты?
0: Да-с.
1: А я-то стою у ворот, гадаю, кто таков мчится. Уж не от нас ли?
0: Здравствуйте, Марья Кирилловна. Позвольте ручку облобызать.
1: Слава ли Богу, у нас Илюшенька. За мной, что ли? Уфу, как надушился.
0: Мерси, рандеву селепле. Мерси. Разрешите, Марья Кирилловна, по дорожке пройтись с глазу на глаз. Ну, чтобы одно маленькое дельце есть.
1: Ну.
0: Марья Кирилловна, Маша, не обессудь, прими вот это колечко и дозволь облобызать заранее пардон.
1: Ну, ладно, отвяжись. Я девка, что ли, для колец для твоих?
0: Мерси, пардон. И вот еще. Выслушай, Маша, рапорт. Прохор Петрович, или даже так, Петра Даниловича сегодня утром...
1: Да говори же, черт!
0: Успокойтесь, не волнуйтесь. Все мы во власти Аллаха. Ну, значит, вчерашней ночью Анфиса Петровна застрелена из ружья. Петра Данилович, конечно, паралич разбил, без языка лежит. На Прохор Петрович подозрение в убийстве.
1: Ай!
0: Ради бога, не волнуйтесь. Ибрагим арестован, это он убил. Марья Кирилловна. Господи.
2: Эй, кто-нибудь сюда! На помощь! Скорее!

0: я. Ты не как пьян.
1: Я не пьян. Я несчастлив. До корней всех волос своих. Я ведь от горя помешаться в рассудке могу. Анфиса Петровна! Марья Кирилловна! До скорого свидания! Адью! Адью!

0: Здравствуйте, есть или нет? О, здравствуй, Прохор Петров, здравствуй.
1: Здрасте, Иннокентий Филатович.
0: О, бледный ты какой.
1: Вот у меня беда-то какая.
0: Да вижу. Ну что ты, что ты? Эх, ворона ты, а не орленок. Ну что, что, что? Мамаша умерла, ну эко диво. На то и смерть ходит по земле. Батька захворал у него. Да ерунда, поправить с твой батькой нас с тобой переживет. Что, краля пристрелили? Ну что ж, дуракам закон не писан. Ну, она сморкайся. Сморкайся, говорю. Вот так. И рожу утри. Эх ты, Елёха-воха, чижик. Эй.
1: С приездом, Иннокентий Филатович.
0: Спасибо.
1: Я очень рад. Помните, я еще вам на Угрюм реке говорил, мол, мы встретимся. Вот и...
0: Ну, помню. Известный помню. Я и другое помню, что, можно сказать, сосватал тебе Нину Яковлевну Куприялеву. Вообще-то тебе повезло. Везучий ты! Я ведь по куприяновским делам в вашем городе был, а тут телеграмма от него просит помочь. Ну уж постараюсь. Следователь ты твой, Иван Иванович Голубев, мой знакомец, да. Где он остановился-то?
1: У старосты нашего.
0: А? Ну что ж, значит, завтра с утра к нему и пожалую. А ты не раскисай, мой лучик Проша. Не раскисай. Утро вечера мудренее.

0: Иннокентий Филатович, дорогой мой, я вам повторяю. Анфиса Петровна Козырева убил Прохор Громов.
1: О, Господи!
0: Да, да, да, да, да, да, да, Прохор Громов убийца.
1: Ой, ты Господи.
0: Боялся шантажа со стороны Анфисы Петровны. Понятно?
1: Да нет, непонятно.
0: Но у Анфисы Петровны был припрятан какой-то документик один важный против Громовых.
1: Ну что? Скажите, откуда все это известно?
0: Местный учитель Рощин показал, что он сопровождал Анфису в город. Она ехала с этим документом к прокурору.
1: Так,
0: понимаете?
1: Да, понимаю.
0: Но их догнал Прохор Петрович, и поездка к прокурору не состоялась. Не знаю, добыл ли Прохор Петрович тот документик у Анфисы, но мне совершенно ясно, что он документик и того весьма боялся.
1: Так, теперь позвольте вас, Иван Иванович, по-приятельски спросить.
0: Да, пожалуйста.
1: Кто видел этот Анфисин документ? Учитель видел? Или, может, вы видели?
0: Ну, да, к сожалению, ни учитель, ни я документы не видели.
1: А вот, значит, его и не было. Бабьи запахи – это сказки. Анфиса выдумала.
0: Никак не могу избавиться от простуды. Нет, я не утверждаю, что мадам Козырева убита Прохором Петровичем, так сказать, лично. Он мог для этого дела приспособить и другого кого-нибудь, например, Ибрагима.
1: Вот вы мне давеча говорили, что вместе с покойницей Анфисы на месте сгоревшего дома ее нашли еще какой-то там обгоревший труп мужчины,
0: да,
1: так?
0: Да, да, да, но кто именно сгорел, мы, к сожалению, не знаем.
1: Вот, вот, вот, вот. По-моему, вы, любезный Иван Иванович, не правы. Ей-богу, не правы.
0: Прав?
1: Да, ни черкесец, ни Прохор Анфису не убивали. Убил ее тот, что сгорел. Может быть, хахаль ее, царство ей небесное, а может быть, и не он, может... Каторжник какой, бродяга из тайги, да мало ли их тут шляется. И убил с целью ограбления. А потом дом поджег, да и в нем сам случайно и сгорел. Попомните-ка вот это. Попомните. А ежели все так, то концы в воду, и все чище чистого обеляется. И сразу вам, окромя нижайшей от Громовых благодарности, никакой канители. Подержите-ка, еще раз говорю, вы это в уме. Зарубите-ка себе все это на носу.
0: Еще чайку не желаете?
1: А чего? С удовольствием.
0: Я, вообще-то, знаете, не должен был бы вам... Я прошу вас, имейте в виду этот разговор между нами.
1: Ага.
0: Да? И чтобы никому... Не-не.
1: Не-не.
0: Поняли?
1: Понял, понял, все понял. Ну, вот и все. Ну, так или не так? Ну, давай руку-то, давай. Эх, Иван Иванович, видишь, я тебя убить-то и разыскал.
0: Ну, да, правильно, может быть и так.
1: Да так, так, так, все так, все так, ты так и действуй, а мы тебе...
0: Что это такое? Что вы мне суете?
1: 500 рубликов.
0: А зачем же? Нет, не надо.
1: Ну, а как же нельзя?
0: Нет, пожалуйста, пожалуйста. Нет, нет,
1: нельзя.
0: Нет, я прошу вас, уберите.
1: Никак нельзя.
0: Уберите, пожалуйста.
1: А что так?
0: Я, возможно, так и стал бы действовать. Очень возможно. Но вот в чем дело. Вот видите, газета, она без уголка.
1: Вижу.
0: Видите?
1: Да.
0: Я взял ее у Прохора Петровича при допросе. А вот и уголочек.
1: Ну и что же из этого?
0: А из этого то, что его я нашел в комнате потерпевшей. Он был в качестве пыжа в ружье убийцы. Вот, видите? Вот смотрите, видите, обгорел с краев. Mm-hmm. Значит.
1: Что же из этого-то я... Ой!
2: Ты гляди, гляди! Хо-хо! Да ты в окно гляди! А? Боже, и пастырь ты пьяна и с монашкой!
3: С какой монашкой?
2: А ты видишь, видишь, что он разделывает?
3: Не понимаю, что вы там увидели? Какой божий пастырь, какая монашка?
2: А? Нет, это я ошибся вроде, это не божий пастырь, нет, и не с монашкой, нет.
3: Вот я и говорю, что это пыш. А где? А? Бумага. Клочок.
1: Какая?
3: Пыш. Ну, только что тут на столе лежал. Только что тут лежало на столе. А ты взял, мерзавец? Десятский! Соцкий! Староста!
2: Иван Иванович, друг, ты что, сдурел, что ли? Я тебя тышу, полторы, две!
3: Ты кто его записывал?
2: Да, что ты, сбесился, что ли? Пожалей, старика, что ты, ангел мой?
3: А
2: это лихоманка у тебя.
3: Кто-нибудь сюда,
2: тебя пригрезилось, пригрет. Три тыши, хош!
3: Ко мне! Эй, кто-нибудь, урядник!
4: Я его слушаю. Господин
3: немедленно, сэр. Здесь же. Самым тщательным образом обыскать этого человека. Он только что украл со стола вещественную улику.
4: Слушаю.
3: Документ украл. Клочок. Пыш! Поняли? Обыскивайте.
4: Слушаюсь.
2: Да что же это такое, господи. Да я клянусь, ничего я не брал. А я вот ничего. Да чтоб мне провалиться на этом
3: тщательно,
2: месте.
3: Тщательно ищите.
2: Какой документ? Ну какой такой пыш? За что вы позорите? Незапятнанное имя.
3: Ищите.
2: Сам губернатор знает. Как же?
4: Ничего нет, господин следователь.
3: Как?
2: Я самим преосвященнейшим Варсонофием знаком. Да чтоб
3: ищите.
2: Я, да чтоб я себе
3: ищите,
2: позволил,
3: ищите,
2: да что вы, господа!
4: А может, он съел?
3: Что?
4: Этот пыль.
3: Что?
4: А?
3: Что? Съел? Ну, конечно же, съел.
2: Господа!
3: Съел.
2: Вы посмотрите на следователя,
3: он
2: же совершенно нездоров!
3: Съел!
2: Нет, вы взгляните как только, который съел. Градус у него в пазухе
3: съел.
2: Сидит!
3: Посмотрите.
5: Господа! Господа, прошу соблюдать тишину! Иначе я прикажу очистить зал суда от публики!
6: Я еще раз спрашиваю вас, подсудимые Ибрагим Оглы, вы убивали кого-нибудь?
7: Нет, не убивал.
6: А на Кавказе?
7: Там мстил. Кровавый месть, такой закон у нас, парадку, привычка такой убивать. Да, там убивал.
6: Вы лучше покайтесь в том, что убили Анфису Козыреву. Чистосердечное признание смягчит вашу участь.
7: Не убивал я Анфис. Аллах запретил зря убивать. Иса запретил. Рука мой чист.
6: Ну, тихо. Если не вы, то кто же, по-вашему, мог убить Анфису Козыреву?
7: Откуда могу знать, что я, шайтан, что ли? Ца!
6: Ну, а Петр Данилович Громов, как, по вашему мнению, мог он быть убийцей или нет?
7: Хозяин был пьяный каждый день, ему в корова не попасть.
6: Тихо! Подсудимый, ну, а хозяйский сын Прохор Громов мог убить Анфису Козыреву?
7: Да ты сдурел? Руби скорей, мой башка, вырывай сердце, чтобы Прошка стал убивать. Прошка любил Анфис сам крепко, сам по-настоящему. С ума ты зашел совсем, судья. Дураком надо быть, чтоб судить джигита, совсем дураком. Отпустите, пожалуйста, Прошку. Отпустите. Не надо его судить.
6: Молчать! Удалю всех вон. Господин прокурор, у вас есть вопросы?
8: Да. К подсудимому Прохору Громову.
6: Пожалуйста.
8: Скажите, подсудимый, Анфиса Козырева была вам близка физически? Вы были с ней в связи?
9: Нет.
8: Это вы твердо помните?
9: Да.
8: Скажите, как вы относились к своей матери?
9: Очень любил ее. Жалел.
8: Почему жалели? Какая причина вашей жалости?
9: Так, вообще жалел.
8: Ну, а если бы ей угрожала смертельная опасность, могли бы вы отдать за нее свою жизнь?
9: Мог бы.
7: Ах, молодец, дурашка. Джиги, так ты, молодец.
8: Тихо, тихо. Подсудимый Громов, могли бы вы, защищая честь матери, убить человека?
9: Человека вообще, пожалуй, мог бы в запальчивости. Анфису нет.
8: Разве я спрашиваю вас про Анфису? А почему вы не могли бы убить Анфису?
9: Я ее... Она меня любила. Была влюблена в меня. Я ее не любил. Я считал ее злым гением нашего дома.
8: Отлично. Злым гением дома. Не было ли у вас размолвки из-за нее с вашим отцом?
9: Нет. Впрочем, были. Я вступался за мать. За спокойствие матери.
8: А вот скажите, подсудимый, с какой целью вы однажды догнали Анфису Козыреву, ехавшую с учителем села Медведева в город? Почему и чем вы были в то время так встревожены? И почему после коротких разговоров с вами Анфиса Козырева вернулась обратно?
9: Я не помню. Мне тогда сильно не здоровилось. Я точно не помню, что говорила Анфисе, что она отвечала мне... Ну, кажется, я ей сказал, что в скором времени сам собираюсь в город, могу ее взять с собой. Она согласилась, вот и все.
8: Все?
9: Все.
8: Так, а вот что сказано в показаниях учителя Пантелеймона Рощина. Цитирую. Анфиса Петровна, глядя в спину Прохора, несколько раз тихо говорила как бы про себя. «Милый, милый». Теперь мой навек. Я поглядел на женщину и спросил ее, что с вами, вы как пьяная. Она ответила, так, мне очень радостно сегодня. Не может ли это подсказать вам, подсудимый, дальнейший ход вашего поведения? Ну-с, суд ждет. В таком случае, подсудимый, я за вас скажу. Вы тогда, догнав Анфису, остановили ее тем, что сказали, что женитесь на ней. Вы уверили ее в этом. У вас был обдуманный план обмануть Анфису Козыреву, чтобы потом навсегда устранить ее. И вот почему...
9: Я не убивал Анфису! Гнусно утверждать это! Несправедливо! Это не так! Я не убивал! Я не мог ее убить, не мог. Я любил ее.
8: Как? Вы ее любили?
9: Да, любил. Любил.
8: Но несколько минут назад вы сами отрицали это.
9: Я лгал тогда. Я смолодушничал. Но я еще раз заявляю, я не убивал.
8: Так кто же тогда убийца?
9: Я не... Я знаю, кто ее убил.
8: Кто?
9: Ее убил...
8: Ну, кто? Кто? Ну, кто?
9: Анфиса Петровна убита Ибрагимом Оглы.
10: Кто? Я? Я убил Анфис? Врешь ты, собака ты, собака ты! Врешь!
11: Помогите! Помогите!
10: Секретарь,
4: да.
10: Что с подсудимым Громовым?
4: В обмороке он.
10: Приведите его в чувство. Ну же, ну, ну! Спрысните водой.
11: Прекрати! Прекрати шум в зале!
10: Последний раз предупреждаю, иначе удалю всех из зала вон. Ну как, подсудимый, пришли в себя?
12: Да.
10: Можете ли вы давать дальнейшие показания?
12: Да, могу.
10: Можете ли давать показания спокойно, не волнуясь? Потому что в таком вот взвинченном душевном настроении рискуете впасть в ошибку, направить суд на ложный путь.
12: Нет, нет. Я чувствую себя здоровым, вполне владею собой и буду говорить одну лишь правду. А если я волнуюсь, то волнуюсь единственно потому, что мне тяжело показывать на Ибрагима. Я обязан этому человеку своей жизнью. Он питал ко мне большую любовь. Да, любовь и сильную привязанность. Раз господин прокурор считает меня убийцей, то я не могу больше укрывать Ибрагима. Я не могу укрывать разбойника. Он по звериной глупости своей отнял у меня самое дорогое. Отнял все. Я не могу его укрывать. Не могу!
13: Отпустите! Не надо его судить!
11: Молчать!
12: Господа судьи! Господа присяжные заседатели! Я расскажу все. Все как было. Незадолго до катастрофы я действительно решил жениться на Анфисе. Я теперь должен откровенно признаться, что любил Анфису беззаветно и был всецело в ее власти. Женить бы на Анфисе я хотел восстановить между своими родителями утраченный мир и спокойствие. От Ибрагима я ничего тогда не скрывал, не скрыл я своем намерении стать мужем Анфисы. Я помню, Ибрагим закричал на меня: «Ишак, твоя невеста не Анфиса, а Нина Куприян». Ибрагим Оглы вообще ненавидел Анфису. Этот простодушный каторжник несколько раз заявлял и моей матери: «Не плачь, Маша, эту змею Анфиску я растопчу ногой». Подобные фразы я довольно часто слышал от Ибрагима лично или подслушивал. Должен сказать, что Ибрагим питал любовь не только к нашей семье, но и к Куприяновым. И вот, убедившись, что я готов жениться на Анфисе, этот темный человек решился на последний шаг. Он рассчитал, что от смерти Анфисы всем станет хорошо. И Громовым, и Куприяновым.
13: Врешь ты, собака! Врешь ты, шайтан! Врешь!
12: Вот видите, убийца еще смеет отпираться. Я хотел смолчать. Я даже готов был на коленях умолять суд о смягчении кары этому глупому убийце. Но теперь я вынужден заявить суду, что этот злодей много лет тому назад убил отца и мать Якова Назаровича Куприянова, купца из города Крайска. Вот сколь ценны его показания, что он никогда никого не убивал.
13: Ах, брошка, собака ты!
12: Я буду необычайно счастлив, если эти мои слова снимут с моей души тень подозрения в убийстве. В убийстве кого? Господа судьи, в убийстве женщины, смерть которой я буду оплакивать всю жизнь.
11: Молодец, молодец!
13: Брошка! Проклятый ты человек! Будь ты проклят!

0: Проходите, садитесь.
1: Спасибо.
0: Слушаю вас. Людок.
1: Как видишь.
0: Что-нибудь случилось?
1: Да, случилось.
0: Что именно?
1: Ну, что ты так уставился на меня?
0: Жду объяснений.
1: Ну, не торопи события, придет черед, все узнаешь.
0: Не понимаю. Куда это так вырядилось?
1: К тебе, мой дорогой. Нравлюсь. Между прочим, платье твой подарок. За 2 года так ни разу не надела. У тебя есть ключ от кабинета?
0: Есть. А что?
1: Дай-ка его сюда. Который?
0: Вот этот.
1: Спасибо.
0: Но это уже слишком. Открой дверь, у меня сегодня прием по личным вопросам.
1: Не волнуйся, мой дорогой. Я записалась у Клавдии Ивановны с 4 до 6. Между прочим, по личному вопросу. Как видишь, ничего страшного. Для других прием переносится на среду. И вообще тебя сегодня нет на работе.
0: А где же я, по-твоему?
1: На совещании.
0: Не мели чепухи, открой дверь и иди домой. Ко мне в любую минуту могут войти люди.
1: Не зайдут.
0: Ну хорошо, чего ты хочешь?
1: Внимание, дорогой. Согласись, весьма скромное желание. Мне ведь только 45, Минаев, 45. А ты из меня старуху сделал. А мне хочется не только готовить тебе завтраки, достирать твои рубахи, но и любить, и быть любимой. Да-да, Минаев, быть любимой. А ты обратил внимание на тени?
0: Какие еще тени?
1: Для век. Петрова подарила.
0: Намазалась дальше некуда. Надеюсь, в школе ты выглядела иначе.
1: А чего же? Я решила идти в ногу с жизнью, а быть современной без косметики не модно.
0: Кончай изображать из себя крепостную актрису. Я на работе, а не дома.
1: Не сердись, мой дорогой. Кончатся часы приема, и я уйду.
0: Что же все-таки произошло?
1: Не вспомнил?
0: Нет.
1: Думай, дурачок, думай. Специально для сегодняшнего дня попросила Валеру Ушакова, это мой из 8-го, записать несколько мелодий.
0: Ты с ума сошла.
1: Спокойно, Минаев, спокойно. Разучился Валентин Михайлович, совсем разучился танцевать. А помнишь, как легко и изящно ты танцевал 25 лет назад, в день нашей свадьбы? Мои однокурсницы только ахали да вздыхали. Помнишь?
0: Стой, постой. Какое сегодня число?
1: 23-е, Минаев, 23-е.
0: Прости. Прости меня, окаянного. Забыл. Все забыл. 25 лет, подумать только. Серебряная свадьба. Горько.
1: Горько.

0: А помнишь, как ты ко мне пришел первый раз вместе с Дорофеевым? Мы тогда жили в вагончике с Верочкой Мазихиной.
1: Как же, как же. 1957 год, 226 СМП. Молодой специалист, выпускник Московского института инженеров железнодорожного транспорта, приступил к исполнению обязанностей мастера путевых работ.
0: А зеленая учителька вошла первый раз в пятый класс и сказала: «Здравствуйте, дети! Я ваш новый классный руководитель!»
1: Ты знаешь, Людок, вот смотрю на тебя и думаю, какая ты у меня хорошая. За все время наших многочисленных переездов ты ни разу не упрекнула меня за мою непоседливость, за слабость к перемене мест, за любовь к железным дорогам. Ты всегда была моим верным другом. Спасибо тебе за это.
0: Ну что ты, родной? Разве я могла поступить иначе? Ведь ты же всегда мечтал о больших, о новых дорогах. Убить человеке мечту, променять ее на уют городской квартиры, значит, убить его самого. Я на такое никогда не решилась бы.
1: А здорово все-таки быть строителем.
0: Построенные тобой дороги – твоя судьба.
1: Да она и твоя. С таким же правом об этом можешь сказать и ты. Моя ты единственная, неповторимая.
0: Ну как твои мосты-то?
1: Мосты? Трудно. Наработаем. А, была, не была.

0: Так, есть еще порох, пороховница?
1: Есть, есть, дорогой, узнаю прежнего Бинаева.
0: Слушаю. Да, Минаев слушает. Знаю, завтра. Как сегодня? Да нет. Да нет, ну сегодня не могу. У меня свадьба. Да нет, не разводился, не собираюсь. Серебряная свадьба. Спасибо. Ну какая разница, кто покажет? До свидания. Извини, Людок. Приехали первостроители с Комсомольска на Амуре. Так что придется их встречать. И придется перенести наш юбилейный ужин.
1: Ну хорошо, будешь встречать гостей в субботу.
0: Да нет, я в субботу не могу. В субботу у меня слет передовиков. Раньше двух не освобожусь.
1: Господи, ну а раньше тебя никто не просит.
0: Ну, Людок, ну не сердись.
1: Ну, боже мой, я нисколько не сержусь. Откуда ты взял, господи? Наоборот. Ну, чего ты взял? У меня прекрасное настроение. А сейчас, Валя, скажи своему шоферу, пускай отвезет меня домой.
0: Хорошо.
1: Время приема по личным вопросам истекло. Открываю дверь.
0: Чем там занимается Лена?
1: Ой, опомнился. Лена уже в Иркутске.
0: Как в Иркутске?
1: Обыкновенно села в самолет и улетела.
0: Она же собиралась в воскресенье.
1: А улетела сегодня.
0: И не зашла попрощаться. Ну, отец ей или не отец?
1: Ну, не шуми, она прилетала посоветоваться с нами. Но ты же все время занят. Вот мы и решили.
0: Что решили?
1: Решили, что она выходит замуж.
0: Как замуж?
1: Обыкновенно, наденет фату и поедет в ЗАГС.
0: Постой, постой, какая фата? Какой ЗАГС? Я и слышать об этом не хочу, пока институт не кончит никаких поездок.
1: Поздно схватился отец. Скоро дедом будешь. Она ждет ребенка.
0: Ну, это уже слишком. Завтра же лечу в Иркутск.
1: Ну, лети, лети.
0: Я покажу этому негодяю. Она-то, она хороша. Повесила с первому встречному на шею. Ты-то куда глядела?
1: Да куда и ты?
0: Так скажи им, пусть не рожают. То есть ей скажи. И скажи, мне нянчить некогда. Мне надо дорогу строить. Вот когда дорогу построю, тогда пожалуйста. А сейчас ни за что.
1: Ну, ты же летишь в Иркутск, а не я. Вот сам и скажешь.
0: Позвони по телефону.
1: Ой, по телефону о таких вещах не разговаривай.
0: Дай телеграмму.
1: Господи, ну вспомни, как у нас родилась Леночка, как мы радовались, а ты запрети рожать. Ну, глупее ты, ничего не мог придумать?
0: Ну, мы это мы, она это она, учиться надо, а не рожать.
1: Я верю Лене, они любят друг друга.
0: Любят друг друга, любят друг друга. Ведь ты же в институте не рожала, могла и она подождать.
1: Другое время было, Валечка. Вдвоем едва концы с концами сводили.
0: Другое время, другое время. Значит, если у меня высокая зарплата, так можно рожать. Ну как же, родители помогут.
1: Сейчас все помогают. Открыл Америку.
0: Да я хочу, чтобы они сами себе зарабатывали на хлеб.
1: Заработают.
0: Заработают.
1: Заработают.
0: Заработают. Заработают. Кто он?
1: Студент.
0: Родители кто?
1: Рабочие.
0: Хорошо, что не начальники.
1: Почему?
0: Нежные дети руководящих работников.
1: Ну, а ты себя к ним не причисляешь?
0: Да я всю жизнь на стройках, и все эти годы со мной была моя семья. Ты и мои дети, они не могли изнежиться, условия не те, понимаешь?
1: Вот поэтому я и верю Лене.
0: День только начался, а уже голова кругом идет.
2: Можно к тебе?
0: Проходи, Виктор Петрович.
2: Боже, кто к нам приехал? Да мы же не виделись целую вечность.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Виктор Петрович. Могли бы и зайти.
2: Дела, Людмила Сергеевна, дела.
1: Ну, и у вас тоже.
2: В одной упряжке с Валентином Михайловичем.
1: Ну что ж, тяните. А я пошла.
2: Будем.
1: До свидания.
0: Люда.
1: Да?
0: Можно тебе на минутку?
1: Что?
0: Дай 25 рублей.
1: Зачем?
0: Ты же слышала, делегация с Комсомольска на Амуре приехала. Ну, шампанское, кофе.
1: Ой, послушай, Валентин. Если ты у меня будешь брать по 25 рублей на каждую встречу, мне придется писать заявление директору школы на материальную помощь. На.
2: Что это она сюда к тебе? Что-нибудь случилось?
0: Жаловаться приходила. Директор школы послал. Плохо отремонтировали.
2: А, ну это дело поправимое.
0: Я тоже так думаю. Ты только что с трассы как там?
2: Путеукладчик сошел с пути. Уткнулся колесами в песок и остановился.
0: Подняли?
2: Подняли.
0: Ведь говорил же Кочневу. Все нужно проверить. Закрепить ответственных. Слабое у нас, Виктор Петрович, на стройке среднее звено. На очередном заседании парткома надо заслушать этот вопрос.
2: А он есть в плане.
0: Тем более. Что говорят об обходе, Виктор Петрович?
2: Разные, Валентин Михайлович. Одни Минаев решил отличиться. Другие шею свернет на своей петле.
0: На петле?
2: Строители окрестили обход петлей Минаева.
0: Петля Минаева или для Минаева? Вызывали в райком.
2: Но.
0: Всех пугает стоимость обхода. Мне так и не удалось уговорить секретаря райкома. Он занял сторону Дорофеева.
2: Дорофеева? Дорофеев проявляет поразительную активность. Грозился звонком в министерство, дал интервью газете. Дорофеев опровергает все наши доводы. Любой обыватель, прочитав статью, посчитает нас за сумасшедших.
0: Кто ему дал право приписывать свое мнение мнению строителей? Вот послушай, хочу отметить, что идея обхода не нашла поддержки среди самих строителей. Многие высказались против предложения Минаева, считая точку зрения заказчика более правильной. Какого гусь, а? Хотел бы я знать этих многих. Ты их, Виктор Петрович, случайно не знаешь?
2: Есть одно слово, Валентин Михайлович, которое удерживает многих при решении того или другого вопроса. Простое слово «а вдруг». Каждому ведь хочется увидеть конечный результат своего труда. В том числе и Дорофееву. А вдруг из обхода ничего не получится? Дорофеев понимает. Дав согласие на оплату, дополнительную оплату обхода, он несет не меньшую ответственность, чем Минаев. И еще. Насколько мне стало известно, Дорофеев метит в замы дирекции строительства. По крайней мере, разговор такой уже состоялся. А неудача с обходом ставит крест на карьере Дорофеева.
0: Не думаю, чтобы возня вокруг обхода принесла ему пользу. Скорее всего, обвинят в недальновидности.
2: В случае удачи.
0: Я в ней не сомневаюсь ни на йоту, Виктор Петрович.
2: В обход я вкладываю сейчас, Валентин Михайлович, гораздо больший смысл, чем прежде. Из проблемы экономической и технической он превращается в морально-этическую. По-моему, его стоило затевать хотя бы ради этого. Мы узнали, кто есть кто.
0: Возможно, Виктор Петрович. Возможно. Минаев слушает. Как все плохо. Но вчера же на совещании поставщики докладывали, что шпала есть.
2: Что такое?
0: Просчитались? Ничего себе просчет. Кочнев в курсе дела? Хорошо. Алло, Кочнев. Почему я узнаю не от тебя, а от Игоря Михайловича, что нет шпал?
2: Что?
0: Ты что, забыл, о чем шла речь 2 дня тому назад? Не забыл? Жду у себя. Сейчас же. Что с ним творится? Его как будто бы подменили.
2: Кочнев боится ответственности.
0: Но за обход прежде всего отвечаю я.
2: Да, но...
0: А вот и он легок на помине.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Скажи, каков запас шпал у тебя на звеносборке?
3: Не успел уточнить, Валентин Михайлович. Занимался водопропускными трубами.
0: Нечего ими заниматься, их там раз-два и обчелся. Звенья сейчас главное, понимаешь, звенья. Игорь Михайлович говорит, что у него на 1,5 километра. А ты что скажешь?
3: Шпалами занимается отдел снабжения управления, я тут при чем?
0: А вот при том, Не позвони, Игорь Михайлович, ты бы вместе со своими снабженцами поставил бы нас перед фактом. Укладка остановилась. Ты хоть знаешь, что обещают поставщики?
3: Знаю, телеграмма из Тайшета. Отгружено 9 вагонов.
0: Кошмар. 9 вагонов – это на 2,5 километра еле натягиваем. 3,5 тысячи шпал. И все молчат.
4: Слушаю, Валентин Михайлович.
0: Позволь тебе спросить, как это ты умудрился меня так провести?
4: Не понял, Валентин Михайлович.
0: Сейчас поймешь. Вчера не было никаких проблем со шпалами, а сегодня выясняется, их нет.
4: Шпалы есть, Валентин Михайлович.
0: 1,5 километра на звеносборке и 2 в пути. И это называется есть. Прекрасно. А где же остальные, позволь спросить?
4: В принципе, шпалы есть.
0: Мне нужен не принцип, а шпалы.
4: Имею в виду фонды. 4-м кварталом полностью закроем потребность в шпалах.
0: Ты мне закрой обход, а потом потребности 4-го квартала. В общем так, поднимай всех на ноги. Завтра утром доложить, что сделано. Отбой. Какого числа отгружены вагоны?
3: 17-го.
0: Так, сегодня 23-е.
3: Завтра, максимум послезавтра, вагоны будут на звеносборке.
0: Так, свяжись с Забайкальской железной дорогой. Попроси железнодорожников поставить под контроль движение вагонов. В случае будут, если сопротивляться, пообещай помощь.
3: Что я им могу пообещать?
0: Ты что? Первый день на стройке не знаешь, как это делается?
3: Знаю, но...
0: Никаких «но». И чтобы наши эксплуатационники были на чеку.
3: В отделении знают.
0: Лично держи на контроле. Чуть что докладывай.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Зофия. Здравствуйте.
5: Я готова, Валентин Михайлович. С чего начинать? С потерь или находок?
0: Докладывайте по порядку.
5: Так вот, весь цикл работ, включая последующую ликвидацию обхода, обойдется нам в 720 тысяч рублей.
2: Ничего себе.
5: Ошибка допускается в пределах 50 тысяч, не более.
0: В райкоме я показывал 500 тысяч.
5: Да, это то, что мы теряем.
2: А что выигрываем?
5: А вот здесь главная сторона обхода. Если ждать окончания строительства мостов, укладка пути сдвинется в лучшем случае в январе будущего года.
2: Так.
5: Путеукладчик придет на конечную станцию где-то в первых числах мая. А пройдя 247-259 километры временным обходом, у нас есть все основания встретить путеукладчик на 334-м километре в конце декабря.
2: Вот как?
5: Дальше. С нового года все грузы перевозим на конечную станцию железнодорожным транспортом. Даже при плохой организации перевозок с декабря по апрель можно перевезти не менее 350 тысяч тонн грузов. Разница в стоимости железнодорожных и автомобильных перевозок составит при этом около 2 миллионов рублей. Как видите, обход окупается с лихвой. Но и это еще не все. До сих пор я говорила об экономии в денежном выражении. Значительно сокращаются и трудозатраты.
0: Расчеты готовы?
5: Расчет простой, Валентин Михайлович. Для перевозки упомянутого уже груза понадобится 300 железнодорожных составов. И весь объем работ произведет одна локомотивная бригада из 2 человек. А тот же груз, взваленный на автомобиле, потребует от водителя сделать около 30 тысяч рейсов, при условии, что каждый водитель будет совершать по 2 рейса за смену. Короче говоря, обход позволит сэкономить труд 180 водителей в течение 4 месяцев. Такова экономическая основа обхода, Валентин Михайлович.
0: Спасибо, Зоя Федоровна.
5: Я могу идти?
0: Нет, останьте, Зоя Федоровна.
5: Хорошо.
2: 2 миллиона прибыли. Неужели это действительно так?
5: Расчеты на столе вы можете проверить.
0: Зоя Федоровна великолепно знает экономику транспортного строительства. Ошибка исключена.
5: Спасибо.
2: Порадовали.
3: Миллионы, о которых здесь идет речь, появятся в конце первого полугодия будущего года. А 720 тысяч вылезут в этом месяце. Куда я их дену? 720 тысяч, не 720 рублей. С таким минусом в хозяйственной деятельности я не заканчивал еще ни одного года. У меня всегда был плюс. И я хочу, чтобы он у меня был и в этом году.
0: Ну что ж, убытки разбросаем на всех. Хоть львиная доля достанется тебе, хочешь ты этого или не хочешь.
3: Я так и знал. Нашли козла отпущения.
0: Да, нашли. А ты как думал? В каждом деле кто-то тащит больше других. В данном случае тащить больше других выпало на долю твоего коллектива. Все закономерно.
2: Обход для нас дело престижа. Другого выхода у нас нет, будем брать.
3: только без меня.
0: Ах, вот как. Кучню, а тебе не кажется, что в последнее время я очень много с тобой вожусь? К чему бы это? Обход – моя идея, мой приказ. Меня и будут наказывать, если сочтут нужным.
3: Обход – убытки, выраженные в сотнях тысяч рублей. Это ясно без всяких экономических анализов. Сознательно пойти на такое, значит, заранее лишиться работы, а, возможно, и партбилет.
0: Представь себе, иду сознательно.
5: Но я же докладывала. Потерянные тысячи обернутся миллионами прибыли.
3: Я не дурак и соображаю, что такое 2 миллиона прибыли. Но когда они появятся, вот вопрос. Потом меня не волнует, меня интересует сегодняшний день. В райкоме или в главке не будут дожидаться прибыли. Врежут, а потом доказывай, что ты не верблюд. А у меня семья, дети, целевой вклад. И потом, в конце концов, я устал и хочу отдохнуть.
2: Рано заговорил об отдыхе, Кочнев.
3: Почему? Я в этом году еще не отдыхал.
0: Да отдохнешь. Закончим обход, отпущу за 2 года. Да, подписывая вызов на БАМ... Я думал, ты сильнее. И уж никак не думал, что ты из компании 3-летних. Пребывание на стройке очертил одной целью – получить машину по целевому вкладу. Так, что ли?
3: Не вижу криминала. Каждый второй стоит на машину. Что в этом плохого?
2: В принципе, ничего. Плохо, что машина у многих, в том числе и у тебя, затмила главное, ради чего мы здесь. Слишком рано забываем текст заявления, которое пишем, вступая в партию. Советую вспомнить. Скажи честно, боюсь ответственности.
5: Виктор Петрович, я думаю, что вы не правы. С каких это пор Кочнев стал бояться ответственности? Я такого не помню.
0: Товарищи, я думаю, что мы высказали Кочневу предостаточно. Есть ему над чем подумать. А теперь давай на трассу.
3: Да, высказали вы мне здесь действительно предостаточно. Но вы знаете, меняться и перестраиваться я не собираюсь. Останусь таким, какой есть. А что вы мне здесь не читали нотации? Я увольняюсь из управления. Вот заявление.
0: Да, слушаю, Игорь Данилович. Добрый вечер. Хорошо. Буду. Зоя Федоровна.
5: Да.
0: Перепечатайте расчеты. Завтра утром вызывают в райком. Будем защищаться.
5: Хорошо, Валентин Михайлович.
0: Виктор Петрович, любопытную бумагу написал товарищ Кочнев. Прошу освободить меня от должности начальника СМП в связи с переходом на работу в группу заказчика. Здесь же резолюция уважаемого Ивана Васильевича. ТОВ Минаеву, ВМ. Прошу дать перевод ТОВ Кочневу, СП, в группу заказчика на должность главного инженера. Дорофеев. Как это тебе нравится?
2: Да глупо все это, глупо!
5: Сергей Павлович, какой резон с должности начальника СМП переходить главным инженером группы заказчика? Честное слово, я не понимаю вас.
3: А я не понимаю вас. Я был и остаюсь противником обхода. Вы же не хотите считаться с моим мнением, считаете себя правыми. А я считаю прав Дорофеев. Вряд ли у нас после всего этого получится нормальная работа. Потому его предложение и принял. Вам тоже советую, Валентин Михайлович, пока не поздно. Прекратите обход. И все станет...

0: обратном.
1: Никакого перевода. Я увольняю тебя не по собственному желанию, а как не справившегося со своими обязанностями.
2: Валентин Михайлович.
1: Умник нашелся. Незаменимость какая. Дорофееву будешь ставить ультиматум, а не мне. Дмитрий Николаевич, пиши приказ. Уволить Кочнева. С завтрашнего дня обязанности начальника поезда возлагаю на главного инженера Варфоломеева. Так надо. Он будет работать, только не волнуйте его. У него семья, дети, лицевой счет. Слушай, забирай свою бумагу и иди из кабинета.
3: Подождите, Сергей Павлович. Ну, подождите же. Сергей Павлович, я прошу вас. Ну, подождите же, слышите? Что вы наделали? Заберите обратно заявление, извинитесь и заберите, Минаев простит вам.
4: О чем вы, Зоя Федоровна? От такой гонки, которую устроил Минаев, можно рехнуться.
3: А вы думаете Минаеву легче?
4: Да почему я должен думать о Минаеве?
3: Потому что обход – это наше общее дело. Пересильте себя, заберите заявление. Ну, вам ли сидеть в группе заказчика?
4: Понимаете, Зоя Федоровна, я в достаточной степени знаю технологию транспортного строительства. Но этого оказалось мало. На БАМе, кроме всего прочего, оказывается, нужны крепкая воля и стальные нервы, чтобы выполнять то, с чем ты не согласен. При всем уважении к Минаеву, я не поддерживаю его идею.
3: Ну почему? Ну почему? Будьте только искренни со мной, я прошу вас.
4: Понимаете, зачем делать то, чего можно не делать? Ну а если он надорвется на обходе, что тогда? Крайним окажется Кочнев. Его поезд вел укладку, да его счеты убытки, он пусть и расхлебывает. Размахивать приказом Минаева тогда будет поздно. А к тому же я почувствовал неуверенность в себе. Очевидно, я не рассчитал свой бег и, как видите, сошел с дистанции, предоставив возможность другим добежать до финиша. Отсюда вывод. Я не пойду к Минаеву, не буду забирать заявление.
3: Ну, хорошо. Ну, хотите, я сама пойду к Минаеву и поговорю с ним.
4: Да о чем вы, Зоя Федоровна? Я не буду этого делать.
3: В таком случае вы действительно испугались ответственности. Только боитесь в этом честно признаться?
4: Я никогда не принимал таких решений, как Минаев. И никогда не смогу. Характер не тот, понимаете?
3: Что ж, не понять. Только ваше бегство в данной ситуации смахивает на предательство.
4: Спасибо. Спасибо, Зоя Федоровна. Да, кстати, а почему вы так заботитесь обо мне?
3: Я считала вас сильнее. Вы были для меня... Ну, в общем, я очень хорошо к вам относилась.
4: Вы шутите, Зоя Федоровна. Мне еще только этого не хватало. Смешно даже.
3: Не пугайтесь, Кочнев. Я действительно пошутила. И вообще все, о чем я здесь говорила, шутка. До свидания.

0: Да, личное вытесняет общественное. Вот эти убытки во 100 раз крупнее тех, вокруг которых сейчас кипят страсти Виктора Петровича.
1: Доработались одним словом.
2: Можно?
0: Какой вопрос? Проходите, Артур Викторович.
2: Валентин Михайлович, я зашел предупредить, не звонил.
0: Дальше.

0: Селиванов считает, что в задержке укладки виноваты субъективные причины, а не мостовики.
1: Что считает Селиванов, меня это не интересует. Меня интересует ваше участие в обходе, элементарная помощь в виде того же телефонного звонка, о котором шла речь 2 дня тому назад.
0: Мне запретил звонить Селиванов. Вернется с командировки, позвонит сам.
1: Вы сегодня исполняете обязанности начальника мостотряда, Артур Викторович. Будьте добры решать все сами.
0: Я решаю.
1: Видно, как вы решаете.
0: Валентин Михайлович, я прошу учесть, я крика не выношу.
1: А я не выношу людей, не имеющих собственного мнения. Можете идти, Артур Викторович. Посторонних наблюдателей и без вас здесь хватает. Какими рублями измерить моральную сторону дела, секретарь? Какими?
2: Валентин Михайлович, я настаивал на прекращении работ по обходу. Ваша идея не нашла поддержки в партийных органах, она не найдет поддержки в министерстве. Пока не поздно, остановитесь, есть еще время исправить положение.
1: Поздно. Райкому, дорогой Иван Васильевич, так же, как и министерству, далеко не безразлично, на каком километре мы встретим Новый год. Не безразличны также и государственные потери в конечном результате.
2: Но какой ценой это будет достигнуто?
1: Да цена определена. Да разве ты не видишь, как обход всколыхнул стройку? Не чувствуешь моральную сторону дела? Да люди творят чудеса на линии. В отличие от тебя и Кочнева, они ищут пути разрешения возникающих проблем. Как там на линии, Петр Егорович?
2: Нормально, если не считать сход пути укладчика. Кстати, об этом случае уже известно в райкоме партии.
1: А я бы удивился, если бы не знали.
2: Что с путеукладчиком, Петр Егорович?
3: Путейцы продолжают укладку.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Валентин Михайлович, я перепечатала.
1: Спасибо, Зоя Федоровна.
4: Я могу идти?
1: Нет, присаживайтесь.
4: Хорошо.
1: Петр Егорович, с завтрашнего дня приступишь к исполнению обязанностей начальника СМП. Кочнев написал заявление на увольнение. Переходит в группу заказчика.
3: То есть как это в группу заказчика?
1: А очень просто. Родство душ у них обнаружилось. Удивительно, но факт.
2: Ничего нет удивительного, просто Кочнев...
5: Не торопись выводами, Иван Васильевич. Кто прав, укажет время.
4: Вот именно.
5: Оно будет не в вашу пользу.
2: Поживем, увидим.
5: Увидим.
1: Кочнев Иван Васильевич трус, а если выражаться точнее, предатель.
2: Он что, сбежал за границу или предал интересы государства?
1: Нет, предал интересы дела, и причем в самый решительный момент, как последний негодяй.
2: Надо полагать, вы и меня относите к подобной категории людей.
1: Нет, Иван Васильевич, ты совсем другое дело. Тебе по инструкции положено палки вставлять
5: да
1: в колеса.
5: Нет, Валентин Михайлович, не палки. Бревна, бревна, Валентин Михайлович.
2: Польщен вашей откровенностью, Виктор Петрович.
5: Пожалуйста.
2: И что бы вы обо мне ни говорили, мой совет прежний. Прекратите обход.
6: Как это прекратите? Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Валентин Михайлович. Вот сводка. Отсыпано 50 тысяч кубов грунта. Для меня ведь главное, чтоб мехколонна в передовых значилась.
4: И премия была.
6: Ну, это само собой. У меня аккорд. Отсыпаю участок и даю 150% выполнения. Вот так ты вот, Иван Васильевич. Работать надо, а не митинговать. Ну что, счастливо оставаться.
4: До свидания.
2: Будь здоров. Как знаете... Я с себя снял всякую ответственность. Делайте, что хотите и как хотите.
5: Легче всего снять с себя ответственность.
2: Да, легче.
3: Я вам нужен, Валентин Михайлович?
1: Петр Егорович, отправляйтесь на трассу. Проверьте работу путейца, потом мне позвоните. Не застанете здесь, позвоните домой.
3: Понял, Валентин Михайлович.
2: Да ничего вы не поняли, ничего. В конце концов, крайним окажетесь вы.
3: Иван Васильевич. Не портите настроение. Мне еще на трассу ехать, с людьми встречаться.
2: Междугородний, так сказать.
1: Минаев слушает. Алексей Иванович, здравствуйте. Считал. 720 тысяч. мы перекроем их за счет разности тарифов. Приход на конечную станцию высвобождает сотни автомобилей. Будем доставлять по железной дороге. Дает многое. 2 миллиона рублей. К маю будущего года. Уже написал. Понял? Понял, Алексей Иванович? Но в расчетах нет ошибки. Я знаю своих работников. До свидания. Твоя работа, Иван Васильевич, закончился об обход. Звони хоть черту, хоть дьяволу.
2: Я предупреждал вас.
7: Да что там? Со слов не все понятно.
4: Что он сказал?
1: Докладная с проектом выговора на столе у министра. И еще потребовал объяснительную.
4: И что же будет дальше?
1: Чему быть суждено, неминуемо будет, но не более того, чему быть суждено. Уважаемая Зоя Федоровна.
4: Вы шутите?
1: Ничуть.
2: Вот вам и результат. А как же обход?
1: А я разве отменил приказ?
2: Так отмените.
1: Ни в коем разе.
2: Да вы с ума сошли. Немедленно прекратите обход.
1: Обход через неделю должен быть закончен. И точка. Лично за это отвечаете, Петр Егорыч. Лично.
3: Есть.
2: Опомнитесь, Валентин Михайлович, это же безумие.
1: Нет, Иван Васильевич, это не безумие. Это требование времени. Времени.
8: Плывут по морю чудо корабли.

0: Сергей Марков. Стихи разных лет.
1: Что же я в почете или в награде? Я рожден в неведомом посаде, где сосна да заячья тропа, где березы винней томились, проруби крещенские дымились, где судьба на радости скупа. Изморось блестела на кудели, и глаза совиные блестели позолотой сквозь ночную тьму. Но душа навеки не уснула, от крещенских льдов захолонула, отогрелась в пламенном дыму. Надо мною часто пела вьюга, я твоя вещунья и подруга. Будешь слушать песню, не дыша. Что сказать метелице зазнобе, алой рябиной на сугробе пламенеет русская душа. Знаю я малиновую ранью, посвящается Галине Петровне Марковой. Знаю я малиновую ранью, лебеди плывут над лебедянью, а в медыне золотится мед. Не скопали кружится в скопине, а в Серпейске ржавой смерти ждет серп горбатый в дедовском овине. Наливные яблоки висят в палисадах тихой обаяни. Город спит, но в утреннем сиянии чей-нибудь благоуханный сад и туман рябиновый во сне зыблется дороги, окружая. Горечь можжевеловая мне жжет глаза заброшенным можая. На заре Звенигород звенит, будто пчелы обновляют соты. Все поет, деревья, камни, воды, облака и ребра древних плит. Ты проснулась, и лебяжий пух лепестком на брови соболиной, губы веют теплой малиной, звоном утра околдован слух. Белое окошко твори, от тебя, от ветра, от зари вздрогнут ветви яблони тяжелой, и росой омытые плоды в грудь толкнут, чтобы засмеялась ты и цвела у солнечной черты босоногой, теплой и веселой. Я тебя не видел никогда. В Темниковой темная вода в омуте холодном ходит кругом. Может быть, над омутом седым ты поешь, а золотистый дым в три столба встает над чистым лугом. На Шехонь дорога пролегла, пыльная, кремнистая дорога, сторона веснянская светла, и не тыль по косогору шла, в час, когда, как молоко бела, медленно, тихо, молога. Кто же ты, что в жизнь мою вошла, горлица из древнего орла, любушка из тихого любима? Не ответит, пролетая мимо, лебедь, будто белая стрела. Или ты в архангельской земле рождена, зовешься Ангелиной, где морские волны с мерзлой глиной осенью грызутся в звонкой мгле. Зимний ветер и упруг, и свеж по сугробам зашагали тени, в иней серебряном олени, а мороз всю ночь ломился в сени, льдинку и мизинца не обрежь. Утром, умывающись в мизени, на перилах синеватый лед, слабая снежинка упадет, тает на плече и реснице. Посмотри, на севере туман, ветер, гром, как будто океан, небом, тундрой и тобою пьян, ринулся к бревенчатой светлице. Я узнаю, где стоит твой дом. Я люблю тебя, как любит гром, яблоко, сосну в седом уборе. Если я когда-нибудь умру, все равно услышишь на ветру голос мой в серебряном просторе. Русская шутка. Мне бы жить в любиме, сапожке или в славном городе Торжке, где на окнах в утреннюю рань красным светом теплится герань. Там вдову красавицу найти, это к лет не старше 30, чтобы умела кружева плести. Грудь в ней тепла и высока, ласково белая рука. Если выйдет краля на порог, на нее девица весь торжок. Да чтоб светлой горнице вдова пела, да сплетала кружева, говорила тихие слова, или пила, потупив томный взор, из пузатой чарочки, как гор, чарка золоченого стекла, а на ней и сердце, и стрела, да чтоб деревянный голубок на шнурке взлетал под потолок. Съезжу в дальний город снеговец, привезу ей устюский ларец, будет место, где вдове хранить перстень да коралловую нить, хорошо да складно будем жить. Облетят одни лишь петухи, разговоры наши да грехи, и заря окрасит облака от Москвы до города Торжка. Кружится от счастья голова, в небе солнце, а в саду трава, сонно улыбается вдова, родинка видна сквозь кружева. Земные корни доброй прикинулась, положила на сердце мое ладонь, захороводила, закружила, толкала, как сноп в огонь. Торжествовала и улыбалась, что я, сгорая, пою, будто осталась ей самая малость, чтоб душу сгубить мою. Долгой разлукой ее испытуя, под шорох орлиных крыл, в свинцовую гору близо катуя, я душу свою зарыл. Пришла и туда, и к земле припала, одна в пустынном краю, рылась руками в щебне отвала, искала любовь мою. Но не хватило яростной силы клад достать из земли. Земные корни и рудные жилы душу мою оплели.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, наши милые женщины. Мужская половина кабачка безоговорочно присоединяется к тем прекрасным поздравлениям, которые вы наверняка сегодня слышали от своих мужей, отцов, сыновей, дедушек, внуков, дядюшек, племянников и просто знакомых мужчин, а также сослуживцев. Надеюсь, они сегодня не были так рассеяны и поздравили вас и с первым праздником наступившей весны. Вряд ли найдется хоть один скептик, который станет утверждать, что приход весны и 8 марта – это случайное совпадение. Для меня лично это число…
1: Роковое.
0: Добрый вечер, пан Гималайский. Что это вы сегодня взъерошенный
1: какой-то? Так будешь тут взъерошенным, ирония судьбы. А? Им после этого верь.
0: Кому им?
1: Ну, женщинам, конечно, кому еще? Подержите.
0: Ой-ой-ой. Режиссер нашего Трестовского театра пан Гималайский в последнее время переключился на постановки для дальтоников. В его спектаклях все герои сферы.
1: Будьте добры, смотрите. Так. В сегодняшней газете пани Кукульчанская опубликовала статистику. По ней видно, что на 100 мужчин приходится 108 женщин.
0: Неужели 108?
1: Так вот же. Угу. Тут как бы явный демографический излишек. А-а-а. Я как представил себе вот этих 8 несчастных одиноких, представляете, утром 8 марта, так сказать, праздник, дома сидят 8 одиноких несчастных женщин.
0: И что же вы решили?
1: А что тут долго решать? Вот купил вот эти вот коробочки конфет, гвоздики, наспех поцеловал Гжесю.
0: А это кто такая?
1: Это жена моя, Гжесю. И пошел их искать, этих одиноких несчастных.
0: Нашли?
1: Нашел одну.
0: А кто же оказался эта бедняжка?
1: Кто оказался эта бедняжка, да? Ирония судьбы. Я как верблюд, не ел, не пил, наспех домой забежал чашечку кофе, так сказать, выпить, сидит.
0: А кто сидит?
1: Дома сидит, Гжеся.
0: А это кто такая?
1: Жена моя сидит в праздничном наряде, перед ней коробочка конфет распечатанная, гвоздики, значит, перед ней, а напротив Збышка Комаровский.
0: А этот кто такой?
1: Мой второй ассистент, кофе пьет, кофе он.
0: Ну, может, он просто прочитал эту статью? Пани Кукульчанской.
1: Да-да, вот и я все. тоже думаю, что-то слишком все грамотные стали. Но на минуту же нельзя из дома отучиться.
0: Да, но может, у него просто сердце сжалось, как у вас, пан Гималайский.
1: А при чем тут Гжеся?
0: А как же, статистика?
1: А статистика, но я больше женщинам никогда не поверю.
0: Ну, все! Почему?
1: Нет! Все. Ну, пусть... Теперь, когда придет 8 марта праздник, я куплю гвоздики, я куплю конфеты, но я сначала забегу домой. Сначала удостоверюсь, что Гжеся не входит в число этого статистического извечка. Уж потом, 9 марта, на следующий день я пойду остальных поздравлю. Ну, так сказать, в рабочем порядке.
0: А, пан Гималайский, а что же вы не оставили вот эти вот конфеты и цветы Гжесе?
1: Кому?
0: Гжесе.
1: Это кто?
0: Вашей жене.
1: Збышка Комаровский меня опередил, я не хочу повторяться. Я пойду сейчас эти конфеты и цветы раздарю нашим женщинам. Хоть одно доброе дело сделаю. Роковое число.
0: Ну вот вам явное доказательство того, что весна уже наступила. Еще один мужчина проснулся после зимней спячки, причем не без вашего участия, дорогие женщины. Впрочем, урок, полученный паном Гималайским, я убежден, это всего лишь ваша весенняя шутка. А если говорить серьезно, то пан Гималайский, я, все мужчины нашего треста просто завидуют вам. Завидует вашей фантазии, завидует вашему обаянию, вашему умению всегда и везде оставаться прекраснейшей половиной человечества. За это мы вас любим, за это мы вас ценим, за это страдаем. Не верите, что страдаем? В этом легко убедиться. Загляните в наш кабачок, и вы все поймете.
2: Да вы
3: стоп! Куда вы мчитесь на своем рояле? Это же не танк-инструмент. На нем же играют, а не рушат стены.
4: Подумаешь, пан Лехов, не играли мы на роялик, что ли? Да я, может, на всех инструментах играл. И на рояле, на пианине, на барабане, даже на этом, на контрабасе.
3: Может, вы и на органе играли?
4: А что, приходилось, играла на органе.
3: О, оказывается, вы этот, как его?
4: Кто?
3: Вундервуд. Скажите, пан спортсмен, а на скрипке не играете?
4: Вот вы знаете, пан Лехов, на скрипке ничего не получилось.
3: Это почему же?
4: Она маленькая такая, знаете ли, покатая. И карта с нее соскальзывает.
0: Вот. Пан спортсмен, вы давно, наверное, обратили внимание, что самая сильная сторона его личности – нижняя челюсть, выдерживающая любые удары судьбы.
3: Пан Гималайский, мало того, что вы опаздываете на мальчишник, вы еще стараетесь есть заливное, которое мы приготовили для наших уважаемых женщин.
1: Что, вот это заливное?
3: Да. Как?
1: Я думал, что это клейстер, и хотел с его помощью расклеить по кабачку поздравительные открытки.
3: Ах, как вы меня огорчили, пан Гималайский, оказывается, вы...
1: Ну,
3: ничего не понимаете не только в искусстве, но и в кулинарии. Это же прекрасное заливное. Объявляю вам для начала выговор.
0: Гроза нашего треста, пан директор, поддерживая репутацию строгого руководителя, он не решился объявить благодарность всем нашим женщинам и поэтому объявил выговор всем нашим мужчинам.
3: Пан Беспальщик, а вы куда смотрите? Ведь это до прихода наших женщин все деликатесы по стенам размажут.
2: Я уже никуда не смотрю, так. Пан директор. Умаялся, нет сил. Если так. Не придет второе дыхание, упаду досрочно.
3: Да?
0: Бармен Гвачка, пан Беспальчик, с тех пор, как он встал за стойку, много воды утекло из крана в бочке с пивом.
3: Не волнуйтесь, пан Гималайский, если не придет второе дыхание, простите, пан Беспальчик, если не придет второе дыхание, прибегнем к искусственному. Главное устоять с минуты на минуты. Придут наши уважаемые, любимые женщины, а у нас тут Варфоломеевская ночь, хотя и при электричестве. Пан Трипыхальский. Пан, минуточку. В чем дело? Что-что?
0: Страховой агент нашего треста, пан Трипыхальский, человек с хорошо поставленным внутренним голосом.
5: Да-да-да, войдите.
3: Что значит войдите? Я битый час уже сижу. Почему вы спите? Кто же будет хозяйством заниматься?
5: Стимула нет, пан директор. В отсутствии женщин всякие домашние дела теряют свой смысл.
3: Это почему же?
5: Как? Еще с древних времен известно, что именно женщины вдохновляли мужчин на великие дела, осуществление которых они, правда, потом сами и затрудняли. Но это детали. Это детали. Но вот образ мужчины, занимающегося домашним хозяйством, во все времена был сугубо юмористичным. Ну вот скульптор, например, всегда ваяли мужчину с горцующим на коне, стреляющим из лука, метающим куда-то тарелки. А наши писатели, ну что вы, разве есть у них хоть один герой, который умеет выпекать блинчики или, скажем, чистить кастрюли?
3: Что-то не встречал.
5: Вот и я не встречал, и не встретите. А как было бы прекрасно, если бы, скажем, наш начинающий литератор пан Зюзя взял бы да написал. Пан директор был знаменит своим умением выпекать прелестные рогалики. И когда женщины случайно заглядывали к нему на кухню, глаза их затуманивались, а губы шептали: «Ах, какой потрясающий мужчина!»
3: Это замечательно.
5: Вот, видите, вот тогда заниматься домашним хозяйством имело бы какой-нибудь смысл. А так нет. Нет, пан директор, что? Нас надо воодушевлять.
3: Да, воодушевлять.
5: Замечательный мужчина.
3: Демагог!
5: Нет, что не говори, пан профессор, а я прав, да. Что нам мало, что ли, своих забот? Вот, а сейчас ведь придут наши благоверные и тотчас начнут. То им не так, это им не этак, и начнут, как это говорят, выкаблучиваться, да еще отчет запросят. Где был, что делал?
6: Ну, это вы преувеличиваете, пан Трипыхальский. Наши женщины наидобрейшие.
0: Пан профессор, его тайная мечта еще раз прочитать книгу жизни, но уже без очков.
5: Знаем мы, знаем этих наидобрейших. Лично моя, паня Альдона, сегодня точно заявила, без справки домой не возвращайся.
6: Позвольте, без какой справки?
5: Ну как, удостоверяющий, что я провел время именно здесь, а кто мне даст такую справку? Кто выдаст, я вас спрашиваю.
6: Понятия не имею, но вообще-то у нас справками ведала пани Катарина, сегодня же женский день.
5: А вот видите, да, неплохо устроились. Нет, что ни говори, а этот прекрасный пол так и норовит взвалить лишние заботы на наши плечи.
7: А вот именно взвалить слабый пол, у них праздник, а вы, понимаешь, расхлебывай.
0: Пан Владык, даже опытный окулист не смог помочь ему найти свой собственный взгляд на семейную жизнь.
8: А вот тут вы, к сожалению, ошибаетесь, уважаемый пан Владык. Чего расхлебывать-то? Кругом сплошная духовная пища, а закусить нечем.
0: Пан Юрок, таксист, на чаевые смотрит свысока, однако никогда не теряет их из виду.
8: Между прочим, я еще с утра заказал вам суп из черепахи.
2: Потерпите, пан Юрок, по последним сведениям, ваша черепаха уже вышла с Галапагосских островов. Да. Скоро будет здесь.
8: Издеваетесь, да?
2: Да ну что вы.
8: Скорее бы появилась хоть одна женщина. Она бы здесь навела бы порядок.
4: Не расстраивайтесь, Юрок, но будьте мужчиной. Давайте лучше закурим.
8: Вам легко говорить. Вы спортсмен, вон как выглядите.
4: Да, а вы только пойдите и посмотрите на себя в зеркало. Это же сплошная кровь с коньяком.
8: Скажете тоже.
9: А туфли где брали, а?
8: Это я не здесь брал, это я там брал.
9: Ведь это ж надо, а? Там есть, а здесь нет. Вот дают.
5: Если бы давали. К сожалению, все приходится доставать. Вы знаете, сегодня утром захожу в наш универмаг.
9: Так.
5: И
9: так.
5: Спрашиваю, скажите, джинсы с бахромой у вас есть? А мне четко и категорично нет. У нас есть наши вам с кисточкой.
9: О, видишь, вы чего захотели? Джинсов с бахромой давно уже нигде нет. Мне, вы знаете, один знакомый футболист трудом из Индии привез.
5: Что вы говорите?
9: Да.
5: Ну, и как сидят?
9: Ну, как влитые. Вы знаете, вот здесь в обтяжечку, а внизу клёш. И кому говорить, клёш-то полнит.
10: Ничего подобного не полнит. У меня по всей длине заклепочки блестящие наклепаны.
9: Вы знаете, так смотрится на черном чудо.
10: Черный цвет старит, это я вам точно говорю. Мне как в спектакле Отелло вышел в черном комбинезоне.
9: Но.
10: Его Дездемона за отца приняла.
5: Ну, нет, нет, не скажите, смотри, а как пошить, если сбоку, скажем, белую двойную строчку пустить, то ничего не будет старить.
3: Нет, строчка хороша тому, у кого ноги не кривые.
9: У меня тоже ноги, слава богу, пан директор.
3: Да, но я на свои тоже не жалуюсь. А вот у пана Анжи ноги ни одна строчка не поможет.
8: Да уж Анжи вообще ничего не спасет.
3: Так, минуточку, почему вы все курите?
5: Так,
3: много минуточку. Курить вредно, капля никотина убивает лошадь. Что это за безобразие? Ну-ка, спортсмен, вам второго дыхания не будет. Продолжайте.
9: Вот вы знаете, одно только, вы понимаете, мне непонятно.
3: Что вам непонятно?
9: Ну за что его, понимаете, женщины так любят? За что?
3: Вообще этих женщин не поймешь. Они сейчас придут, соберутся, начнут о тряпках болтать.
9: Да, да, да.
3: Да, да, да. С ума сойти можно.
6: Ну, что поделаешь, пан директор. Женщина есть женщина.
3: Да, курить вредно.
6: Это не самое страшное, понимаете? Главное, чтобы они нам сегодня... какую-нибудь, так сказать, вот средневековую, так сказать, инквизицию не придумали.
5: Какую? Какую?
6: Ну, какую? Понятия не имею. Ну, например, петь заставят.
5: Под свою дудку.
8: Вот тут-то нам и крышка.
10: А может быть, закроем на санитарный день, пока не поздно, и разойдемся.
5: Дорогие друзья, что я слышал? Мужчины собираются отступать. Нет, назад пути нет.
7: Да, если не видите, они нас и дома могут настичь.
5: Так, мы должны оставаться рыцарями до конца. И петь сегодня придется, конечно, нам. Мы же не можем женщинам сегодня в праздник позволить здесь петь.
7: А почему? Пусть споют.
3: Не можем. Так, становись. Становись быстренько, становись. Так, пан спортсмен, так.
10: Позвольте.
3: Так, пан Трипыхальский, уберите живот. Пан Гималайский, уши немножечко. Так, так. Ну, кто у нас тут с голосом? Добровольцы, два шага вперед, шагом. Арс, раз, два. Ну, того. Что такое? Неужели нет никого мужества?
8: Нет, мужество, может, оно есть. Но вот голос нет.
6: Ну, как? Позвольте, пан Юрок, я слышал вчера, как вы пели на перекрестке.
8: Кто, я пел? Это я вам сигналил клаксон.
3: Ничего, при наших способностях и клаксон пригодится. Ну-ка, марш на эстраду, посмотрим, как вы постоите за честь нашего треста.
8: Ну, что вы, пан директор, единственное музыкальное произведение, которое я знаю, это звонок об окончании рабочего дня. А если иногда по ошибке запою, то мне моментально становится плохо.
3: Мне тоже, но иного выхода у нас нет.
5: Спокойно.
3: Вы сказали, что умеете играть на барабане. Умеете.
7: Поздравляю вас.
3: Подыграете пану Юрку на барабане, а вы все на других инструментах.
8: Я слышу,
3: Стоять! Готовы? Сейчас, минуточку. Отпускай!

tak někdy v roce 35. Myslím, že páru jménem si, den co den Lola

0: дорогие друзья, следующим поет, поет...
1: Нет, ни в коем случае. Нет, что вы, это ничего не выйдет. Вы знаете, пан директор, у меня аллергия на соль диез.
0: Не надо сваливать на музыку, пан Трепыхальский. Никакой аллегории у вас нет. У вас просто отложение солей.
1: Да, но, по-моему, это тоже уважительная причина.
0: Вообще-то, да. Ну, хорошо, в таком случае поступим так. Дорогие друзья, по мере прибытия наших женщин в кабачок... Так. Каждый, кто хочет быть рыцарем и получить премию в следующем квартале, выбирает себе даму сердца и поет ей песню о любви, любым голосом и под любой аккомпанемент. Тот, у кого есть голос, но нет слуха, поет дуэтом. Тот, у кого нет ни слуха, ни голоса, поет квартетом. Главное, друзья, устоять. Главное, не ударить лицом в грязь.
2: Иначе моя Тереза прихотила.
3: Нет, это моя Катарина, я по тормозам слышу.
4: Ты что, моя Альдона? Я пропал.
5: Неужели к Джесси?
6: Тихо! Тихо идет!
7: Добрый вечер!
0: Добрый вечер.
7: Боже. Он уже завернул за угол.
0: Кто завернул за угол?
7: Он приближается.
0: Дорогая моя, ты просто неузнаваема.
7: Неузнаваема, да, спасибо, дорогой. Это очень важно. Все уже здесь?
0: Кто все?
7: Женщины.
0: А, нет, ты как всегда первые. Мы...
7: Это прекрасно, прекрасно, Владок. Значит, я успею дочитать этот детектив.
0: Дорогая моя.
7: Спокойно, не двигайся.
8: Вот она и в сборе, наша идеальная супружеская чета Тереза и Владок. Кстати, по утверждению Терезы, идеальный муж тот, кто считает, что нашел себе идеальную жену.
0: Дорогая моя, пожалуйста, садись поудобнее. У тебя сегодня праздник, мы готовились.
7: Молодцы.
0: Кто, мы? Молодцы.
7: Нет, сыщики.
0: Слушай, ты, по-моему, окончательно свихнулась на этих своих детективах.
7: А все интеллигентные люди должны развивать и повышать свой интеллект. Ой, Владок, ты знаешь, детективы очень этому способствуют.
0: Дорогая моя...
7: Спокойно, не отвлекай меня. Владок, я должна срочно узнать, чем там все это кончилось.
0: Где?
7: В доме с натертыми полами.
0: Ну, ясно, чем. Ее отравили, а его зацементировали в статую дискобола.
7: Не остри, пожалуйста. Тоже еще комиссар Мегре нашелся. Как-нибудь Альберто Флоранди лучше тебя знает, как разделаться со своими преступниками.
0: А кто этот, он такой, Альберто Флоранди?
7: Боже, с этим невеждой я прожила 12 лет. Это же автор, это всемирная величина. Сегодня им зачитывается вся Европа.
0: Итальянец.
7: Он мавр, со сложной биографией.
0: Ну, понятно. Иначе он живет в этом доме с натертыми полами.
7: Ты с ума сошел. У Флоранди роскошная вилла на Лазурном берегу. В доме с натертыми полами живет сэр Хьюгери.
0: Англичанин. Так. И тоже со сложной биографией.
7: Вот этого как раз никто и не знает, потому что он вдруг срочно решил продать свой дом.
0: Как? Значит, что такое получается? Натер полы и продает? Это тут что-то такое нечисто. А кто покупатель?
7: Агент по продаже недвижимости сэр Кигглтон.
0: Угу. Всего лишь агент?
7: Да. А что?
0: И ты в это поверил?
7: А ты думаешь, это человек карусели?
0: Ну, я не хочу тебя ни в чем разубеждать, дорогая, но у карусели должны быть свои люди в доме с натертыми полами.
7: Но старый Митли найдет его мертвым на рассвете в голубой комнате.
0: Правильно, видишь, а я что говорил? Старый лиса Митли его раскусил, и с парнем быстренько покончили.
7: Но для Митли это оказалось тоже последняя ночь в зеркальном зале.
0: Ну, еще бы. Митли раскусил сэра Кигглтона и нашел путь к самому сердцу карусели. А такие люди обычно не доживают до рассвета, даже очень туманно.
7: Но как раз этой самой ночью,
0: правильно,
7: Владок...
0: Минуточку, а где была прислуга между 8 часами вечера и 6 утра?
7: Вся прислуга? Она была отправлена на пикник на остров ранних восторгов.
0: Вот так и правильно, я так и думал. Кто же тогда натирал в доме полы?
7: Ты думаешь...
0: Вне всякого сомнения.
7: Владок, подожди. Но ведь тут же сказано, что полы в доме натирал безымянный работник фирмы «Любимая корона».
0: Адрес фирмы?
7: Но Альберто Флоранди не сообщает адрес фирмы.
0: Еще бы он не может его сообщить.
7: Дорогой, ты что-то скрываешь от меня.
0: Да нечего от тебя скрывать, дорогая моя. Но этот твой обожаемый Альберто Флоранди, твой мавр со сложной биографией, и есть человек фирмы «Любимая корона».
7: Боже, Владок, как ты догадался, а?
0: Слишком детальное описание дома. Совершенно ясно, что это именно он натирал полы и в голубой комнате, и в зеркальном зале. А позже, по приказу карусели, она же любимая корона, он заявил полиции, что Митли умер от усталости, а бедняга Кигглтон сам себе подсыпал в виски яд.
7: Боже мой, Владок, что нам делать теперь? Что нам делать? Мы столько знаем.
0: Где ты покупал эту книгу?
7: Я в киоске на углу Садовой и Огородной.
9: Тебя кто-нибудь видел?
7: Нет.
9: Подумай хорошенько.
7: Кажется, не... ну...
9: Продавец?
7: Продавец. Продавец видел, Владок, что делать?
9: Спокойно, тихо, продавца я знаю. Это наш человек. Я ему обещал утюг с двояко выпуклым дном для конспирации. Он будет молчать.
7: Да? А эти?
9: Эти, с этим будет посложнее. Придется их...
7: Неужели?
9: Да и как можно скорее.
7: Владок, что ты собираешься делать, дорогой?
9: Спокойно буду заметать следы другого выхода из дома с натертыми полами. У нас нет.
7: Да ты прав, дорогой. Другого выхода у нас нет.
10: Что бы ни происходило в этой жизни, я всегда буду искать встречи с тобой. Поет Остер Харрис и Владок.

0: Здравствуйте.
1: Спасибо.
2: С праздником вас, дорогие и симпатичные.
1: Спасибо.
2: Но, между прочим, это запрещенный прием — входить сразу вдвоем.
1: Почему, пан Гималайский?
2: Ну, потому что если входит само очарование, это еще можно выдержать. Но если входит само очарование и сама красота вместе, это удар ниже пояса.
1: Между прочим, ваши комплименты не менее опасны. Впрочем, как и ваши спектакли. После вчерашней премьеры я всю ночь не могла уснуть.
3: Как?
2: Вас что, так взволновала, да, моя постановка?
1: Нет, просто я отлично выспалась в зрительном зале.
2: Ну, не будем говорить об искусстве, милые дамы, для вас готов столик отдельный.
1: О, спасибо.
4: Но мне трудно добавить что-либо к комплименту пана Гималайского. Они действительно прелестны, пани Каролинка и пани Ольгица. Если где-нибудь и есть женщины столь неземной красоты, то только в антимире.
2: Так, я прошу вас.
1: Спасибо.
2: Что будем заказывать?
5: Дорогая, ущипни меня. Неужели это не сон? Неужели сегодня нам будут подавать мужчины?
1: Так должно быть не только сегодня, так должно быть каждый день. Коктейль для пари, пожалуйста.
2: В одно мгновение.
5: И еще, пожалуйста, салат, холодное мясо и шоколадный пудинг.
2: Это откуда вам стало известно о нашем меню?
5: Я прочитала его вот на этой салфетке.
2: А, прошу. Один момент, и я у ваших ног с заказом дам прекрасный.
5: Вот это сервис. Стихами заговорил.
1: Ну, если мужчин как следует натренировать, они будут подавать нам кофе в постель.
5: О чем ты говоришь? Где ты видела такую счастливицу, которой в наше время подают кофе в постель?
1: Она перед тобой, дорогая.
5: Ты?
1: Да, я. Мой Анджей – уникальный мужчина. На всю страну только 3 таких мужа. Один из них у меня.
5: А 2 остальные у кого?
1: У пани Крапидловской. Ух, я как-нибудь приглашу тебя в гости, ты ахнешь. Я с Анджеем не знаю никаких забот. Он и купит, он и приготовит. Он и порвет, он и зашьет. Не успею я о чем-нибудь подумать, а он уже мне подает.
5: Угу. Ой, как я тебе завидую.
1: Да мне все завидуют, даже пани Крапидловская. А как послушаешь, что в других семьях творится, просто сердце кровью обливается.
2: Вот я уже у ваших ног.
5: О, спасибо.
2: С заказом дам прекрасных.
5: Спасибо.
2: Прошу вас, желаю вам приятного аппетита.
1: Спасибо. Ты знаешь, просто сердце кровью обливается. Да, слезы, ссоры, разводы, а мой господи. Ну, слова грубого не скажет, только улыбается. А попробовала бы ты его воскресные голубцы с мясом. Боже мой, все думают гости, что это я готовлю. Всегда добавку требуют. Я ему говорю: Анжи, из чего ты это готовишь? Ответь. Он стоит на кухне, тихонечко так моет посуду и улыбается. Меня подруги, знаешь, просто на части рвут, рецепт требуют. А он улыбается и шутит, из консервной банки говорит.
5: Интересно, а сколько он кладет мяса на порцию?
1: О, вот видишь, и ты заинтересовалась. А я понятия не имею, сколько хочет, столько и кладет. Он у меня прилично зарабатывает. Ты знаешь, на днях цейсовский микроскоп купил. Привязал его к венику, стал пол подметать. Теперь в доме ни одной микроскопической пылинки не осталось. А как он шьет? Видишь мое новое платье?
5: Неужели его работа?
1: Ну, авторский экземпляр. Специально к 8 марта шил. Видишь? Я ему говорю: милый, мне продольные полосы не идут, мне идут поперечные. И что ты думаешь, переделал за одну ночь продольные на поперечные?
5: Потрясающе. Когда же это он успевает все делать?
1: Понятия не имею. Сила воли у него необыкновенная. Я ему ее в течение нескольких лет воспитывала. Правда, кажется, перестаралась.
5: Как, ты еще чем-то недовольна?
1: Ну, понимаешь, его теперь просто совершенно невозможно вывести из себя. А ты ведь знаешь, как это нервирует.
5: Ну, еще бы. Послушай, а сметанным соусом костюм ему обливать не пробовала?
1: Пробовала. Для прочности даже лаком для ногтей сверху покрывала.
5: Ну, а он что?
1: А он ничего, улыбнулся, потер пиджак каким-то ужасным составом, и пятна как не бывало.
5: Телевизором глушила?
1: Глушила. Ежедневно для большего эффекта еще квадрофонический магнитофон включаю.
5: Ну?
1: Ничего, пишет свою докторскую, улыбается. А начнем в театр собираться, так я специально только к середине второго акта начинаю платье примерять. Другой бы на его месте просто взвился под потолок, а он стоит себе в передней, в пальто и в шляпе, дожидается и только
5: улыбается.
1: Вот именно.
5: Ну и изверг. Ах ты моя бедняжка, как я тебя сочувствую.
1: Боже мой, не все сочувствуют, даже пани Крапидловская. А так хочется хотя бы один денек пожить нормальной человеческой жизнью.
5: Да, хорошо еще, что на всю страну только 3 таких мужа.
1: Мне же от этого не легче. Правда, он же меня предупреждал до свадьбы, что он будет хозяином в доме.
5: Так зачем же ты вышла за него?
1: Чтобы доказать ему, что он заблуждается.
5: Послушай, дорогая, у меня есть идея.
1: Какая?
5: Давай познакомим твоего Анжи с этой паней Крапидловской. И все равно страдать, зато ты вздохнешь свободно.
1: Ничего не выйдет. Я его так к себе привязала, что он теперь меня ни на шаг не отпускает.
5: Ну, не преувеличивай ни на шаг. А сам отпустил тебя одну в кабачок.
1: Да? Держу пари, что он где-то с утра тут прячется.
5: Не может быть.
1: Сейчас увидишь. Анжи! Ну, что я тебе говорила?
5: Да, фантастика.
1: Угу. Благодарю вас. Спасибо, милый.
5: Ты права, дорогая. Такое выдержать невозможно. И он еще улыбается. Нет, на твоем месте я бы все-таки познакомила его с паней Крапидловской.
1: Ничего не выйдет.
5: Почему?
1: А кто же тогда по утрам будет подавать мне кофе в постель?
4: Пан Анжи и польский ансамбль «Червона гитара» собираются рассказать историю, которую творит в этом мире любовь.

0: прокатило.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Вот еще одно восхитительное создание, пани Катарина. Правда, временами она бывает так неприступна, что даже не разговаривает сама с собой.
0: Поздравляю тебя, моя радость. Спешу сообщить тебе, что я вижу тебя во сне каждую ночь.
1: Если бы ты меня любил, ты бы не спал.
0: Как? Ну тогда бы я не смог в твою честь совершать спортивные подвиги, дорогая.
1: Да? И какой последний подвиг в мою честь ты совершил?
0: О, вот сегодня утром я принял труднейшую эстафету. 3 поста.
1: Ну и, конечно, опять без закуски, да? Как я и знала. Нет, мой дорогой, твоими подвигами придется заняться мне лично.
0: Садись, дорогая, прошу.
1: А теперь принеси-ка мне, пожалуй, лимонад со льдом.
0: В одно касание, дорогая.
4: Еще раз позвольте поздравить вас с праздником, очаровательная пани Катарина.
1: Ой, благодарю вас, пан Трепыхальский.
4: Ну что?
1: А почему вы такой грустный?
4: Да станешь грустный. Понимаете, на днях встретил человека, который ни разу в жизни не страховался.
1: Ну, а вам-то что?
4: Как что? Так это лет через 100 вообще никто не станет страховаться. Но я совсем по другому вопросу.
1: Слушаю вас, пан Трепыхальский.
4: Вы понимаете ли, моя супруга, пани Альдона, в настоящее время больна и находится дома.
1: Как же вам не стыдно? Пан Трепыхальский, ваша жена больна, а вы сидите здесь в кабачке и ничего не предпринимаете. Вот мужчина.
4: Ой, нет, ну, позвольте, как не предпринимаю, что вы, я пью здесь за ее здоровье. Но дело не в этом.
1: Ну, а в чем же дело?
4: Понимаете, моя Альдона отпустила меня в кабачок с условием, что я вечером представлю ей справку, удостоверяющую мое местонахождение именно здесь.
1: А что вы от меня-то хотите?
4: Ну, вот ее и хочу, справку.
1: Но у меня же сегодня праздник. Пан Трепыхальский,
4: я понимаю,
1: сегодня же такой день, что вы?
4: Прелестнейшая пани Катарина, я понимаю, что где-то не вовремя, но вы знаете, у меня иного выхода нет. Без справки меня домой просто не пустят.
1: Но у меня даже бланков с собой нет, не говоря уже о печати, вот только...
4: Это ничего не важно, пан директор мне дактилоскопическую печать поставит, а ей наверняка у него бланки есть.
1: Ой, пан Трепыхальский, гонять женщину пани в такой Катарина. День, ну... Пан директор, не откажите в любезности.
5: Не откажу, в любой другой бы день отказал, но в такой день...

0: На работе, даже дома.
1: Но, пан директор,
0: и я... вообще, не в женский день будь сказано, справки вы выдаете неправильно, да, Фарлова?
1: То есть как это неправильно,
0: я
1: а?
0: Бы сказал, слишком просто, без душевного этого трепета, вот.
1: Нет, я вас не понимаю, пан директор.
0: И зря. Выдача справки, уважаемая пани Катарина, это целый обряд. Торжественный акт, правильно,
2: да,
0: пан
2: да,
0: Вот?
2: Да, да, да.
1: Вот уж я никогда.
0: Он должен брать за душу. Ну, а вы подумайте все-таки, пани Катарина, сейчас я вам дам. Если хотите знать, наша с вами справка, это невеста, которую вы выдаете за просителя.
1: Невеста?
0: Да.
1: Ой, никогда не думал, что невеста.
0: А вы подумайте, пани Катарина, вот вам мой личный бланк. Идите и подумайте.
1: Хорошо, пан директор, я подумаю. Ну-с, дорогой пан Трипыхальский, что там у вас ко мне?
3: Мне бы справку.
1: Ах, да, справку. А вы хорошо все обдумали?
3: То есть?
1: Ну, как же, это очень важный шаг. Пан Трипыхальский, у многих он бывает раз в жизни.
3: Да что вы, уважаемая пани Катарина, я довольно часто беру там подобные справки в аналогичных заведениях нашего города.
1: Ха, так вы, к тому же, еще и Дон Жуан.
3: Я? Дон Жуан? Да вы что, пани Катарина? Ну вы присмотрите хорошенько, скорее уж я этот, Дон Кихот.
1: Впрочем, пан Трипыхальский, это ваше личное дело.
3: Да.
1: Заявление у вас с собой?
3: Какое заявление?
1: Ну, с просьбой выдать за вас справку.
3: Я понятия не имел, что нужно такое заявление. Ну что ж, я с удовольствием его напишу.
1: А, вот. Впрочем, можете не торопиться, пан Трипыхальский, потому что все равно 2 месяца ждать.
3: Какие 2 месяца? Зачем?
1: Ну как же, пан Трипыхальский, понимаете, для того, чтобы проверить свои чувства.
3: Какие чувства?
1: Ну, обыкновенные чувства. Вы по любви ее берете или по расчету?
3: Кого?
1: Ну, кого-кого? Справку. Понимаете, получить справку по любви, это совсем не то, что получить ее по расчету.
3: Я не понимаю, какое имеет отношение справка к любви?
1: Прямое, пан Трипыхальский. Понимаете? Да, кстати, свидетели у вас есть?
3: Какие свидетели?
1: Официальные. Без свидетелей это будет не справка, понимаете, а всего лишь липовая записка. Да и вы-то, ну-ка...
3: Что?
1: Нет, вы без свидетелей, пан Трипыхальский, не жених.
3: Какой жених? Да вы что, пани Катарина, я давно замужем за пани Альдоной. Мне нужна справка, а не невеста.
1: Да невесту-то вам никто и не предлагает,
3: ну,
1: пан Трипыхальский.
3: Вот, да.
1: Ну-ка, минуточку.
3: Что?
1: Ой, похоже, что у вас и колец с собой нет.
3: Каких колец?
1: Да обручальных.
3: Боже мой, боже, я ничего не понимаю. Где я нахожусь? В ЗАГСе или в кабачке?
1: Минуточку. Пока что, пан Трипыхальский, вы находитесь в кабачке.
3: Да.
1: Кстати, не забудьте на заявлении подпись.
3: Какую подпись? У меня нет никакой подписи. Я ее дома забыл.
1: Минуточку, минуточку, подождите. Я уже ничего не понимаю. А как же вы собираетесь скреплять ваш союз?
3: С кем союз?
1: Да со справкой.
3: Боже мой, где я нахожусь? Я схожу с ума. Все, все, я женюсь. Как порядочный человек, я просто обязан это сделать.
4: Это точно, пан Трипыхальский. И не советую вам сопротивляться. Прошу тебя, моя прелесть. Моя Катарина хоть кого женит.
3: Ладно, ладно, ладно. Делайте со мной что хотите. Я согласен на все.
1: И прекрасно, это уже совсем другой разговор. Вот, получите.
3: Неужели? О, благодарю вас, благодарю.
0: Ну как?
1: Все в порядке?
0: Да.
1: Пан директор, я выдала за одного.
0: Да, видел, но все-таки не устояли до конца, на своем, пожалели, дрогнули, пани.
1: Да Катарина. Ничего подобного, пан директор, я ведь ему только разрешение выдала на получение
0: Какое?
1: Справки после испытательного срока, пан
0: О,
1: директор.
0: Ведь это ж надо, а? Вот я бы так не смог.
1: О.
0: Да, молодец, пани Катарина, моя школа, так держать.
5: Ты моя любовь, прекрасная пана Варшава, признается Рема Степовский, пан директор.
6: Твоя забава, живи в обиче, в счастье от им беду, но и в полегве.

0: какие вы все сегодня элегантные. Просто невозможно. Особенно...
1: Я.
0: Нет, ты, Петр. Ты просто помолодел на глазах.
2: Ну что не сделаешь ради прекрасных дам.
0: Спасибо, Петр. А я? Спасибо. А я? Как я?
2: Ну ты просто восхитительно.
0: Да, да, ты знаешь, все в один голос говорят, есть. Говорят, у вас что-то этакое. Причем, заметь, никто не знает, что именно.
3: Пани Моника, недавно открылась секрет, как избавляться от любых неприятностей. Говорит она, встаньте к ним спиной, и они окажутся у вас позади.
0: Ну, впрочем, женщина, она и должна быть загадкой, таким кроссвордом по горизонтали и по диагонали. Заметил эту штучку?
2: Да.
0: Что ты думаешь, серебро? Ничего подобного, это олово под платье. Ну, а как выглядит? А туфли? Туфли. Обратил внимание? Занзибар. Последнюю пару вырвала из-под прилавка. Ну, они, правда, разного размера, но это незаметно. Не надо, не надо так вглядываться, а то ты заметишь, что они обе на левую ногу. Иди сюда.
2: Пани Моника, ваш любимый кофе. Причем сегодня совершенно бесплатно.
0: Боже мой, как это мило. А что такое с чашками, а?
2: Что такое?
0: Они что, вы их поменяли, что ли? Они стали меньше как-то, а?
2: Это оптический обман. Просто помещение кабачка стало гораздо больше.
0: Ах, вот оно что.
2: Между прочим, если вы захотите заказать что-либо еще, можете обращаться к любому из присутствующих здесь мужчин. Сегодня мы все к вашим услугам.
0: Спасибо.
2: Пожалуйста.
0: И даже ты, Петр, да?
2: Ну, разумеется.
0: Ах, как это кстати. Петр, у меня к тебе... Ты мне совершенно необходим сегодня.
4: А что, что-нибудь случилось?
0: Да. Я развожусь с Бонифацием.
4: Как? Почему ты с ума
0: сошла? Он терроризирует меня.
4: Каким
0: он меня первый заставляет есть то, что я готовлю. Ну ладно, на сегодня это не самое главное.
4: А что самое главное?
0: На сегодня самое главное это Казик.
4: Какой Казик?
0: Как мой племянник. Потрясающий ребенок. Ну, вылитый вундеркинд. Нет, это вы, ученые, правильно заметили, что дети наследуют гены через поколение. Невооруженным глазом видно, что Казик унаследовал от меня внешность, а от Бонифация это самое серое вещество.
4: Ну, хорошо, что он не перепутал.
0: О, что ты! Мальчик необычайно разносторонний. Ты понимаешь, просто совершенно не знаешь, что от него ожидать. Вот, например, на прошлой неделе у него прорезалась тяга к технике. Домой прикатил вот такое колесо от самосвала. А позавчера принес пожарный бронзбойт и пытался в квартире залить каток.
4: По всему видно, способный ребенок.
0: Ну, о чем ты говоришь? Кстати, Петр, ты не знаешь, где вот этот... Ну, где вот телефон? Ты не знаешь, где выдают патенты на изобретение?
4: А что он изобрел?
0: Клей. Потрясающий клей. Ты знаешь, он вчера приклеил им хрустальную вазу к роялю так... И вот... Так приклеил, что до сих пор ни я, ни Бонифаций оторвать ее не можем. Но мне удалось там выведать рецепт, там что-то очень просто. Там, по-моему, 2 сырых яйца, немножечко майонезу, уксус, соль, перец, да, французской пудры немножко и клубничное варенье.
4: Ну, а пропорции он тебе не сообщил?
0: Нет, нет, нет. Он творит. По вдохновению, так, знаешь, сегодня одно, завтра другое. Мальчик очень разносторонний. Мы ведь отдали его в английскую школу с математическим уклоном. Для родителей, особо одаренных родителей. Но я поняла, Петр, что я совершила грубейшую ошибку.
4: Почему?
0: Рояль.
4: Что
0: мальчика я? Неудержимо влечет к роялю. Рихтер перед ним просто ребенок. Угу. Он сейчас, Казик, одной левой берет 1.5 октавы. А что будет через несколько лет? Да он возьмет целый рояль. А как он рисует, боже мой! Его копия Рембрандта «Возвращение блудного сына» на фоне белой диссертации Бонифа... Это чудо, это чудо. Ты, кстати, ты не знаешь телефон Академии художеств?
4: А зачем?
0: А я хочу им позвонить, а вдруг им нужны молодые Ван Гоги?
4: Ну, успокойся, я уверен, что молодые Ван Гоги им не нужны.
0: Вот так, вот так. Так мы теряем больших художников. Кстати, тогда дай мне телефон этой самой, как она называется, ну, Всемирной Федерации по фигурному катанию.
4: А у него и что, и тут достижение?
0: Да это, ты бы видел, вчера на катке мы все ахнули. Он исполнил такую фигуру, ну, представь себе, руки в сторону, ноги в сторону и 3 поворота на спине. Я так и назвала эту фигуру. Тройной Казимир. Я хочу, чтобы все фигуристы мира исполняли ее под этим названием. Тройной Казимир.
4: Да,
0: и все.
4: Чрезвычайно талантливый этот твой Казик.
0: Петр, я рада. Я была уверена, что он тебе понравится. Значит, завтра я его привожу?
4: Куда?
0: Как куда? К тебе.
4: Как? Что? А почему ко мне?
0: Как? Как? Я тебе разве не сказала? А может, с Бонифацием мы уезжаем за Копаны? Врачи нам рекомендовали переменить обстановку.
4: Ну, а...
0: А как я могу его оставить? Катик учится же в 4 школах. Ты понимаешь, за ним же нужен присмотр.
4: Ну, а его родители?
0: Родители поедут с нами. Имеют они право тоже немножечко отдохнуть.
4: Нет, ну при чем тут я?
0: Ну как, ты единственный друг, на которого я могу положиться. Ты профессор, ты большой знаток, большой мастер по воспитанию молодежи.
4: Я мастер?
0: Да.
4: Да ничего подобного. Если хочешь знать, у меня допотопные методы воспитания.
0: Какие?
4: Ремень.
0: Нет, да неужели ты на это способен?
4: Я способен на все!
0: Боже мой, какой ужас! А на вид ты казался таким интеллигентным человеком.
4: Внешность обманчива.
0: Ну, хорошо. Все, я передумала.
4: Ну, вот и умница, значит, ты его берешь с собой.
0: Нет, я его привожу к тебе и оставляю его на неделю. На месяц, на 2, на 3, на полгода.
4: Да что?
0: Да, Петр. Вдруг случится педагогическое чудо. Вдруг тебе удастся из вундеркинда сделать нормального ребенка.
4: Нет, Петр.
0: И сколько родителей скажут тебе спасибо, я уже не говорю. А нас с Бонифатием, мы будем тебе благодарны до конца своих... Ты обещал, вот при всех, все свидетели, ты обещал, что для меня сделаешь даже невозможное. Но...
3: Друзья, нам пора прощаться, наша встреча подошла к концу. Пан спортсмен,
1: да,
3: не могли бы вы на прощание поделиться своими ближайшими спортивными планами?
1: О, с удовольствием. План у меня замечательный. Вы знаете, я хочу в этом году купить себе новый Фиат.
5: Память, мальчик, что это мне подали?
6: О, это наше новое фирменное блюдо. Гуляш по-финикийски.
5: Да? А теперь я понимаю, почему финикийцы не дожили до наших дней.
1: Марк Валайский, не смогли бы вы мне дать контрамарку на ближайший спектакль?
7: На Ромео и Джульетту?
1: Нет, на меня и на мою жену.
8: Ты знаешь, дорогая, сегодня утром меня посетил Карл и сразу же упал к моим ногам.
9: Зачем же так натирать паркет, дорогая?
10: Пан Вотруба, были ли какие-нибудь звонки во время вашего сегодняшнего дежурства в кабачке?
11: Были. Звонил сам министр торговли.
10: Ну, какая честь. И что же он сказал?
11: Извинялся передо мной.
10: За что?
11: За то, что ошибся номером.
12: Помнишь, я год назад потерял свои карманные часы?
8: Помню, милая, что?
12: Вчера вечером я осматривал карманы своего пиджака, и знаешь, что я там обнаружил?
8: Неужели часы?
12: Нет, дырку, в которую они провалились.
13: Посмотри, дорогой, здесь сказано, что в Африке есть племена, где мужья продают соседям своих жен. Скажи, дорогой, ты бы мог меня продать?
14: Ни в коем случае, только подарить.
4: Ах, женщины, женщины, кто вас поймет? Однажды ради меня одна очаровательная блондинка даже рисковала жизнь.
5: Неужели? А каким же образом?
4: Она заявила, что скорее бросится в Вислу, чем выйдет за меня.
0: Знаешь, Петр, все мужчины решили свести меня сегодня с ума. Мой сосед за стенкой с 6 утра поет одну и ту же фразу. «О, приди ко мне, дорогая Сьюзи». Я просто не знаю, что делать.
4: Но тебя же зовут не Сьюзи.
0: Ну, разумеется.
4: Ну, так и не ходи к нему.
3: Еще раз с праздником вас, дорогие женщины. Желаем вам счастья. А теперь песня. Ты единственный из всех слов, которые я готов повторять всю жизнь. Я думаю, в этом меня поддержит ансамбль «Червоной гитары» и все наши завсегдатаи.

Это правильно, что Мише не дают заданий важных. Он воздвиг бы вам без крыши дом полутораэтажный. Был бы ваш велосипед непременно без колес, вам бы даже есть обед недоваренным пришлось.

тайны дальних стран до сих пор никто б не слышал, если б Кук и Магеллан понадеялись на Мишу. По неведомой причине, неизвестно почему, все дела наполовине бросить хочется ему и с решимостью отважной взяться вдруг за новый труд. Хорошо, что Мише важных дел пока что не дают. Ну, а уж если вам так хочется узнать эту неведомую, загадочную, решительно никому неизвестную причину, заставляющую Мишу, не окончив одно дело, браться за другое, тогда послушайте нашу передачу, которая называется «Всадник без головы».

0: Лялька, ты видишь этого всадника?
1: Вижу.
0: Ты замечаешь, что у него чего-то недостает?
1: Замечаю.
0: А не можешь ли ты мне сказать, чего именно?
1: Головы!
2: Правильно. Всадник без головы.
0: Так вот, Лялька, сейчас мы вернем ему голову. А где она? Где она? А, вот она. Я нашел ее.
1: Верно. Это его голова.
0: Оказывается, она закатилась под кровать.
1: Но как?
0: Да очень просто. Этим всадником я забивал гвозди, когда чинил швабру, которую поломал, пытаясь поднять пианино, которое я хотел...
1: Помню, помню. А как же ты теперь приладишь голову обратно?
0: Ну, очень просто. Приклею. Вот, смотри.
1: Ой! Ой, что ты наделал?
0: Разбил графин.
1: Зачем?
0: Для того, чтобы склеить. Понимаешь? Заодно. Да. Кстати, Лялька, разбей, пожалуйста, вон ту вазу.
1: Ой, нет. Ни за что.
0: А я говорю, разбей.
1: Нет. Ни за что.
0: Ну, тогда я сам разобью. Пусти.
1: Ой,
0: пусти.
1: Нет, постой, постой. Тогда уж лучше я сама. Ты как медведь посуду бьешь, а я тихонечко, осторожненько. Ой, ой, ой, вот так.
0: Правильно.
1: Миша, а чем ты все это склеивать будешь? Гумиарабиком, да? Но ведь всадник металлический, графин стеклянный, а ваза фаянсовая.
0: При чем тут гумиарабик? А вот это, видела?
1: Что это?
0: Универсальный клей.
1: Вот.
0: Две банки собственного изготовления. Только... Тихо. Да. Ага, Лялька, кстати, вот эту чашку я, пожалуй, тоже разобью. Она фарфоровая. Надо клей на фарфоре испробовать.
1: Ой! Ой! Ну, кто же так бьет посуду? Посуду надо бить аккуратненько, осторожненько. Вот так. Ой, вот.
0: А стакан ты, между прочим, совершенно зря кокнула. Стекло у нас уже есть.
1: Правильно. Миша, послушай, а мы действительно все это склеим?
0: Ну, два счета.
1: А как ты научился изготовлять клей?
0: А я теперь все умею. И чинить, и паять, изготовлять крысиные яды, да, колесную мазь, выводить пятна на хлопчатобумажных и шерстяных тканях. И даже солить огурцы.
1: Ой, солить огурцы?
0: Только тихо. Вот в этой книге, которая называется «Спутник начинающего практика». Вот видишь, 1912 год издания. А тут все имеется. Это теперь библиографическая редкость. Я его в чулане нашел. Вот хочешь? Я тебе веснушки выведу.
1: Не-не-не.
0: В два счета.
1: Погоди, погоди. А что такое библиографическая редкость?
0: Ну, библиографическая редкость. Ну, как тебе объяснить? Ну, это такое издание. Ну, книжка. Книжка, которую можно увидеть только на неделе детской книги. Понимаешь?
1: Понимаю, понимаю. Только на неделе.
0: Только на неделе.
1: И больше нигде.
0: Нет. Ну, Лялька, давай я тебе веснушки выведу.
1: Нет,
0: ну, Лялька, ну что тебе стоит?
1: Нет, погоди.
0: Ну, давай, веснушки, я говорю, ну,
1: Миша,
0: давай.
1: Погоди.
0: Ну что?
1: Надо же сначала все это склеить.
0: Ах да, правильно. А я чуть было не позабыл. Твои веснушки от меня никуда не убегут. А папа каждую минуту может прийти с работы. И тогда, знаешь...
1: Миша, а ты уверен, что у нас что-нибудь получится?
0: Ну еще бы. В два счета. В предисловии к этому спутнику начинающего практика написано, что редакция получила десятки благодарностей.
1: Ну?
0: И мы их тоже будем иметь. И не десятки, а сотни. Тысячу благодарностей.
1: Тысячи благодарностей?
0: Да, только...

Я теперь стекло и жесть склеить накрепко сумею. У меня две банки есть замечательного клею. Отовсюду, отовсюду, отовсюду с этих пор будут битую посуду приносить ко мне во двор. Принесут ко мне мечи, умоляем, подлечи. Алюминиевый таз золотайте, просим вас. Эти детские галоши надо срочно починить. Я отвечу, отчего же это можно так и быть. Весь класс теперь, наверное, домой ко мне придет. Учительница первая речь произнесет. Зачем ему я ставила так часто низкий бал и спрашивала правила, которых он не знал? Зачем ему складывать?

0: Что ну?
1: Не склеивается.
0: Вижу, что не склеивается.
1: Удивительно.
0: Ну что ж тут удивительного? Мне всегда не везет. Вот если бы склеивалось, тогда бы это было удивительно.
1: Кто это? Барсик!
2: Бортенька, что тебе под столом понадобилось? Киса, киса, киса.
0: Да. Ерунда это, а не клей. Я так и знал. Лучше бы мы тебе веснушки вывели и дело с концом. Тогда бы и посуду бить не понадобилось.
1: Угу.
0: Да. Лялька, давай изготовим колесную мазь, а? Давай. Вот это настоящее дело. Сотни благодарностей.
1: Барсенька, Барсенька, что ты? Что ты размяукался-то?
0: Ты знаешь, Лялька, я даже рад. Я даже рад, что у нас с клеем ничего не получилось. Ну, правда. Вот папа придет, увидит разбитую посуду и только захочет рассердиться, а мы ему: пожалуйста, не хотите ли колесной мази? Первый сорт. Извольте. Тысячи благодарностей. Вот он и обрадуется, а, Лялька?
1: Зачем ему колесная мазь?
0: Ну как зачем? Колеса смазывать.
1: А где он их возьмет, колеса-то?
0: Достанет где-нибудь. Подумаешь, невидаль, что в городе колес нет. А потом, потом не обязательно свои колеса смазывать. Можно и чужие.
1: Чужие?
0: Ну да, в общем, это уже его дело, где достать колеса. Пусть достает где хочет.
1: Барсик! Миша!
0: Что?
1: Оказывается, Барсик хвостом к ножке стола приклеился.
0: Приклеился? Ура! Ура, ура, ура! Что?
1: Ой, я тоже.
0: Ты тоже?
1: Не могу встать со стула.
0: Приклеилась.
1: Ага.
0: Ура, ура! Я так и знал. Наконец мне повезло. Значит, клей получился. Так, так, так, так, минуточку, минуточку, я вас сейчас отлеплю в два счета. Так, где мой спутник начинающего практика? Ага, вот он, вот он. Так, ура, ура. Миллион благодарностей. Сохраняйте спокойствие.
1: Так, я сохраняю.
0: Так, так, так, так, так, так. Клей универсальный на букву К. Крахмал картофельный, канифоль. Не теряйте мужество. Так, кисель клюквенный, кирпичное производство. Без паники. Корица, каменный уголь. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Ага, вот, клей универсальный. Так, так, так, все ясно, все ясно. Для того, чтобы вы отлепились, вас надо пустить в крутой кипяток или подержать над горячим паром.
1: Над горячим паром?
0: Только чшшш.

Клеить – это не работа. Склеит каждый, был бы клей. Мне отклеивать охота. Это дело потрудней. Изучил я способ сложный, и с сегодняшнего дня для работы всевозможный, неотложный, осторожный будут все искать меня. Ах, скорей спасите сына, к банке меда он прилип. Тут бессильна медицина, только вы помочь могли б. Ах, скорее помогите, будут школьники просить. Марку острова таите, от конверта отклеить. Ах, научная работа просто валится из рук. Вылетайте самолетом, Академия наук. Про отклейку репортажи, передачи и кино. И учительница даже умоляет Горано. Ах, пришлите Мишу в школу.

разводить крыс и даже солить огурцы. Так и быть, только он отлить может, педагога побучить. Я отвечу, отчего же это можно, так и быть.

0: Что ну? Не могу же я в самом деле тебя в крутой кипяток опустить или держать над горячим паром. И потом, где я тебе столько пару найду? Нет, с отклейкой ничего не выйдет. Ерундовый способ. Опять не везет. Так я и знал.
1: А как же я? А как же Барсик?
0: А в чем дело? А чем вам плохо? Что, не можете 5 минут спокойно посидеть? Папа что говорил? Чтобы мы не носились, как угорелые. Вот и сиди. Родителей надо слушаться. Тихо! Собственно говоря, для того, чтобы освободить Барсика, есть 2 способа. Либо отпилить ножку стола, либо отрубить Барсику хвост. В спутнике практика сказано, как рубить хвосты собакам. А про кошек ничего нет. Безобразие. Если уж рубить хвосты, так всем. Какие тут могут быть исключения? Да не ойкай ты. Думать не даешь. Лялька, а может отрубить Барсику хвост собачьим способом, а? Ты будешь моим ассистентом. Сначала мы Барсика побрим, а потом как?
1: Что такое ассистент?
0: Ну, как тебе объяснить? Ну вот, когда я у доски задачу решаю, мне Петька Ершов всегда это ассистирует, понимаешь?
1: Понимаю. Понимаю, я все понимаю. Эх ты, начинающий практик.
0: Что?
1: Да, всадник без головы.
0: Лялька!
1: Ой-ой-ой, я, кажется, отлепилась. Только на платье пятно осталось.
0: Отлепилась?
1: Ага. Сейчас. Барсенька, миленький, сейчас я тебя тоже отлеплю.
0: Лялька, ты не отчаивайся. Мы твое пятно выведем. Я такой способ применю, что ты потом своего платья не узнаешь.
1: Да-да.
0: Достанем серной кислоты,
1: нет,
0: добавим туда...
1: Представляю. Нет уж, лучше я его обыкновенным бензином потру. Сейчас, Барсенька. Сейчас, миленький.
0: Лялька,
1: сейчас.
0: Ничего ты не представляешь. Бензин – это детская забава. Да вообще... Зря мы с тобой пустяками занимались, склейка, отклейка. Надо было с самого начала выводить пятна. Вот это занятие. Представляешь, папа придет с работы, увидит разбитую посуду и только захочет рассердиться, а мы ему под нос. Пятновыводитель.
1: Да,
0: пожалуйста.
1: Да, сейчас. Барсенька, сейчас, кисонька. Сейчас я тебе ножничками шерстку выстригу. Вот. Так. Все готово. Ну вот.
0: Ой, что такое? Ой, что такое?
1: Миша, в чем дело?
0: Теперь, кажется, я прилип к стулу.
1: Ах, теперь ты. Ура, ура, значит, клей действует. 100 благодарностей.
0: Перестань говорить глупости.
1: Может быть, опустить тебя в крутой кипяток? Или подержать над горячим паром?
0: Лялька,
1: 1000 благодарностей.
0: Ой!
1: Не ойкай, думать мешаешь. Собственно, для того, чтобы тебя отлепить, существует 2 способа.
0: Лялька, не глупи.
1: Спокойно, сейчас мы все устроим. Я сейчас тебя отлеплю собачьим способом. Где твой спутник практика? Ага, вот он. Кузнечное дело, керосин, касторка.
0: Лялька!
1: Без паники. Колбаса, крысиные яды. Ага, кровопускание.
0: Ой.
1: Ага, спокойно. Коклюш, капкан, катафалк.
0: Лялька, перестань. Там этого нет.
1: Есть. Кладбище, крематорий, компот.
0: Ой, компот.
1: Так, значит, вот. Клей универсальный. Мне надо...
2: Маша!
0: Что?
2: Оказывается, мы неправильно склеивали.
0: Ну?
2: Неправильно склеивали этого всадника, этот стакан, эту вазу.
0: Почему?
2: Склеенные части надо было связать и в таком виде оставить на сутки.
0: Ну?
2: Да. Почему ты мне раньше об этом не сказал?
0: А откуда я должен был это знать?
2: Как откуда? Здесь же написано.
0: Где?
2: Вот.
0: А я до сюда не дочитал. Я вон только до сюда.
2: Ух ты, до половины. Верхогляд.
0: А что это такое, верхогляд?
2: Как тебе объяснить? Ну, это человек вроде тебя, который прочтет заглавие книжки, а говорит, как же, читал. Я тебя насквозь вижу. Эх ты, всадник без головы.

Этот случай мы расскажем всем знакомым и друзьям. Из Москвы, Орла и даже из Уфы ответят нам. Из Москвы придет пакет, здесь таких, как Миша, нет и не может быть, но все же есть которые похожи. Несут письмо из Нальчика. Есть у нас такие мальчики. Сообщаем вам из Львова. Что-то спутали вы тут. Миши нету никакого. Мишу Вовою зовут. Так ли эдак, но повсюду будет слава велика. И таких, как Миша, будут узнавать издалека. Будет стыдно Мишам Вовам от известности такой. Каждый всадник безголовый сразу станет с головой. Ну вот, друзья, вы узнали неведомую, загадочную, решительно никому неизвестную тайну безголового... Виноват. Виноват. Всадника без головы.

0: Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Сергея Есенина. Чем больше времени отделяет нас от поэта, тем ярче и яснее выступает перед нами его светлый и чистый талант. Постепенно утихли споры, наследие Есенина очистилось от наслоения есенинщины, всенародную любовь завоевали его сердечные и задушевные произведения о родине, любви, природе, о человеческих горестях и радостях. Во всей глубине становится ясна мудрая справедливость горьковских слов о Есенине, сказанных еще в то время, когда начиналась борьба за истинного Есенина, в разгар дискуссии после смерти поэта. Какой русской и какой чистой избу Есениных.
1: Родился Василий Константинович, учился в своей школе в сельской, 4 класса. Получил похвальный лист. Вот.
2: Вы слышите голос матери поэта Татьяны Федоровны. Ее рассказ был записан на пленку еще при ее жизни.
1: И, значит, после учебы отправили мы его в семилетку, который не всякий мог туда попасть. В семилетку в это время было только доступно господским детям, а крестьянским нельзя было. Но так что учился хорошо, он там проучился 3 года в семилетке и писал. Стихи писал уже. Учитает и скажет: мам, послушай, как я написал.
0: От луны свет большой прямо на нашу крышу. Где-то песни соловья вдалеке я слышу. Хорошо и тепло, как зимой у печки, и березы стоят, как большие свечки.
1: А мы понятия не имели, что это за поэзия такое. Ну, написал и кладет, и собирал все в папку, собирал все. Он читал очень много, и жалко мне его было, что он много читал, утомлялся. Я подойду погасить его огонь, чтобы он ляг, уснул. Но он на это не обращал внимания. Он опять зажигал и читал. Да читается до такой степени, рассвинется и не спамши поедет учиться опять. Когда закончил семилетку, приехал домой. Отец его отозвал в Москву к себе. Он поехал, не ослухался к отцу. 16 лет ему было.
0: Неприветливо встретила Москва Есенина. Торгашеские расчеты быстро развеяли юношеские мечты. Есенин поступает в типографию Сытина. Он чувствует себя прескверно и пишет своим друзьям в деревню о том, что у него тяжело на душе. Злая грусть залегла. Гаснет румяное лето со своими огненными зорями, а он так и не видел его за стеной типографии. Но вот Есенин сблизился с революционно настроенными рабочими. Возникают новые настроения. Тот поэт, врагов кто губит, чья родная правда, мать, кто людей как братьев любит и готов за них страдать. Друзья по типографии рассказывают, что когда Есенин написал стихотворение «Выткался на озере», оно и самого его поразило. Он все время был под впечатлением этого стихотворения и читал его вслух бесконечное количество раз. «Выткался на озере алый свет зари, на бору со звонами плачут глухари. Плачет где-то Иволга, схоронясь в дупло, только мне не плачется, на душе светло». Есенин говорил потом, что влияние на его творчество в самом начале имели народные деревенские частушки. И действительно, в ранних стихах поэта отчетливо слышатся народные напевы. Несколько стихотворений Есенина были напечатаны в журналах, но ни известности, ни денег они Есенину не принесли. И вот он решает попытать счастье в столице, Петербурге. Прямо с вокзала Есенин идет к Блоку. Блока он не застает дома и оставляет записку. «Александр Александрович, я хотел бы поговорить с вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а может быть, где и встречали по журналам мою фамилию». Встреча состоялась. Проводив Есенина, Блок записал: «Крестьянин Рязанской губернии, 19 лет, стихи. Свежие, чистые, голосистые». Уже в ранних стихах Есенина раскрылось замечательное качество, свойственное каждому большому таланту. Умение выразить много больше, чем написано. Он описывает собачью боль в стихотворении «Песня собаки». Но мы понимаем, что он выражает боль человеческую, выражает протест против всякого насилия над людьми и над жизнью.
3: «Утром в ржаном закуте, где златятся рогожи в ряд, семерых ощенила сука, рыжих семерых щенят. До вечера она их ласкала, причесывая языком, и струился снежок под талой, под теплым ее животом. А когда вечером куры обсиживают шесток, вышел хозяин хмурый, семерых всех поклал в мешок. По сугробам она бежала, поспевая за ним бежать. И так долго, долго дрожала воды не замерзшая гладь. А когда чуть плелась обратно, слизывая пот с боков, показался ей месяц над хатой одним из ее щенков. В синюю высь звонко глядела она скуля, а месяц скользил тонкой и скрылся за пол в полях. И глухо, как от подачки, когда бросит ей камень в смех, покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег.
2: В итальянском журнале «Меркурио» рассказывается, как партизаны-крестьяне Пьемонта и Ломбардии во время Второй мировой войны пели песнь о собаке. Они не знали, что это стихи Есенина. Они пели песню, и им казалось, что это песня про них, про то, как они ласкали своих детей, и как пришел хмурый хозяин их судьбы, эти фашисты, эта война, которая всех положила в один мешок. В первых критических статьях о Есенине писали о нем как о простодушном рязанском пареньке, а он уже вставал рядом с величайшими поэтами России Блоком и Маяковским. Он писал не только о своей Рязани, но и о бескрайних российских просторах, о бесконечном Владимирском тракте, по которому гонят ссыльных в Сибирь.
0: В том краю, где желтая крапива и сухой плетень приютились к вербам сиротливо избы деревень, там в полях за синей гущей лога, в зелени озер, пролегла песчаная дорога до сибирских гор. Затерялась Русь в мордве и чуде, нипочем ей страх. И идут по той дороге люди, люди в кандалах.
2: Слава Есенина все растет. Его стихи печатают лучшие петроградские журналы, а летом 1916 года в Царском селе Есенина представили императрице. Он читал ей стихи, и она сказала, что они очень красивые, но очень грустные. Есенин ответил, что такова вся Россия. Потонула деревня в ухабинах, читал он только что завершенные стихи. Заслонили избенки леса, только видно на кочках и впадинах, как синеют кругом небеса. Повестили под окнами соцкие ополченцам идти на войну, загрыкали бабы слободские, плач прорезал кругом тишину. По селу до высокой...
0: Автобиографии отмечает, что у него были даже неприятности за то, что он отказывался писать «Ура!» патриотические стихи. И вот этого поэта, ненавидящего империалистическую войну, призывают в армию и одевают в форму пехотного солдата. Но затем его переводят в санитарную роту. Иногда он даже имеет возможность бывать в столице. Однажды в салоне графини Кляйн-Михель Есенин пел частушки, читал стихи. Сиятельные слушатели снисходительно хлопали стихам о коровах и кудлатых щенках. А когда Есенин кончил читать и собрался уходить, к нему подошел дворецкий и подал на подносе 25 рублей серебром. Есенин спросил: «Это за что?» «От ее сиятельства вам на дорожку». «Поблагодарите графиню, а деньги возьмите себе на табак». О, снисходительность дворянства! Ну что ж, так получай, Москва, отчаянное хулиганство. Посмотрим, кто кого возьмет.
2: Подчас мы встречаем в стихах Есенина грубое площадное слово. Не надо торопиться произносить приговор. Надо узнать и понять, когда и почему оно было выкрикнуто. Есенину предложили написать стихи в честь императорского дома. Есенин отказался и был отправлен в штрафной батальон. От солдатчины Есенина спасла революция. Он сам потом говорил, что первый период революции встретил сочувственно, но добавлял, что больше стихийно, чем сознательно. Стихи, которые он написал в это время, отвлеченные и условны, но проникнуты сознанием величия происходящего. Москва 1917 года. Революция Великого Октября победоносно завершает свои дела. Умолкают последний залп орудий с Ходынского поля по Александровскому юнкерскому училищу на Арбатской площади. Повсюду музыка, пение. Народ празднует победу, всеобщее ликование, торжествующая радость, большое веселье.

0: Глубокой осенью 1917 года в мастерской на Пресне я открыл выставку своих работ.
1: Рассказывает скульптор Сергей Тимофеевич Каненков.
0: Первый же день на выставке появился Есенин. Голубые глаза, волосы цвета спелой ржи, стройный, легкая походка и живой вид. Я стою и любуюсь им, и мне кажется, что мы с ним знакомы давно-давно. Скрипач Сибор у статуи Паганини исполняет лучшее произведение гениального итальянца. Растроганный музыкой, Сережа Есенин встает на стул, высоко подняв руку, выразительно жестикулирует. Он читает новые стихи. Все замерли, слушают. «Звени, звени, золотая Русь, волнуйся, неуемный ветер! Блажен, кто радостью отметил твою пастужескую грусть! Звени, звени, золотая Русь!»
1: С тех пор Есенин частый посетитель студии Каненкова. Он читает все новые и новые стихи, скульптор делает с него рисунки, вырубает из дерева его портрет. Получен ответственный заказ. Каненков работает над мемориальной доской в память героев революции. Поэты Есенин, Клычков и Герасимов пишут кантату, которая будет исполнена в момент открытия мемориальной доски.
0: Они с энтузиазмом выслушивали мои пояснения, почему я делаю изображение победы с пальмовой веткой в руке и со знаменем, красным знаменем рабочих и солдатских депутатов.
1: Наконец, все готово. С утра 7 ноября 1918 года Красная площадь начала заполняться делегациями заводов и фабрик красноармейских частей.
0: Печать была укреплена на ленте, на красной ленте, которую должен был разрезать Владимир Ильич, чтобы открылось изображение. Это он сделал, ставши на подставку специальную. И кто-то из товарищей хотел помочь ему. Владимир Ильич тихо сказал: «Осторожней, у меня еще болит плечо». После падения занавеса открылось изображение на доске, было исполнено.

0: соавторов Есенина, поэтесса Надежда Павлович, рассказывает.
1: И вот однажды в наш литературный отдел пришли два поэта. Сергей Есенин и Сергей Клычков. Есенин, молодой, голубоглазый, озорной, в золотых кудрях. А Клычков постарше, постепеннее. Они тогда дружили и часто бывали вместе. Герасимов был одним из крупнейших пролетарских поэтов, а я была буржуазной поэтессой, принявшей революцию. Так тогда говорилось. Но у нас всех скоро нашелся общий язык. Мы стали часто встречаться, мы читали друг другу стихи, спорили о литературе и об искусстве, и даже часто ходили вместе обедать на Арбат, в столовую, где нас кормили пшеном и воблой, и где ложки были на цепочке, дабы посетители их не утащили. Но в этой столовой вечером, к концу дня, можно было спокойно посидеть за стаканом морковного чая, неторопливо куря и решая мировые проблемы. А на меньшем мы тогда не мирились. Мы все сходились на том, что сейчас наступила новая мировая эра, которая совершенно преобразит и государственность, и семью, и культуру, и литературу.
2: Листьями звезды льются в реки на наших полях. Да здравствует революция на земле и на небесах. Нам ли страшны полководцы белого стада горилл? Взвихренный конницы рвется к новому берегу мир. Солдаты, солдаты, солдаты, сверкающий бич под смерчом. Кто хочет свободы и братства, тому умирать нипочем.
0: В 1919 году Есенин примыкает к группе поэтов-имажинистов, представляющих собой одно из многих в те годы маленьких литературных объединений декадентского характера. Есенин часто выступает вместе с этими поэтами, издает совместные сборники, подписывает имажинистские манифесты, но в своих творческих позициях он с самого начала был далек от своих сотоварищей по имажинизму.
2: «Собратьям моим кажется, что искусство существует только как искусство, вне всяких влияний жизни и ее уклада. Но да простят мне мои собратья, если я им скажу, что такой подход к искусству слишком несерьезный. У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, потому у них так и не согласовано все, потому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кремляния».
0: Но все же некоторая близость Есенина к имажинистам наложила определенный отпечаток на его произведения тех лет. Непрост и нелегок был путь, по которому шел Есенин к своим стихам. Постепенно Есенин освобождается от религиозной символики, которой были насыщены многие вещи его до октябрьского творчества.
2: Герой стихов Есенина этого периода мучается и страдает, рвется из гнили, жалеет глупо растраченные силы. Он проклинает то, что исковеркало его жизнь. Стихотворение «Исповедь хулигана», о котором много тогда говорили, это действительно исповедь, но не хулигана, а человека измученной души, который рвется к свету и нежности, и, не находя их в окружающих, мучается, бьется и зовет на помощь воспоминания детства. Вслушайтесь в то, как читает эти стихи Есенин. Сколько в этом голосе нежности к родным полям и людям, близким поэту, и какой вызов и дерзость по отношению к тем, кто ему ненавистен.
3: А нарочно иду нечесанный, головой, как керосиновая лампа на плечах, ваших душ известную осень, не нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменьки брани.

0: Сейчас меня как раз рыгающих разы. Я бы как крепче жмул тогда руками моих волос качнувшийся пути. Так хорошо тогда мне вспоминать заросший пруд и шлипы звона льти, что где у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я, как поле и как ночь, как дождик, что весной рыхляет меня. Они бы пилами пришли вас околоть, на каждый крик ваш брошенный меня.
1: Есенин целиком погрузился в работу над своим знаменитым Пугачевым, пьесы в стихах, и постепенно стал отходить от тех, с кем был связан еще так недавно. Когда поэма вышла в свет, критика отмечала, что есть в Пугачеве нечто еще не бывшее в стихах Есенина, что в ней есть широта дыхания, начало высокого эпоса. Да и сам Есенин считал Пугачева действительно революционной вещью. Но не нужно искать в ней отражение действительных событий пугачевского движения. Это прежде всего романтическая сказка. Ее герой разговаривает торжественно и необычно. Вот уральский каторжник Хлопуша просит, чтобы его провели к Пугачеву. Читает Есенин.
0: Бешеная, кровавая муть, что ты, жесть или стрелянье калекам? Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека, я три дня и три ночи искал ваш мед. Тучи севера сыпались каменной грудой. Слава ему, он даже не Петр, чернь его любит, за буйство и удаль.
2: Есенина все больше тяготит окружающая обстановка, навязчивые друзья и мажинисты. В одном из писем поэта в 22-м году мы встречаем горькое признание. Живу я как-то без приюта и пристанища, потому что домой стали ходить и беспокоить разные бездельники. Я не знаю даже, как и отделаться от такого головотяпства. А прожигать себя стало совестно и жалко. Очень хочется куда-нибудь уехать. И Есенин отправляется в дальнее заграничное путешествие, которое продолжалось больше года. Уезжает Есенин вместе с Исидорой Дункан, прославленной танцовщицей, которая стала женой поэта. Директор школы-студии Дункан Илья Ильич Шнейдер рассказывает.
3: Путешествовали они долго. Побывали в Германии, Бельгии, Франции, Италии, Северной Америке и в Канаде. С большими трудностями они проехали в Париж, предупреждаемые о недопустимости никаких политических выступлений и находясь под надзором полиции. Они много путешествовали, посещали музеи. Есенин продолжал все же работать. Вот этому спокойствию и какому-то проникновенному состоянию поэта, мне кажется, очень способствовало посещение ими в Германии, в Тюрингии, города Веймара, города Гёте и Шиллера. Я Исидора рассказывал, что Есенин в Веймаре разговаривал шепотом, с благоговением смотрел на сохранившиеся эти старые мощные деревья, грабы, свидетели жизни великих поэтов. А в комнате Гёте он долго-долго стоял у его письменного стола, где лежит недописанная Гёте страничка. И вот они на гигантском стимере Париж отплыли в октябре из Гавра в Нью-Йорк. первый сюрприз их ждал прямо в Нью-Йоркском порту. Иммиграционный инспектор объявил, что они не могут сойти на берег. И Сен писал в известиях о том, что с него взяли подписку не петь «Интернационал», как это он сделал в Берлине. В Бостоне есть огромный павильон на 10 тысяч зрителей. Дон Карло перед началом вышла в красном плаще и сказала: «Я красная, красная». Тогда вверх стал кричать: «Интернационал». Дункан его исполнял. Распахнулись двери этого огромного павильона, и в портер въехала конная полиция. 12 раз Айседору в Нью-Йорке после спектакля, после исполнения «Интернационала» увозила зеленая полицейская карета. В результате Айседору лишили американского гражданства, и ей и Есенину было предложено покинуть пределы Соединенных Штатов.
1: В Нью-Йорке Есенин чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Мне нравится цивилизация. Но я очень не люблю Америку, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества. Если сегодня держит курс на Америку, то я готов предпочесть тогда наше серое небо и наш пейзаж. Изба немного вросла в землю. Прясло. Из прясла торчит огромная жердь. Вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошаденка. Это не то, что небоскребы, но зато это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина. Мечтая о могучем даре того, кто русской стал судьбой, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с собой. Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший, как туман, о, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган. Но эти милые забавы не затемнили образ твой, и в бронзе выкованной славы трясешь ты гордой головой. А я стою, как предпричастен, и говорю в ответ тебе: я умер бы сейчас от счастья, сподобленный такой судьбе. Но обреченный на гонение, еще я долго буду петь, чтоб и мое степное пение сумело бронзой прозвенеть. Есенин мечтал, что когда-нибудь о нем скажут, как о Пушкине: национальный поэт. Он отмечал, что и в смысле формального развития его все больше тянет к пушкинской простоте. В это время Есенин сближается с такими революционными писателями, как Всеволод Иванов, Леонов, Сейфуллин и Михаил Кольцов. Светлеет его талант. Он пишет такие прекрасные нежные стихи, как «Ты такая простая, как все, дорогая, сядем рядом, я помню, любимая, помню», стихи, в которых бесконечно привлекает светлое чувство любви, ее человеческое тепло.
2: Потом это стихотворение стало одним из любимейших качаловских стихов. Замечательно читал его и Владимир Яхонтов.
4: «Дай, Джим, на счастье лапу мне, такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую, бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Пожалуйста, голубчик, не лежись. Пойми со мной хоть самое простое. Ведь ты не знаешь, что такое жить. Не знаешь ты, что жить на свете стоит. Хозяин твой и мил, и знаменит, и у него гостей бывает в доме много, и каждый, улыбаясь, норовит тебя по шерсти бархатной потрогать. Ты по собачьи дьявольски красив, с такою милую, доверчивой, приятной, и никого ни капли не спросив, как пьяный друг ты лезешь целоваться. Мой милый Джим, среди твоих гостей так много всяких и не всяких было. Но та, что всех безмолвней и грустней, сюда случайно вдруг не приходила, она придет, даю тебе поруку, и без меня в ее уставец взгляд, ты за меня лизни ей нежно руку, за все, в чем был и не был виноват.
2: В 1924 году Есенин едет в Баку и пишет оттуда друзьям, что он чувствует себя просветленным. Не надо ему этой глупой, шумливой славы, не надо построченного успеха. Он понял, что такое поэзия. Вот что рассказывает бывший в то время главным редактором газеты «Бакинский рабочий» Петр Иванович Чагин.
5: Одним из самых примечательных дней в бакинский период жизни Сергея Есенина была дата 1 мая 1925 года. 1 мая того года мы решили провести необычно. Вместо общегородской демонстрации организовали митинги в промысловых и заводских районах, посвященные закладке новых рабочих поселков, а затем рабочие народные гуляния. Взяли с собой в машину, где были секретари ЦК Азербайджана Сергея Есенина. Он не был к тому времени новичком в среде бакинских нефтяников. Он уже с полгода как жил в Баку. Часто выезжал на нефтепромыслы, в стеки в которых, говоря его словами, мы его посвящали. Много беседовал с рабочими, знавшими и любившими его. Есенина на Майорке встретили как старого знакомого. Помню, с каким вдохновением Сергей Есенин читал свою знаменитую балладу о 26 у памятника бакинским комиссарам. Какой бурной овацией наградили его бакинские рабочие. Вместе с партийными руководителями ходил он по лужайкам, где прямо на земле на молодой весенней траве расположились рабочие со своими семьями, читал стихи, пел частушки. После этого поехали на дачу в Мардакьянах под Баку, где Есенин в присутствии Сергея Мироновича Кирова неповторимо душевно читал стихотворение из цикла «Персидские мотивы». Киров. Человек огромного эстетического вкуса, в революционном прошлом блестящий литератор и незаурядный литературный критик, обратился ко мне после есенинского чтения с укоризной. «Почему ты до сих пор не создал Есенину иллюзию Персии в Баку? Смотри, как написал, как будто был в Персии. Но ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так создай. Чего не хватит, да вообразит. Он же поэт. Да какой!» Огромное впечатление произвела на Есенина встреча с Сергеем Мироновичем Кировым. Есенин без конца выведал у меня все подробности боевой работы Кирова в 11-й армии в Астрахани. Признавался мне, что лелеет и нежит мечту написать эпическую вещь о гражданской войне, и чтобы обязательно во главе всего этого эпоса, который должен перекрыть и песнь о великом походе, и Анну Снегину, и все написанное им, был Ленин. «Я в долгу перед образом Ленина», — говорю Есенин.
2: И Есенин сумел сказать об Ильиче свое лирическое слово. Дважды обращается он к великому образу. В 1924 году в неоконченной поэме «Гуляй, поле» и в следующем году в стихотворении «Капитан земли».
1: Суровый гений,
6: Он меня влечет не по своей фигуре. Он не садился на коня и не летел навстречу буре. С плеча голов он не рубил, не обращал в побег пехоту. Одно в убийстве он любил — перепелиную охоту. Для нас условен стал герой. Мы любим тех, что в черных масках, а он сопливый детворой зимой катался на салазках. Застенчивый, простой и милый, он вроде сфинкса предо мной. Я не пойму, какой силой сумел потрясть он шар земной.
2: В этих стихах сквозит неподдельная любовь сына народа к тому, кто привел его родину к освобождению. Живя в Баку, Есенин иногда выезжает в Тбилиси, Батуми. Там, на юге, возникает у него замысел нового цикла лирических стихов. «Персидские мотивы», — сообщает Есенин в письмах друзьям, — «это целая книга в 20 стихотворений». Так много и легко пишется в жизни очень редко. Это просто потому, что я один и сосредоточен в себе.
7: Руки милой, пара лебедей, в золоте волос моих ныряют. Все на этом свете из людей песнь любви поют и повторяют. Пел я когда-то далеко, и теперь пою про то же снова, потому и дышит глубоко нежностью пропитанное слово.
2: В персидских мотивах горят и переливаются яркие краски юга, и вместе с тем это дума о своей далекой северной стороне. Есенин возвращается в родное Константиново.
8: Приехал домой, читал стихи мне, что он был знаменитым поэтом, и всем людям читал. Но он стал читать Москву Кабацкую, мне не понравилось это, не нужно это. Прожил он 1,5 месяца, как было хорошо, весело. Стариков соберет угостить, все было хорошо. Какую-нибудь старуху где-нибудь поймает, приведет, посадит, угостит ее, послушает. За прошлое время ему было интересно. Ну, тогда еще убирали луга, с отцом ходили косить на луга. И так у него все лето проходило.
1: Я иду долиной, на затылке кепи, в лайковой перчатке смуглая рука. Далеко сияют розовые степи, широко синеет тихая река. Я беспечный парень, ничего не надо, только б слушать песни, сердцем подпевать, только бы струилась легкая прохлада, только б не сгибалась молодая стать. Выйду за дорогу, выйду под откосы. Сколько там нарядных мужиков и баб, что-то шепчут грабли, что-то свищут косы. Эй, поэт, послушай, слаб ты или не слаб? На земле милее, полно плавать в небо. Как ты любишь долы, так бы труд любил. Ты ли деревенский? Ты ль крестьянским не был? Размахнись косою, покажи свой пыл. Ах, перо не грабли, ах, коса не ручка, но косой выводят строчки хоть куда. Под весенним солнцем, под весенней тучкой их читают люди всякие года. К черту я снимаю свой костюм английский. Что же, дайте косу, я вам покажу. Я ли вам не свойской, я ли вам не близкой, памятью деревни я ль не дорожу. Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки, хорошо косою в утренний туман выводить подолом травяные строчки, чтобы их читали лошадь и баран. В этих строчках песня, в этих строчках слово, потому и рад я в думах ни о ком, что читать их может каждая корова, отдавая плату теплым молоком. Удивительно проникновенно описывает Есенин родную природу. «Всякая тварь меня понимает», — шутит он с друзьями, — «я им свой человек». Ехали мы от Тихорецкой до Пятигорска, вдруг слышим крики. Выглядываем в окно, и что же? Видим за паровозом, что есть силы, скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Этот дорожный эпизод был потом рассказан поэтом в стихах о красногривом жеребенке, в стихах, которые так понравились Владимиру Маяковскому. «Видели ли вы, как бежит по степям в туманах озерных кроес, железной ноздрёй хрипя на лапах чугунных поезд? А за ним по большой траве, как на праздник отчаянных гонок, тонкие ноги закидывая к голове, скачет красногривый жеребенок. Милый, милый, смешной дуралей, но куда он гонится? Неужели он не знает, что живых коней победила стальная конница?»
2: Самозабвенно любил Есенин русские народные песни. За ними он проводил целые вечера, а иногда и дни. Он заставлял петь всех приходивших к нему. Песни можно было его удержать дома, когда он простуженный собирался в дождь и слякоть выходить на улицу. Песни можно было прогнать его плохое настроение. Большой радостью было для него подбить мать на песни. И сестренку свою, приехавшую из деревни, лицом и голосом похожую на мать, он просил.
9: «Ты запой мне ту песню, что прежде напевала нам старая мать, не жалея о сгибшей надежде, я сумею тебе подпевать. Я ведь знаю, и мне знакомо, потому и волнуй, и тревожь, будто я из родимого дома слышу в голосе нежную дрожь. Ты мне пой, ну а я с такой, вот такой же песней, как ты, лишь немного глаза прикрою, вижу вновь дорогие черты. Ты мне пой, ведь моя отрада, что вовек я видал не один, и калитку осеннего сада, и опавшие листья с рябин. Я навек за туманы и росы полюбил у берез и стан, и ее золотистые косы, и холщовый ее сарафан, потому так и сердцу не жестко. Мне за песнею и за вином показалась ты той березкой, что стоит под родимым окном. Ты мне пой, ну а я припомню, и не буду забывчивых мур. Так приятно и так легко мне видеть мать и тоскующих кур.
1: Последним крупным произведением Есенина была поэма «Анна Снегина». В ней Есенин рисует народ, разбуженный революцией, и те великие перемены, которые она внесла в историю страны. Основа сюжета поэмы – революционные события 17-го года в деревне и рассказ о первой неразделенной любви, о прекрасной русской природе. Эпос и лирика слились в этой поэме в неразрывное целое. Прекрасна родная земля, ее вечно обновляющая природа. Прекрасна юношеская целомудренная любовь. Прекрасен человек, борющийся за счастье людей, за свободную жизнь, утверждает Есенин поэмой Анны Снегина. Я думаю, как прекрасна земля, и на ней человек. «Моя лирика, — говорил Есенин, — жива одной большой любовью к родине. Чувство родины — основное в моем творчестве».

0: Но даже и тогда, когда на всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть Земли с названием
1: Вы слушали передачу, посвященную 70-летию Сергея Есенина.

0: Шел четвертый месяц войны. Симферополь жил полувоенной, полумирной жизнью конца 1941 года. Под окнами штаба из запыленных эмок, обтирая платками черные от пыли лица, вылезали обвешанные оружием командиры, только что приехавшие из Перекопа и Чангара. Стояла сухая осенняя крымская жара. Корреспондент «Красной звезды», интендант второго ранга Лопатин, только вчера вечером вернулся из 20-дневного плавания на подводной лодке и, до утра просидев за машинкой, по телефону кружным путем через Керчь и Ростов продиктовал статью редакционной стенографистки. Утром по телефону Лопатин не застал редактора и теперь колебался, лететь ли в Москву или в связи с новой обстановкой оставаться в Крыму. Желание решить свое ближайшее будущее привело Лопатина к члену военного совета армии, дивизионному комиссару Пантелееву. Лопатину самому не привелось встречаться с ним на финской войне, но от своих товарищей он слышал много рассказов о Пантелееве как о человеке замечательной храбрости. Узнав, что Лопатин хочет созвониться с редактором, Пантелеев снял трубку ВЧ и приказал, чтобы его соединили с Москвой.
1: Сейчас дадут. Так вот, положение у нас в Крыму такое. Войска стоят на позициях, оборона готова, немцы подошли в притирку, но когда начнут, трудно сказать. Вот и Москва. Здравствуй. Пантелеев говорит. Тут у меня твой корреспондент сидит, Лопатин. Не знает, лететь ему в Москву или оставаться. А ты оставь его у меня насовсем. Чего ему ездить взад-вперед? Почему жирно? Ничего не жирно. У тебя их много, а мы начинающие, только еще воевать начинаем. Лопатин, возьмите трубку.
0: Здравствуйте. Да-да. Хорошо. Да. Понятно. Да. До свидания.
1: Значит, остаетесь. А вы не больны? У вас бледное лицо.
0: Нет, не болен. Это от долгого подводного плавания.
1: А жилье у вас есть?
0: Есть койка в гостинице.
1: Будьте здесь завтра в 6 утра. Поедем на Перекоп. До завтра.
0: До свидания. Лопатин и политрук ехали сзади. Пантелеев снял фуражку, и через минуту его бритая голова стала склоняться то вправо, то влево. Он спал. Через 2 часа, когда машина подъехала к развилке дорог, он проснулся, пошарил рукой и, надев скатившуюся на пол машины фуражку, сказал шоферу, чтобы тот сворачивал направо к Чангару. Лопатин не собирался ничего спрашивать. Но Пантелеев сам повернулся к нему, чтобы объяснить, почему они едут на Чангар, а не к Перекопу, как собирались вчера. Оказывается, на Перекопе по-прежнему была тишина. А на Чангаре немцы вчера днем неожиданно вышли к станции Салькова, лежавшей перед нашим передним краем, и заняли ее. М-ка подъехала к штабу дивизии. Узнав, что в 9:30 сюда прибудет командующий, а в 10:15 повторится атака, Пантелеев решил ехать на Арабатскую стрелку, куда, по слухам, ночью просочились немцы. К переправе на Арабатскую стрелку подъехали только в 11 часу. Увидев выходящего из машины дивизионного комиссара, толстый немолодой полковник, распоряжавшийся переправой, подобрал живот, сделал несколько шагов навстречу.
2: Командир полка Бабуров.
3: Чем сейчас заняты?
2: Отправляю две роты на Арабатскую стрелку и сам переправляюсь туда.
3: Верно ли, что не то вечером, не то ночью на вашу Арабатскую стрелку немцы пролезли?
2: Нет, там все укреплено, эти сведения неверны.
3: А зачем же вы переправляете туда еще две роты и сами едете?
2: Я еду, потому чтобы там все было обеспечено.
3: Вот как? Дайте немедленно моторку, поедем на тот берег с этой ротой. Вы, товарищ полковник, едете с нами. Посмотрим, какой там у вас порядок.
2: Есть.

0: На карте, отделяя Сиваш от Азовского моря, окаймленная с двух сторон голубовато-синей водой, лежала узкая и бесконечно длинная полоска земли. Южный конец ее за обрезом карты уходил к Керченскому полуострову. На севере синяя ниточка пролива отделяла ее от занятого немцами Геническа. Геническ стоял на горе, и месяц назад Лопатин сам смотрел сверху на Арабатскую стрелку, на берегу которой он сейчас стоял. Его передернуло при мысли о немцах, которые смотрят на Арабатскую стрелку из Геническа. Ему захотелось потянуться и выдохнуть из себя что-то холодное, неприятное, проползшее внутри живота. Это был один из тех приступов страха, который Лопатин знал за собой, и, как всегда, ему показалось, что другие могут заметить это. В штабе батальона они узнали, что вчера вечером в передовой роте, лежавшей в окопах на берегу под самым Геническом, началась непонятная стрельба. Командир батальона, ушедший в эту роту, не вернулся. Связь прервана. И вообще говорили, что со всей первой ротой случилось что-то неладное.
1: Ты что, с ума сошла? Задави!
2: Ой, товарищ командир, через вас мотор заглох. Хотела задавить, да пожалела.
1: Ну, давай, помогу.
2: Ничего, сама справлюсь. Фух, вот и готово.
3: Это что, с тобой поедем?
2: Со мной, товарищ начальник, садитесь.
3: Что, у вас бойцов, что ли, нет?
2: А я боец.
3: Какой же ты боец?
2: Обыкновенный. Вместо машины мобилизовали. 2 дня служу. Вот только обмундирование не дают. Вы бы уж сказали, товарищ начальник.
3: Ладно, разберемся. А стрелять из винтовки ты умеешь?
2: А я все умею.
4: Товарищ полковник, будьте любезны, доложите мне, что у вас здесь происходило? И почему вы никому не донесли до сих пор о том, что у вас тут происходит? Вы здесь были?
5: Когда вы застали меня на берегу, товарищ дивизионный комиссар, я как раз собирался туда, в роту. А не сообщил раньше, потому что думал ликвидировать все сам, своими силами.
4: Что ликвидировать? Ну! Что ликвидировать? Вы же там не были. Вы же не знаете, есть там немцы или нет. Живы у вас там люди или не живы? Ничего вы не знаете. Ладно, мы с вами потом поговорим. А сейчас поедете со мной.
5: Есть?
2: Можно ехать, товарищ начальник?
3: Езжай.

0: Машина спустилась с генической горки, поехала вдоль насыпи узкоколейки и затормозила. Пантелеев проворно взобрался на насыпь и, прикрывшись от солнца рукой, стал смотреть то вправо, то влево. Впереди остановившейся машины по обеим сторонам насыпи, растянувшись примерно на километр по фронту, наступала наша стрелковая рота. Командиры шли в боевых порядках, люди по команде то залегали, то снова вставали, перебежками катя за собой пулеметы. Но над арабатской стрелкой стояла абсолютная тишина. До конца косы оставалось 5 километров. Впереди за километр теперь уже ясно видные стояли на позициях наши орудия, а за ними виднелись ряды проволочных заграждений, верхушки надолбов и насыпь противотанкового рва. Подбежавший молодой лейтенант на вопрос Пантелеева ответил, что ему было приказано развернуть роту в боевом порядке и наступать. А где немцы? За 5 километров или за километр? Ему не сказали.
1: Эх, Бабуров, Бабуров.
2: Где командир полка? Где Бабуров?
0: Должно быть, он остался там, у штаба полка.
2: Остался? Ну, черт с ним. Обойдемся без него. Товарищ младший лейтенант, большую часть роты с пулеметами посадите на грузовики. Машины поведете по дороге вплоть до последних строений посадок, какие увидите. Там оставите их и уже по открытому месту поведете людей рассредоточенно. А тех, кто не влезает в грузовики, построить и поручить одному из ваших комвзводов вести ускоренным маршем вдоль насыпи тоже до последних посадок. Действуйте.
1: Впереди, очевидно, бой. А там к вечеру будет видно, кто чего стоит.
0: Вот оно то место, где нынешней ночью были немцы.

0: Издали, с артиллерийских позиций, дома казались целыми. Только у одного была странно повернута крыша. Здесь, вблизи, все выглядело разгромленным. В стенах были проломы, окна и двери вылетели, штукатурка была разодрана осколками. У дороги в канаве валялись три вдребезги разбитых немецких мотоцикла с коляской. Еще через минуту все четыре машины остановились у последнего домика с купой деревьев. Дальше, до самого Геническа, было открытое место.
1: Грузовики отправить обратно.
2: Ну что вы нас гоните, товарищ начальник? Что же вы пешком пойдете? Да я вас под самый Геническ разом подвезу. Дорога известная.
1: Дорога-то известная. Как зовут-то тебя, шоферка?
2: Паша.
1: А фамилия?
2: Горобец.
1: Так вот, слушай меня, Паша Горобец. Поезжай-ка ты отсюда подальше, и чтобы я тебя больше не видел поблизости. Понятно тебе, дочка?
2: Понятно.
0: Около окопов лежали мертвые наши. Судя по количеству разбросанных винтовок, подсумков и противогазов, в окопах размещалось человек 30, но трупов было меньше. А остальных, наверное, увели в плен. Лопатина охватила уже несколько раз испытанное им на войне чувство страха, загадочности и непоправимости, которое рождается у человека, попавшего туда, где все мертвы и нет никого, кто бы мог рассказать, что здесь произошло несколько часов.

ничего. Когда-нибудь за всех сочтемся. За всех и каждого.

0: Вы что, Лопатин, с одним наганом воевать думаете? Возьмите винтовку вон там на песке. Скоро в атаку пойдем. Человек-то вы обстрелянный или еще нет? Позабыл вас спросить.
1: Можно считать обстрелянной, но в атаке ходить не ходил.
0: Ясно.

0: Минометный залп так внезапно нарушил странно затянувшуюся тишину, что Лопатин со всего маху бросился на землю. В воздухе жужжали осколки, чадила зажженная трава, и люди рядом все чаще ложились, задерживались, двигались ползком. Пантелеев, который в первый раз так же, как и все, бросился от неожиданности на землю, теперь шел безостановочно вперед, не пригибаясь при перелетах. Шел так спокойно, словно это было единственное, что возможно сейчас делать. От времени до времени он нагибался, толкал то одного, то другого бойца в плечо и говорил так, точно тот заспался. «Эй, братчик! Эй, землячок!» И толкал еще раз сильнее. Какая-то сила поднимала человека и ставила рядом с Пантелеевым. И как только он, встав, видел, что кто-то рядом еще продолжает лежать, он сам молча или с руганью начинал поднимать соседа. Это чувство испытал и Лопатин. После трех или четырех близко разорвавшихся мин, уже не в силах заставить себя подняться, он увидел стоявшие рядом на земле сапоги Пантелеева.
1: «Давай, давай, давай, вставай, корреспондент! Майор, все же! Окопы теперь совсем близко!» Минометный огонь прекратился, мин больше не будет. Минометчики боятся ударить по своим. А в окопах сидят немцы, которые сейчас, сию секунду, или не выдержат и побегут, или откроют огонь.

Пантелеев сорвал винтовку с плеча и, привычно бросив ее на руку и оглядываясь, побежал вперед. Бойцы гнались за фашистами, стреляя на ходу. Пантелеев примостился удобнее, сдвинул локтем осыпавшуюся землю и, каждый раз тщательно прицеливаясь, выпустил по немцам обойму.

0: Теперь все отдыхали от пережитой опасности. Большой, но оставшийся позади риск, маленькая, но все-таки победа. Разговор с солдатами в только что отбитом окопе, такие минуты, как это, были самыми счастливыми в фронтовой жизни Пантелеева. После сегодняшней удачной атаки он верил, что роту можно оставить здесь. Теперь она не побежит и будет драться.
1: Если бы полчаса назад во время атаки я оказался не здесь, в роте, а там, где оставался Бабуров, то пошел бы под трибунал вместе с командиром полка. А этого прохвоста я еще сегодня с чистой душой отдам под трибунал, будьте покойны. А люди у вас здесь, в этих окопах, на острие ножа, и им брехать нельзя. Я им сказал от имени комиссара полка, что он обещает порядок, поддержку, выручку. Ну вот, пить хочется. Товарищ корреспондент, возьмите, выпейте воды, небось тоже горло пересохло. Да и пойдем, не зимовать же тут. Я рота еще в гражданскую накомандовался. На сегодня с меня хватит. Тем более у меня еще и другие дела есть.
0: В Севаше мелко рябило и плескала с борт лодки вода. Сразу свалившаяся осенняя ночь с каждой минутой становилась все чернее и чернее. Лопатин сидел на краю покачивающейся лодки и думал, неужели всего 15 часов назад он подошел к зданию штаба в Симферополе и увидел Велихова с чемоданчиком в руках и шофера, прикручивающего бак с бензином. Он вспоминал одно за другим все события дня, и перед ним возникал все тот же еще утром родившийся вопрос. Неужели, спрашивал он себя, неужели немцы все-таки ворвутся в Крым? И хотя в сегодняшнем дне было не только много плохого, но и много хорошего, говорившего, нет, не ворвутся, не может этого быть, предчувствие несчастья сдавливало сердце Лопатина. Шофер, дожидавшийся Пантелеева на том берегу лимана, был рад их возвращению, как бывают рады все шоферы, чьи фронтовые пассажиры уходят вперед в неизвестность. Он запротестовал, когда Пантелеев приказал снять предохранительные сетки с фар, но Пантелеев ответил, что ему через 2 часа надо быть на военном совете, а с сетками ни черта не видно, угробимся. Шофер, сердито шевеля губами, ругаясь про себя, снял предохранительные сетки, и машина помчалась к Симферополю.
1: О чем думаете, Лопатин?
0: Да так, ни о чем.
1: Неужели так-таки ни о чем не думаете? А я вот думаю, что чистой коммунистической души у нас еще некоторым людям не хватает. Этого, которого мы завтра под суд отдадим, думаете, мне не жалко? Жалко. Потому что если бы у него загодя 2 дня над душой просидеть, он бы по-другому оборону подготовил. А этих бедных, ночью побитых, поколотых в страхе и ужасе, их знаете, как жалко. 21-го года рождения рота. В голодный год их матери высохшей грудью кормили. Для того ли, чтобы первый фашист пришел и всех, как кур. О том ли мечтали? Слабо воевали и под Салькова, и сегодня. Что ж это дело, что ли, чтобы дивизионные комиссары роты в атаке водили? Еще бы я роту в атаку не сводил. Этого не доставало. 4-й месяц войны пошел. Нам, фрица, приказано перед Крымом остановить не пальцем на карте, а пулей в лоб. На Западном же остановили и держат. А мы что тут? Где наша совесть? Как так? Почему?
2: Фары туши! Вылезайте из машины. Переждем.
0: Лопатин не услыхал четвертого взрыва. Ему вдруг туго набили голову ватой и, казалось, продолжают силой заталкивать ее туда. Он несколько минут ошеломленно пролежал, ожидая, что будет дальше. Но дальше ничего не было. Ни новых взрывов, ни гудения самолетов, ни голосов. И вдруг среди этой тишины он услышал плач. Рядом, совсем близко от него, плакал человек. Плакал, всхлипывая и произнося какие-то слова, которые Лопатин не сразу понял. Он поднялся из кювета, сделал два шага и при слабом свете оставшегося непотушенным красного заднего стоп-фонарика увидел что-то темное без головы и одного плеча и нагнувшегося над этим темным и страшным на взрыв плакавшего Велихова.

Мы живем в старом, желтом, словно осенний лист, особняке. Он стоит на скрещении двух тихих переулков в самом центре Москвы. Совсем рядом звенят трамваями Тверская и Малая Дмитровка, а здесь, в Воротниковском переулке, тишина. Дремлют за деревянными заборами в пыльной зелени палисадников розовые и желтые дворянские особняки, молча высится из-за белой стены церковь старого Пимена. Впрочем, это бывшая церковь. Теперь там каждую субботу продаются аукционы, невыкупленные в срок вещи. Продают задешево, и потому в нашей единственной комнате вдруг неожиданно появляется роскошный бархатный стул или медная настольная лампа, дворцовый инкрустированный столик, несколько серебряных ложек. Вещи, пришедшие из какой-то неведомой, чужой жизни. Впрочем, к вещам у нас в семье полное равнодушие. 3 дня.

«Детский сад. Золотая рыбка». Слово «бывший» я слышу на каждом шагу. Хлеб берут у бывшего Филиппова, мясо покупали у бывшего Елисеева, за калошами ездили к бывшему Мюру и Мерилизу, лечиться ходят в бывшую Екатерининскую больницу. Бывшие говорят и о людях. О профессоре Иванове, что живет в нашем доме, говорят, что он бывший придворный врач. О шофере Торопове, что он бывший батрак. А про мою бабушку просто, что она из бывших. Бывший, бывшая, было. Когда все это было? Я часто спрашиваю об этом бабушку, и получается, что было это совсем недавно, каких-нибудь 10-12 лет назад. Но это так не похоже на все, что окружает меня. Шли первые незабываемые годы советской власти. Свежий и вольный ветер ходил по стране, не давая застаиваться и залеживаться, ломая старое и утверждая новое. Явственно ощущалось, что в этой стране с невиданным доселе государственным устройством еще недавно существовали классы. Люди делились на простых и знатных, на богатых и бедных. И потому для нас, детей 20-х годов, стихи Маяковского о Пете толстом ребенке и о Симе, которой тонкой, звучали не как история или поучительная побаска, так теперь воспринимают их мои дети, а как животрепещущая современность. Алексей Крученых принес мне книжку Маяковского «Что ни страница, то слон, то львица». И снова ощущение чуда. Это лама, лама-дочь и лама-мама. Почему эти простые строчки вдруг все открывали про добрых зверей? У них нежные сердца и грустные, спрашивающие глаза. Алексей Крученых много рассказывал о Маяковском, о манифесте футуристов, о художественных выставках и поэтических вечерах. Все это было интересно, необыкновенно, но это была история. А я знала, что Маяковский живет со мной в одном городе, что мама недавно брала у него интервью, что он ходит по Москве и думает о том, как живется нищему щену и ламе с мамой и больной лошади. Лошадь, деточка. В те годы на улицах Москвы было много извозчиков. Они стояли на углах и перекрестках, поджидая седоков. Мы, дети, таскали из дому хлеб и кормили со своих маленьких ладошек понурых лошадей. Лошади бережно и деликатно брали хлеб мягкими и теплыми губами, взглядывали на нас признательно, по-детски. И так хотелось сказать: «Лошадь, деточка». Мы идем с мамой по Столешникову переулку вниз от Советской площади. Ослепительно сияет апрельское солнце. «Лида, смотри, Маяковский!» — быстро говорит мама и тянет меня за руку. Я поднимаю глаза. Прямо на нас идет большой человек. Он держит в руках палку, на нем не то пелерина, не то пальто в накидку. Маяковский замедляет шаг и снимает шляпу. «Здравствуйте, Вечерка!» — это был мамин псевдоним. «Дочка?» — он глазами указывает на меня и, не дожидаясь ответа, раскланивается. А через несколько дней я прибегаю в школу и на блестящей, выкрашенной масляной, серо-голубой краской стене читаю нетвердые слова, выведенные мелом. «Умер Маяковский. Что делать? Почерк неровный, детский». Отца удивить было трудно. Однако сегодня за завтраком я услышала, как, принимая из бабушкиных рук чашку с кофе, он пробормотал негромко, но с явным недоумением. «Боже мой, что это такое? Откуда?» Бабушка, которая, как полагается тещам, не очень жаловала своего зятя, взглянула на отца сквозь пенсне с высокомерным пренебрежением. «Неужели, Борис, вы так оторваны от действительности, что не знаете, страна вступила на путь индустриализации?» Отец работал в Госплане и, конечно, лучше всех нас знал, на какой путь вступила страна. Но возражать бабушке не стал. Семейный мир дороже, молча допил кофе, взял портфель и, поцеловав меня в лоб, ушел на службу. Удивление отца вызвали новые чашки. Толстые, высокие, с маленькими неустойчивыми донышками, они вели себя на блюдцах, как Ваньки-встаньки. Содержимое расплескивалось и обжигало руки. Но зато на них были нарисованы тракторы, подъемные краны, а вместо

орнамента, шестеренки и гаечные ключи. У меня чашки вызывали патриотический восторг. Детище первой пятилетки. Страна вступила на путь индустриализации, и это чувствовалось во всем, в мелочах быта, в произведениях литературы и искусства. Но больше всего это сказывалось в пейзаже Москвы. Казалось, в городе все стронулось с места. Дома, улицы, скверы и даже памятники. Взлетали на воздух древние церквушки, рушились монастыри и дома, а на их месте возникали строительные площадки, огороженные дощатыми серыми заборами. Вместо круглоголовых колоколен, испокон веков подпиравших московское небо, потянулись в синеву верблюжьи шеи башенных кранов. Улицы напоминали траншеи, прокладывались новые трассы водопроводов и газопроводов. Теперь, едва закончив уроки, мы бежали на строительные площадки, копали землю, помогали разгружать автомашины с песком, кирпичом и цементом. Днепрострой и Магнитка, индустриализация и коллективизация, пятилетки, пятилетки, пятилетки — вот слова нашего отрочества. Мы рисовали их на плакатах и в стенгазетах, укладывали в песни и в стихи. Выполним пятилетку, и все будет по-другому. Но вот, все чаще и чаще, в разговорах взрослых, а значит и в наших, стало звучать слово, зловещий смысл которого нам суждено было понять через много лет. Фашизм. Поджог Рейхстага, Георгий Димитров, Лейпцигский процесс. Для моих детей это прошлое. Это название улиц, памятники и кинофильмы. Это один из билетов на экзамене по истории. А для меня это живая и горячая легенда моего детства. Это наша мечта о Всемирном Союзе Советских Республик. Это пионерские сборы и взметнувшиеся кверху детские ладони, требования свободы болгарским коммунистам. Ротфронт. 16 декабря 1933 года был объявлен приговор. И вот Димитров свободен, он в Советском Союзе. Давно ли, каких-нибудь полтора года назад, меня не принимали в пионеры, и мне казалось, что жизнь кончена. Но вот пришла весна 1934 года, и завтра, накануне майских праздников, мне предстоит надеть красный галстук на шею, кого бы вы думали, самого Георгия Димитрова. Он приедет к нам в школу, и мы будем принимать его в почетные пионеры. В руках у меня новенький галстук и железный зажим, на котором нарисован эмалью пионерский костер. Димитров проходит мимо меня быстрым, легким шагом, большой, решительный, лохматый. Он приветственно сжимает обе руки, пытаясь заставить смолкнуть зал, но ребята хлопают и кричат. Некоторые выбегают на сцену и обнимают Димитрова. Я боюсь, что мне будет не протолкаться к нему, и, нарушая порядок, предписанный директором и вожатым, протискиваюсь вперед. Я тянусь изо всех сил, стараясь заправить галстук под воротник белый с раскинутым воротом рубашки. Руки мои дрожат, и концы галстука не попадают в зажим. Димитров смеется. Я чувствую на щеках и шее прикосновение его сильной горячей ладони. Хор запевает «Взвейтесь кострами синие ночи», и Димитров поет вместе с нами. «Ребята, обещаю бороться за коммунизм, проклятие фашизму! Ротфронт, ротфронт!» Приближался 1937 год, Пушкинский год. 10 февраля исполнялось 100 лет со дня гибели поэта, и во знаменование этой даты в школах, на уроках литературы изучали только Пушкина. Пушкин, Пушкин, Пушкин. Веселое имя Пушкин звенело по всей стране. Со страниц газет, с экранов кинотеатров, с театральных подмостков. Мы посвящали Пушкину стихи, сочинения, мечты. Пушкин снился нам. Мы спрашивали друг у друга, понравилось бы Пушкину наше метро, наши мосты, перекинутые через Москву реку, неоновые фонари на улице Горького. Пушкин, Пушкин, Пушкин. Встретив Новый год, мы отправились на Тверской бульвар. Летел легкий прозрачный снег. Он ложился в складки бронзового плаща, в курчавые пушкинские волосы. Мы читали Пушкину его стихи, без конца читали. Отрывки из «Евгения Онегина» и «19 октября»,
медного всадника, воспоминания в царском селе, Полтаву и царя Салтана. И вдруг в ясной тиши новогодней ночи раздался дрожащий от волнения мальчишеский голос. «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». Это прозвучало как клятва, так в торжественной тишине воины принимают присягу. Счастлив, кто в юности испытал такие мгновения. Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Мы жаждали подвига и безмолвно клялись свершить его. Сверстники мои, дети 20-х годов, люди счастливого и трагического поколения, вы росли, напоенные небывалой чистоты и вольности воздухом. Вы были равноправными строителями советской власти, хотя вы были детьми. Вы гордились своими отцами, совершившими невиданную в мире революцию. Вы были достойными их продолжателями. Сверстники мои, вам не было 20 лет, когда раздались залпы Отечественной войны. Со школьной скамьи ушли вы в окопы, и ваши комсомольские билеты окрасились вашей чистой кровью. Многие ли из вас вернулись с войны? Друзья мои, каждый раз, когда я еду по стране, и передо мной возникают скромные обелиски с красными звездочками, в песчаных ли крымских горах, в бескрайних ли русских равнинах, в ущельях ли Кавказа или дюнах Прибалтики, я знаю, это памятник и моим сверстникам, детям 20-х годов, людям счастливого и трагического поколения. Весна в 1941 году наступала лениво. Солнечные дни выдавались редко, снег сошел только в конце мая и начались дожди. Проснувшись утром 18 июня и увидев на полу и стенах солнечные пятна, я невольно прислушалась. Казалось, чего-то не хватает. Это смолк дождь. Раздался телефонный звонок. Говорил Алексей Крученых. Пользуясь правами старого знакомого, он разговаривал со мной в повелительном тоне. «Купишь 2 бутылки кефира, белые булки и ко мне. Заедем за Мариной Цветаевой, а потом в Кусково». С волнением кинулась я выполнять указания Крученыха. С Мариной Цветаевой мне встречаться до сих пор не приходилось, а я так любила ее стихи. Мы поднимаемся на лифте, куда-то очень-очень высоко. Звонок в дверь, полутемная прихожая коммунальной квартиры, загроможденная сундуками. Идет ремонт, пол проломан, белая пыль покрывает все. Нам открыл дверь высокий, широкоплечий юноша в кожаной куртке на молнии, сын Марины Ивановны Георгий, или, как его дома называли, Мур. В комнате тоже полутемно, большое окно задернуто серой занавеской. Стол завален бумагами и книгами. Чердак, каюта, моих бумаг, божественная смута. Марина Ивановна протянула мне руку. Рукопожатие мягкое и энергичное, и я сразу поняла, что она отнеслась ко мне благожелательно. От счастья я плохо помню, как мы добирались до Курского вокзала и ехали на электричке, и лишь когда сошли на платформу Кусково и по деревянному настилу направились к Шереметьевскому дворцу, я стала разглядывать Марину Цветаеву. Ей было тогда около 50, но, глядя, как она идет, легко и упруго, в это трудно было поверить. Платье из сурового полотна, белые резиновые туфли со шнуровкой, совсем без каблуков. Она шла рядом с сыном, который был значительно выше и крупнее ее, и то брала его за руку, как маленького, то вдруг сама опиралась на его большую руку, словно искала у него поддержки. Я вспоминала ее слова, что она признает право собственности только на детей и бумаги. Мы шли по главной улице села Кусково, и вдруг на углу увидели фотографа. Трехногий коричневый аппарат, сзади на заборе холст, а на нем белый замок, пальмы и березы, белая лестница, розы огромные, как кочаны капусты. Марина Ивановна засмеялась. «Такое увидишь только в России». «А почему бы нам не сфотографироваться?» — сказал вдруг Крученых. В нем заговорила страсть коллекционера. «Когда будет готово?» «Через 2 часа», — ответил фотограф. «Прекрасно, а мы пока осмотрим музей».
Расположенный на берегу огромного пруда, Шереметьевский дворец поражает своей грациозностью. Мы наперебой старались выразить восхищение, и вдруг Марина Ивановна сказала спокойно и немного монотонно: «Хороший дом, хочу жить в нем». Потом мы бродили в парке по тенистым аллеям, мимо мраморных белых статуй. «Какой покой», — сказала Марина Ивановна, — «посидим здесь». Шел разговор, медлительный, неторопливый. «Без прошлого не может быть настоящего», — говорила Марина Ивановна. «История — это поэзия. Я не верю в долговечность фашизма. Уж очень яростно стараются они выжечь из памяти народов прошлое. С какой неистовостью уничтожают они памятники искусства?» «Ничего», — сказала я с легкомыслием, простительным только в 19 лет. «Пережило человечество татарское иго, переживет и фашизм». Марина Ивановна взглянула на меня своими большими сине-зелеными глазами, в них мелькнула добрая насмешка, но слова прозвучали серьезно. «Что вы, девочка, фашизм гораздо страшнее татарского ига. Такой мерзости еще не было в истории человечества. Не дай бог, если война придет в Россию». Она с тревогой взглянула на сына. «Помнишь, Алеша, у Гумилева, как пережить это страшное лето?» Обратилась она к Алексею Крученых. «Войны скоро не будет», — решительно сказала я, и Мур со всей верой юности в торжество добра поддержал меня. Некоторое время мы сидели молча. «Да что об этом говорить, — вдруг сказала Марина Ивановна и гибко поднялась со скамейки. — Пойдемте кататься на лодке». Она сама села на весла, гребла широко и сильно, весла опускались с ровным всплеском. Я сидела напротив и смотрела, как ловко движутся ее смуглые руки, розовеет лицо, летят по ветру пушистые с проседью волосы, и она казалась мне совсем молодой и очень красивой. Да она такой и была. Привязав лодку, мы высадились на зеленый островок, пили кефир и ели белый хлеб. Мур изъявил желание искупаться, и Крученых, заметив беспокойство в глазах Марины Ивановны, сказал, что пойдет с ним. «А ты», — обратился он ко мне все в том же повелительном тоне, — «прочти Марине свои стихи». Марина Ивановна легла, удобно устроившись на плаще, и приготовилась слушать. Но я молчала от смущения. «Что же вы», — сказала она, — «если не понравится, я скажу». Она лежала, закинув руки за голову, и, глядя в высокое небо, молча слушала наивные стихи о любви и разлуке, о верности до гроба. Но вот я прочла ей стихи о коте. Она засмеялась. «А ну-ка еще раз». «Сколько строф?» — спросила она, дослушав до конца. «4. На такого зверя, как кот, многовато. 3 хватит. Ваше стихотворение — портрет. Можно ведь создать портрет кота? У вас есть строчка «невозмутимо морда, как часы». Ею надо кончать стихотворение. Вот так. Последнюю строфу мы выкинем, а вторую сделаем третьей. Теперь читайте по-новому». Я прочла. «Комок из пуха, сердца и хвоста поднимет ухо на прозванье кисы и снова спит. У моего кота глаза подведены, как у актрисы. У печки умывается обильно, ценя зевком еды последний гнет. На голову поставишь, он вздохнет. Что ж, измывайся, дескать, я бессилен. Зрачки лучатся из раскосых скважин, фосфоресценции болотной полосы. Солиден кот, в шагу отменно важен, невозмутимо морда, как часы». Стихотворение вправду стало намного стройнее. До этого никто со мной так о поэзии не разговаривал. Марина Ивановна была довольна не меньше меня. Так радуется мастер самой маленькой удачи. Я спросила Марину Ивановну, приходилось ли ей встречаться за границей с Бальмонтом. «Конечно», — ответила она, — «я видела его в Париже совсем незадолго до отъезда». «Как он живет? Плохо живет. Не знаю, что бы он делал, если бы в России не переиздали «Витязь в тигровой шкуре» в его переводе и не прислали бы ему денег». Она помолчала. Помню, я была совсем маленькой, шли мы с отцом как-то по улице. Вдруг из-за угла прямо на нас вылетел рысак. Я испугалась и хотела бежать. Но отец крепко стиснул мне руку и остановился посредине мостовой. Кучер грубо выругался, натянул вожжи, и пролетка свернула в бок и промчалась мимо. Когда смолкло цоканье копыт, и я немного пришла в себя, отец сказал: «Если на тебя надвигается что-нибудь, с чем ты не можешь справиться, остановись,
Самое страшное в таких случаях — начать метаться. Сколько раз в эмиграции я вспоминала эти слова, глядя на моих соотечественников. Мы шли к станции. Солнце спускалось, золотилась пыль. Начинался нескончаемый вечер летнего солнцестояния. По дороге мы получили фотографии. На экземпляре Алексея Крученыха Марина Ивановна написала своим узким, напоминающим славянскую вязь почерком: «Дорогому Алексею Елисеевичу Крученых с благодарностью за первую красоту здесь, Кусково, озеро и остров Фарфор, в день двухлетия моего въезда, возвращения М. Цветаевой на родину из эмиграции, 18 июня 1941 года, МЦ. А на моем экземпляре на память о доме, острове и коте, а внизу приписала: «Хороший дом, хочу жить в нем». Написала по старой орфографии, с твердым знаком и с ятем. Когда мы уже подъезжали к Москве, Марина Ивановна вдруг спросила: «Какие языки вы знаете?» Я ответила, что в детстве учила немецкий. «Что ж, — сказала она, — читать подлинники Гёте и Гайне «Счастье». А французской вы не знаете?» Я отрицательно покачала головой. «Обязательно надо знать. Хотите, я буду с вами заниматься?» И, видя замешательство на моем лице, быстро добавила: «Конечно, совершенно безвозмездно, а для меня практика». Она засмеялась. Я проводила ее до дома, и, прощаясь, она повторила: «Так в понедельник позвоните. Мы сговоримся о часе, когда начнем наши уроки». В понедельник. Целых 3 дня. Я не знала, что сделать, чтобы они прошли быстрее. Но время торопить нельзя. До понедельника было еще воскресенье. Воскресенье, 22 июня 1941 года. Я понимала, что ни о каких уроках не может быть речи, и все же в понедельник, как было условлено, позвонила Марине Ивановне. Но ее не оказалось дома. А потом, когда началась эвакуация жителей, я узнала, что мне предстоит плыть в Елабугу на одном пароходе с Мариной Ивановной. Мы несколько раз разговаривали с ней по телефону о том, какие вещи брать с собой, какие запасти продукты. Но обстоятельства сложились так, что мне уехать из Москвы не пришлось. Вместе с замечательным художником Львом Александровичем Бруни приехали мы в Южный речной порт, чтобы проводить Марину Цветаеву. Там уже был Илья Григорьевич Эренбург, чуть позже подъехал Борис Леонидович Пастернак. Она очень изменилась за этот месяц. В глазах растерянность. Она все время тревожно оглядывалась, искала сына, хотя он не отходил от нее ни на шаг. Обращаясь к Льву Александровичу, Марина Ивановна твердила растерянно и по-детски беспомощно: «Левушка, рис-то кончится, что же тогда будет?» Она обняла меня и поцеловала: «Дай вам Бог счастья, жаль, что вы не едете с нами». Домой мы возвращались, молчаливые и подавленные. Но кому было весело в первые дни войны? Осенью пришла страшная весть. Теперь бессмысленно и поздно искать виновных. Виноваты все, и я тоже виновата. Пусть не сочтут это за самонадеянность, но иногда мне кажется, что если бы я поехала в Елабугу, может быть, Марина Ивановна осталась бы жива. Конечно, я не могла что-либо изменить в ее трагической судьбе, но я верю в добрую силу любви. А я очень люблю Марину Цветаеву. Меня не приняли в пионеры за происхождение. На сборе выступил Джон Курятов и сказал, что его мать знает нашу семью еще по Баку. К ним ходил буржуазный поэт Хлебников, Толстую, это меня, крестил эмигрант Вячеслав Иванов. Бабушка у нее по-французски разговаривает. «Толстая, это правда?» – растерянно спросил наш вожатый Фатя Гурарий, смуглый и курчавый. Что я могла ответить? Хлебников часто бывал в доме моих родителей в 1920-21 годах в Баку. Они вместе с матерью моей работали в Ковросте. Об этом рассказывали с гордостью. Вячеслав Иванов окрестил меня и даже выбрал имя в честь любимой своей актрисы Лидии Борисовны Яворской. Бабушка свободно говорила по-французски и переводила стихи Верлена. Все это было правдой, но я не знала, что это плохо.
«Выяснить все это надо», — грустно сказал Фатя. «То, что она, эта бабушка, по-французски разговаривает, это еще ничего. Любые знания можно обратить на дело революционного класса. А вот насчет Вячеслава Иванова я и вовсе ничего не слышал. Вообще-то крестили тебя без твоего согласия, и, возможно, ты бы, Толстая, отмежевалась от несознательного поступка твоих родителей. А? Как ты думаешь, Толстая?» Я молчала. «Отмежевываться от родителей, и особенно от бабушки, я бы не стала ни за что на свете». Фатя понял, что сказал что-то не то, и быстро добавил. «Ну ничего, Толстая, мы разберемся, и все будет на большой, да еще с присыпкой». И он оттопырил белый и действительно большой палец. Обычно расстояние от школы до дома я пробегала за 3 минуты. Сегодня я шла домой около часу. Надо было решить, как жить дальше. Но когда тебе исполнилось месяц назад, 11 лет, принять такое решение очень трудно. Я села на каменную тумбу на углу Пименовского и Воротниковского переулков, достала из ранца чистую тетрадь в клетку, цветной карандаш и, сжимая его непослушными от осеннего холода пальцами, решительно вывела на обложке «Дневник». Потом перевернула страницу и написала зеленым карандашом. 26 октября 1932 года. Меня не приняли в пионеры. Очень стыдно. Что надо сделать? Первое. Не говорить папе, маме и бабушке. Второе. Люське и Гальке тоже. Ну, Рахмету можно. Третье. В школу больше не ходить. Никогда. Но Рахмету можно означало, что можно рассказать обо всем старшему сыну нашего дворника, маленькому татарину Нурахмету, который был на 1,5 года младше меня и слушался беспрекословно. Не заходя домой, я прошла в дворницкую. «Нурахмет», — сказала я тоном, не терпящим возражений, — «с завтрашнего дня я в школу больше не хожу, но из дома ухожу, как будто хожу, понял?» Нурахмет согласно кивнул головой. «Завтра в 9:30 жди меня в Золотой Рыбке». На другой день, ровно в 8:45, я, как всегда, выбежала из подъезда и, спрятав под крыльцо ненавистные калоши, перейдя улицу, открыла калитку детского сада «Золотая Рыбка». Но Рахмет покорно стоял под голым без листвы грушевым деревом. «Пошли. В кино?» — глазки его алчно блеснули. «Уж сразу в кино!» — меня возмутила его корысть. «Сначала надо деньги достать. А где достать? Будем искать». Наше путешествие началось с посещения продуктового магазина «Коммунар» на углу Благовещенского переулка. Здесь нам сразу повезло. Мы нашли 3 копейки, черную пуговицу и конфету прозрачную. Все это Нурахмет забрал себе. Счастье — коварная вещь. Оно быстро покинуло нас. Окурки, бумажки от конфет, пустые папиросные коробки — вот все, что попадалось нам. Мы обошли Страстной монастырь, где располагался антирелигиозный музей, потолкались у кассы. К Елисееву нас не пустили, это был магазин для интуристов. Когда мы добрались до центрального телеграфа, время подходило к 11. Нурахмет стал ныть, что хочет есть. У меня был 2-гривенный, который бабушка, как обычно, выдала на завтрак, но купить на него было ничего нельзя, карточная система. Глядя себе под ноги, мы деловито обошли огромный зал, надеясь найти хоть небольшой капитал. Но люди в 20 веке, увы, не так рассеяны, как в добрые диккенсовские времена. Но Рахмет потребовал, чтобы я отвела его домой. Мы направились к выходу, как вдруг чья-то огромная фигура преградила нам путь, и большая теплая рука взяла меня за подбородок. Я подняла глаза и увидела писателя Артема Веселого. Он был дружен с моими родителями и часто бывал у нас в доме. «Откуда, детеныш?» — спросил он. «Кому изволили отправлять телеграмму? Или, может, получали корреспонденции до востребования?» «Что же пишут вам?» — продолжал шутить Артем Иванович. «Мы не за телеграммами, с трудом выдавила я. Мы искали деньги». «Деньги? Но что же произошло, что Вечеркина дочка отправилась на поиски денег?» — изумился он. «Нет, мама ничего не знает», — испуганно сказала я. «Они все ничего не знают. Меня не приняли в пионеры. Я больше в школу не хожу, а из дома ухожу, как будто хожу». «Все понятно», — прервав мое бормотание,
сказал Артем Иванович. «Это называется прогул. Нет, я больше совсем не пойду, никогда. Это мы потом решим. А сейчас я отправлю телеграмму, и мы вместе поедем домой на автобусе». «Значит, за происхождение не приняли?» И он серьезно добавил. «Каждый должен разделять участь своего класса». Вечером состоялся семейный совет. Отец идти в школу и объясняться с учителями категорически отказался. «Я 10 лет ходил в гимназию, хватит с меня. Пусть они, вероятно, он имел в виду учителей, сами ее воспитывают». Мама не отказывалась, но ей, как всегда, было некогда. Пошла бабушка. Утром, ровно в 8:45, мы отправились в школу. На этот раз идти пришлось в калошах. «Я им скажу, — воинственно говорила бабушка, — что я не только французский, но еще греческий и латынь знаю». И я понимала, что дело мое выиграно. Не знаю, о чем говорила бабушка с заведующим учебной частью нашей школы Александром Семеновичем Толстовым, но в канун октябрьских праздников мне торжественно надели на шею алый сатиновый галстук, а бабушку избрали членом родительского комитета. В начале февраля 1937 года на Пушкинской площади в кинотеатре «Центральный» была объявлена премьера фильма «Юность поэта». Смуглый мальчик в лицейском мундирчике, подперев рукой кудрявую голову, покусывая травинку, задумчиво смотрел с огромного фанерного щита. Сыграть Пушкина? Кому могло выпасть такое счастье? Музыка плывет по залу, сноп лучей, посланный из невидимой кабинки, ударяется о белый квадрат полотна. На экране четкие буквы. В роли Пушкина ученик московской школы Валентин Литовский. Все ближе прямоугольник окна, губы, вывернутые по-негритянски, глаза, грустные и лукавые, веселые и мечтательные глаза поэта. Мы полюбим не только его, но и нескладного Жану Пущина, аккуратного и расчетливого Горчакова, нелепого Кюхлю, медлительного, нежного Дельвига. Последние кадры, Царскосельский парк, юноши, обнявшись, идут по аллее, и песня, томительная и прекрасная, сопровождает их движение. 6 лет промчались, как мечтания, в объятиях сладкой тишины, и уж отечество призвание звенит нам, шествуйте, сыны. А через несколько дней, придя в школу, я столкнулась в вестибюле со странным мальчиком, которого раньше не видела. Длинные темные волосы, смешно подбриты спереди, чтобы увеличить и без того большой и выпуклый лоб. Мясистый нос, губы вывернутые по-негритянски. Ну, конечно, только у него могли быть такие глаза, большие, длинные, темные и прозрачные одновременно. Я не знала, что Валентин Литовский – ученик нашей школы, и что учился он в 7 классе, когда его, в числе других претендентов на роль Пушкина, увез в Ленинград режиссер Народицкий. Фильм выпущен на экраны, и Валя снова сел за парту. Одноклассники окружили его, это были ребята на год старше меня, хлопали по спине, толкали, забрасывали вопросами. Он улыбался смущенно и ласково, что-то отвечал всем сразу, и я заметила, что он неестественно растягивает слова. Так разговаривают люди, страдающие заиканием. Отныне в жизни моей все переменилось. Что бы я теперь ни делала, о чем бы ни думала, с кем бы ни разговаривала, я всегда помнила о том, что всего за несколько кварталов живет смуглый, лохматый мальчик, и от его существования ярче светило солнце, оглушительнее звенела капель, выше и крупнее казались звезды. Так пришла первая любовь. Я собрала газеты и журналы, где были помещены рецензии на фильм «Юность поэта». Я увесила нашу комнату кадрами из фильма. Я заставила всех родственников и знакомых посмотреть фильм «Юность поэта». Я выучила наизусть сценарий и, засыпая и просыпаясь, повторяла его как молитву. Я без конца ходила в кино. А когда в кинотеатре «Центральный» сняли с демонстрации фильм «Юность поэта», я заглянула во двор и увидела там многометровый фанерный щит, с которого глядел на мир грустными глазами смуглый мальчик в лицейском мундирчике. Щит сослужил свое дело и никому не был нужен.
Мне это показалось предательством. Отдав сторожу скромные сбережения в размере 10 рублей, я выпросила щит и с помощью друзей притащила домой. Мы приладили его на крыше над самыми нашими окнами. Теперь я по несколько часов проводила на противоположном тротуаре. Но блаженство длилось недолго. Утром, когда я была в школе, пришел участковый милиционер. «Чья картина?» — громко спросил он, войдя на кухню. Его официальный бас покрыл гудение примусов и говор хозяек. Все в недоумении замолчали. Бабушка быстро поняла, в чем дело. «Наша», — независимо ответила она. «Частные произведения на улицах вывешивать не разрешается. Заберите в дом», — неумолимо сказал милиционер. «Но в дом не входит». «Это, бабуся, нас не касается. По праздникам можем дать разрешение на вывешивание портретов государственных людей». «Это Пушкин», — быстро возразила бабушка, — «он государственный человек». «Ты, бабка, не крути», — вдруг рассердился милиционер. «Думаешь, образованный, так можно власти в заблуждение вводить? Пушкина мы знаем. Юбилей был? Был. Портреты висели? Да и то не на жилом фонде, а на учреждениях. Так что скидывай свой портрет. Через 100 лет опять юбилей будет, доживешь — обратно повесишь». Бабушка терпеть не могла фамильярности, но вступать в пререкание с представителями власти боялась, и потому, поджав губы и сверкнув стеклышками пенсне, сухо сказала: «А как же я сниму? Вот внучка вернется из школы, она снимет». «И это ты, бабуся, не печалься», — снова подобрев, оживился милиционер. «Это мы мигом, ты только скажи, куда прибрать». Рекламный щит был прибит во внутреннем дворике и провисел там до осени, пока дожди и ветры не смыли непрочную краску, а птицы не прорвали коготками и клювами тонкую холстинку. Но любовь моя оказалась куда прочнее красок и полотна. Вскоре мне выпал случай убедиться в том, что герой мой был достоин такой любви. Сегодня после уроков должно состояться открытое комсомольское собрание 8-9 классов. На повестке дня исключение из комсомола Курятова Д. в связи с его антикомсомольским поведением. Курятов Д. был тот самый Джон Курятов, Джоном его назвали в честь Джона Рида, который несколько лет назад голосовал против моего приема в пионеры. Но все это давно ушло в прошлое. Теперь мы были товарищами и даже поверяли друг другу сердечные тайны. Джон давно, 6 месяцев, был безнадежно влюблен в мою подругу Машеньку. Я знала, что Джона будут исключать из комсомола за то, что он отказался отречься от своего отца, старого большевика, крупного работника одного из наркоматов, арестованного 1 месяц назад. Джон стал нелюдимым и даже ко мне заходил редко. Мы с Машей решили, что хотя мы и не союзная молодежь, то есть в комсомоле не состоим, но на собрание пойдем. Может, Джону от нашего присутствия станет легче. Но когда в коридоре мы столкнулись с Джоном, он спросил с несвойственной ему грубостью: «Чего приплелись? Любопытство? Проваливайте, в жалости не нуждаемся». «Ты, Машка, иди домой, он тебя стесняется. Если что, я позвоню», — сказала я, — «а я пойду на собрание». Ребята сидели нахохленные и молчаливые, ни смеха, ни шуток. На задней парте я увидела Валю Литовского. Он сосредоточенно читал книгу и длинными пальцами сжимал и разжимал черную блестящую крышку парты. Вошел представитель райкома. Джон стоял багровый, взмокший от пота, только подслеповатые глаза его поблескивали из-под очков. «Так ты, Курятов, отказываешься признать ошибки своего отца?» «Я не могу признавать ошибки, которых сам не совершал», — бесстрастно, как заученный урок, ответил Джон. «Но они признаны советской общественностью». Джон молчал. «Отказываешься ты от своего отца и от его вредительской деятельности, направленной во вред советскому народу?» «О деятельности его я ничего не знаю, а от отца не откажусь никогда. Его Ленин знал и ценил». Я взглянула на Валю. Он сидел молча, покусывая ногти. Глаза его потемнели и потеряли обычную прозрачность. «Ты, Курятов, не крути. Отказываешься от отца или нет?» «Нет», — еле слышно прошептал Джон, и этот шепот прозвучал, как вздох облегчения. «Клади на стол комсомольский билет». «Билет не отдам. Ни за что не отдам. Я ничего не сделал, чтобы вы имели право забрать его у меня». «Дисциплинка!»
Но Джон, не дослушав, вдруг повернулся и решительным шагом направился к двери. Видя, что с упрямым мальчишкой ничего не поделаешь, председательствующий проголосовал предложение об исключении Курятова Д. из комсомола и объявил собрание закрытым. Мы расходились в молчании. Я догнала Джона в коридоре. «Пойдем, походим», — сказала я. «Погода мировая». «Что же, это можно», — согласился Джон и улыбнулся, задиристо и виновато. «Жалеешь, мол». Прямо на нас, по коридору, бежал неизвестно откуда появившийся маленький и юркий мальчишка из 7-го класса. Он не смог остановиться и с разбегу ткнулся Джону в живот. «Куда тебя?» — с раздражением сказал Джон. «Ошалел, что ли?» Мальчишка оскорбился. «А ты молчи, вражья морда! Отца в застенок упрятали, а он тут распоряжается!» Джон растерянно замигал. Все это было так неожиданно. Вдруг чья-то рука с силой схватила за шиворот маленького крикуна. Я услышала Вален голос. От волнения он заикался сильнее обычного. «Мерзавец! Да как ты смеешь? Что ты понимаешь? А если его отец правда враг народа, так это же беда, страшная беда, как болезнь или смерть, понимаешь? А ты на него, сволочь, я убью тебя, поганец!» Мальчишка старался вырваться, но Валя крепко держала его. «Пусти его, Валька», — сказал Джон. «Что он понимает? 7-й класс». Валя отпустил извивающегося мальчишку и, ни слова не говоря, пошел к выходу. Я посмотрела на Джона. Он улыбнулся и неожиданно сказал мне: «Молодец ты!» «Почему же я?» «Все понятно, пошли походим». Да, все было понятно, и я была счастлива. Судьба отпустила Валентину Литовскому в жизни короткие сроки. Он погиб смертью храбрых в Белоруссии в первые дни Великой Отечественной войны. Как же прожил он свои быстрые 20 лет, счастливые и трудные, полные неосуществившихся мечтаний и упорной борьбой за эти мечты. Ему едва исполнилось 16 лет, когда к нему пришла слава. Фильм «Юность поэта» был удостоен золотой медали в Париже. Газеты, отмечая успех фильма, писали: «На долю 15-летнего ученика 25-й образцовой московской школы Валентина Литовского выпала славная и трудная задача быть по плечу, и не только внешне, молодому Александру Пушкину. Мы, не видевшие Пушкина, не смеем говорить «похож», но можем сказать: таким мог быть Пушкин». Пришла слава, пришли деньги, девчонки обрывали телефон, объяснялись в любви. Мы виделись почти каждый день, и порой я спрашивала себя: неужели это он, скромный, немногословный, вечно погруженный в раздумья и занятия, сыграл Пушкина? Он редко вспоминал о том времени, когда снимался в картине, а если вспоминал, то нехотя и только в узком кругу. Он был нежным и заботливым сыном, особенно это сказывалось в его отношениях с матерью, а вот с поклонницами был жесток и порой даже груб. Мне вспоминается сумеречный зимний вечер, зеленый свет лампы, мягкое низкое кресло. Мы по очереди читаем вслух «Анну Каренину», и чтение наше то и дело прерывается спорами. «Кто вас, женщин, поймет?» — вдруг задумчиво говорит Валя. «Татьяна не ушла к любимому человеку, и мы преклоняемся за это перед ней. Анна Каренина ушла, и это тоже прекрасно. Я вообще за женщин, но кто же из них прав?» Резкий телефонный звонок. Валя снял трубку, молчание. Но едва положил ее на рычаг, как звонок повторился. И снова молчание, только теперь в трубке слышалось выразительное сопенье и тяжкие вздохи. Мы поняли, что это очередная поклонница. Едва мы пытались продолжить чтение и сосредоточиться, раздавался звонок. Наконец терпение Вали истощилось, и когда телефон зазвонил в 50-й раз, он вдруг сказал, сильно заикаясь, но отчетливо и прямо в трубку: «Сопит дубина». Звонки прекратились. Самым удивительным было то, что Валя не возомнил себя профессиональным актером. Он мечтал стать режиссером. Книги Станиславского стали его настольными книгами. Он собирался по окончании школы поступить в ГИТИС на режиссерский факультет. И готовил режиссерский план постановки пьесы Растана «Сирано де Бержерак». Знойный августовский вечер 1938 года. Умер Станиславский, и втроем,
Валя Литовский, Толя Мурузин, исполнитель роли Пущина, и я идем к гробу Станиславского проститься. В зале художественного театра пусто, у гроба подтянутый и строгий Немирович Данченко, Лилина, Книпер Чехова, Качалов. В почтительном молчании идем мы мимо гроба еще и еще раз. Юношеский восторг, готовность делить с людьми их горе и радость, желание взвалить на свои молодые плечи ношу потяжелее, уверенность, что мы все выдержим и выполним то, ради чего пришли на землю. «Знаешь, Лидка, я совсем по-иному понял, как надо решать образ Сирано», — говорил Валя, провожая меня. «Мечтатель, чудак, поэт, он любит не только женщин, он любит людей, понимаешь, всех людей». А любить — это значит помогать. Люди чувствуют это и платят ему любовью. Понимаешь? Вот как надо решать этот образ. Он волновался, говорил сбивчиво, но я понимала его и согласно кивала головой. Он взглянул на меня сверху и немного сбоку, и вдруг сказал: «Запомни это, а то я вдруг забуду». Мне послышалась растерянность в его голосе. И я на всю жизнь запомнила эти слова — и еще запомнила нежное и чуть прохладное прикосновение пальцев, распахнутый ворот его легкой желтой рубашки, тихий двор и спящие окна. С тех пор прожита целая жизнь, счастливая и сложная. Много было работы и счастья, любви и дружбы, встреч и разлук, радости и горя. Но как чистый родничок, родившийся где-то в недрах земли, который вечно твердит свою несложную песенку, и ни снежные обвалы, ни землетрясения не могут заглушить его, так под спудом лет и переживаний живет в моей душе первое чистое чувство, зародившееся яркой и трудной весной 1937 года, живет и помогает жить мне».

Иван Сергеевич Тургенев. «Месяц в деревне». Лирическая комедия. Действующие лица. Аркадий Сергеевич Ислаев, богатый помещик, 36 лет. Наталья Петровна, жена его, 29 лет. Коля, сын их, 10 лет. Верочка, воспитанница, 17 лет. Шааф, немец-гувернер, 45 лет. Михаил Александрович Ракитин, друг дома, 30 лет. Алексей Николаевич Беляев, студент, учитель Коли, 21 года. Афанасий Иванович Большенцов, сосед, 48 лет. Игнатий Ильич Шпигельский, доктор, 40 лет. Катя, служанка, 20 лет. Матвей, слуга, 40 лет. Действие происходит в имении Ислаева.

0: Что же вы перестали? Читайте.
1: Монте-Кристо с... Наталья Петровна, вас это занимает?
0: Нисколько.
1: А для чего же мы читаем?
0: А вот для чего. На днях мне одна дама говорила: вы не читали Монте-Кристо, ах, прочтите, это прелесть. Я ничего не ответила ей тогда, а теперь могу сказать, что читала и никакой прелести не нашла.
1: Ну, да если вы теперь уже успели убедиться...
0: Ах, какой вы ленивый!
1: Да я готов, помилуйте.
0: Видели вы Аркадия сегодня?
1: Я с ним встретился на плотине. Ее у вас чинят. Он объяснял что-то рабочим и для большей ясности вошел в песок по колено.
0: Он за все принимается слишком большим жаром, слишком старается. Это недостаток. Как вы думаете?
1: А я с вами согласен.
0: Как это скучно. Вы всегда со мною согласны. Читайте.
1: А, стало быть, вы хотите, чтобы я с вами спорил. Извольте.
0: Я хочу, чтобы вы хотели. Читайте, говорят вам.
1: Слушаюсь.
2: Наталья Петровна!
3: Ой, а где Коля?
0: Он ушел гулять с новым учителем.
3: А, ну тогда я побежала.
0: Ступай.
1: С каким учителем?
0: Ах, да, я вам забыла сказать. Мы без вас нового учителя наняли.
1: На место француза?
0: Нет, русского учителя. Француза нам княгиня из Москвы пришлёт.
1: А что он за человек, этот русский? Старый?
0: Нет, молодой. Мы его, впрочем, только на летние месяцы взяли.
1: А, на кондицию.
0: Да, у них, кажется, так называется. И знаете ли что, Ракитин?
1: Что?
0: Вот вы любите наблюдать людей, разбирать их, копаться.
1: Да помилуйте, ну с чего вы?
0: Ну да. Я... Обратите-ка на него ваше внимание. Мне он нравится. Худой, стройный, веселый взгляд, смелое выражение. Вы увидите.
1: Наталья Петровна, вы меня сегодня ужасно преследуете.
0: Кроме шуток, обратите на него внимание. Мне кажется, из него может выйти человек славный. А впрочем, Бог знает.
1: Вы возбуждаете мое любопытство.
0: В самом деле? Читайте. Да бросьте эту книгу. Я вижу, нам сегодня читать не удастся. Расскажите мне лучше что-нибудь.
1: Ну что же мне вам рассказать? Вот вы знаете, я несколько дней провел у Криницыных. Вообразите, наши молодые уже скучают.
0: Почему вы это могли заметить?
1: Да разве скуку можно скрыть? Вот все другое можно. А скуку нет.
0: А другое все можно?
1: Я думаю.
0: Знаете ли что, Ракитин? Вы, конечно, очень умны, но... Иногда мы с вами разговариваем, точно кружево плетем. А вы видали, как кружево плетут? В душных комнатах, не двигаясь с места. Кружево – прекрасная вещь, но глоток свежей воды в жаркий день гораздо лучше.
1: Наталья Петровна, вы сегодня...
0: Что?
1: Вы сегодня на меня за что-то сердитесь.
0: О, тонкие люди! Как вы малопроницательны, хотя и тонки. Нет! Я на вас не сержусь.
2: Мама! Посмотри-ка, что у меня, посмотри-ка.
0: Покажи, душа моя. Ах, какой славный лук. Кто тебе его сделал?
2: Вот он.
0: Ах, да как хорошо он сделан.
2: Я уже стрелял из него в дерево, маман, и попал два раза. Ах, маман, как Алексей Николаевич на деревья лазит. Он меня хочет выучить, и плавать тоже он меня выучит. Он меня всему выучит.
0: Алексей Николаевич, да. Я вам очень благодарна за ваше внимание к Коле.
2: Я его очень, очень люблю, маман.
0: Он у меня немножко изнежен. Сделайте мне из него ловкого и проворного мальчика.
2: Алексей Николаевич, пойдемте в конюшню, отнесем Фавориту хлеба.
4: Пойдемте непременно.
0: Ну, как он вам показался?
1: Кто?
0: Ну, этот, русский учитель.
1: Ах, извините, я и забыл. Я так был занят вопросом, который вы мне задали. Впрочем, его лицо действительно. Да, у него лицо. Он мне нравится. Только кажется, он очень застенчив.
0: Да. Чего тебе, Матвей?
5: Игнатий Ильич приехали.
0: Проси.
5: А докторах не докладывают. Здравствуйте, Наталья Петровна. Здравствуйте, Михаил Александрович.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, доктор. Как вы поживаете?
5: О, мне этот вопрос очень нравится. Значит, вы здоровы? Что со мною делается? Порядочный доктор никогда болен не бывает. Разве вдруг возьмет, да и умрет?
0: Сядьте. Я здорова точно, но я не в духе. А ведь это тоже не здоровье.
5: А позвольте-ка ваш пульс. Ох уж эти мне нервы, нервы. Вы мало гуляете, Наталья Петровна. Мало смеетесь, вот что. Михаил Александрович, что ж вы смотрите? А, впрочем, может быть, белые капли прописать?
0: Я не прочь смеяться. Да вот вы, доктор, у вас злой язык. Я вас за это очень люблю и уважаю, право. Расскажите мне что-нибудь смешное. Михаил Александрович сегодня все философствует.
5: Слушаюсь.
0: Расскажите нам что-нибудь смешное.
5: Ну, однако, позвольте. Знаете ли вы Вереницына Платона Васильевича?
0: Кажется, знаю. Или слыхала.
5: У него еще сестра сумасшедшая. По-моему, они либо оба сумасшедшие, либо оба в здравом смысле, потому что между братом и сестрой решительно нет никакой разницы. Но дело не в том. Судьба-с, везде судьба-с и во всем судьба-с. У Вереницына дочь зелененькая, знаете, такая, глазки бледненькие, носик красненький, зубки желтенькие, но, словом, очень любезная девица. На фортепианах играет, стало быть, все в порядке. Но, стало быть, у Вереницына дочь, невеста не из последних. Начал он ее вывозить. Стали женихи появляться. Между прочим, некто Перекузов. Понравился наш Перекузов отцу, понравился и дочери. Кажись, зачем бы дело стало? С Богом под венец! Как вдруг, откуда ни возьмись, заезжий офицер Ордалеон Протобекасов. На бале у предводителя увидел Вереницыну дочь. Протанцевал с ней три польки. Сказал ей, должно быть, этак закативши глазки: «О, как я несчастлив!» Барышня моя так разом и свихнулась. Слезы пошли, вдохи, охи. Ну, думает Вереницын, коли Протобекасова, так Протобекасова. Благо же он человек тоже в состоянии. Приглашают Протобекасова, дескать, сделайте честь. Протобекасов делает честь. Протобекасов приезжает, волочится, влюбляется, наконец, предлагает руку и сердце. Что же вы думаете? Девица Вереницына тотчас с радостью соглашается? Как бы не так, сохрани Бог, опять слезы, вздохи, припадки. Отец приходит в тупик. Что же, наконец, чего надобно? А она, что вы думаете, ему отвечает: «Я, дескать, батюшка, не знаю, кого люблю, того или этого». «Как? Ей-богу, не знаю. Уж лучше ни за кого не пойду, а люблю». Вот, извольте рассудить, какие чудеса у нас происходят.
0: Я в этом ничего удивительного не нахожу. Как будто нельзя двух людей разом любить.
1: А вы думаете...
0: Я думаю. А впрочем, не знаю. Может быть, это доказывает только то, что ни того, ни другого не любишь.
5: Вот как-с, вот как-с.
0: Ваш рассказ очень хорош, но вы все-таки меня не рассмешили.
5: Да, барыня вы моя, кто вас рассмешит теперь, помилуйте? Вам теперь не того нужно.
0: Чего же мне нужно?
5: А Господь ведает.

0: Ну, Адам Иванович, ви бефиндензизих.
1: Хорошо. А фи как?
0: Покорно благодарю. Помаленьку. Так вы точно не знаете, что с Натальей Петровной сегодня?
2: Право, не знаю.
0: Ну, коли вы не знаете. А у меня есть до вас дельце, Наталья Петровна.
3: Неужели? Какое?
0: Мне нужно с вами поговорить наедине.
3: Вот как? Вы меня пугаете.
0: Это дело, собственно, не до вас одних касается.
3: Что вы хотите сказать?
0: Вот в чем дело. Один хороший знакомый меня просил узнать, то есть ваши намерения насчет вашей воспитанницы, Веры Александровны.
3: Мои намерения?
0: То есть, говоря без обиняков, мой знакомый...
3: Уж не сватается ли за нее?
0: Точно так.
3: Ну, вы шутите.
0: Никак нет.
3: Да помилуйте, она еще ребенок. Какое странное поручение.
0: Чем же странное, Наталья Петровна? Мой знакомый...
3: Вы большой делец Шпигельской. А кто такой ваш знакомый?
0: Позвольте, позвольте. Вы мне еще ничего не сказали положительного насчет...
3: Полноте, доктор. Вера еще дитя, вы сами это знаете, господин дипломат. Да вот, кстати, она.
4: Ракитин, Ракитин, вели нам клею дать, клею.
3: Откуда вы? Как ты раскраснелась.
5: Из саду. Ой, здравствуйте, Игнатий Ильич.
2: А на что тебе клею?
4: Нужно, нужно.

0: Верочка, сядь. Ты, должно быть, устала.
1: Никак нет.
0: Ну, что вы в саду делали?
1: Игрались, бегались. Сперва мы смотрели, как плотину копают, а потом Алексей Николаевич на дерево за белкой полез. Высоко-высоко, и там начал верхушку качать. Нам всем даже страшно стало. Белка, наконец, упала, и Трезор ее чуть-чуть не поймал. Но, однако, она ушла.
0: А потом?
1: А потом Алексей Николаевич Коле лук сделал, да так скоро. Ой, а потом он к нашей корове на лугу подкрался, и вдруг ей на спину вскочил. Корова испугалась, побежала, забрыкала, а он смеется. А потом Алексей Николаевич хотел нам змея сделать, вот мы и пришли сюда.
0: Ну, и очень вы веселились.
1: Да, Алексей Николаевич такой забавный.
0: Вот как? Угу. Верочка, а сколько тебе лет?
1: Мне?
0: Дитя, дитя, дитя, подойди ко мне. Ступай, дитя, дитя.
2: Вера?
1: Да?
2: Я Алексею Николаевичу послал все, что нужно.
1: Благодарствуйте, Михаил Александрович.
2: Беги давай, беги. Ну, наконец, мы одни, Наталья Петровна. Скажите мне, что с вами?
0: Ничего. Ничего, если что и было, теперь все прошло. Сядьте.
2: Я гляжу на вас, я счастлив.
0: Откройте окно, Мишель.

0: как хорошо в саду! Здравствуй, ветер! Он словно ждал случая ворваться. Как он завладел всей комнатой, теперь его не выгонишь. А знаете ли что, Мишель? Я не могу вообразить себе человека добрее вас, право.
1: Ну, Наталья
0: Нет,
1: Петровна,
0: не мешайте мне высказаться. Вы снисходительны, ласковы, постоянны, вы не изменяетесь. Я во многим обязана.
1: Наталья Петровна, зачем вы мне это говорите именно теперь?
0: Не знаю, не знаю, мне весело, я отдыхаю. Не запрещайте мне болтать.
1: Вы добры, как ангел.
0: Но послушайте, Мишель, вы меня знаете, вы должны меня извинить. Наши отношения так чисты, так искренни. И все-таки не совсем естественны. Мы с вами имеем право не только Аркадию, но и всем прямо в глаза глядеть. Да, но вот от того-то мне иногда и тяжело бывает, и неловко. Я злюсь, я готова как дитя выместить всю досаду на другом, особенно на вас. Вас это предпочтение не сердит?
1: Да напротив.
0: Да, иногда весело помучить, кого любишь. Кого любишь. Ведь я, как Татьяна, тоже могу сказать, к чему лукавить.
1: Наталья Петровна, вы...
0: Да, я вас люблю. Но знаете ли что, Ракитин? Знаете ли, что мне иногда странным кажется? Я вас люблю. И это чувство так ясно, так мирно. Оно меня не волнует. Я им не согрета. А ведь мы давно с вами знакомы.
1: 4 года, да. Мы старые друзья.
0: Друзья. Нет, вы мне более чем...
1: Наталья Петровна, не надо этого касаться. Я боюсь за мое счастье, как бы оно не исчезло у вас под руками.
0: Все дело в том, что вы слишком добры. Вы мне слишком потакаете. Вы меня избаловали. Вы слишком добры, слышите?
1: Я в вашей власти. Делайте из меня что хотите.
2: Так вы послали за ним?
0: Он. Я не могу его теперь видеть. Прощайте.
1: Что это такое? Начало конца или просто конец? Или начало?
3: Здравствуй, Мишель.
1: Мы уже виделись сегодня.
3: А, извини. Я совершенно захлопотался. Странное дело. Русский мужик очень смышлен, очень понятлив.

0: уважай русского мужика. А между тем иногда говоришь ему, говоришь, толкуешь, толкуешь. Ясно, кажется, а пользы никакой. У русского мужика нет этого.
1: Да ты все еще над плотиной хлопочешь?
0: Этого, так сказать, этой любви к работе нету. Именно любви нет. Он тебе мнение твоего хорошо высказать не даст. Слушаю, батюшка. А какое слушаю? Просто ничего не понял. Посмотри-ка на немца. То ли дело. Терпения у русского нет. Со всем тем я его уважаю. А где Наташа? Не знаешь?
1: Она сейчас здесь была.
0: Да который час? Пора бы обедать. С утра на ногах дела пропасть. А еще сегодня на постройке не был. Время так вот и уходит. Беда. Просто никуда не поспеваешь. Ты, я вижу, смеешься надо мной.
1: Ну что ты?
0: Да что ж, брат, делать? Кому что, я человек положительный. Рожден быть хозяином и больше ничем. Было время, я о другом мечтал. Да осекся, брат. Пальцы себе обжег. Во как. Что это Беляев не идет?
1: Кто такое Беляев?
0: Он наш новый учитель, русский. Малый не глупый, я его попросил сегодня посмотреть, что постройка. А, да вот и он. Ну что, как там? Что постройка? Ничего не делают, небось, а?
2: Нет, как же, работают.
0: Второй сруб кончили?
2: Третий начали.
0: А насчет венцов вы сказали?
2: Сказал.
0: Ну, они что?
2: Они говорят, что иначе они не делали никогда.
0: Ермил плотник там?
2: Там.
0: А, ну, благодарствуйте. А, Наташа, здравствуй.
1: Что это ты сегодня со всеми 20 раз здороваешься?
0: Говорят тебе, захлопотался. А, кстати, я тебе не показывал новую мою веялку. Пойдем, пожалуйста. Это любопытно. Вообрази, ураган из нее. Просто ураган. До обеда еще успеем. Хочешь?
1: Изволь.
0: А ты, Наташа, не идешь с нами?
3: Ну, будто я понимаю в ваших веялках. Ступайте вы одни, досмотрите, не замешкайтесь.
0: Мы сейчас.
3: Куда же вы, Алексей Николаевич?
4: Яс.
3: А, впрочем, если вы хотите гулять...
4: Нет, что вы, я все утро был на воздухе.
3: А, ну в таком случае сядьте.
4: Благодарю вас.
3: Сядьте здесь.
4: Благодарю.
3: Мы с вами еще не поговорили как следует, Алексей Николаевич. Мы еще не познакомились, а я желаю с вами познакомиться.
4: Наталья Петровна, мне очень лестно...
3: Вы меня теперь боитесь, я это вижу. Но погодите, вы меня узнаете. Вы перестанете меня бояться. Скажите, сколько вам лет?
4: 21 год.
3: Ваши родители живы?
4: Мать моя умерла, отец жив.
3: И давно ваша матушка скончалась?
4: Давно-с.
3: Но вы ее помните?
4: Как же, помню-с.
3: А батюшка ваш в Москве живет?
4: Никак нет, в деревне.
3: А что, у вас есть братья, сестры?
4: Одна сестра.
3: Вы ее очень любите?
4: Люблю-с. Она гораздо моложе меня.
3: А как ее зовут?
4: Натали.
3: Натали? Это странно. Меня тоже Натали зовут. И вы очень ее любите?
4: Да-с.
3: Скажите, а как вы находите моего Колю?
4: Он очень милый мальчик.
3: Не правда ли? И такой любящий. Он уже успел привязаться к вам.
4: Наталья Петровна, я готов стараться, я рад.
3: Вот видите, Алексей Николаевич, конечно, я бы желала сделать из него дельного человека. Я хочу, чтобы он всегда с удовольствием вспоминал о времени своего детства. Пусть он растет себе на воле, это главное. Я сама была иначе воспитана, Алексей Николаевич. Мой отец был человек не злой, но раздражительный и строгий. Все в доме, начиная с маменьки, его боялись. Мы с братом, бывало, всякий раз украдкой крестились, когда нас звали к нему. Иногда мой отец принимался меня ласкать, но даже в его объятиях, я, помнится, вся замирала. Он ослеп в последние годы своей жизни. Я боялась его слепого старика и никогда в его присутствии не чувствовала себя свободной. Я знаю, я с первого взгляда кажусь, как это сказать, холодной, что ли. Но я замечаю, что я рассказываю вам о самой себе, вместо того, чтобы говорить вам о Коле. Я только хотела сказать, что я по собственному опыту знаю, как хорошо ребенку расти на воле. Вот вас, я думаю, В детстве не стесняли, не правда ли?
4: Как вам сказать? Меня, конечно, никто не стеснял. Мной просто никто не занимался.
3: А ваш батюшка разве?
4: Ему было не до того. Он все больше по соседям ездил, по делам. Или, хотя и не по делам, а... Он через них, можно сказать, хлеб свой добывал, через свои услуги.
3: А, и так-таки никто не занимался вашим воспитанием?
4: По правде сказать, никто. Впрочем, оно должно быть заметно. Я слишком хорошо чувствую свои недостатки.
3: Может быть, но зато... Ах, кстати, Алексей Николаевич, это вы вчера в саду пели?
4: Когда-с?
3: Вечером, возле пруда. Вы...
4: Я не думал... Пруд отсюда так далеко, я не думал, чтобы здесь можно было слышать.
3: Да вы как будто извиняетесь. У вас очень приятный голос, и вы так хорошо поете. Вы учились музыке?
4: Никак нет. Я понаслышке поюсь. Одни простые песни.
3: Вы их прекрасно поете. Я вас когда-нибудь попрошу. Не теперь, а вот когда мы с вами больше познакомимся, когда мы сблизимся с вами. Ведь не правда ли, Алексей Николаевич, мы с вами сблизимся? Я чувствую к вам доверие. Моя болтовня вам это может доказать.
4: Ну что вы.
3: Алексей Николаевич, возьмите мою руку.
4: Очень приятно.
5: Наталья Петровна!
4: Дело в том, что я...
3: Это вы, доктор, а мы вот здесь с Алексеем Николаевичем.
5: Вообразите себе, Наталья Петровна, какие дела у вас происходят. Вхожу я в людскую, спрашиваю больного кучера, глядь, а мой больной сидит за столом и в обе щеки уписывает блин с луком. Вот после этого и занимайся медициной. Надейся на болезнь, да на безобидные доходы.
3: А в самом деле...
4: Наталья Петровна...
3: Алексей Николаевич, я забыла вам сказать...
6: Алексей Николаевич! Алексей Николаевич!
3: Что такое? Что тебе надобно?
6: Их зовут.
3: Кто?
6: Коля. То есть Коля меня просил насчет змея.
3: Да который час, доктор? У вас всегда верные часы. Пора обедать.
5: А вот, позвольте, доложу вам. 5:20.
3: Ну вот видите, пора.
7: Неужели?
6: Да, так и упало.
3: Что такое? Кто упал?
6: Нет, там качели Алексей Николаевич устроил. Так нянюшка вот и вздумала...
3: Ах, кстати, Шпигельский, пойдите-ка сюда. Она не ушиблась?
6: О, нет.
3: Да, все-таки, Алексей Николаевич, это вы напрасно.
8: Кушанье готово-с.
3: Да где же Аркадий Сергеевич? Вот они опять опоздают с Михаилом Александровичем.
8: Они уже в столовой.
3: Ну так пойдемте.
5: Наталья Петровна, вы мне что-то хотели сказать.
3: Ах, да, точно. Вот видите ли, мы еще с вами поговорим о вашем предложении.
5: Насчет Веры Александровны.
3: Да, я подумаю. Подумаю.

0: Это, кажется, господин Беляев уходит с Верочкой.
1: Да, это они.
0: Они как будто от нас убегают.
1: Может быть.
0: Однако я не думаю, чтобы Верочке следовало этак наедине с молодым человеком в саду. Конечно, она дитя, но все-таки это неприлично. Я ей скажу.
1: Сколько ей лет?
0: 17. Ей уже 17 лет. Сегодня жарко. Я устала. Сядемте. Шпигельская уехала?
1: Да, уехал.

0: Скажите мне, ведь вы знаете Большенцова?
1: Нашего соседа Афанасия Ивановича?
0: Да.
1: А что за вопрос? Не далее как третьего дня мы с ним у вас играли в преферанс.
0: Что он за человек, желаю я знать.
1: Большенцов?
0: Да-да, Большенцов.
1: Вот уж этого я, признаться, никак не ожидал.
0: Чего вы не ожидали?
1: Чтобы вы когда-нибудь стали спрашивать о Большенцове. Глупый, толстый, тяжелый человек. Впрочем, дурного ничего об нем сказать нельзя.
0: Он совсем не так глуп и не так тяжел, как вы думаете.
1: Может быть. Я, признаюсь, не слишком внимательно изучал этого господина.
0: А, вы за ним не наблюдали.
1: С чего вам вздумалось?
0: Так.
2: Куда вы, Наталья Петровна?
0: Во-первых, я хочу посмотреть, что делает Верочка. Пора ей домой. А во-вторых, признаю, наш разговор что-то мне не нравится.
1: Вам, может быть, угодно гулять одной?
0: По правде сказать, да. Мы увидимся скоро. До свидания.
1: Что с ней? Это каприз. Каприз? Прежде я этого в ней не замечал. Напротив, я не знаю женщины более ровной в обхождении. Какая причина? Какая причина?

0: Алексей Николаевич!
1: Да, Наталья Петровна!
0: Во-первых, не будьте застенчивы, это к вам вовсе не пристало. Да, кстати, а что вы сделали с вашим змеем?
1: Я его домой отнес. Мне показалось, что вам неприятно было.
0: А чего же вам это показалось? От того, что я Верочку домой взяла? Нет, нет, вы ошиблись. Впрочем, знаете что? Теперь Коля, должно быть, кончил свой урок. Пойдемте, возьмемте его, Верочку, змея, хотите? И все вместе отправимся на луг, а?
1: С удовольствием, Наталья Петровна.
0: И прекрасно! Ну, пойдемте же, пойдемте!
1: С удовольствием, пойдемте!
0: Господи,

0: О!
1: Ну вот, мы с вами туда и едем. Сделано по-вашему. Смотрите же, не ударьте лицом в грязь.
0: Да, Игнатий Ильич, ведь вы мне сказали, то есть я бы желал положительно узнать, какой ответ.
1: Заметьте, Афанасий Иванович, в чем теперь задача состоит. Вам теперь нужно убедить самую Веру Александровну в том, что для нее брак с вами точно счастье. Вам нужно заслужить ее расположение.
0: Да-да, заслужить. Точно, я с вами согласен.
1: Вы непременно хотели, чтобы я вас сегодня же туда привез Кислаевым. Ну, посмотрим, как вы будете действовать.
0: Действовать? Да, нужно действовать. Нужно заслужить, точно. Только вот что, Игнатий Ильич, позвольте мне признаться вам, как лучшему моему другу в одной моей слабости. Я вот... Изволите говорить, желал, чтобы вы сегодня привезли меня к Ислаеву.
1: Не желали, а требовали. Неотступно требовали.
0: Ну да, положим, я с вами согласен. Да вот, видите ли, дома я точно, я дома на все, кажется, был готов. А теперь вот робость одолевает.
1: Да чего ж вы робеете?
0: Рыскс.
1: Кто-с?
0: Рыскс. Большой Рыскс. Я, Игнатий Ильич, должен вам признаться, как...
1: Как лучшему вашему другу? Знаю, знаю. Далее.
0: Точно так-с. Я с вами согласен. Я должен вам признаться, Игнатий Ильич, что я вообще с дамами, женским полом, вообще мало, так сказать, имел сношений. Я, Игнатий Ильич, признаюсь вам откровенно, просто не могу придумать, о чем можно с особой женского пола поговорить. И притом наедине, особенно с девицей. Говорят, в этих делах лиха беда начать. Так нельзя ли того, мне для вступления в разговор словечко, что ли, сообщить какое-нибудь приятное? Вроде, например, замечание. А уж там я пойду, уж там я как-нибудь сам.
1: Словечко я вам никакого не сообщу, Афанасий Иванович. Потому что вам никакое словечко ни к чему не послужит. А совет я вам дать могу, если хотите.
0: Да сделайте же одолжение, батюшка. А что касается до моей благодарности, вы знаете.
1: Полноте. Я-то разве торгуюсь с вами?
0: Насчет троечки. Будьте покойны.
1: Да полноте же, наконец.
0: А ведь Вере Александровне еще ничего неизвестно.
1: Еще бы.
0: Впрочем, я на вас надеюсь. О, ну давай, что ли.

0: Вы меня спрашивали, Наталья Петровна?
1: А, Верочка! Да, я тебя спрашивала.
0: Вы здоровы?
1: Я? Да, что?
0: Ну, так мне показалось, что...
1: Нет, это так. Мне немножко жарко. Вот и все.
0: А-а-а.
1: Сядь. Послушай, Вера, ведь ты теперь ничем не занята?
0: Нет.
1: Я спрашиваю это у тебя, потому что мне нужно с тобой поговорить. Серьезно поговорить. Вот видишь, душа моя, ты до сих пор была еще ребенком. Но тебе 17 лет, ты умна. Пора тебе подумать о своей будущности. Ты знаешь, я люблю тебя как дочь. Мой дом всегда будет твоим домом. Но все-таки ты в глазах других людей сирота. Ты не богата. Тебе со временем может наскучить вечно жить у чужих людей. Послушай, хочешь ты быть хозяйкой, полной хозяйкой в своем доме?
0: Я вас не понимаю, Наталья Петровна.
1: У меня просят твоей руки.
0: Что?
1: Ты этого не ожидала? Признаюсь, мне самой оно кажется несколько странным. По-моему, тебе еще рано выходить замуж. Я только сочла долгом сообщить тебе. Вера, что это? Ты плачешь? Ты вся дрожишь. Неужели ты меня боишься, Вера?
0: Я в вашей власти, Наталья Петровна.
1: Вера, как тебе не стыдно плакать? Как не стыдно тебе говорить, что ты в моей власти? За кого ты меня почитаешь? Я говорю с тобой, как с дочерью, а ты? А, вы в моей власти. Так извольте же сейчас рассмеяться. Я вам приказываю.
0: Наталья Петровна.
1: Вот так. Вера, дитя мое, будь со мной, как бы ты была с твоей матерью. И нет. Нет. Лучше вообрази, что я твоя старшая сестра. И давай потолкуем вдвоем обо всех этих чудесах. Хочешь?
0: Я готова.
1: Ну, слушай же. Пододвинься поближе. Вот так. В один прекрасный день твоя сестра приходит к тебе и говорит. Вообрази себе, Вера, за тебя сватаются.
0: А? Что?
1: Что ты ей на это ответишь? Что ты еще очень молода, что ты не думаешь о свадьбе?
0: Дас.
1: Да не говори мне дас. Разве сестрам говорят дас?
0: Ну, да.
1: Твоя сестра с тобой согласится. Жениху откажут, и делу конец. Ну, а если жених человек хороший, с состоянием, если он готов ждать, если он просит позволения изредка тебя видеть, в надежде со временем тебе понравится.
0: А кто этот жених?
1: А, ты любопытна. Ты не догадываешься?
0: Нет.
1: Ты его видела сегодня.
0: Да.
1: Но он, правда, не очень хорош с собой и не очень молод. Большинцов.
0: Афанасий Иванович?
1: Да, Афанасий Иванович.
0: Вы не шутите?
1: Нет. Но я вижу, Большинцову больше нечего здесь делать. Если бы ты заплакала при его имени, он бы мог еще надеяться, но ты рассмеялась. Ему остается одно – отправиться с Богом в освояси. Вера?
0: Да?
1: Что, если бы сестра, настоящая твоя сестра, тебя теперь спросила? Ну, ушка, Верочка, ты точно никого не любишь, а? Что бы ты ей отвечала?
0: Я...
1: Эти глазки мне что-то хотят сказать.
0: Я...
1: Ты любишь? Скажи, любишь?
0: А, Наталья Петровна, я не знаю сама, что со мной.
1: Бедняжка, ты влюблена. Ты влюблена. А он, Вера, он.
0: Ну, Наталья Петровна, ну что вы у меня спрашиваете? Я не знаю. Может быть. Но я не знаю. Не знаю. Нет. Наталья Петровна, что с вами?
1: Со мной ничего. Ничего, ничего, что?
0: Вы так бледны, Наталья Петровна, что с вами? Позвольте, я позвоню.
1: Нет, нет, нет, не звони. Это ничего, это пройдет. Вот уж оно и прошло.
0: Позвольте, я, по крайней мере, позвать кого-нибудь.
1: Напротив, я хочу остаться одна. Оставь меня, слышишь? Мы еще поговорим. Ступай.
0: Вы не сердитесь на меня, Наталья Петровна?
1: Я за что? Нисколько. Я, напротив, благодарна тебе за твое доверие. Только оставь меня, пожалуйста, теперь.
0: Наталья Петровна.
1: Оставьте меня, прошу вас.
0: Ой, как вам угодно.
1: Мне теперь все ясно. Эти дети друг друга любят. Что ж, тем лучше. Дай Бог им счастья. Я могла подумать. А она скоро проболталась. Признаюсь, я и не подозревала. Признаюсь, эта новость меня поразила. Но погодите, не все еще кончено. Боже мой! Что я говорю? Что со мною? Я себя не узнаю, до чего я дошла. Что это я делаю? Я бедную девочку хочу замуж выдать за старика. Да что же это, наконец? Я к Вере ревную. Я влюблена в него. И ты еще сомневаешься. Ты влюблена, несчастная. Как же это сделалось, не знаю. Словно мне яду дали. Вдруг все разбито, рассеяно, унесено. Он боится меня. Все меня боятся. Что ему во мне? На что ему такое существо, как я? Он молод, она молода, а я? Где ему меня оценить? Они оба глупы, как говорит Ракитин. Ах, ненавижу этого умника. Аркадий, Аркадий, доверчивый, добрый мой Аркадий. Боже мой, боже мой. Мне кажется, я с ума схожу. К черту преувеличивать. Ну да, да, я поражена. Мне это в диковинку, это в первый раз. Я в первый раз. Я в первый раз теперь люблю. Он должен уехать. Да, и Ракитин тоже. Пора мне опомниться. Я позволила себе отступить на шаг, и вот, вот до чего я дошла. И что мне в нем понравилось? Так вот оно, это страшное чувство. Аркадий! Да, я уйду в его объятия, я буду умолять его простить меня, защитить, спасти меня. Он и больше никого. Все другие мне чужие и должны мне остаться чужими. Но разве нет другого средства? Эта девочка, она еще ребенок, она могла ошибиться. Это все детство, наконец, из чего я сама с ним объяснюсь. Я спрошу у него. А я? Ты еще надеешься? Ты еще хочешь надеяться? И на что я надеюсь? Боже мой! Боже мой, не дай мне презирать самое себя.

0: Наталья Петровна, я хотел...
1: Михаил Александрович, очень кстати. Пришлите, пожалуйста, мне Беляева.
0: Но, Наталья Петровна,
1: мне непременно нужно с ним поговорить.
0: Извольте, ваше желание будет исполнено.
1: Благодарствуйте, Мишель.
0: О, не надо, не благодарите меня.

0: Беляев должен уехать. Но как отказать ему? Я только желаю знать, точно ли ему нравится эта девочка. Может быть, это все пустяки. Он должен уехать непременно. Он, может быть, не захочет мне отвечать, ведь он меня боится. Что ж, тем лучше. Мне нечего с ним много разговаривать. А, у меня голова болит. Не отложить ли до завтра? В самом деле, сегодня мне все кажется, что за мной наблюдают. До чего я дошла? Нет, нет, уж лучше кончить разом. Еще одно последнее усилие, и я свободна. Я жажду свободы и покоя. Это он.
1: Наталья Петровна, мне Михаил Александрович сказал, что вам угодно было меня видеть.
0: Да, точно. Мне нужно с вами объясниться.
1: Объясниться?
0: Да, объясниться. Позвольте вам сказать, Алексей Николаевич, я недовольна вами.
1: Могу я узнать, какая причина?
0: Выслушайте меня. Я, право, не знаю, с чего начать. Впрочем, я должна предупредить вас, что мое неудовольствие не происходит от какого-нибудь упущения по вашей части. Напротив, ваше обращение с Колей мне нравится.
1: Так что ж это может быть?
0: Вы напрасно тревожитесь. Ваша вина не так велика. Вы молоды, вероятно, никогда и не жили в чужом доме. Вы не могли предвидеть.
1: Но, Наталья Петровна...
0: Вы желаете знать, в чем дело, наконец. Я понимаю ваше нетерпение. Итак, я должна вам сказать, что Верочка мне во всем призналась.
1: Вера Александровна? В чем могла вам признаться Вера Александровна? И что же я тут?
0: И вы точно не знаете, в чем она могла признаться? Вы не догадываетесь?
1: Я нисколько.
0: А, в таком случае извините меня. Если вы точно не догадываетесь, я должна просить у вас извинения. Я думала, я ошиблась. Но позвольте вам заметить, я вам не верю. Я понимаю, что вас заставляет так говорить. Я очень уважаю вашу скромность.
1: Я вас решительно не понимаю, Наталья Петровна.
0: В самом деле? Неужели вы думаете меня уверить, что вы не заметили расположение этого ребенка, Веры, к вам?
1: Расположение Веры Александровны ко мне? Я даже не знаю, что вам сказать на это. Помилуйте. Кажется, я всегда был с Верой Александровной как...
0: Как со всеми, не правда ли? Дело вот в чем. Эта девочка вас любит. Она сама мне в этом созналась. Ну, теперь я вас спрашиваю, как честного человека, что вы намерены сделать?
1: Что я намерен сделать?
0: Да.
1: Все это так неожиданно, Наталья Петровна.
0: Впрочем, я должна вам сказать, что Вере показалось, что и вы к ней не совсем равнодушны.
1: Ах, вот как! Наталья Петровна, я вижу, мне нельзя оставаться у вас в доме.
0: Беляев!
1: Что?
0: Вы не можете оставаться у меня в доме. Кажется, могли бы подождать, пока я сама вам не отказала.
1: А теперь выслушайте меня. Вы были со мной откровенны. Позвольте же и мне быть откровенны с вами. Я не люблю Веру Александровну. По крайней мере, я не люблю ее так, как вы предполагаете.
0: Да разве я?
1: И если я понравился Вере Александровне, если ей показалось, что и я, как вы говорите, к ней неравнодушен, я не хочу ее обманывать. И скажу ей всю правду. Но после подобного объяснения вы поймете сами, Наталья Петровна. Мне будет трудно здесь оставаться. Мое положение было бы слишком неловкое. Я не стану вам говорить, как мне тяжело оставить ваш дом. Но мне другого делать нечего. Я всегда с благодарностью буду вспоминать об вас. Позвольте мне удалиться. Я еще буду иметь честь проститься с вами.
0: Как хотите, но... Но я признаюсь, я этого не ожидала. Я совсем не для того хотела с вами объясниться. Я только хотела предупредить вас. Вера еще дитя. Я, может быть, придала всему этому слишком много значения. Я не вижу необходимости вашего отъезда. Впрочем, как хотите.
1: Наталья Петровна, простите меня, но... Мне право, невозможно более оставаться здесь.
0: Вам, видно, очень легко расстаться с нами.
1: Нет, Наталья Петровна, нелегко.
0: Может быть, вы правы. Может быть, вам точно надо бы уехать. Я подумаю. Я вам дам знать. До свидания.
1: Прощайте.
0: Я спокойно, он ее не любит. Итак, вместо того, чтобы отказать ему, я сама его удержала. Какое имела я право разгласить любовь этой бедной девочки? Как? Я сама выманила у нее признание, полупризнание. И потом я же сама так безжалостно, так грубо. Он должен уехать. Если он останется, я чувствую, я дойду до того, что я потеряю всякое уважение к самой себе. Он должен уехать, или я погибла. Я ему напишу. Я напишу ему, пока он еще не успел увидаться с Верой. Он должен уехать. Он должен уехать.

0: Алексей Николаевич.
1: Кто меня зовет?
2: Это ты, Катя? Что тебе надо?
0: Войдите сюда. Мне вам нужно что-то сказать.
2: Изволь, вот я.
0: Вас дождик не замочил?
2: Нет, я в теплице сидел с Потапом. Что, он тебе дядя, что ли, приходится?
0: Да-с, они мне дяденька.
2: Какая ты сегодня хорошенькая. То-то же. Так что ж ты мне сказать хотела?
0: Барышня Вера Александровна попросила меня, они желают вас видеть.
2: Я сейчас к ней пойду.
0: Нет, они сами сюда будут. Им нужно с вами переговорить.
2: Она хочет сюда прийти?
0: Да-с. Здесь, знаете ли, сюда никто не заходит. Здесь не могут помешать. Она вас очень любит, Алексей Николаевич. Она такая добрая. Я схожу теперь за ней. Хотите, а? Вы подождете?
2: Конечно, конечно.
0: Сейчас. Алексей Николаевич, правда ли говорят, что вы от нас уезжаете?
2: Я? Нет. Кто тебе сказал?
0: Так вы не уезжаете. Ну и слава богу. Мы сейчас вернемся.
2: Это чудеса. Чудеса со мной происходят. Признаюсь, я всего этого никак не ожидал. Итак, Вера меня любит. Наталья Петровна это знает. Вера сама ей во всем созналась. Чудеса. Вера, Верочка, такой милый, добрый ребенок. Но что значит, например, эта записка от Натальи Петровны? Карандашом. Не уезжайте. Не решайтесь ни на что, пока я с вами не переговорила. О чем она хочет говорить со мной? И теперь Вера вот хочет меня видеть. Ой, ну что я ей скажу, а? Нет, по крайней мере, я узнаю, в чем дело. А может быть, Наталья Петровна на меня сердится? Да за что же? Ай, это все странно, очень странно.
0: Не бойтесь, барышня, подойдите к нему. Я буду настороже. Не бойтесь.
3: Спасибо, Катюша.
2: Вера Александровна, вы хотели меня видеть?
3: Да.
2: Подойдите сюда, сядьте вот здесь, пожалуйста. Вот так.
3: Это ничего, Я пришла просить у вас прощения, Алексей Николаевич.
2: В чем?
3: Я слышала, у вас было неприятное объяснение с Натальей Петровной. Вы уезжаете, вам отказали.
2: Кто вам это сказал?
3: Сама Наталья Петровна. Я встретила ее после вашего объяснения с ней. Она мне сказала, что вы сами не хотите больше у нас остаться, но я думаю, что вам отказали.
2: Скажите, в доме это знают?
3: Нет. Однако, Катя, я должна была ей сказать. Я хотела с вами говорить, просить у вас прощения. Представьте же теперь, как мне должно быть тяжело. Ведь я всему причиной, Алексей Николаевич. Я одна виновата.
2: Вы, Вера Александровна?
3: Я никак не могла ожидать. Наталья Петровна... Впрочем, я ее извиняю. Извините меня и вы. Сегодня поутру я была глупым ребенком, а теперь...
2: Еще ничего не решено, Вера Александровна. Я, может быть, останусь.
3: Вы говорите, ничего не решено. Алексей Николаевич, нет. Все решено, все кончено. Вот вы как со мной теперь. А помните еще вчера в саду? А я вижу... Наталья Петровна вам все сказала?
2: Вера Александровна.
3: И она вам все сказала. Я это вижу. Она хотела меня поймать, и я глупая так и бросила сети, но и она выдала себя. Ой, как жестоко она поступила со мной. И как будто я что-нибудь требовала, боже мой. Но зачем же так жестоко? Так немилосердно.
2: Вера Александровна, Я не желал огорчить вас.
3: Я вас не обвиняю, Алексей Николаевич. В чем вы виноваты? Виновата я одна. Зато и наказана. Я ее не обвиняю. Я знаю, она добрая женщина. Но она не могла переломить себя. Она потерялась.
2: Потерялась?
3: Наталья Петровна вас любит, Беляев.
2: Как?
3: Да. Она влюблена в вас.
2: Что вы говорите?
3: Я знаю, что я говорю. Сегодняшний день меня состарил. Я не ребенок больше, поверьте. Она вздумала ревновать ко мне.
2: Вера Александровна, вы ошибаетесь, уверяю вас.
3: Нет, я не ошибаюсь, поверьте мне. Я не ошибаюсь. Если она вас не любит, зачем же она меня так истерзала? Что я ей сделала? Боже мой, Наталья Петровна?
4: Да, я.
5: Я пришла за тобой, Верочка.
3: Почему вам вздумалось именно сюда прийти? Вы, стало быть, меня искали?
5: Да, я тебя искала. Ты неосторожна, Верочка. Уже не раз я тебе говорила. И вы, Алексей Николаевич, вы забыли ваши обещания. Вы меня обманули.
3: Да полноте же, наконец, Наталья Петровна, перестаньте. Полно вам говорить со мной, как с ребенком. Я женщина с сегодняшнего дня. Я такая же женщина, как вы.
5: Вера.
3: Он вас не обманул. Не он искал этого свидания со мной. Ведь он меня не любит. Вы это знаете, вам нечего ревновать.
5: Вера!
3: Поверьте мне, не хитрите больше. Я эти хитрости теперь уж ни к чему не служат. Я их насквозь теперь вижу. Поверьте, я, Наталья Петровна, для вас не воспитанница, за которой вы наблюдаете, как старшая сестра. Я для вас соперница.
5: Вера, вы забываетесь.
3: Может быть. Но кто меня довел до этого? Я сама не понимаю, откуда у меня берется смелость и так говорить с вами. Может, я говорю так от того, что я ни на что уже более не надеюсь. От того, что вам угодно было растоптать меня. И вам это удалось совершенно. Ну, слушайте. Я не намерена лукавить с вами, как вы со мной. Знаете, я ему все сказала.
5: Что вы могли ему сказать?
3: Что? Да все то, что мне удалось заметить. Вы надеялись из меня все выведать, не выдавши самой себя? Вы ошиблись, Наталья Петровна. Вы слишком рассчитывали на свои силы.
5: Вера, Вера, опомнитесь.
3: Скажите же мне, что я ошибаюсь. Скажите мне, что вы его не любите. Сказал же он мне, что он меня не любит. Наталья Петровна, простите меня. Я сама не знаю, что со мной. Простите меня, будьте снисходительны.
2: Я могу вас уверить, Наталья Петровна.
5: Остановитесь, Алексей Николаевич. Точно. Вера права. Пора. Пора перестать мне хитрить. Я виновата перед ней. Перед вами. Вы вправе презирать меня. Я унизилась в собственных глазах. Мне остается одно средство. Снова заслужить ваше уважение. Откровенность. Полная откровенность. Какие бы ни были последствия. Притом, я вас вижу в последний раз. Я в последний раз говорю с вами. Я люблю вас.
2: Вы, Наталья Петровна?
5: Да, я. Я вас люблю. Вера не обманулась, не обманула вас. Я полюбила вас с первого дня вашего приезда. Но сама узнала об этом со вчерашнего дня. Я не намерена оправдывать мое поведение. Оно было недостойно меня. Но, по крайней мере, вы теперь можете понять. Можете извинить меня. Да, я ревновала к Вере. Да, я мысленно выдавала ее за Большенцова, чтобы удалить ее от себя и от вас. Да, я воспользовалась преимуществом моих лет, моего положения, чтобы выведать ее тайну, и сама себя выдала. Я люблю вас, Беляев. Но знаете, одна гордость вынуждает у меня это признание. Комедия, разыгранная мною до сих пор, меня возмутила наконец. Вы не можете остаться здесь. Впрочем, после того, что я вам сейчас сказала, вам, вероятно, в моем присутствии будет очень неловко, и вы сами захотите как можно скорее удалиться отсюда. Я в этом уверена. Эта уверенность придала мне смелости. Прощайте. Да, нам не было суждено узнать друг друга. Но, по крайней мере, я надеюсь, что теперь я в ваших глазах перестала быть тем скрытным и хитрым существом. Прощайте навсегда.

0: Вы не уходите?
1: Нет, я не могу уйти. Наталья Петровна, я знаю, что мне нельзя здесь оставаться, но я не могу передать вам все, что во мне происходит. Вы меня любите. Мне даже страшно выговорить эти слова. Все это для меня так ново. Мне кажется, я вас вижу, слышу вас в первый раз, но я чувствую одно. Мне необходимо уехать. Я чувствую, что я ни за что отвечать не могу.
0: Да, Беляев, вы должны уехать. Теперь, после этого объяснения, вы можете уехать. Беляев!
2: Наталья Петровна!
0: Останьтесь.
2: Как?
0: Останьтесь. И пусть Бог нас рассудит.
2: Наталья Петровна, Наташа, Наташа.
3: А вас везде ищут, Наталья Петровна.
0: Ах, это вы, кто меня ищет? Вы уходите, Алексей Николаевич? Не забудьте, вы знаете.
3: Аркадий вас ищет. Признаю, я не ожидал найти вас здесь, но, проходя мимо...
0: Вы услышали наши голоса. Я встретила здесь Алексея Николаевича и имела с ним небольшое объяснение. Но теперь мы можем пойти домой.
3: Могу узнать, какое решение...
0: Какое решение? Я вас не понимаю.
3: В таком случае я все понимаю.
0: Ну, так и есть. Опять таинственные намеки. Ну да, объяснила с ним. И теперь все опять пришло в порядок. Это пустяки были, преувеличения. Все, о чем мы говорили с вами, все это ребячество. Это следует теперь позабыть.
3: Я вас не расспрашиваю, Наталья Петровна.
0: Что бишь я хотела вам сказать? Не помню. Все равно, пойдемте. Все это кончено. Все прошло. Ракитин, мне правосовестно перед вами.
3: О, Наталья Петровна, не извольте беспокоиться. К чему? Все это в порядке вещей. Но как заметно, что господин Беляев еще новичок. И к чему это он так смешался, убежал? Впрочем, со временем вы оба научитесь притворяться. Пойдемте.
4: Да вот и они.
5: Точно. Вот он. Ба! Да и Наталья Петровна тут же. Что это?
3: Я встретил здесь Наталью Петровну.
5: Встретил?
0: Да зашел же ты сюда.
5: Я зашел сюда потому...
0: Ты меня искал?
5: Да, я искал тебя. Не хочешь ли ты вернуться домой? Чай уж готов, скоро смеркнется.
0: Пойдем.
5: А из этих синей можно сделать две хорошие комнаты для садовников. Или другую людскую. Как вы полагаете, Шпигельский?
4: Разумеется.
5: Пойдем садом, Наташа. Господа, что же вы? Пойдемте чай пить.
4: Что ж, Михаил Александрович, пойдемте. Дайте мне руку. Видно, нам с вами суждено состоять в арьергарде.
2: Ах, господин доктор, вы позвольте вам сказать, вы мне очень надоели.
4: А уж себе-то я как надоел, Михаил Александрович, если бы вы знали... Пойдемте! Пойдемте!

0: Михаил Александрович, дома не знаешь?
1: Дома-с, я их сейчас в бильярдной видел.
0: А, ну так попроси его ко мне.
1: Слушаюсь.
0: Не привык я к подобным передрягам. Надеюсь, что они не будут часто повторяться. Я хоть и крепкого сложения, а этого не вынесу. Фу.
2: Ты меня звал?
0: Да. Мишель, ведь ты у меня в долгу.
2: Я?
0: А как же? Насчет Наташиных слез и вообще. Мисс Тайна, которую ты хочешь объяснить.
2: Тайна? Да какая же у нас может быть тайна? Был у нас разговор.
0: О чем? И от чего она плакала?
2: Ты знаешь, Аркадий, попадаются такие минуты в жизни женщины, самой счастливой.
0: Ты ведь любишь мою жену. Ты меня понимаешь? Любишь ли ты ее как? Ну, словом, любишь ли ты мою жену такой любовью, в которой мужу сознаться трудно?
2: Да. Я люблю твою жену такой любовью.
0: Мишель, спасибо за откровенность. Ты благородный человек. Не в том вопрос. А что делать? Хоть я и простой человек, а настолько понимаю, что чужую жизнь заедать не годится, и что бывают случаи, когда на своих правах настаивать грешно. Ты мне опасен, брат. И вот что, брат, еще с некоторых пор, особенно в эти последние дни, я вижу в Наташе большую перемену. Не правда ли? Я не ошибаюсь?
2: О, нет, ты не ошибаешься.
0: Ну вот, видишь, стало быть, ты уезжаешь.
2: Да.
0: Прощай. Я еще нигде не был сегодня. Ни на плотине, ни на постройке. До свидания. Матвей! Матвей! Ступай со мной. Прощай, Ракитин.
2: Прощай, Аркадий.

0: Михаил Александрович, как вы сегодня себя чувствуете?
1: Благодарствуйте. По-обыкновенному. А вы как?
0: Я здоров.
1: Это видно.
0: А что?
1: Да так, по вашему лицу. О, да вы новый сюртук сегодня надели. О, что я вижу? Цветок в петлице.
0: Да, это...
1: да зачем, зачем, зачем, зачем? Помилуйте, это очень мило. Ах. Кстати, Алексей Николаевич, если вам что-нибудь нужно, я завтра еду в город.
0: Завтра?
1: Да. Оттуда, может быть, в Москву.
0: В Москву? Да вы, кажется, еще вчера мне говорили, что намерены пробыть здесь в месяц.
1: Да, да, но дела, дела, обстоятельства вышло такое...
0: И надолго вы уезжаете?
1: Не знаю. Может быть, надолго.
0: Позвольте узнать, Наталье Петровне известно ваше намерение?
1: Нет. Почему вы спрашиваете меня именно о ней?
0: Я? Так.
1: Алексей Николаевич, кажется, кроме нас никого нет в комнате. Не странно ли, что мы друг перед другом комедию разыгрываем, а? Как вы думаете?
0: Я вас не понимаю, Михаил Александрович.
1: В самом деле.

0: Ну, Аркадий, прощай.
1: Прощай, брат. Оно того не совсем легко. Не ожидал, брат. Словно буря в ясный день. Ну, перемелится, мука будет. А все-таки спасибо. Спасибо тебе. Ты друг, точно.
0: Это слишком. Прощай.
2: Что такое? Мне сказали, Наталья Петровна дурно.
1: Кто вам сказал?
2: Девушка горничная.
1: Нет, это ничего, доктор. Я думаю, лучше Наташу не беспокоить теперь.
2: А, ну и прекрасно. Вы, говорят, в город уезжаете?
0: Да, по делам.
2: А, по делам.
3: Господин Коля, фи куда?
4: Папаша, папаша!
1: Чего тебе?
4: Зачем Алексей Николаевич ушел?
1: Куда ушел?
4: Я не знаю. Поцеловал меня, надел фуражку и ушел. А теперь сейчас русского урока.
1: Вероятно, он сейчас вернется. Впрочем, можно за ним послать.
0: Не посылай за ним, Аркадий. Он не вернется.
1: Это что значит?
0: Он тоже уезжает.
1: Уезжает? Куда?
0: В Москву.
1: Как в Москву? Да что сегодня, с ума все сходят, что ли?
0: Между нами Верочка в него влюбилась. Но он, как честный человек, решил удалиться. Ты понимаешь теперь, почему?
1: Я ничего не понимаю. У меня голова кругом идет. Что тут можно понять? Все улепетывают кто куда, как куропатки. А все потому, что честные люди. И все это разом, в один и тот же день. Господин Шаов, позвольте теперь заняться с Колей вместо господина Беляева. Извольте увести его.
3: Слушаюсь.
4: Но папаша, папаша, я не хочу.
1: Пошел, пошел. А тебя, Ракитин, я провожу. Я лошадь велю оседлать. А вы, доктор, пока ради бога не беспокойте Наташу. Матвей! Матвей!
2: А что, Михаил Александрович? Не прикажете ли довести вас на новой троечке до большой дороги?
0: Разве вы уже получили лошадок?
2: Я с Верой Александровной переговорил. Так прикажетесь?
0: Пожалуй.
2: Прощайте, Аркадий Сергеевич. Адам Иванович, мое почтение.
1: А, и вы уезжаете, доктор?
2: Да-с. Больные, знаете того-с. Притом же вы видите, мое присутствие здесь не требуется. До свидания.
1: До свидания.

0: Что вы об этом, обо всем думаете, душа моя, а?
1: Не знаю, что вам сказать.
0: Слышали вы, Беляев тоже уезжает.
1: Ах, Аркадий Сергеевич, может быть, и мне недолго придется здесь остаться. И я уезжаю.

Вы слушали радиопостановку по пьесе Ивана Сергеевича Тургенева «Месяц в деревне». Действующие лица и исполнители. Аркадий Сергеевич Ислаев, богатый помещик, артист Владимир Ильин. Наталья Петровна, жена его, Татьяна Красильникова.

0: Оля, сын их, Женя Хаберев, Верочка, воспитанница, Ольга Лобанова, Шааф, немец-гувернер, заслуженный работник культуры Владимир Рудин, Михаил Александрович Ракитин, друг дома, артист Михаил Гассенегер, Алексей Николаевич Беляев, студент, учитель Коли, артист Михаил Никитин, Афанасий Иванович Большенцов, сосед, заслуженный артист России Сергей Кудимов, Игнатий Ильич Шпигельский, доктор, артист Сергей Семеряков, Катя Служанка, Светлана Тисленко, Матвей Слуга, Олег Левин. Режиссер-постановщик Дмитрий Хомяков. Музыкальное оформление. Звукорежиссер, заслуженный работник культуры Владимир Рудин. Редактор Олег Левин.
1: Пора нам возвратиться к Морозову. Смущение Елены в присутствии Серебряного не ускользнуло от проницательности боярина. Правда, сначала он подумал, что встреча с Вяземским тому причиной, но впоследствии новое подозрение зародилось в душе его. Простившись с князем и проводив его до сеней, Морозов возвратился в избу. Навислые брови его были грозно сдвинуты, глубокие морщины бороздили чело, его бросало в жар, ему было душно. «Елена теперь спит», — подумал он. «Она не будет ждать меня. Пройдусь я по саду, авось освежу свою голову». Морозов вышел. В саду было темно. Подходя к ограде, он увидел белую ересь. Внезапно любовные речи поразили его слух. Старик остановился. Он узнал голос жены. За оградою рисовался на звездном небе неопределенный образ всадника. Незнакомец нагнулся к Елене и что-то говорил ей. Морозов притаил дыхание, но порыв ветра потряс вершины дерев и умчал слова и голос незнакомца. Кто был этот незнакомец? Уже ли Вяземский успел своей настойчивостью склонить к себе Елену? Загадочно женское сердце. Ему нравится сегодня, что вчера возбуждала его ненависть. Или уж не Серебряный ли назначил свидание жене его? Кто знает? Быть может, князь, которого он принял как сына, нанес ему в тот же день кровавое оскорбление. Ему, лучшему другу отца его, ему, который готов был подвергнуть опасности собственную жизнь, чтобы скрыть Серебряного от царского гнева. Но нет, подумал Морозов, это не Серебряный. Это какой-нибудь опричник, новый любимец царский. Им не в диковину бесчестить столбового боярина. А жена-то змея подколодная. Уж ее ли не любил я? Ее ли не держал как дочь родную? И невольную ли волей вышла она за меня? Не благодарила ли меня лукавая? Не клялась ли мне в верности? Нет. Не надейся, дружина Андреич, на верность женскую. Женская верность, терем высокий, дверь дубовая, да запоры железные. Поторопился дружин Андреич вручать девке честь свою. Обуяло тебя старого сердце пылкое, провела тебя жена молодая змея. Посмеются над тобою люди московские. Так думал Морозов, и мучился догадками. Ему хотелось ринуться вперед, но всадник мог ускакать, и боярин не узнал бы врага своего. Он решился повременить. Как нарочно в эту ночь ветер не переставал шуметь, а месяц не выходил из-за облак. Морозов не узнал ни лица, ни голоса всадника. Он только расслышал, что боярыня сказала ему сквозь слезы: «Я люблю тебя более жизни, более солнца красного. Я никого, кроме тебя, не любила и любить не могу и не буду». Вскоре Елена прошла мимо Морозова, не заметив его. Медленно последовал за нею дружина Андреич. На другой день он не показал и виду, что подозревает Елену. Он был с нею по-прежнему приветлив и ласков. По временам лишь, когда она того не примечала, боярин забывался, сдвигал брови и грозно смотрел на Елену. Страшную думу думал тогда дружина Андреич. Он думал, как бы сыскать ему своего недруга. Прошло дня 4. Морозов сидел в брусиной избе за дубовым столом. На столе лежала разогнутая книга, оболоченная червчатым бархатом, с серебряными застежками и жуками. Но боярин думал не о чтении. Глаза его скользили над пестрыми заголовками и узорными травами страницы, а воображение бродило от Жениной светлицы к садовой ограде. Накануне этого дня Серебряный возвратился из слободы и по данному обещанию посетил Морозова. Елена в этот день сказалась больною и не вышла из светлицы. Морозов ни в чем не изменил своего обращения с Никитой Романовичем, но, поздравляя его счастливым возвратом и почуя прилежно дорогого гостя, он не переставал вникать в выражение его лица и старался уловить на нем признаки предательства. Серебряный был задумчив, но прост и откровенен по-прежнему. Морозов не узнал ничего, и вот о чем думал он теперь, сидя за столом перед разогнутой книгой. Размышление его прервал вошедший слуга, но, увидя нахмуренный лоб Морозова, он почтительно остановился. Морозов вопросил его взглядом. «Государь, — сказал слуга, — едут царские люди, приди всех князь Афанасий Иванович Вяземский. Уж они близко. Прикажешь встречать?» В то же время послышался звон бубна, в который бил кожаную плетью или вощагой передовой холоп, чтобы разгонять народ и очищать дорогу господину. «Вяземский едет ко мне?» — сказал Морозов. «Что он? Рехнулся? Да, может, он едет мимо? Ступай к воротам и подожди. А если он поворотит сюда, скажи ему, что мой дом не кружало, что опричников я не знаю и с ними хлеба соли не веду. Ступай!»
2: Слуга колебался.
1: «Что еще?»
2: — спросил Морозов. «Боярин, твоя надо мной воля, а этого не скажу Вяземскому. Ступай!» — закричал Морозов и топнул ногой.
1: «Боярин, — сказал, вбегая дворецкий, — князь Вяземский с опричниками подъезжает к нашим воротам. Князь говорит, яде послан от самого государя». от государя? Он тебе сказал от государя? Настежь ворота, подайте золотое блюдо с хлебом, солью, вся дворня, чтобы шла навстречу посланным государя. Между тем ближе и ближе слышались звон и бряцание бубна. Человек 20 всадников, а впереди их князь Афанасий Иванович на статном караковом жеребце в серебряной сбруе въехали шагом на двор Морозова. На князе был белый атласный кафтан, из-за низко вырезанного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком с выпущенной в два конца золотой бахромой, заткнутыми по бокам узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые софьяновые сапоги с серебряными скобами на каблуках, с голенищами, шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икр. Черные кудри Афанасия Ивановича, выбегая из-под шапки, смешивались с его бородой, короткой и кудрявою. Легкий ус образовывал над верхней губой не черную полосу, но лишь темную тень. Стан Вяземского был высок и строен, вид молод и весел. Согласно роскошному обычаю того времени, пешие конюхи вели за ним под узцы 6 верховых коней в полном убранстве. Из них один был вороной, один буланый, один железно-серый, а 3 совершенно белой масти. На головах коней качались цветные перья. На хребтах их пестрели звериные кожи или парчевые чепраки и чалдары, усаженные дорогими каменьями. И все 6 звенели на ходу множеством серебряных бубенчиков или золотыми прорезными яблоками, подобранными в согласный звон и висевшими по обеим сторонам налобников длинными гроздами. При появлении дружины Андреича Вяземский и все опричники сошли с коней. Морозов с золотым блюдом медленно шел к ним навстречу, а за ним шли знакомцы, держальники и холопи боярские. «Князь, — сказал Морозов, — ты послан ко мне от государя. Спешу встретить с хлебом, солью тебя и твоих». И сивые волосы боярина пали ему на глаза от низкого поклона. «Боярин, — ответил Вяземский, — великий государь велел тебе сказать свой царский указ. Боярин, дружина, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси слагает с тебя гнев свой, сымает с главы твоей свою царскую опалу, милует и прощает тебя во всех твоих винностях. И быть тебе, боярину дружине, по-прежнему в его великого государя милости, и служить тебе, и на предки великому государю, и писаться твоей чести по-прежнему ж». Изговоря речь, Вяземский заложил одну руку за кушак, другою погладил бороду, приосанился и, устремив на Морозова орлиные глаза, ожидал его ответа. При начале речи Морозов опустился на колени. Теперь держальники подняли его под руки. Он был бледен. «Да благословит же Святая Троица и московские чудотворцы нашего великого государя!» — произнес он дрожащим голосом. да продлит прещедрый и премилостивый Бог без счету царские дни его. Не тебя ожидал я, князь, но ты послан ко мне от государя. Войди в дом мой, войдите, господа опричники, прошу вашей милости, а я пойду отслужу благодарственный молебен, а потом сяду с вами пировать до поздней ночи. Опричники вошли. Морозов подозвал холопа. «Садись на конь, скачи к князю Серебряному, отвези ему поклон и скажи, что прошу отпраздновать сегодняшний день. Царь-де пожаловал меня милостью великою, изволил-де снять с меня свою опалу». Отдав это приказание и проводив в сене гостей, Морозов отправился через двор в домовую церковь. Перед ним шли знакомцы и держальники, а за ним многочисленные холопи. В доме остался лишь дворецкий, да сколько нужно было людей для прислуги опричникам. Подали разные закуски и наливки, но обед был еще впереди. Вскоре приехал Серебряный, также сопровождаемый знакомцами и холопами, ибо в тогдашнее время ездить боярину в важных случаях одиночеством или малолюдством считалось порухою чести. Стол уже был накрыт в большой избе, слуги стояли по местам, все ожидали хозяина. Дружина Андреич, отслушав молебен, вошел в добром платье, в парчевом кафтане, с соболей шапкою в руках. Сивые кудри его были ровно подстрижены, борода тщательно расчесана. Он поклонился гостям, гости ему поклонились, и все сели за стол. Зачался почестный пир. Зазвенели кубки и братины, и вместе с ними зазвенел еще другой звон, несовместный со звуками веселого пира. Зазвенели под кафтанами опричников невидимые доспехи. Но Морозов не услышал зловещего звона. Другие мысли занимали его. Внутреннее чувство говорило Морозову, что ночной его оскорбитель пирует с ним за одним столом, и боярин придумал, наконец, средство его открыть. Средство это, по мнению его, было надежно. Уже много кубков осушили гости. Пили они про государя и про царицу, и про весь царский дом, пили про митрополита и про все русское духовенство, пили про Вяземского, про Серебряного и про ласкового хозяина, пили про каждого из гостей особенно. Когда все здоровья были выпиты, Вяземский встал и предложил еще здоровье молодой боярыни. Того-то и ожидал Морозов. «Дорогие гости, — сказал он, — непригоже без хозяйки пить про хозяйку. Сходите, — продолжал он, обращаясь к слугам, — сходите за боярыней, пусть сойдет почивать из своих рук дорогих гостей». «Ладно, ладно, — зашумели гости, — без хозяйки и мед не сладок». Через несколько времени явилась Елена в богатом сарафане, сопровождаемая двумя сенными девушками. Она держала в руках золотой поднос с одною только чаркой. Гости встали. Дворецкий наполнил чарку тройным зеленчаком. Елена прикоснулась к ней губами и начала обносить ее кругом гостей,
2: кланяясь каждому малым обычаем в пояс. По мере того, как гости выпивали чарку, дворецкий наполнял ее снова. Когда Елена обошла всех без изъятия, Морозов, пристально за ней следивший, обратился к гостям. «Дорогие гости, — сказал он, — теперь по старинной русской обыклости прошу вас, уважили бы вы дом мой, не наложили бы хула на мое хозяйство. Прошу вас, дорогие гости, не побрезгали бы вы поцеловать жену мою. Дмитриевна, становись в большом месте и отдавай все поцелуи каждому поочередно». Гости благодарили хозяина. Елена с трепетом стала возле печи и опустила глаза. «Князь, подходи, — сказал Морозов Вяземскому.
3: «Нет, нет, по обычаю! — закричали гости. — Пусть хозяин поцелует первой хозяйку. Пусть будет по обычаю, как от предков повелось».
2: «Пусть же будет по обычаю, — сказал Морозов. И, подойдя к жене, он сперва поклонился ей в ноги. Когда они поцеловались, губы Елены горели, как огонь, как лед. Были холодны губы дружины Андреича. За Морозовым подошел Вяземский. Морозов стал примечать. Глаза Афанасия Ивановича сверкали, словно уголья, но лицо Елены осталось неподвижно. Она при муже, при Серебряном, не боялась нахального князя. «Не он», — подумал Морозов. Вяземский положил земной поклон и поцеловал Елену, но как поцелуй его длился долее, чем было нужно, она отвернулась с приметной досадой. «Нет, не он», — повторил про себя Морозов. За Вяземским подошли поочередно несколько опричников. Они все кланялись большим обычаем в землю и потом целовали Елену. Но дружина Андреевич ничего не мог прочесть на лице жены своей, кроме беспокойства. Несколько раз длинные ресницы ее подымались, и взор, казалось, со страхом искал кого-то между гостями. «Он здесь», — подумал Морозов. Вдруг ужас овладел Еленой. Глаза ее встретились с глазами мужа, и свойственную женскому сердцу сметливостью она отгадала его мысли. Под этим тяжелым неподвижным взором ей показалось невозможным поцеловать Серебряного и не быть в тот же миг уличенную. «Я нездорова, — прошептала она. — Отпусти меня, дружина Андреич».
4: «Останься, Елена, — сказал спокойно Морозов. — Подожди, ты не можешь теперь уйти. Это не видано, не слыхано. Надо кончить обряд». И он проникал жену насквозь испытующим взглядом.
5: «Ноги не держат меня, — произнесла Елена. —
4: Что? — сказал Морозов, будто не расслышав. — Угорела? Эка невидаль! Прошу вас, государи, подходите, не слушайте жены. Она еще ребенок, больно застенчива. Ей в новинку обряд. Да к тому еще угорело. Подходите, дорогие гости, прошу вас».
2: «Да где ж Серебряный? — подумал дружина Андреич, пробегая глазами гостей. — Князь Никита Романович стоял в стороне. От него не скрылось необыкновенное внимание,
1: с каким Морозов всматривался в жену и в каждого подходившего к ней гостя. Он прочел в лице Елены страх и беспокойство. Никита Романович, всегда решительный, когда совесть его ни в чем не укоряла, теперь не знал, что делать. Он боялся, подойдя к Елене, умножить ее смущение, боялся, оставаясь позади других, возбудить подозрение мужа. Если бы мог он сказать ей хоть одно слово неприметно, он ободрил бы ее и возвратил бы ей, может быть, потерянную силу. Но Елену окружали гости, муж не спускал с нее глаз. Надо было на что-нибудь решиться. Серебряный подошел, поклонился Елене, но не знал, смотреть ли ей в глаза или нарочно не встречать ее взора. Это колебание выдало князя. С своей стороны Елена не выдержала пытки, которой подвергал ее Морозов. Елена обманула мужа не по легкомыслию, не по внушению сердца испорченного. Она обманула его, потому что сама обманулась, думая, что может полюбить дружину Андреича. Когда ночью у садовой ограды она уверяла Серебряного в любви своей, слова вырывались у нее невольно. Она не торговалась выражениями, и если бы тогда она увидела за собой мужа, то призналась бы ему во всем чистосердечно. Но воображение Елены было пылко, а нрав робок. После ночного свидания с Серебряным ее не переставали мучить угрызения совести. К ним присоединилось еще смертельное беспокойство об участи Никиты Романовича. Сердце ее раздиралось противоположными ощущениями. Ей хотелось пасть к ногам мужа и просить у него прощения и совета, но она боялась его гнева, боялась за Никиту Романовича. Эта борьба, эти мучения, страх, внушаемый ей мужем, добрым и ласковым, но неумолимым во всем, что касалось его чести, все это разрушительно потрясло ее телесные силы. Когда губы Серебряного прикоснулись к губам ее, она задрожала, как в лихорадке, ноги под ней подкосились, и из уст вырвались слова: «Пресвятая Богородица, пожалей меня». Морозов подхватил Елену.
3: «Эх, — сказал он, — вот женское-то здоровье! Посмотреть-то кровь с молоком, а немного угару, так и ноги не держат. Да ничего, пройдет. Подходите, дорогие гости!»
1: Голос и приемы Морозова ни в чем не изменились. Он также казался спокоен, также был приветлив и доброхотен. Серебряный остался в недоумении, в самом ли деле он проник в его тайну. Когда кончился обряд, и Елена, поддерживаемая девушками, удалилась в светлицу, гости по приглашению Морозова опять сели за стол.
3: Дружина Андреич всех нудил и почил с прежней заботливостью и не забывал ни одной из мелочных обязанностей, доставлявших в те времена хозяину дома славу доброго хлебосола. Уже было поздно, вино горячило умы, и странные слова проскакивали иногда среди разговора опричников. «Князь, — сказал один из них, наклоняясь к Вяземскому, — пора бы за дело!»
2: «Молчи! — отвечал шепотом Вяземский. — Старик услышит!»
3: «Хоть и услышит, не поймет!» —
2: продолжал громко опричник с настойчивостью пьяного. «Молчи! — повторил Вяземский. —
3: Я тебе говорю, князь, пора! Ей-богу, пора, вот я знак подам. И опричник двинулся встать. Вяземский сильной рукой пригвоздил его к скамье. «Уймись!» — сказал он ему на ухо. «Не то вонжу этот нож тебе в горло». «О, да ты еще грозишь!» — вскричал опричник, вставая со скамьи. «Вишь ты какой! Я говорил, что нельзя тебе верить, ведь ты не наш брат. Уж я бы вас всех, князей да бояр, что наше жалование заедаете. Да погоди, и посмотрим, чья возьмет. Долой из-под кафтана кольчугу-то! Вымай саблю, посмотрим, чья возьмет!»
4: Слова эти были произнесены неверным языком среди общего говора и шума, но некоторые из них долетели до Серебряного и возбудили его внимание. Морозов их не слыхал. Он видел только, что между гостями вспыхнула ссора.
3: «Дорогие гости», — сказал он, вставая из-за стола, — «на дворе уже темная ночь. Не пора ли на покой? Всем вам готовы и перины мягкие, и подушки пуховые». Опричники встали, благодарили хозяина, раскланялись и пошли в приготовленные для них на дворе опочивальни. Серебряный также хотел удалиться. Морозов остановил его за руку. «Князь», — сказал он шепотом, — «обожди меня здесь. И, оставя Серебряного, дружина Андреевич отправился на половину жены».
4: Во время обеда вокруг дома происходило нечто необыкновенное. С наступлением сумерек новые опричники стали являться по одному возле садовой ограды, возле забора, окружавшего двор, и, наконец, на самом дворе. Люди Морозова не обратили на них внимания. Когда настала ночь, дом был со всех сторон окружен опричниками. Стремянный Вяземского вышел из застольной, будто бы напоить коня. Но, не дойдя к конюшне, он оглянулся, посмотрел на все стороны, подошел к воротам и просвистел как-то особенно. Кто-то к нему подкрался. «Все ли вы?» — спросил Стремянный.
3: «Все», — отвечал тот.
4: «Много ли вас?»
3: 50.
4: «Добро. Ожидайте знака».
3: «А скоро ли?» «Ждать надоело». «Про то знает князь».
4: «Да, слышь ты, хомяк, князь не велит ни жечь, ни грабить дома».
3: «Не велит. Да что он мне, господин, что ли?»
4: «Видно, господин, коли Григорий Лукьянович велел быть тебе сегодня у него в приказе».
3: «Служить-то я ему послужу. Да только ему, а не Морозову. Помогу князю увести боярыню, а потом уже мне никто не указывай».
4: «Смотри, хомяк, князь не шутит».
3: «Да что ты, с ума спятил?»
4: — сказал хомяк, злобно усмехаясь.
3: — Князь князем, а я сам по себе. Коль мне хочется погулять, кому какое дело?
4: В то самое время, как разговор этот происходил у ворот, Морозов, остановив Серебряного, вошел на половину Елены. Боярыня еще не ложилась. На голове ее уже не было кокошника. Густая полураспущенная коса упадала на ее белые плечи. Летник был на груди расстегнут. Елена готовилась раздеться, но склонила голову на плечо и забылась. Мысли ее блуждали в прошедшем. Она вспоминала первое знакомство с Серебряным, свои надежды, отчаяния, предложение Морозова и данную клятву. Ей живо представилось, как в Радуницу перед самой свадьбой она, по обычаю сирот, пошла на могилу матери, поставила под крестом чашу с красными яйцами, мысленно крестосовалась с матерью и просила благословение на любовь и союз с Морозовым. Боярин вошел, непримеченный ею, и остановился на пороге. Лицо его было сурово и грустно. Несколько времени смотрел он молча на Елену. Она была еще так молода, так неопытна, так неискусна в обмане, что Морозов почувствовал невольную жалость. «Елена, — сказал он, — отчего ты смутилась во время обряда?» Елена вздрогнула и устремила на мужа глаза, полные страха. Ей хотелось пасть к его ногам и сказать всю правду, но она подумала, что, может быть, он еще не подозревает Серебряного, и побоялась навлечь на него мщение мужа. «Отчего смутилась ты?» — повторил Морозов.
5: «Мне понездоровилось», — отвечала Елена шепотом.
4: «Так, тебе нездоровилось, но не телом, а душой. Болезнь твоя душевная. Ты погубишь свою душу, Елена!» Боярыня дрожала. «Когда сего утра, — продолжал Морозов, — Вяземский с опричниками приехали в дом наш, я читал священное писание. Знаешь ли, что говорится в писании о неверных женах?
5: Боже мой! — произнесла Елена.
4: — Я читал, — продолжал Морозов, — о наказании за прелюбодейство.
5: — Господи! — умоляла боярыня. — Будь милостив, дружина Андреевич, пожалей меня. Я не столько виновна, как ты думаешь. Я не изменила тебе.
4: Морозов грозно сдвинул брови. — Не лги, Елена. Не мудрствуй, не умножай греха своего лукавою речью. Ты не изменила мне, потому что для измены нужна хотя краткая верность, а ты никогда не была мне верна.
5: Дружина Андреевич, пожалей меня.
4: Ты никогда не была мне верна. Когда нас венчали, когда ты своей великой неправдою целовала мне крест, ты любила другого. Да... «Ты любила другого!» — продолжал он, возвышая голос.
5: «Боже мой! Боже мой!» — прошептала Елена, закрыв лицо руками.
4: «Дмитриевна! А, Дмитриевна! Зачем не сказала ты мне, что любишь его?» Елена плакала и не отвечала ни слова. «Когда я тебя увидел в церкви, беззащитную сироту, в тот день, как хотели выдать тебя насильно за Вяземского, я решился спасти тебя от постылого мужа, но хотел твоей клятвы, что не посрамишь ты седых волос моих. Зачем ты дала мне клятву? Зачем не призналась во всем? Словами ты была со мною, а сердцем и мыслью с другим. Если бы знал я про любовь твою, разве я взял бы тебя? Я бы схоронил тебя где-нибудь в глухом поместье, далеко от Москвы, или свез бы в монастырь, но не женился бы на тебе. Видит Бог, не женился бы. Лучше было отойти от мира, чем достаться постылому. Зачем ты не отошла от мира? Зачем защитилась моим именем, как стеной каменную, а потом насмехалась мне с твоим полюбовником? Вы думали, Морозов стар, Морозов слаб, нам легко его одурачить.
5: Нет, господин мой, — взрыдала Елена и упала на колени, — я никогда этого не думала, ни в уме, ни в помышлении того не было. Да он же в ту пору был в Литве.
4: При слове «он» глаза Морозова засверкали, но он овладел собою и горько усмехнулся. «Так, вы не в ту пору спознались, но позже, когда он вернулся, вы спознались ночью в саду у ограды, в тот самый вечер, когда я принял и обласкал

0: Сам взглянула на мужа. В глазах его была холодная решительность. «Дружин Андреевич!» — сказала она в испуге. «Что ты хочешь сделать?»
1: Боярин вынул из-под опошня длинную пистолю.
0: «Что ты делаешь?» — вскричала боярыня и отступила назад.
1: Морозов усмехнулся. «Не бойся за себя», — сказал он холодно. «Тебя я не убью. Возьми свечу, ступай передо мною». Он осмотрел пистолю и подошел к двери. Елена не двигалась с места. Морозов оглянулся. «Свети мне», — повторил он повелительно. В эту минуту послышался на дворе шум. Несколько голосов говорили вместе. Слуги Морозова звали друг друга. Боярин стал прислушиваться. Шум усиливался. Казалось, множество людей врывалось в подклети. Раздался выстрел. Елене представилось, что Серебряный убит по воле Морозова. Негодование возвратило ей силы. «Боярин!» — вскричала она, и взор ее загорелся. «Меня! Меня убей! Я одна виновна!» Но Морозов не обратил внимания на слова ее. Он слушал, наклоня голову, и лицо его выражало удивление.
0: «Убей меня!» — просила в отчаянии Елена. «Я не хочу! Я не могу пережить его! Убей меня! Я обманула тебя! Я насмехалась тебе! Убей меня!» Морозов посмотрел на Елену, и если бы кто увидел его в это мгновение, тот не решил бы, жалость или негодование преобладали в его взоре. «Дружина Андреевич!» — раздался голос снизу. «Измена! Предательство! Опричники врываются к жене твоей! Остерегись, дружина Андреевич!» То был голос Серебряного. Узнав его, Елена в неизъяснимой радости бросилась к двери. Морозов оттолкнул жену, задвинул запор и укрепил дверь на железный крюк. Поспешные шаги послышались на лестнице. Потом стук сабель, потом проклятие, борьба, громкий крик и падение. Дверь затрещала от ударов. «Боярин!» — кричал Вяземский. «Отопри! Не то весь дом раскидаю по бревнам!»
1: «Не верю, князь», — отвечал с достоинством Морозов. «Еще не видано на Руси, чтобы гость бесчестил хозяина, чтобы силой врывался в терем жены его. Хмелен был мед мой, он вскружил тебе голову. Князь, поди выспись, завтра все забудем. Не забуду лишь я, что ты гость мой».
0: «Отопри!» — повторил князь, напирая дверь.
1: «Афанасий Иванович, вспомни, кто ты. Вспомни, что ты не разбойник, но князь и боярин».
0: «Я опричник, слышишь, боярин? Я опричник! Нет у меня чести! Полюбилась мне жена твоя, слышишь, боярин? Не боюсь студного дела! Всю Москву пущу на дым, а добуду Елену!» Внезапно изба ярко осветилась. Морозов увидел в окно, что горят крыши людских служб. В то же время дверь, потрясенная новыми ударами, повалилась с треском, и Вяземский явился на пороге, озаренный пожаром с переломленную саблей в руке. Белая атласная одежда его была истерзана, по ней струилась кровь. Видно было, что он не без боя достиг до светлицы. Морозов выстрелил Вяземского почти в упор. Но рука изменила боярину. Пуля ударилась в косяк. Князь бросился на Морозова. Недолго продолжалась между ними борьба. От сильного удара рукоятью сабли Морозов упал навзничь. Вяземский подбежал к боярине, но лишь только кровавые руки его коснулись ее одежды, она отчаянно вскрикнула и лишилась чувств. Князь схватил ее на руки и помчался вниз по лестнице, метя ступени ее распущенную косой. У ворот дожидались кони. Вскочив в седло, князь полетел с полумертвою боярней, а за ним, гремя оружием, полетели его холопы. Ужас был в доме Морозова. Пламя охватило все службы. Дворня кричала, падая под ударами хищников. Сенные девушки бегали с воплем взад и вперед. Товарищи хомяка грабили дом, выбегали на двор и бросали в одну кучу дорогую утварь, деньги и богатые одежды. На дворе,
2: над грудой серебра и золота,

0: Глушая голосом шум, крики и треск огня, стоял хомяк в красном кафтане. «Эх, весело!» — говорил он, потирая руки. «Вот пир так пир!»
1: «Хомяк!» — вскричал один опричник. «Дворня увезла Морозова по реке отдохнать, аль не надо?»
0: «Черт с ним! Не до него теперь! Эй, вы! Все на двор! Не то скоро задохнемся!»
1: «Хомяк!» — сказал другой. «Что велишь делать с Серебряным?»
0: «Не трогать его ни пальцем! Приставить к нему сторожевых, чтоб глаз с него не сводили. Отвезем его милость к слободе с почетом. Ведь видели вы, как он князь Афанасий Иванович охватил? Как наших саблей крошил? Видели, видели! А будете в том крест целовать перед государем? Будем, будем, все будем крест целовать! Ну что ж, смотрите, теперь, чтоб никто не смел его обидеть. А как приедем домой, так уж Григорий Лукьянович припомнит ему свою оплеуху. А я мои плети.
2: Долго еще шумели и грабили опричники. И когда поехали они, навьючив лошадей тяжелую добычей, то еще долго после их отъезда видно было зарево над местом, где недавно стоял дом дружины Андреича. И Москва-река, протекая мимо, до самого утра играла огненными струями, как растопленным золотом.
3: В это самое утро к Морозову, который по воле царя остался в слободе, явились два стольника с приглашением к царскому столу. Когда дружина Андреич приехал во дворец, палаты уже были полны опричников, столы накрыты, слуги в богатых одеждах готовили закуску. Боярин, осмотревшись, увидел, что кроме его нет ни одного земского, и понял, что царь оказывает ему особенную честь. Вот зазвонили дворцовые колокола, затрубили трубы, и Иван Васильевич с благосклонным приветливым лицом вошел в палату в сопровождении чудовского архимандрита Левки, Василия Грязнова, Алексея Басманова, Бориса Годунова и Малюты Скуратова. Приняв и отдав поклоны, он сел за свой прибор, и все за столом его разместились по чинам. Осталось одно пустое место. Ниже Годунова. «Садись, боярин-дружина», — сказал ласково царь, указывая на пустое место. Лицо Морозова побагровело. «Государь», — ответил он, — «как Морозов во всю жизнь чинил, так и до смерти чинить будет. Стар я, государь, перенимать новые обычаи. Наложи опять опалу на меня. Прогони от очей твоих, а ниже Годунова не сяду». Все в изумлении переглянулись. Но царь, казалось, ожидал этого ответа. Выражение лица его осталось спокойно. «Борис», — сказал он Годунову, — «тому скоро 2 года я боярина дружину за такой же ответ выдал тебе головою. Но, видно, мне пора изменить мой обычай. Должно быть, уж не мы земским, а земские нам будут указывать. Должно быть, уж я и в домишке моем не хозяин. Придется мне убогому забрать свою рухлядюшку и бежать с людишками моими куда-нибудь подале. Прогонят они меня отсюда, калику перехожего, как от Москвы прогнали. «Государь», — сказал смиренно Годунов, желая выручить Морозова, — «не нам, а тебе о местах судить. Старые люди крепко держатся старого обычая, и ты не гневись на боярина, что помнит он разряды. Коли дозволишь, государь, я сяду ниже Морозова. За твоим столом все места хороши». Он сделал движение, как бы готовясь встать, но Иоанн удержал его взглядом. «Боярин подлинно стар», — сказал он хладнокровно, и умеренность его ввиду явного непокорства исполнила всех ожиданием. Все чувствовали, что готовится что-то необыкновенное, но нельзя было угадать, как проявится царский гнев, коего приближение выказывало лишь легкая судорога на лице, напоминающая дрожание отдаленной зорницы. Все груди были стеснены, как перед наступающей бурей. «Да», — продолжал спокойно Иоанн, — «боярин подлинно стар, но разум его молод не по летам. Больно он любит шутить. Я тоже люблю шутить, и в свободное от дела и молитвы время я не прочь от веселья. Но с того дня, как умер шут мой Ногтев, некому потешать меня. Дружине, я вижу, это ремесло по сердцу. Я же обещал не оставить его моею милостью, а потому жалую его моим первым шутом. Подать сюда кафтан Ногтева и надеть его на боярина». Судороги на лице царя заиграли чаще, но голос остался по-прежнему спокоен. Морозов стоял, как пораженный громом. Багровое лицо его побледнело. Кровь отхлынула к сердцу. Очи засверкали, а брови сначала заходили, а потом сдвинулись так грозно, что даже вблизи Ивана Васильевича выражение его показалось страшным. Он еще не верил ушам своим. Он сомневался, точно ли царь хочет обесчестить всенародно его, Морозова, гордого боярина, коего заслуги и древняя доблесть были давно всем известны. Он стоял молча, вперив Иоанна неподвижный вопрошающий взор, как бы ожидая, что он одумается и возьмет назад свое слово. Но Василий Грязной по знаку царя встал из-за стола и подошел к дружине Андреевичу, держа в руках пестрый кафтан, полупарчевый, полусермяжный, со множеством заплат, бубенчиков и колокольцев.
4: «Надевай, боярин, — сказал Грязной. — Великий государь жалует тебя этим кафтаном с плеча выбылого шута своего Ногтева».
3: «Прочь! — воскликнул Морозов, отталкивая Грязного. — Не смей, кромешник, касаться боярина Морозова, которого предкам твои предки в псарях и в холопях служили». И, обращаясь к Иоанну, он произнес дрожащим от негодования голосом: «Государь, возьми назад свое слово. Вели меня смерти предать. В голове моей ты вален, но в чести моей не вален никто».
2: Иван Васильевич посмотрел на опричников.
3: «Правду я говорил, что дружина любит шутить. Вы слышали? Я не вален жаловать его кафтаном».
2: «Государь, — продолжал Морозов, — именем Господа Бога молю тебя, возьми свое слово назад. Еще не родился ты, когда уже покойный батюшка твой жаловал меня. Много ран получил я, много крови пролил на службе батюшки твоего и на твоей, государь. Не берег я головы ни в ратном деле, ни в думе боярской. Спорил малолетство твое за тебя и за матушку твою с шуйскими и с бельскими. Одною только честью дорожил я и никому в целую жизнь мою не дал запятнать ее. Ты ли теперь опозоришь мои седые волосы? Ты ли наругаешься над слугою родителя твоего? Вели казнить меня, государь. Вели мне голову на плаху понести, и я с радостью пойду на мучение, как прежде на битвы хаживал. Все молчали, потрясенные сильною речью Морозова. Но среди общей тишины раздался голос Иоанна. «Довольно болтать!» — сказал он, грозно переходя от насмешливости к явному гневу. «Твои глупые речи, старик, показали, что ты добрым будешь шутом. Надевай дурацкое платье». «Вы!» — продолжал царь, повернувшись к опричникам. «Помогите ему! Он привык, чтобы ему прислуживали».
3: Если бы Морозов покорился или, упав к ногам царя, стал бы униженно просить о пощаде, быть может, и смягчился бы Иван Васильевич. Но вид Морозова был слишком горд, голос слишком решителен, в самой просьбе его слышалась непреклонность, и этого не мог снести Иоанн. Он ощущал ко всем сильным нравам неодолимую ненависть, и одна из причин, по коим он еще недавно, не отдавая себе отчета, отвратил сердце свое от Вяземского, была известная ему самостоятельность князя. В один миг опричники сорвали с Морозова верхнюю одежду и напялили на него кафтан с колокольцами. После последних слов Иоанна Морозов перестал противиться. Он дал себя одеть и молча смотрел, как опричники со смехом поправляли и обдергивали на нем кафтан. Мысли его ушли вглубь сердца. Он сосредоточился в самом себе.
5: «А шапку-то позабыли?»
3: — сказал Грязной, надевая на голову Морозова пестрый колпак. И, отступив назад, он поклонился ему до полу. «Дружина Андреевич, — сказал он, — бьем тебе челом на новые должности. Потешай нас, как покойный Ногтев потешал».
2: Тогда Морозов поднял голову и обвел глазами собрание. «Добро! — сказал он громко и твердо. — Принимаю новую царскую милость. Боярину Морозову невместно было сидеть рядом с Годуновым. Но царскому шуту пристойно быть за царским столом с Грязными и Басмановыми. Раздвиньтесь, страдники, место новому скомороху. Пропустите шута и слушайте все, как он будет потешать Ивана Васильевича.
3: Морозов сделал повелительный знак, и опричники невольно посторонились. Гремя колокольцами, боярин подошел к столу и опустился на скамью напротив Иоанна с такой величественной осанкой, как будто на нем вместо шутовского кафтана была царская риза.
6: «Как же мне потешать тебя, государь?» —
3: спросил он, положив локти на стол и глядя прямо в очи Ивану Васильевичу. «Мудрен ты стал на потехе. Ничем не удивишь тебя. Каких шуток не перешучено на Руси с тех пор, как ты государишь. Потешался ты, когда был еще отроком, и конем давил народ на улицах. Потешался ты, когда на охоте велел псарям князя Шуйского зарезать. Потешался, когда выборные люди из Пскова пришли плакаться тебе на твоего наместника, а ты приказал им горячую смолою бороды полить». Опричники хотели вскочить с своих мест и броситься на Морозова. Царь удержал их знаком. «Но, — продолжал Морозов, — то все было ребяческое веселье. Оно скоро тебе надоело. Ты начал знаменитых людей в монахи постригать, а жены дочерей их себе на потеху позорить. И это тебе прискучило. Стал ты выбирать тогда лучших слуг твоих и мукам предавать. Тут дело пошло повеселее, только ненадолго. Не все же ругаться над народом, да над боярами. Давай над церковью Христовою поглумимся. Вот и набрал ты всякой голи кабацкой, всякой скаредной сволочи, нарядил ее в рясы монашеские и сам монахом нарядился. И стали вы днем людей резать, а ночью акафисты петь. Сам ты кровью обрызган, и пел, и звонил, и чуть ли не обедню не служил. Эта потеха вышла изо всех веселейшая. Такое прич тебя никому и не выдумать. Что же сказать тебе, государь? Как еще распотешить тебя? Разве вот что скажу? Пока ты со своей опричниной в мошкерах пляшешь, к заутрене звонишь, да кровью упиваешься, наступит на тебя с заката жегемонт, напрут с полуночи немцы да чуть, а с полудня и с восхода подымется хан, нахлынет орда на Москву. И не будет воевод отстаивать святыни Господней. Запылают храмы Божии с мощами святителей. Настанут опять Батыевы времена. И будешь ты, царь всея Руси, в ноги кланяться хану и, стоя на коленях, стремя его целовать. Морозов замолк. Никто не прерывал его речи. Всем она захватила дыхание. Царь слушал, наклонясь вперед, бледный, с пылающими очами, с пеной у рта. Судорожно сжимал он ручки кресел и, казалось, боялся проронить единое слово Морозова. И каждое врезывал в памяти, чтобы за каждое заплатить ему особою мукой. Все опричники были бледны. Никто не решался взглянуть на царя. Годунов опустил глаза и не смел дышать, чтобы не привлечь на себя внимания. Самому Малюте было неловко. Вдруг Грязной выхватил нож, подбежал к Иоанну и сказал, указывая на Морозова:
1: «Дозволь, государь, ему глотку заткнуть».
3: «Не смей», — проговорил царь почти шепотом и задыхаясь от волнения. «Дай его милости до конца договорить». Морозов гордо повел очами. Еще шуток хочешь, государь? Изволь, я тебя потешу. Оставался у тебя из верных слуг твоих еще один, древнего боярского рода. Его ты откладывал казнить, потому ли, что страшился Божьего гнева, или что не придумал еще достойной казни ему. Жил он далеко от тебя, под опалую, и мог бы ты забыть про него. Но ты, государь, никого не забываешь. Послал ты к нему своего окаянного Вяземского сжечь его дом и жену увести. Когда ж он пришел к тебе просить суда на Вяземского, ты заставил их биться себе на потеху, чая, что Вяземский убьет старого слугу твоего, но Бог не захотел его погибели, показал его правду. Что же ты сделал тогда, государь? Тогда, продолжал Морозов, и голос его задрожал, и колокольцы затряслись на одежде, тогда тебе показалось мало бесчестия на слуге твоем, и ты порешил опозорить его еще неслыханным, небывалым позором. Тогда, воскликнул Морозов, отталкивая стол и вставая с места, тогда ты, государь, боярина Морозова одел в шутовской кафтан и велел ему, спасшему Тулу и Москву, забавлять тебя вместе со скаридными твоими кромешниками. Грозен был вид старого воеводы среди безмолвных опричников. Значение шутовской его одежды исчезло. Из-под густых бровей сверкали молнии. Белая борода величественно падала на грудь, приявшую некогда много вражьих ударов, но испещренную ныне яркими заплатами. А в негодующем взоре было столько достоинства, столько благородства, что в сравнении с ним Иван Васильевич показался мелок. «Государь!» — продолжал, возвышая голос Морозов. «Новый шут твой пред тобою! Слушай его последнюю шутку! Пока ты жив, уста народа русского запечатаны страхом, но минует твое зверское царение и останется на земле лишь память дел твоих, и перейдет твое имя от потомков к потомкам на вечное проклятие, доколе не настанет страшный суд Господень. И тогда все сотни и тысячи избиенных тобою, все сонмы мужей и жен, младенцев и старцев, все, кого ты погубил и измучил, все предстанут пред Господом, вопия на тебя, мучителя своего. И вон и страшный день предстану и я перед вечным судьею, предстану в этой самой одежде и потребую обратно моей чести, что ты отнял у меня на земле. И не будет с тобою кромешников твоих заградить уста вопиющих, и услышит их судья, и будешь ты вергнут в пламень вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Морозов замолчал и, бросив презрительный взор на царских любимцев, повернулся к ним спиною и медленно удалился. Никто не подумал остановить его. Важно прошел он между рядами столов, и только когда замер звон его колокольцев, опричники очнулись от оцепенения. А Малюта, встав из-за стола, сказал Ивану Васильевичу: «Прикажешь сейчас порешить его, государь, или пока в тюрьму посадить?» «В тюрьму», — произнес Иоанн, переводя дыхание. «Беречь его, кормить его, не пытать, чтобы не издох до времени. Ты отвечаешь за него головой». Вечером у царя было особенное совещание с Малютой. О подробностях казни царь разговаривал до поздней ночи, и петухи уже два раза пропели, когда он отпустил Малюту и удалился в свою образную. Извещенный Годуновым, Никита Романович явился на царский двор своими станичниками. Перераненные, оборванные, в разнообразных лохмотьях, кто в зипуне, кто в овчине, кто в лаптях, кто босиком, многие с подвязанными головами, все без шапок и без оружия, стояли они молча друг подле друга, дожидаясь царского пробуждения. Не в первый раз видели молодцы слободу. Приходили они сюда и гуслярами, и нищими, и поводильщиками медведей. Уже часа два дожидались молодцы, потупя очи и не подозревая, что царь смотрит на них из небольшого окна, проделанного над самым крыльцом и скрытого узорными теремками. Иван Васильевич, наглядевшись вдоволь из потаенного окна на своих опальников и насладившись мыслью, что они теперь стоят между жизнью и смертью, и что нелегко у них должно быть на сердце, показался вдруг на крыльце в сопровождении нескольких стольников. При виде царя, одетого в золотую парчу, опирающегося на узорный посох, разбойники стали на колени и преклонили головы. Иоанн помолчал несколько времени.
4: «Здравствуйте, оборванцы!» — сказал он наконец и, поглядев на Серебряного, прибавил: «Ты зачем в слободу пожаловал? По тюрьме, что ли, соскучился?»
1: «Государь, — ответил Серебряный скромно, — из тюрьмы ушел я не сам, а увели меня насильно станичники. Они же разбили Ширинского Мурзу Шихмата, о чем твоей милости должно быть уже ведомо. Вместе мы били татар, вместе и отдаемся на твою волю. Казни или милуй нас, как твоя царская милость знает».
4: «Так это за ним вы тот раз в слободу приходили?» — спросил Иоанн у разбойников. «Откуда же вы знаете его?»
1: «Батюшка-царь», — отвечали вполголоса разбойники, — «он атамана нашего спас, когда его в Медведевке повесить хотели. Атаман-то и увел его из тюрьмы».
4: «В Медведевке?» —
3: — сказал Иоанн и усмехнулся. «Это должно быть, когда ты хомяка и с объездом его шелепугами отшлепал. Я это дело помню. Я отпустил тебе эту первую вину. А был ты по уговору нашему посажен за новую вину, когда ты вдруг горять на моих людей у Морозова напал. Что скажешь на это?» Серебряный хотел отвечать, но мамка предупредила его. «Да полно тебе вина-то его высчитывать!» — сказал Наяну сердито. «Вместо чтоб пожаловать его за то, что он басурманов разбил, церковь Христова отстоял, а ты только и смотришь, какую бы вину на нем найти. Мало тебе было терзаний на Москве, волк ты этакий! Молчи, старуха!» — сказал строго Иоанн. «Не твое бабье дело указывать мне». Но, досадуя на Ануфриевну, он не захотел раздражать ее и, отвернувшись от Серебряного, сказал разбойникам, стоявшим на коленях: «Где атаман ваш, висельники? Пусть выступит вперед!» Серебряный взялся отвечать за разбойников. «Их атамана здесь нет, государь. Он тот же час после Рязанской битвы ушел. Я звал его, да он идти не захотел». «Не захотел», — повторил Иоанн. «Сдается мне, что этот атаман есть тот самый слепой, что ко мне в опочивальню со стариком приходил. Слушайте же, оборванцы, я вашего атамана велю сыскать и на кол посадить».
6: «Уж самого тебя, — проворчала мамка, — на том свете черти на кол посадят».
3: Но царь притворился, что не слышит, и продолжал, глядя на разбойников:
7: «А вас за то, что вы сами на мою волю отдались, я, так и быть, помилую. Выкатите им 5 бочек меда на двор».
3: «Ну что, довольна ты, старая дура?» Мамка заживала губами.
6: «Да живет царь!» — закричали разбойники. «Будем служить тебе, батюшка-государь! Заслужим твое прощение нашими головами!»
7: «Выдать им, — продолжал Иоанн, — по-доброму кафтану, да по гривне на человека. Я их в опричнину впишу. Хотите, висельники, мне в опричниках служить?»
3: Некоторые из разбойников замялись, но большая часть закричала:
7: «Рады служить тебе, батюшка, где укажет твоя царская милость».
3: «Как думаешь, — сказал Иоанн с довольным видом Серебряному, — пригодны они в ратный строй?» «В ратный-то строй пригодны, — ответил Никита Романович, — только уж, государь, не вели их в опричнину вписывать». Царь подумал, что Серебряный считает разбойников недостойными такой чести. «Когда я кого милую, — произнес он торжественно, — я не милую в половину».
6: «Да какая же это милость, государь? — вырвалось у Серебряного.
3: Иоанн посмотрел на него с удивлением. «Они, — продолжал Никита Романович, немного запинаясь, — они, государь, ведь доброе дело учинили. Без них, пожалуй, татары на самую бы Рязань пошли. Так почему же им в опричнине не быть?» — спросил Иоанн, пронзая глазами Серебряного.
6: «А потому, государь, — выговорил Серебряный, который тщетно старался прибрать выражение поприличнее, — потому, государь, что они, правда, люди худые, а все же лучше твоих кромешников». Эта неожиданная и невольная смелость Серебряного озадачила Иоанна. Он вспомнил, что уже не в первый раз Никита Романович говорит с ним так откровенно и прямо. Между тем, он, осужденный на смерть, сам добровольно вернулся в слободу и отдавался на царский произвол. В строптивости нельзя было обвинить его, и царь колебался, как принять эту дерзкую выходку, как новое лицо привлекло его внимание. В толпу разбойников Незаметно втерся посторонний человек, лет 60, опрятно одетый, и старался, не показываясь царю, привлечь внимание Серебряного. Уже несколько раз он из-за переднего ряда протягивал украдкую руку и силился поймать князя за полу, но, не достав его, опять прятался за разбойников.
7: «Это что за крыса?» — спросил царь, указывая на незнакомца.
6: Но тот уже успел скрыться в толпе.
7: «Раздвиньтесь, люди!» — сказал Иоанн. «Достать мне этого молодца! Что там сзади хоронится?»
6: Несколько опричников бросились в толпу и вытащили виновного.
7: «Что ты за человек?»
6: — спросил Иоанн, глядя на него подозрительно. «Это мой стремянный государь», — поспешил сказать Серебряный, узнав своего старого Михеича.
3: «Зачем ты за станичниками хоронился?» — спросил царь, продолжая недоверчиво глядеть на Михеича.
8: «Поопасывался, батюшка-государь Иван Васильевич. Опричников твоих поопасывался. Это ведь сам знаешь, это ведь, государь, все такой народ!»
6: И Михеич закусил язык.
3: «Какой народ?» — спросил Иоанн, стараясь придать чертам своим милостивое выражение.
8: «Говори, старик, без зазора. Какой народ? Мои опричники?»
3: Михеич поглядел на царя и успокоился. «Да такого мы до литовского похода отродясь не видывали, батюшка!» — проговорил он вдруг, ободренный милостивым выражением царского лица.
8: «Не в укор им сказать! Ненадежный народ, тетка их подкурятина!»
6: Царь пристально посмотрел на Михеича, дивясь, что слуга равняется откровенностью своему господину.
9: «Ну что ты на него глаза таращишь?» — сказала мамка. «Съесть его, что ли, хочешь? Разве он неправду говорит? Разве видывали прежде на Руси кромешников?»
6: Михеич, нашедший себе подмогу, обрадовался.
9: «Так, бабуся, так!» — сказал он. «От них-то все зло и пошло на Руси. Они-то и боярина говорили. Не верим, государь, не верим! Пёсьи у них морда на сбрую, пёсьи и брёх на языке. Господин мой, верно служил тебе, а это Вяземский с хомяком наговорили на него. Вот и бабуся правду сказала, что таких сыроядцев не видано на Руси».
6: И, озираясь на окружающих его опричников, Михеич придвинулся поближе к Серебряному. «Хоть вы де и волки, а теперь не съедите».
3: «Так тебе не люба опричнина?» — спросил он Михеича с видом добродушия.
9: «Да кому же она люба, батюшка-государь? С того часа, как вернулись мы из Литвы, все от нее пошли сыпаться беды на боярина моего. Не будь этих, прости, Господи, живодеров, мой господин был бы по-прежнему в чести у твоей царской милости».
6: И Михеич опять опасливо посмотрел на царских телохранителей, но тот же час подумал про себя: «Эх, тетка их подкурятина, уж погублю свою голову, а очищу перед царем господина моего».
3: «Добрый у тебя стремянный», — сказал царь Серебряному. «Пусть бы и мои слуги так ко мне мыслили. А давно он у тебя?»
8: «Да я, батюшка Иван Васильевич», — подхватил Михеич, совершенно ободренный царскую похвалою, «я князю с самого сего с детства служу. И батюшке его покойному служил я, и отец мой деду его служил, и дети мои, как бы были у меня, его бы детям служили».
3: «А нет у тебя разве детушек, старичок?» — спросил Иоанн еще милостивее.
8: «Было двое сыновей батюшка, да обоих Господь прибрал. Оба на твоем государском деле под Полоцком полегли, когда мы с Никитой Романовичем да с князем Пронским Полоцк выручали. Старшему сыну Василию вражий лях, налетев саблей, голову раскроил, а меньшему-то, Степану, из пищали грудь прострелили сквозь самый наплечник, вот настолько повыше левого соска».
3: И Михеич пальцем показал на груди свое место, где в Степана попала пуля. Иван Васильевич немного помолчал. «Служи по-прежнему боярину своему, старичина, а ты, Никита, подойди сюда. Отпускаю тебе и вторую вину твою. А этих голоштанников в опричнину не впишу. Мои молодцы, пожалуй, обидятся. Пусть идут к Жиздре, в сторожевой полк. Коли охочи, они на татар, будет им с кем переведаться. Ты же, продолжал он особенно милостивым голосом, без примеси своей обычной насмешливости и положив руку на плечо Серебряного. Ты оставайся у меня. Я помирю тебя с опричниной. Когда узнаешь нас покороче, перестанешь дичиться. Хорошо бить татар, но мои враги не одни татары. Есть и хуже их. Этих-то научись грызть зубами и метлой выметать. И царь потрепал Серебряного по плечу. Никита, прибавил он благоволительно и оставляя свою руку на плече князя, у тебя сердце правдивое, язык твой не знает лукавства. Таких-то слуг мне и надо. Впишись в опричнину. Я дам тебе место выбылого Вяземского. Тебе я верю. Ты меня не продашь. Все опричники с завистью посмотрели на Серебряного. Они уже видели в нем новое возникающее светило, и стоявшие подали от Иоанна уже стали шептаться между собою и выказывать свое неудовольствие, что царь, без внимания к их заслугам, ставит им на голову опального пришельца, столбового боярина древнего княжеского рода. Но сердце Серебряного сжалось от слов Иоанновых. «Государь», — сказал он, сделав усилие над собою, — «благодарствую тебе за твою милость, но дозволю же лучше и мне к сторожевому полку примкнуть. Здесь мне делать нечего. Я к слободскому обычаю не привычен, а там я буду служить твоей милости, доколе сил хватит». «Вот как», — сказал Иоанн и снял руку с плеча Серебряного. «Это значит, мы неугодны его княжеской милости. Должно быть, с ворами оставаться честнее, чем быть моим оружничем». «Ну что ж», — продолжал он насмешливо, — «я никому в дружбу не набиваюсь и никого насильно не держу. Свыклись вместе, так и служите вместе. Доброго пути, разбойничий воевода!» И, взглянув презрительно на Серебряного, царь повернулся к нему спиной и вошел во дворец. Несколько дней шел Серебряный своим отрядом. На одном ночлеге, откуда был поворот к девичьему монастырю, он оставил людей своих и поехал один навстречу Михеичу, обещавшему привести ему ответ от боярыни. Всю ночь он ехал безостановочно. На заре, приближаясь к одному перекрестку, увидел он догорающий костер и сидящего близ него Михеича. Обе его лошади паслись неподалеку, оседланные. Услышав конский топ, Михеич вскочил на ноги. «Батюшка, князь Никита Романович!» — вскричал он, узнавая князя. — «Не езди далее, батюшка, вернись назад. Нечего там тебе делать». — «Что случилось?» — спросил Серебряный, и сердце его замерло. — «Все кончено, батюшка. Не судил нам Господь счастье.
6: Серебряный спрянул на землю. «Говори», — сказал он, — «что случилось с боярней?» Старик молчал.
8: «Что случилось с Еленой Дмитриевной?» — повторил в испуге Серебряный. «Нет боли Елены Дмитриевны, батюшка», — сказал мрачно Михеич. «Есть только сестра Евдокия».
6: Серебряный зашатался и прислонился к дереву. Михеич смотрел на него горестно.
8: «Что ж делать, Никита Романович? Видно, на то была в Божья воля. Не в счастливый мы, видно, век родились».
6: «Рассказывай все», — сказал Серебряный, оправившись. «Не жалей меня. Когда постриглась боярыня?»
8: «Когда узнала о казни дружины Андреевича, батюшка. Когда получили в монастыре синодика царя с именами всех казненных и с указом молиться за их упокой. Накануне того самого дня, как я к ней приехал.
6: Видел ты ее?»
8: «Видел, батюшка».
6: Серебряный хотел что-то сказать и не мог.
8: «На самый краткий миг видел», — прибавил Михеич. «Не хотела она меня допустить сперва».
6: «Что она велела сказать мне?» — проговорил с трудом Серебряный.
8: «Чтобы ты за нее молился, батюшка, и более ничего, ничего, батюшка».
6: «Михеич», — произнес князь после краткого молчания, — «проводи меня в монастырь. Я хочу проститься с ней». Старик покачал головой. «Зачем тебе к ней, батюшка? Не смущай ее боли. Она теперь все равно, что святая. Вернемся лучше к отряду и пойдем прямо к Жиздре».
8: «Не могу», — сказал Серебряный.
6: Михеич опять покачал головою и подвел к нему одного из своих коней. «Садись же на этого», — сказал он, вздыхая. «Твой больно заморился». Они молча поехали к монастырю. Дорога шла все время лесом. Вскоре послышалось журчание воды, и ручей, пробиравшийся меж камышами, сверкнул сквозь густую зелень. Через несколько часов лес начал редеть. Меж деревьями забелела каменная ограда, и на расчищенной поляне показался монастырь. Он не стоял, подобно иным обителям, на возвышенном месте. Из узких решетчатых окон не видно было обширных монастырских угодий, и взор везде упирался лишь в голые стволы и мрачную зелень сосен, опоясывавших тесным кругом ограду. Окрестность была глуха и печальна. Монастырь, казалось, принадлежал к числу бедных. Всадники сошли с коней и постучались в калитку. Прошло несколько минут, послышалось бряцание ключей.
8: «Слава Господу Иисусу Христу!» — сказал тихо Михеич.
6: «Во веки веков аминь!» — отвечала сестра-вратница, отворяя калитку. «Кого вам надобно, государи?»
8: «Сестру Евдокию!» — произнес вполголоса Михеич, боясь этим названием растравить душевную рану своему господину.
6: «Ты меня знаешь, матушка, я недавно был здесь». Нет, государь, не знаю. Я только сегодня ко вратам приставлена, а до меня была сестра Агния, и монахиня посмотрела опасливо на приезжих. Нужды нет, матушка, продолжал Михеич, пусти нас. Доложи игумени, что князь Никита Романович Серебряный приехал. Вратница окинула боязливым взглядом Серебряного, отступила назад и захлопнула за собою калитку. Слышно было, как она поспешно удалялась, приговаривая: «Господи Иисус Христе, помилуй нас!» «Что бы это значило?» — подумал Стремянный. «Зачем она боится моего боярина?» Он посмотрел на князя и понял, что его пыльные доспехи, одежда, изорванная колючим кустарником, и встревоженное выражение испугали вратницу. В самом деле, черты Никиты Романовича так изменились, что сам Михеич не узнал бы его, если бы не приехал с ним вместе. Через несколько времени послышались опять шаги вратницы. «Не взыщите, государи!» — сказала она неверным языком сквозь калитку. «Теперь игумени нельзя принять вас. Приходите лучше завтра, после заутренней».
10: «Я не могу ждать!» Вскричал Серебряный, и, ударив ногою в калитку, он вышиб запоры и вошел в ограду. Перед ним стояла игуменья, почти столь же бледная, как и он сам. «Во имя Христа Спасителя», — сказала она дрожащим голосом, — «остановитесь! Я знаю, зачем ты пришел, но Господь карает душегубство, и безвинная кровь падет на главу твою, честная мать!» Отвечал Серебряный, не понимая ее испуга, но слишком встревоженный, чтобы удивляться. «Честная мать, пусти меня к сестре Евдокии! Дай на один миг увидеть ее! Дай мне только проститься с ней!»
6: «Проститься?» — повторила игуменья. «Ты в самом деле хочешь только проститься? Дай мне с ней проститься, честная мать, и я все мое имущество на твой монастырь отдам!» Игуменья взглянула на него недоверчиво. «Ты вломился насильно, — сказала она. — Ты называешься князем, а Бог весть, кто ты таков. Бог весть, зачем приехал. Знаю, что теперь ездят опричники по святым монастырям и предают смерти жены дочерей тех праведников, которых недавно на Москве казнили. Сестра Евдокия была женою казненного боярина».
10: «Я не опричник! — вскричал Серебряный. — Я сам отдал бы всю кровь мою за боярина Морозова. Пусти меня к боярине, честная мать! Пусти меня к ней!»
6: Должно быть, правда и искренность написались на чертах Серебряного. Игуменья успокоилась и посмотрела на него с участием. «Погрешила же я перед тобою, — сказала она. — Но слава Христу и Пречистой Его Матери, вижу теперь, что ошиблась. Слава же Христу, Пресущественной Троице и всем святым угодникам, что ты не опричник. Напугала меня вратница. Я уже думала, как бы только время выиграть, сестру Евдокию схоронить. Трудные у нас годы настали, государь. И в Божьих обителях опальным укрыться нельзя. Слава же Господу, что я ошиблась. Если ты друг или родственник Морозовых, я поведу тебя к Евдокии. Ступай за мной, боярин, сюда, мимо усыпальницы. Ее келья в самом саду».
3: Игуменья повела князя через сад к одинокой келье, густо обсаженной шиповником и жимолостью. Там, на скамье перед входом, сидела Елена в черной одежде и в покрывале. Косые лучи заходящего солнца ударяли на нее сквозь густые клены и позлощали над нею их увядающие ветви. Лето приходило к концу. Последние цветы шиповника облетали. Черная одежда инокини была усеяна их алыми лепестками. Грустно следила Елена за медленным и однообразным падением желтых кленовых листьев. и только шорох приближающихся шагов прервал ее размышления. Она подняла голову, узнала.

0: Елена не могла отвечать. Она только дрожала и будто в испуге смотрела на князя. Долго оба молчали. «Вот», — проговорил наконец Серебряный, «вот как нам пришлось свидеться». «Нам нельзя было свидеться иначе», — сказала едва внятно Елена. «Зачем не подождала ты меня, Елена Дмитриевна?» — сказал Серебряный. «Если б я подождала тебя, — прошептала она, — у меня не достало бы силы, ты не пустил бы меня. Довольно и так греха на мне, Никита Романович». Настало опять молчание. Сердце Серебряного сильно билось. «Елена Дмитриевна, — сказал он прерывающимся от волнения голосом, — я навсегда прощаюсь с тобой. Навсегда, Елена Дмитриевна. Дай же мне в последний раз взглянуть на тебя. Дай на твои очи в последний раз посмотреть. Откинь свое покрывало, Елена!» Елена исхудалой рукой подняла черную ткань, закрывавшую верхнюю часть ее лица, и князь увидел ее тихие глаза, красные от слез, и встретил знакомый кроткий взор, отуманенный бессонными ночами и душевным страданием. «Прости, Елена!» — вскричал он, падая ниц и кланяясь ей в ноги. «Прости навсегда! Дай, Господь, забыть мне, что могли мы быть счастливы!»
1: «Нет, Никита Романович, — сказала грустно Елена, — счастье нам не было написано. Кровь дружины Андреича была бы между счастьем и нами. За меня он пошел под опалу, я же погрешила против него. Я виновница его смерти. Нет, Никита Романович, мы не могли быть счастливы. Да и кто теперь счастлив?»
0: «Да, — повторил Серебряный, — кто теперь счастлив? Немилостив Господь ко Святой Руси, а все же не думал я, что нам заживо придется разлучиться навеки».
1: «Не навеки, Никита Романович, — улыбнулась грустная Елена, — а только здесь, в этой жизни. Так должно было быть. Не личила бы нам одним радость, когда вся земля терпит горе и скорбь великую».
0: «Зачем, — сказал с мрачным видом Серебряный, — зачем не сложил я голову на татарскую саблю? Зачем не казнил меня царь, когда я ему повинную принес? Что мне теперь осталось на свете?»

0: неси крест свой, Никита Романыч, как я мой крест несу. Твоя доля легче моей. Ты можешь отстаивать родину, а мне остается только молиться за тебя и оплакивать грех мой. Какая родина?
1: Где наша родина? — вскричал Серебряный. От кого нам ее отстаивать? Не татары, а царь губит родину. Мысли мои помешались, Елена Дмитриевна. Ты одна еще поддерживала мой разум. Теперь все передо мной потемнело. Не вижу более, где ложь, где правда. Все доброе гибнет, все злое одолевает. Часто, Елена Дмитриевна, приходил мне Курбский на память. Я гнал от себя эти грешные мысли, пока еще была цель для моей жизни, пока была во мне сила. Но нет у меня более цели, и сила дошла до конца. Рассудок мой путается.
0: Просвети тебя, Боже, Никита Романыч. Ужели от того, что твое счастье

0: уступило место строгим понятиям долга, в которых он был воспитан и которые доселе свято хранил в своем сердце, хотя и не всегда был в силах им покоряться. «Неси крест свой, Никита Романович», — повторила Елена. «Иди, куда посылает тебя царь. Ты отказался вступить в опричнину, и совесть твоя чиста. Иди же на врагов земли русской, а я не перестану молиться за нас обоих до последнего моего часа».
1: Прости же, Елена, прости, сестра моя, воскликнул Серебряный, бросаясь к ней.
0: Она встретила спокойным взглядом его сокрушенный взгляд, обняла его как брата и поцеловала три раза, без страха и замешательства, ибо в этом прощальном лобзании уже не было того чувства, которое за два месяца у ограды Морозовского сада кинуло ее в объятия князя невольно и бессознательно. «Прости», — повторила она, и, опустив покрывало, поспешно удалилась в свою келью.
2: На другой день отряд Никиты Романовича продолжал свой путь, углубляясь все далее в темные леса, которые с небольшими прогулами соединялись с брянским дремучим лесом. Князь ехал впереди отряда, а Михеич следовал за ним издали, не смея прерывать его молчание. Ехал Серебряный, понуря голову, и среди его мрачных дум, среди самой безнадежности светило ему, как дальняя заря, одно утешительное чувство. То было сознание, что он в жизни исполнил долг свой, насколько позволило ему умение, что он шел прямою дорогой и ни разу не уклонился от нее умышленно. Драгоценное чувство, которое среди скорби и бед, как неотъемлемое сокровище живет в сердце честного человека, и пред которым все блага мира, все, что составляет цель людских стремлений, есть прах и ничто. Одно это сознание давало Серебряному возможность переносить жизнь, и он, проходя все обстоятельства своего прощания с Еленой, повторяя себе каждое ее слово, находил грустную отраду в мысли, что в самом деле было бы совестно радоваться в теперешнее время, и что он не отчуждает себя от братьев, но несет вместе с ними свою долю общего бедствия.
1: Один из ратников, возбужденный торжественностью природы, затянул в полголоса протяжную песню, другие

0: стали ему подтягивать. И вскоре все голоса слились в один хор, который звучными переливами далеко раздавался под дремучим навесом дерев.
1: Сегодня мы продолжаем разговор о творчестве Алексея Константиновича Толстого. В прошлый раз мы говорили о его биографии. Сегодня мы займемся стихами Алексея Константиновича. Толстого было принято относить к представителям так называемого чистого искусства. И надо сказать, что он сам на этот счет высказывался более чем определенно. Он вот так вот писал в письме к Маркевичу. «В произведении литературы я презираю всякую тенденцию, презираю ее, как пустую гильзу тысячи чертей, как раззяву у подножия фок-мачты, 3000 проклятий. Я это говорил и повторял, возглашал и провозглашал». В том же духе высказывание из письма Стасюлевичу от 17 ноября 1869 года. «По мне сохрани Бог от всякой задачи в искусстве, кроме задачи сделать хорошо. И от направления в литературе сохрани Бог, как старого, так и нового». И дальше он приводит слова Россини. «В музыке есть только два рода – хороший и плохой». А, в общем, это правильно, это так. Но при этом я хочу сказать, что даже когда мы провозглашаем вот такую позицию, как будто бы уходящую от всяких позиций и избегающую всяких позиций, то это тоже позиция. И поэтому, как бы мы ни пытались заявлять, что теоретизировать не надо, надо признать, что теоретизирование по поводу того, что не надо теоретизировать, тоже теоретизирование. Юрий Айхенвальд замечал по поводу вот такой позиции Толстого. Алексей Толстой, как и Иоанн Дамаскин, герой его поэмы, был, несомненно, искренний иконодул искусства. И наиболее ненавистный и непонятны были для него иконокласты, иконоистребители, самодовольные в своей материалистической трезвости. Он не считал песнопение грехом, не видел в нем прелести, имеется в виду прельщать прелесть. Без икон красоты, без этого красного угла эстетики, не мила ему была сама храмина жизнь. И действительно, в этом смысле позиция Толстого была совершенно определенной, потому что в эпоху взглядов на искусство как нечто, что должно обязательно приносить практическую пользу, что обязательно должно иметь какое-то логическое, практическое обоснование, его позиция, требовавшая от искусства, собственно, только эстетического наслаждения, красоты как таковой, которая, в общем, и наполняет жизнь. Это была позиция достаточно боевая, здравая и ложившаяся, на самом деле, в определенную тенденцию, свойственную этой эпохе. Именно поэтому Толстого как своего воспринимали и Фет, и Полонский, и другие представители так называемого чистого искусства. Действительно, в своей поэме «Иоанн Дамаскин» Толстой, пожалуй, наиболее точно выразил свое эстетическое кредо. Кстати, обращаю ваше внимание, это действительно хорошая поэма, довольно большая, но как раз из нее происходят строки, которые потом Чайковский положил на музыку, превратив в знаменитый романс. «Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса, и посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от краю и до краю, и солнце свет, и ночи тьму, и одинокую тропинку, покой нищий я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. О, если б мог всю жизнь смешать я, всю душу вместе с вами слить, о, если б мог в свои объятья я вас, враги, друзья и братья, и всю природу заключить, как горней бури приближенья, как натиск пенящихся вод, теперь в груди моей растет святая сила вдохновенья, уж на устах дрожит хвала всему, что благо и достойно, какие ж мне воспеть дела, какие битвы или войны, где я для дара моего найду высокую задачу, чье передам я торжество, или чье падение оплачу, блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный, блажен, кто жизнью умел хоть раз коснуться правды вечной, блажен, кто истину искал, и тот, кто побежденный пал в толпе ничтожной и холодной, как жертва мысли благородной. Но не для них моя хвала, не им восторга излияния, мечта для песен избрала, не их высокие деяния, и не в венце сияет он, кому душа моя стремится, не блеском славы окружен, не на звенящей колеснице стоит он, гордый сын побед, ни в торжестве величия нет. Я зрю его передо мною с толпою бедных рыбаков. Он тихо, мирную стезею идет меж зреющих хлебов, благих речей своих отраду в сердца простые он льет. Он правды алчущее стадо к ее источнику ведет. На самом деле вся эта поэма, так же, в общем, как и стихи Дамаскина, так же, в общем, как и жизнь Толстого, они, конечно, прежде всего, были открыты вере. Они, конечно, были открыты Христу, которого Толстой и понимает как воплощенную красоту. И поэтому его Иоанн Дамаскин, он, ну, история там на самом деле такая. Иоанн, значит, попадает в монастырь, где суровый учитель запрещает ему песнопение. Он поэт в душе своей. Он в душе своей человек, который резонирует на все прекрасное в этом мире, реагирует, и душа его откликается, он как бы не может молчать, потому что его песня — это прежде всего слова благодарности. Это, если хотите, способ переживания полноты и святости этого мира в его красоте. И вот ему в этом монастыре на него как бы накладывают вот такое обязательство. Это его послушание. Не писать, не петь песен, потому что с точки зрения суровой морали его учителя, песни — это прелесть. То есть нечто прельщающее тебя просто вот как бы своей мирской красотой. Тогда как дух, побеждая плотские устремления, должен обращаться исключительно к Богу, как к единственной, единой идее. Кстати говоря, вот именно здесь-то и пролегает граница между Толстым с его отношением к искусству и, значит, вот иконоборцами, которые потому с иконой-то боролись, потому что для них Бог – это идея, не имеющая образа, а образ – это соблазн, зримый зримый, значит, вот прекрасный образ — это соблазн. А так вот, дело в том, что Толстой полагает, что идея сама по себе, она-то как раз и обладает опасной тенденцией увлекать человека на некий фанатический путь принесения любых жертв ради только вот некой усвоенной позиции. Тогда как красота – это то, с чем ты имеешь дело непосредственно, вот сейчас. И сердце твое просто откликается на эту манифестацию божественного присутствия через прекрасное, через красоту. И тогда помимо всяких и всяческих умствований своих, потому что вот идея, она чем опасна? Ну, мы это знаем через Достоевского, как идея, любая идея может подчинить себе человека и дальше сделать его в сущности роботом, автоматом, рабом. С точки зрения Толстого, красота – это как раз свобода, которая позволяет тебе реагировать на мир и на жизнь не с позиции определенной, вот усвоенной, раз и навсегда, а непосредственно своей душой, рискуя ошибиться. И поэтому происходит, в этой поэме, собственно, что происходит? Умирает один из братьев в монастыре. И тогда на его смерть Иоанн Дамаскин пишет тропарь. Тропарь, в котором он пишет о бренности человеческого существования и поминает вот этого любимого всей обителью брата. И оказывается так, что чистота песнопения торжествует над фанатизмом. Пение его столь убедительно, что как бы сам Бог приходит к его суровому учителю и разрешает его отклят. В этом плане вот тут небольшая поэтическая вставка очень четко характеризует позицию Толстого. Над вольной мыслью Богу неугодной насилие гнет, она в душе рожденная свободна, в оковах не умрет. Уже ли вправду мнил ты близорукий сковать свои мечты? Уже ли попрать в себе живые звуки насильно думал ты? С ливанских гор, где в высоте лазурной белеет дальний снег, в простор степей, стремяся, ветер бурный удержит ли свой бег? И потекут ли вспять струи потока, что между скал гремят? И солнце там, поднявшись от востока, вернется ли назад? На самом деле понятно, что скрытой подоплекой этих строк и этой позиции Толстого являются великие знаменитые строки Пушкина про сердце девы, орла, песнопения, которые свободны, свободны в принципе. Я не буду читать «Тропарь» из Иоанна Дамаскина. Это действительно хорошие стихи, но несколько длинноват. Обращу ваше внимание только на следующее. Вот действительно на вот это странное противоречие. Заметьте, что Толстой настолько убежден вот в этой своей позиции, что он настолько последовательно и логически ее высказывает, что тем самым как бы начинает противоречить сам себе. Убеждение в принципиальной свободе художника начинает игнорировать, ведь на самом деле другую, вторую сторону этого отношения, этой проблемы. Да, конечно, Бог красоте и через красоту. Но нельзя сказать, что в самой по себе красоте все-таки нету этой самой прелести. И поэтому вспомним, что демон, еще у Лермонтова и так далее, он как раз исполнен дивной красоты. так его и понимает, скажем, декаденство, так его и понимает, скажем, Врубель. И как раз символизм и декаденство, они-то и будут главным образом символизм, главным образом как раз декаденство, они-то и будут развиваться, процветать и очень многое делать именно в ситуации вот этой странной двойной природы прекрасного. С одной стороны, соблазнительный, а с другой стороны, возвышающий и выводящий тебя за пределы обыденного земного существования. Значит, я хочу, правда, сказать, что вот в такой увлеченности к искусствам присутствовала некий привкус такого дилетантства, потому что именно дилетант почтительно любит любые предметы и явления художественной практики. Вот уж настолько Толстой заворожен и зачарован этой прекрасной, изумительной, выводящей его далеко за пределы обыденного земного бытового существования сферой прекрасного, сферой искусства, что, надо сказать, иногда ты видишь, как он наивен в этом своем отношении, потому что в искусстве далеко не все равноценно, далеко не все может являться вот как бы предметом такого бесконечного коллекционирования, любования, умиления, восхищения и так далее. Но, правда, я скажу, что в этой его несколько некритической такой вот всеохватной позиции, безусловно, проявлялась подкупающая чистота чувства. Он с самого начала был и до конца жизни остался таким большим наивным ребенком, который безумно радовался всему, что несло на себе отпечаток человеческого духа. Он все время как будто бы рвался в некую невозможную страну. Вот как будто бы его дядюшка Погорельский, его дядюшка Перовский придумал для него эту самую волшебную страну маленьких подземных человечков для этого мальчика Алеши. И всю свою жизнь он как будто бы хотел туда вернуться, в эту сказку, в этот чудесный мир. И таким удивительным, чудесным миром... Да, конечно. Это сказка, написанная его дядей для него. Да, вот Емельянов по этому поводу писал хорошо. Предметом поэтического одушевления у Толстого всегда выступает не окружающая его действительность, а некий особый далекий от нее мир, к воспоминаниям и раздумьям о котором она лишь дает повод. Еще одним из эквивалентов такого дальнего, прекрасного, зачарованного мира становится для Толстого Украина. И, кстати говоря, вот сейчас через эти стихи мы и будем подбираться к весьма любопытной теме. А вот какой теме. Какую роль играет такая обремененность стихов Толстого исторической тематикой? И почему вообще вдруг, если бы это касалось только Толстого? Нет. Это совершенно повальное общеевропейское явление, когда зрелый романтизм во Франции или в лице Виктора Гюго, в России или в лице Толстого, скажем, или же Майкова, но и не только в литературе, а, допустим, если мы обратимся к живописи, то мы обнаружим сходные явления, скажем, у Эжена Делакруа. И, понимаете, дело в том, что, конечно, вот все вот эти вот... А, это у меня, оказывается, щелкнуло. Вот все вот эти вот стихи, перенасыщенные историей, так же, как и картины, перенасыщенные историей, они у современного зрителя вызывают всегда подозрение. Подозрение это коренится в чем? Дело в том, что, во-первых, история там всегда отчасти бутафорная. Мы это прекрасно с вами понимаем, и дальше, когда мы будем с вами читать стихи Толстого, то при всей как бы их очаровательности мы увидим, что да, все-таки никакая это нереальная история, да и в общем-то и непонятно, какая реальная история может быть в чисто художественном сочинении, в стихах тем более. Но я вот сейчас пока не буду говорить ни о Гюго, скажем, ни о Толстом. Я скажу о своем впечатлении от исторических картин Делакруа. Что для меня было всегда очень странно, потому что я очень люблю Делакруа художника, но огромное количество гигантских полотен, типа там «Пира Сардонапала» или же там «Взятие Константинополя» и много другого, особенно в репродукции, всегда вызывало у меня чувство, ну, мягко говоря, недоумения. Очень уж все это походило в массе своей на гибель Помпеи, ну, то есть вот такие бесконечные гибели Помпеи, да, кстати, вот у нас тоже, вот. И понимаете, какая вещь? Ты видишь, что художник замечательный рисовальщик, ему интересно было читать исторические сочинения, там, Плиния, или же, в данном случае, какие-либо другие, Библию, что хотите другое. И дальше ему хочется обо всем этом рассказать, все прекрасно, замечательно.
2: И про Брюлова то же самое?
1: Про Брюлова хуже там. Если Делакруа это действительно удивительный художник, то Брюлов замечательный декоратор, конечно. Потому что вот гибель Помпеи это чудесная декорация, но не живопись. А вот что касается Делакруа, то тут я должен сказать, что поразительно иногда это замечательная живопись. Особенно в эскизах. В эскизах просто с ума можно сойти. Но когда я в Лувре смотрел вот эту вот гигантскую композицию «Взятие крестоносцами Константинополя», то вот тут оказалось, что есть большая разница. Потому что только что перед этим мы были в гигантском зале, который весь завешен Рубенсом. Там целый гигантский цикл картин прибытия Марии Медичи во Францию и ее, значит, свадьбы с Генрихом IV, коронации и так далее. Известно, что нам повезло больше, чем Лувру, потому что у нас находятся эскизы, самим Рубенсом написанные небольшие эскизы всех этих вот гигантских композиций, которые воистину чудесны. Но этот зал, он производит впечатление мертвечины невозможной. То есть, ну вот, гигантские помпезные картины, которые, конечно, сам Рубенс раскрасить весь, все просто не мог, у него времени во всей жизни не хватило. Поэтому там малевали подмастерья, художники, ученики тут, там и так далее. Он только давал общие указания.
2: Извините, пожалуйста, да. На примере Помпеи.
1: Нет, мы не будем уходить в Рублёва. Я вот сказал, мне сейчас только важно вернуться к теме истории и романтической, вообще романтической живописи, романтической литературы. Брюлов как бы к этому имеет очень такое косвенное отношение, тем более, что Брюлов даже и не роман.

слушайте, детишки, папы этого ответ помещаю в книжке. Если ветер крыши рвет, если град загрохал, каждый знает, это вот для прогулок плохо. Дождь покапал и прошел, солнце в целом свете. Это очень хорошо и большим, и детям. Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице, ясно, это плохо очень для ребячей кожицы. Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый поступает хорошо. Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку. Этот вот кричит: «Не тронь тех, кто меньше ростом!» Этот мальчик так хорош, загляденье просто. Если ты порвал подряд книжицу и мячик, октябрята говорят, плоховатый мальчик. Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про такого пишут тут, он хороший мальчик. От вороны карапуз побежал за охов. Мальчик этот просто трус. Это очень плохо. Этот, хоть и сам свершок, спорит с грозной птицей. Храбрый мальчик. Хорошо в жизни пригодится. Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха. Про такого говорят, он плохой, неряха. Этот чистит валенки, моет сам галоши. Он хотя и маленький, но вполне хороший. Помни это, каждый сын. Знай, любой ребенок вырастет из сына свин, если сын свиненок. Мальчик радостный пошел и решила кроха: буду делать хорошо и не буду плохо.

Конь – огонь. Сын отцу твердил раз 300 за покупкой гоня. Я расту кавалеристом, подавай, отец, коня. О чем же долго думать тут? Игрушек в лавке много вам, и в лавку сын с отцом идут купить четвероногого. В лавке им такой ответ: лошадей сегодня нет, но, конечно, может мастер сделать лошадь всякой масти. Вот и мастер, молвит он, надо нам достать картон. Лошадей подобных тела из картона надо делать. Все пошли походкой важной к фабрике пищебумажной. Рабочий спрашивать их стал: вам толстый или тонкий? Спросил и вынес 3 листа отличнейшей картонки. Кстати, нате вам и клей, чтобы склеить, клей налей. Тот, кто ездил, знает сам, нет езды без колеса. Вот они у столяра. Им столяр, конечно, рад. Быстро, ровно, а не криво, сделал им колесиков. Есть колеса, нету гривы, нет на хвост волос.

носиков. Где же конский хвост найти нам? Там, где щетки и щетина. Щетинщик возражать не стал, чтоб лошадь вышла дивной, дал конский волос для хвоста и гривы лошадиной. Спохватились, нет гвоздей, гвоздь необходим везде. Повели они отца в кузницу кузнеца. Рад кузнец, пожалуйте, гости, вот вам самый лучший гвоздик. Прежде чем работать сесть, осмотрели, все ли есть. И в один сказали голос: мало взять картон и волос. Выйдет лошадь бедная, скучная и бледная. Взять художника и краски, чтоб раскрасил шерсть и глазки. К художнику удал и быстр вбегает наш кавалерист. Товарищ, вы не можете покрасить шерсть у лошади? Могу. И вышел лично с краской различной. Сделали лошажье тело. Дальше дело закипело. Компания остаток дня впустую не теряла и мастерить пошла коня из лучших материалов. Вместе взялись все за дело. Режут лист картонки белой, клеем лист насквозь пропитан. Сделали коню копыта, щетинщик вделал хвостик, кузнец вбивает гвоздик, быстра у столяра рука, столяр колеса остругал, художник кистью лазит, лошадки глазки красит. Что за лошадь, что за конь, горячей, чем огонь, хоть вперед, хоть назад, хочешь в рысь, хочешь в скок, голубые глаза в желтых яблоках бок, взнуздан и оседлан он, крепко сбруей оплетен, на спину сплетенному помогай буденному.

Это книжечка моя про моря и про маяк. Разрезая носом воды, ходят в море пароходы. Дуют ветры яростные, гонят лодки парусные. Вечером, а также к ночи, плавать в море трудно очень. Все покрыто скалами, скалами немалыми. Ближе к суше, еле-еле, даже днем не видно мели. Капитан берет бинокль, но бинокль помочь не мог. Капитану так обидно, даже берега не видно. Закружит волна круженье, вот и кораблекрушенье. Вдруг обрадован моряк, загорается маяк. В самой темени как раз показался красный глаз. Поморгал и снова нет, и опять зажегся свет. Здесь, мол, тихо, все суда, заплывайте вот сюда. Бьется в стены шторм и вой, лестницей винтовой каждый вечер ближе к ночи на маяк идет рабочий. Наверху фонарище яркое, как пожарище. Виден он во все моря, нету ярче фонаря. Чтобы всем заметиться, он еще и вертится. Труд большой рабочему, простоять всю ночь ему. Чтобы пламя не погасло, подливает в лампу масло и чистит исключительно стекло увеличительное. Всем показывает свет, здесь опасно или нет. Пароходы, корабли запыхтели, загребли. Волны, как теперь не ухайте, все, кто плавал в тихой бухте. Нет ни волн, ни вод, ни грома. Детям сухо, дети дома. Кличет книжечка моя. Дети, будьте как маяк всем, кто ночью плыть не могут. Освещай огнем дорогу. Чтоб сказать про это вам, этой книжечке слова и рисуночков наброски сделал дядя Маяковский.

кем быть? У меня растут года, будет и 17. Где работать мне тогда? Чем заниматься? Нужные работники, столяры и плотники. Сработать мебель мудрено. Сначала мы берем бревно и пилим доски, длинные и плоские. Эти доски вот так зажимает стол верстак. От работы пила раскалилась до бела, из-под пилки сыплются опилки. Рубанок в руки, работа другая. Сучки, закорюки рубанком стругаем. Хороши стружки, желтые игрушки. А если нужен шар нам, круглый очень, на станке токарном круглые точим, готовим понемножку, то ящик, то ножку. Сделали вот столько стульев и столиков. Столяру хорошо, а инженеру лучше. Я бы строить дом пошел, пусть меня научат. Я сначала начерчу дом такой, какой хочу. Самое главное, чтоб было нарисовано здание славное, живое словно. Это будет вперед. Называется фасад. Это каждый разберет. Это ванна, это сад. План готов, и вокруг 100 работ на 1000 рук. Упираются леса в самые небеса, где трудна работка. Там визжит лебедка, подымает балки, будто палки, перетащит кирпичи, закаленные в печи. По крыше выложили жесть, и дом готов, и крыша есть. Хороший дом, большущий дом на все 4 стороны, и заживут ребята в нем удобно и просторно. Инженеру хорошо, а доктору лучше. Я б детей лечить пошел, пусть меня научат. Я приеду к Пете, я приеду к Поле. Здравствуйте, дети, кто у вас болен? Как живете? Как животик? Погляжу из очков кончики язычков. Поставьте этот градусник под мышку, детишки. И ставят дети радостно градусник под мышки. Вам бы очень хорошо проглотить порошок и микстуру ложечкой пить понемножечку. Вам в постельку лечь, поспать бы, вам компрессик на живот. И тогда у вас до свадьбы все, конечно, заживет. Докторам хорошо, а рабочим лучше, я б в рабочие пошел. Пусть меня научат. Вставай, иди, гудок зовет. И мы приходим на завод. Народа уйма целая, 1200. Чего один не сделает, сделаем вместе. Можем железо ножницами резать, краном висящим, тяжести тащим, молот паровой, гнет и рельсы травой. Олово плавим, машинами правим. Работа всякого нужна одинаково. Я гайки делаю, а ты для гайки делаешь винты. И идет работа всех прямо в сборочный цех. Болты, лезьте в дыры ровные, части вместе, сбей огромные. Там дым, здесь гром, громим весь дом. И вот вылазит паровоз, чтоб вас и нас и нес, и вез. На заводе хорошо, а в трамвае лучше. Я б кондуктором пошел, пусть меня научат. Кондукторам езда везде, с большой сумкой кожаной. Ему всегда, ему весь день в трамваях ездить можно. Большие дети, берите билетик, билеты разные бери, любые, зеленые, красные, голубые. Ездим рельсами. А кончилась рельса, и слезли у леса мы. Садись и грейся.
Кондуктору хорошо, а шоферу лучше. Я б в шоферы пошел, пусть меня научат. Фырчит машина скорая, летит скользя. Хороший шофер я, сдержать нельзя. Только скажите вам, куда надо, без рельсы жителей доставлю на дом. Едем, дудим, с пути уйди. Быть шофером хорошо, а летчиком лучше. Я бы в летчики пошел, пусть меня научат. Наливаю в бак бензин, завожу пропеллер. В небеса мотор вези, чтобы птицы пели. Бояться не надо ни дождя, ни града. Облетаю тучку, тучку, летучку, белой чайкой паря, полетел за моря. Без разговору облетаю гору. Вези мотор, чтоб нас довез до звезд и до луны, хотя луна и масса звезд совсем отдалены. Летчику хорошо, а матросу лучше. Я в матросы пошел, пусть меня научат. У меня на шапке лента, на матроске якоря. Я проплавал это лето океаны покоря. Напрасно волны скачете морской дорожкой, на реях и по мачте карабкаюся кошкой. Сдавайся, ветер в южный, сдавайся, буря скверная. Открою полюс южный, а северный, наверное. Книгу переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус.

Майская песенка. Зеленые листики, и нет зимы. Идем раздольем чистеньким, и я, и ты, и мы. Весна сушить развесила свое мытье. Мы молодо и весело идем, идем, идем. На ситцах, на бумаге, огонь на всем. Красные флаги несем, несем, несем. Улица рада, весной умытая, шагаем отрядом, и мы, и ты, и я.

0: 300-летию Петербурга посвящается. Радио России и Российская газета представляют программу «Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошилин.
1: Есть в Петербурге дом, который сравнивали с кораблем. И не просто с кораблем, с сумасшедшим кораблем. Так назвала дом 15 по Невскому проспекту все та же Ольга Форш. А юные поэты и поэтессы на этот корабль молились. Считали, что жили в нем ни много ни мало боги. «Я была у богов в гостях», — писала 20-летняя девочка. «Боги играли штраусы и ели печенье. И я танцевала среди богов. И лепные купидоны с потолка смотрели на меня». Девушку звали Ниной Бербер.

0: зале перед входом в нынешний кинотеатр играли после занятий в кошки-мышки или валились на пол в кучу малу. В ней и высмотрит Ходосевич свою самую большую любовь. В этом зале под Новый год давали даже бал, на котором мужчины в мятых брюках, в них тогда и спали, не раздеваясь, и жеванные, по выражению Шаляпина, женщины, беспечно кружились в танцах, улавливали чуткими ноздрями вчерашний уже аромат духов убеган, вспоминали подзабытый французский и кружили голову шампанским, остатки которого, говорят, еще хранились в подвалах этого дома. И об играх студийцах, и о встрече Нового года я еще расскажу. Удивительно другое. Ходосевич, не сговариваясь с Форш, тоже назовет этот дом кораблем, идущим сквозь мрак, метель и ненастье. На палубе этого корабля и разыграется третья, самая большая любовь поэта.
1: В церквах гроба, по всей стране, и мор, и меч, и глад. Но словно солнце есть во мне, так я чему-то рад. Должно быть, это мой позор, но что же, если вот душа всему наперекор поет, поет, поет.
0: В Петроград он приедет с милым Нюриком, с Чулковой, распродав в Москве даже мебель, а в Берлин отправится уже с Берберовой, молча. Тоже не по правилам бросив ту, которую научил когда-то любить небо. По правилам его бросят уже в Париже как раз Нина Берберова. «Та часть дома, в которой я жил, — вспоминал он о доме корабле, — когда-то была занята меблированными комнатами. К счастью, владельцы успели вывести свою рухлядь, зато комнаты, за немногими исключениями, отличались странностью формы. Моя, например, представляла собой правильный полукруг». В Дом искусств, так называемый «Дом-корабль», писатели и художники вселили по распоряжению Горького. Своеобразная коммуна. Такие дома были не только в Петрограде. В этом в известной степени была линия правительства. Скажем, поселившись здесь, Ходосевич не мог не помнить встречу в Кремле, где еще год назад его, Пастернака и Андрея Белого принимал в своей квартире нарком Луначарский. «Дворцовая мебель, черная, лакированная, обитая пунцовым атласом», писал Ходосевич. «Сели мы нескладно, чуть ли не в ряд. Луначарский сел против нас. Позади его помещался писатель Рукавишников, козлобородый, рыжий, в зеленом френче. Речь наркома свелась к тому, что стоны писателей, конечно, до него дошли, но никакой весны он, Луначарский, не обещает. Напротив, власть разрешит литературу, но только подходящую». Потом слово взял пьяный Рукавишников, который был своим в Кремле благодаря хорошенькой жене, циркачке. Ее Луначарский поставит руководить цирковым искусством и рассказал, как надо переустроить литературу. Оказалось, надо построить огромный дворец на берегу. Москва-реки, мда. Дворец из стекла и мрамора, и алюминия, мда. И чтобы всем красивые одежды, этакие хитоны. И как его? Это самое. Коммунальное питание. И когда рабоче-крестьянскому правительству нужна трагедия или, как ее там, опера, то сейчас это все коллективно сочиняют. Ирония судьбы. Такого дворца, конечно, не построили, но Дом искусств на Невском и стал, правда, стихийно возникшей, но писательской коммуной. Не было хитонов, были пальто из портьеры, платья из маминого капота, рубашки из скатерти. Не было вообще никакого питания, не только коммунального, но зато здесь рождалась литература, а не заказанные вождями трагедии и оперы. Здесь Ходосевич сложил тяжелую лиру, сборник, который десятилетия был под запретом именно советского правительства. Здесь жили Мандельштам, Гумилев, Пяст, Всеволод Иванов, Тихонов, Зощенко. Мало кто знает, но Грин здесь написал «Алые паруса», а прототипом «Ассоль» стала Муся Алонкина, красавица, душа дома искусства. Да, и пишущие, и не пишущие девушки крутили здесь романы и романчики, и вечерами в бесчисленных уголках дома ворковали бесчисленные же парочки. Влюблялись так, словно завтра смерть. Впрочем, почему словно? Та же Муся Алонкина и умрет вскоре от туберкулеза.
2: «Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошивин.
0: У Ходосевича и Берберовой все началось с сестер Напельбаум. Иды и Фриды, поэтесс из студии Гумилева. Вот здесь, перед голубой гостиной дома корабля, когда после занятий молодежь устроила кучу малу, Фрида сказала,

0: сказала пробегавшему мимо Ходосевичу: «А это наша новенькая студистка, моя подруга Берберова». «Да которая же? Тут и не разберешь. А вот она. Вот, видите, нога в желтом ботинке. Это ее нога». В мемуарах Берберова через десятилетия будет всячески открещиваться от детскости в ней. Расскажет, что девочка и писала пьесы, которые ставили в ее гимназии, что классная дама показывала ее стихи Ахматовой и Блоку, а однажды на поэтическом вечере даже познакомила ее с ними. Вот, та девочка пишет стихи. Ахматова протянет ей худую руку. «Очень приятно». «Это очень приятно», скажет ей на том же вечере и Блок. «Ну какой же она после этого ребенок?» «Все так». Но она сама проговорится в мемуарах. Расскажет, что когда ее семья получит посылку из Ирландии, где было 6 банок сгущенки, она прямо в шубе, в платке, схватит молоток и гвоздь и, пробив в банке 2 дырки, махом выпьет густую сладкую жидкость. До дна, как зверь. Я бы сказал, как звереныш. А потом наступит 21 ноября 21 года. В тот день стихи Нины похвалят сначала на занятиях в студии, а потом у Напельбаумов, где поэты и читали стихи по кругу. Похвалит Ходосевич, мэтр, знаток, один из богов. «Сегодня твой день», — шепнет ей Ида. Они, Ходосевич и Берберова, снова увидятся здесь. Теперь она будет потрясена не только его балладой, которую он прочтет, но целиком им. Оказывается, он умел говорить глазами, как любимый ею отец, и был не такой, как знакомые ей стихотворцы из цеха поэтов. В них она всегда находила что-то общее. Несовременность, манерность, их проборы, их носовые платочки, их расшаркивание и даже их особое русское произношение. «Четсверг» вместо «четверг», напишет она потом. Ходосевич был другой породы, даже его русский был иным. А потом он подстроит встречу с ней у гостиницы «Астория» на углу. Нина темнеющим вечером в валенках бежала с занятий домой. И вдруг на углу крик с той стороны: «Осторожно, здесь скользко!» Из метели, вспоминала она, появляется фигура в остроконечной котиковой шапке и длинной, чуть ли не до пят шубе, с чужого плеча. «Я вас тут поджидаю, замерз», — говорит Ходосевич. «Пойдемте греться. Не страшно бегать в такой темноте?» И она пошла с ним, высоким, худым и, несмотря на шубу, изящно. Пошла пить кофе в низок, так называлось кафе на Невском, куда недавно ее водил еще Гумилев, ухаживающий за ней. Так запомнила эту встречу Нина. Он запомнит ее иначе. Он действительно поджидал ее, но на углу, на его глазах, она запуталась в какой-то проволоке, и он стал ее распутывать. Кусок проволоки незаметно оторвал на память, а потом сделал ей из нее браслет. Она потеряет его через год, купаясь на Балтике, нечаянно. А потом уже не нечаянно. Будет трудно и долго, несколько месяцев, уходить от него.
1: Велиш, молчу. Глухие дни настали. В последний раз ко мне приходишь ты. Не различу за складками вуали без милой маски милые черты. Иди, пляши в бесстыдствах карнавала. Твоя рука без прежнего кольца. И смерть вольна раскинуть покрывало над ужасом померкшего лица.
0: Я обещал рассказать про его окно на последнем этаже дома корабля, угловое, выходившее на Невский. Оно было, пишет Нина, частью его жизни. Он часами сидел и смотрел в окно. Я, начиная с гостиного двора, старалась различить его окно, светлую точку в ясном вечернем воздухе. В этом окне под лампой в 16 свечей я видел его зимой за двойными рамами, а он видел меня далеко-далеко, различая меня среди других на широком тротуаре. Или следил за мной, когда я уходила от него, тающим силуэтом, делающий ему последний знак рукой с угла канала. Ему было 35. Он еще не знал ни вкуса пепла во рту, ни изгнания, ни страха, который скручивает узлом все тонкие, толстые, прямые, слепые кишки человека. Это будет потом. Пока же все в их жизни решится в новогоднюю ночь 22-го года. Почти единственную ночь, когда окно его гореть не будет. Просто они оба встречали Новый год в доме литераторов на бассейной. Берберова прочитает за столиком стих, где были строчки: «Жизнь моя береговая, и за то благодарю». Что значит береговая? Спросит он. Которая берегом идет. Дорога береговая, ответит она, удивляясь, что он не понимает. Значит, не настоящая, а так, сбоку, что ли? Если хотите. Не в самделишная, согласилась она. И тут поэт, выждав, когда окружавшие их заговорят, тихо скажет: «Нет, я не хочу быть береговым. Я хочу быть в самделишном». После этого ударят часы. Сказать ему, что он уже в самделишной, пишет Нина, я не могла. Я еще этого не чувствовала. Но после этих слов они поднялись и пошли в Дом искусств. Час ночи, по гололеду празднично освещенного Невского, смеясь, цепляясь друг за друга, они будут спешить к его комнате под крики модной тогда песни, звучавшей из всех ресторанов. «Мама, мама, что мы будем делать, когда настанут зимние холода? У тебя нет теплого платочка, точка, у меня нет зимнего пальта». Через 7 дней она уйдет отсюда под утро, уже не той, какой была. Напишет про эту ночь. Мы просидели до утра у его окна. Ясность этого рассвета была необычайна. Нам отчетливо стала видна даль с вышкой вокзала, а сам Невский был пуст и чист. И только у Садовой блестел, переливался и не хотел погаснуть одинокий фонарь. Когда звезды исчезли, я ушла. Серьезность этой ночи переделала меня. Мной были сказаны слова, каких я никогда никому не говорила. И мне были сказаны слова, никогда мной не слышанные. Так у поэта на оставшуюся жизнь появятся только 2 последние задачи. Какие? Об этом у последнего пристанища поэта.
2: Безымянные дома. У микрофона Вячеслав Недошилин.
0: Мы расстались, помните, у окна Дома искусств на Невском, у счастливого окна Ходосевича и Берберги. Через 5 лет в Париже Нина на его карточный выигрыш купит литографию с изображением этого дома, сумасшедшего корабля, и повесит в нанятой ими квартире. А через 10 лет, сварив поэту борща на 3 дня, уйдет от него, уйдет никому, оставив мебель, лампу, чайник, даже вышитого петуха на чайнике, даже эту литографию. Он, еще днем напугав ее словами, не открыть ли газик, будет стоять в полосатой французской пижаме у раскрытого на 4-м этаже окна, опять окна, и смотреть на уходящую любовь, навсегда уходящую. Она, как когда-то делала это на Невском, оглянется. Он стоял, напишет, держась за раму обеими руками в позе распятого. Был апрель 1932 года. Так вот, вы не поверите, так не бывает, но ровно 10 лет назад, в апреле 1922 года, в Михайловском сквере Петрограда, на какой-то скамейке он со значением сказал Нине, что перед ним теперь только 2 задачи – уцелеть и быть вместе. Или пыталась вспомнить она наоборот – быть вместе и уцелеть. Увы, ни одну из этих задач поэт не выполнит. Но она поверила ему тогда. Она его, худого, слабого и бледного, любила. Любила так, что ужасалась. Он устает даже от ношения пайков. А ведь они видят Бог, легче перышка.
1: Он не спит, он только забывает. Вот какой несчастный человек. Даже и усталость не смыкает этих воспаленных век. Никогда ничто ему не снится, на глаза все тот же лезет мир, нестерпимо скучный, как больница, как пиджак, заношенный до дыр.
0: А знаете, где в Петрограде выдавали поэтам пайки, селедку, муку, спички? На Миллионной, в нынешнем Доме ученых. Вход был со двора, внизу был длинный коридор, в котором по средам, это был день, доставшийся Ходосевичу, он занимал очередь за пайком. Почти все, что получал, выменивал на папиросы, потому что почти ничего не ел. Берберова в мемуарах не раз подчеркнет, что всю жизнь, даже в Париже, он ел только макароны с мясом. Но где же было взять мясо в Петрограде? Впрочем, второй кормушкой голодающих писателей был Дом литераторов на Бассейной, 11. Тоже знаковый дом города. Он был бесплатной столовой, местом встреч, клубом, библиотекой, обменным рынком, помещением для скудных торжеств писателей и празднования памятных дат. Именно здесь Ходосевич и Берберов оказались за одним столом в тот Новый год, когда между ними все и решилось. И именно отсюда, в час ночи, они отправились по Скользкому Невскому в Дом искусства на мойку, о чем я рассказывал уже. Но за год до этого, в снежный февральский вечер 21-го года, Ходосевич вместе с Блоком и другими писателями выступал здесь в годовщину смерти Пушкина. Это памятный день. О нем долго потом перешептывалась уцелевшая интеллигенция. Я бы сравнил этот пушкинский вечер с восстанием культуры, бунтом духа, писательским мятежом почище кронштадтского. Властям впервые был брошен публичный вызов. «Предстояли речи Кони, Котляревского, Блока и моя», — пишет Ходосевич. «За столом президиума в центре Котляревский, по правую руку от него Ахматова, Щеголев и я, по левую — Кони, Кузьмин и на конце стола Блок. Черный пиджак поверх белого свитера с высоким воротником, жилистый и сухой, с обветренным красноватым лицом, Блок был похож на рыбака. Власть представлял некий Кристи, уполномоченный наркомпроса в Петрограде. Но он был больше, чем власть. Он был председатель пайковой комиссии. В его руках были и хлеб, и бесплатная похлебка, и спасительные селедки. Кристи, к тому же, взяв слово, оговорился и брякнул. Общество не должно предполагать, будто во всем, что касается увековечения памяти Пушкина, оно не встретит препятствий со стороны рабоче-крестьянской власти. По залу пробежал смех, пишет Ходосевич. Кто-то громко сказал: «И не предполагаем». Но добил представителя власти Блок. В оглушительной тишине он, поворачивая голову именно в сторону Кристи, гремел: «Чиновники — суть наша чернь. Чернь вчерашнего и сегодняшнего дня. Те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу». Нет, не так. Чуковский записал в дневнике иначе. Матовым голосом Блок говорил о том, что Бенкендорф не душил вдохновение поэта, как душат его теперешние чиновники, что Пушкин мог творить, а нам, поэтам, теперь смерть. Зал неистовствовал. Творилось нечто невообразимое. Овации не утихали, вспоминал критик Галербах. Блок встал, белея снежным свитером, над зеленым сукном стола. Постоял полминуты. Аплодисменты стали еще оглушительнее. Хлопали все. Но смерть поэта оказалась словно предсказанной. Ровно через полгода Блок умрет. Кстати, о кончине его Берберов узнает здесь же, в Доме литератора. Прочтет еще сырое, только что наклеенное объявление, и из глаз ее невольно брызнут слезы. Так с невидящим взглядом дойдет до Фонтанки, где на углу Симеоновской она словно по заказу обнаружит вдруг цветочный магазин, которого вчера еще не было. Это вообще непредставимо. В августе 21-го года, когда ромашки и одуванчики росли, по словам Ахматовой, лишь в заброшенных галереях гостиного двора, вдруг настоящий цветочный магазин. «Я купила 4 белые лилии на длинных стеблях», — пишет Берберова. «Оберточной бумаги не было, и я понесла лилии на пряжку открытыми. Мне чудилось, прохожие догадываются, куда я иду и кому несу цветы. Теперь это исторический факт». Ведь многие, сгрудившиеся у тела Блока, вспоминали, что какая-то девушка принесла красивые белые цветы, единственные, не полевые.
2: «Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошивин.
0: А последним адресом Ходосевича, о котором я обещал рассказать, стал вот этот дом на Кирочной, 11. Быть вместе с Берберовой эта задача была уже сформулирована им. И, может, потому он поселится здесь, в двух домах от ее подъезда, рядом. Он как раз приехал из Москвы, куда ездил добывать заграничные паспорта. Номера на их паспортах тоже будут соседствовать. 16 и 17. Только в графе причина поездки у Ходосевича было вписано «для поправления здоровья», а у Нины «для пополнения образования». Так вот, вернувшись из Москвы, он поселится здесь, в бывшей квартире какого-то свитского генерала, которую самостийно занял художник Юрий Анненков, друг поэтов. Именно в этом доме Анненков уже нарисовал знаменитый портрет Ахматовой с гребнем. «Она пришла в яркий солнечный день», — вспоминал Анненков, «одетая в очень красивое синее шелковое платье». И здесь ему позировал Пастернак. Анненков ведь даже Ленина рисовал. Тот, позируя художнику, сказал чуть ли не единственную фразу, но зато какую. куда там, распределителю пайков, Кристи. Я, знаете, в искусстве не силен, сказал Ленин. Искусство для меня что-то вроде интеллектуальной слепой кишки. И когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его дзык-дзык вырежем за ненужностью. Так пишет Анненков. Позднее, после смерти Ленина, его вызовут в Москву рисовать вождя в гробу, и он в одном институте увидит заспиртованный мозг Ленина. Одно полушарие было здоровым и полновесным, с отчетливыми извилинами, вспоминал Анненков. Другое, как бы подвешенное к первому на тесемочке, сморщено, скомкано, смято и величиной не более грецкого ореха. Возможно, Анненков передал подселенцу Ходосевичу ту фразу вождя о будущей судьбе искусства при советах. Впрочем, Ходосевич и сам был умный человек, и сам понимал, что вся Россия, чьи сосцы выкормили его когда-то, была теперь искомканной и смятой, что надо бежать, иначе его тоже дзык-дзык вырежут. Не догадывался о другом, о том, что подлинных поэтов нигде и никогда не ждут, во всяком случае не жалуют.
1: Нет, не понять, не разгадать, проклятие или благодать, но петь и гибнуть нам дано, и песня с гибелью одно. Когда и лучшие мгновенья мы в жертву звукам отдаем, что ж, погибаем мы от пенья или от гибели поем?
0: В жизни Нины Берберовой было только два человека, которые умели говорить глазами. Ходосевич и ее отец, который останется с матерью Нины здесь, на Кирочной, 17. Но знаете ли вы, что говорить глазами можно через расстояние, через кордоны и даже через эпохи? Это чудо, но она, уехав навсегда в эмиграцию, заглянет еще в отцовские глаза, хотя и не встретит его больше. Она даже вступит в эмигрантскую коммунистическую ячейку в Париже и разом заплатит годовой взнос, чтобы только увидеть глаза своего отца. Просто на Невском в 1935 году к ее старику-отцу подойдет знаменитый кинорежиссер Козинцев и скажет: «Нам нужен ваш типаж». «И отец мой сыграл свою первую роль», — напишет Берберова в воспоминаниях. «Кино он изображал бывшего человека, то есть, видимо, буржуя, по тогдашней терминологии, которого в конце концов приканчивают по сценарию. Гримироваться ему, — пишет Нина, — почти не понадобилось». Потом, через 2 года, Берберова найдет в Париже кинозал, где членам ком-ячейки показывали иногда советские ленты, и увидит на экране любимые глаза. Когда его в последнем эпизоде фильма арестуют, он обернется и Нине до мурашек на спине покажется, что это ей отец, уводимый конвойными, махнул прощально рукой. В ленинградскую блокаду ее родители уедут в эвакуацию. Мать умрет по дороге, а отец, добравшись-таки до конечной станции. Кстати, именно в начале войны Берберова заберет себе ту литографию, на которой было изображено их счастливое с Ходосевичем петроградское окно. Заберет даже не после смерти Ходосевича. Заберет, когда немцы, войдя в Париж, арестуют Ольгу Марголину, последнюю жену Ходосевича, с которой он успеет прожить 6 лет. Она погибнет в концлагере, а у Берберовой от поэта только и останется, что портсигар, золотые отцовские часы с ключиком, да это литография. Она же расскажет о последних днях Ходосевича, когда он не глазами уже говорил с ней, криком кричал. Он был когда-то, помните, зелено-желтым, как лимон. В Париже, в городской, нечастной больнице Бруссе, где был ад для больных, он, 53-летний человек, станет за полгода до смерти зелено-коричневым. И весу в нем будет 49 кило. От морфия бредил. 3 темы варьировались в его бреду, напишет Берберова. Андрей Белый, встреча с ним, большевики за ним гонятся, и я. Беспокойство, что со мной. Перед смертью, когда его жена выйдет на минуту, он с седыми космами, с 2-недельной щетиной, зубов уже и не вставлял, расчесавший себе от боли все тело, с обожженным грелками животом, зная, что умирает, скажет своей Нине, заливаясь слезами: «Быть где-то и ничего не знать о тебе, только тебя люблю. Все время о тебе, днем и ночью, ты же знаешь, как я буду без тебя, где я буду. Но все равно, теперь прощай. Уцелеть и быть вместе». Вместе они теперь окажутся только через 50 лет, когда скончается Нина Берберова. Умрет в Америке. Между их могилами океан. Но разве это преграда для любящих? Тем более, что оба вернутся стихами и книгами сюда, в Петербург, в город их любви.
2: Безымянные дома. У микрофона Вячеслав Недошилин.
0: О глазах его Цветаева сказала: «Два зарева. Нет, зеркало. Таких адских глаз в нашей поэзии не было ни до, ни после Кузьмина. Князь тьмы», — сказала про него Ахматова. А Волошин, не поверите, не решался спросить его, сколько ему лет, опасаясь услышать 2000. В его наружности нечто столь древнее, записывал он в дневнике, что является мысль, не есть ли он одна из египетских мумий, которой каким-то колдовством возвращена жизнь и память. Колдовство и тьма, легенда и загадка, выверт и излом — вот слова, которые сопровождали Михаила Кузьмина всю жизнь. Он даже в собственноручно писанной биографии, чудом дошедшей до нас, сообщает, что родился в 1872 году. Потом, представьте, зачеркивает эту цифру и называет год 1875, а затем еще раз уже карандашом исправляет и его, 1874. Так сколько же вам лет, Михаил Алексеевич? Может быть, и в самом деле 2000?
3: Дух мелочей прелестных и воздушных, любви ночей то нежащих, то душных, веселой легкости бездумного житья. Ах, верен я, далек чудес послушных, твоим цветам веселая земля.
0: Девятая линия на Васильевском острове, дом 28. Первый из известных мне адресов Кузьмина. Здесь начиналось все необычное в нем. Розовые мечты, голубая любовь, музыка, поэзия. А вот последний дом, улица Рылея, 18-19, квартира 9. Здесь поселится в 17 году, проживет дольше всего и отсюда увезут его в больницу умирать. Дом, в котором его необычного человека, апостола эстетов, денди с солнечной стороны Невского, по словам Георгия Иванова, превратят в обычного гражданина СССР, в бледную тень прошлого. Тут переживет арест близкого человека, два обыска, но достойно доиграет роль, хотя древний актерский род его навсегда прервется именно здесь. Да, в жилах Кузьмина текла кровь актеров. Если вы придете на улицу Зодчего Росси и станете спиной к задней стене Александринского театра, то слева, в здании, где находится балетное училище, в торце его, на последнем этаже увидите большое полукруглое окно. За ним, в служебном помещении Императорского театрального училища, жила когда-то бабка Кузьмина, прелестная француженка Монготье. Была актрисой, как и дед ее, знаменитый французский трагик, один из лучших актеров XVIII века, Жан Офрен. О нем, о прапрадеде Кузьмина, есть упоминание даже в письмах Вольтера. Но когда Екатерина II позвала его обучать актеров, приехал в холодную Россию. Приехал навсегда. Видимо, строг был. Потому что и к внучке его, актрисе Монготье, дети ее взбирались на этот чердак, мокрые от страха. «Бабушку видели по утрам», — писал Кузьмин. «Она принимала детей в кровати, осматривала, чисты ли руки, в порядке ли платье. Все просьбы нужно было приурочивать к этому свиданию, которого они боялись, как экзамена». Говорят, что у бабки поэта бывал здесь Гоголь, что была дружна с Арсеньевой, бабушкой Лермонтова. Но одну из дочерей, Надежду, Монготье выдала замуж за пожилого уже человека, кажется, своего любовника, который и стал отцом Кузьмина. Так что и тонкий вкус, и музыкальный слух, и врожденное изящество — все в нем шло от артистической родни. Недаром он говорил: «Во мне живут сразу 20 человек». Здесь, на девятой линии, в трехэтажном доме, ему уже 30. Он уже окончил 3 курса консерватории, учился у Римского-Корсакова, пишет романсы, работает над операми «Елена», «Клеопатра», «Эсмеральда», участвует в вечерах современной музыки. Он уже знаком с художниками Сомовым, Бакстом, Александром Бенуа, уже пишет стихи, которые скоро опубликует. Но и утром, и вечером, пробегая мимо дома 8 на той же 9-й линии, вспоминает невольно юность. Здесь, где ныне дом юношеского творчества, была когда-то гимназия, в которой учился поэт. «У меня были подруги, а не товарищи», — вспоминал он. «Я любил играть в куклы, в театр, разыгрывать легкие попури старых итальянских опер. К товарищам я чувствовал рот обожания и, наконец, форменно влюбился в гимназиста 7-го класса Зайцева, сделавшегося потом моим учителем. Влюбиться в гимназии и в Юшу Чичерина, будущего наркома иностранных дел, он станет его другом на всю жизнь». Чичерин долго будет считать его выдающейся натурой и менестрелем на готовых хлебах. На готовых хлебах и потому, наверное, что долго будет выделять для друга Миши деньги на жизнь. До 1200 рублей в год выходило порой. Все загадка, все легенда в жизни Кузьмина. Попытка самоубийства, бегство из дома в 16 лет, ночи на коленях перед иконами, потом атеизм и вновь религия, мечты о монашестве. В 20 лет с новым другом, офицером конного полка, путешествует по Египту, Турции и Греции. Потом новая связь с юным лифтером в Италии. Потом уже дома старообрядчество и новая попытка самоубийства. Знаете, какая причина? Невозможность широко жить, то есть попросту бедность. Я накупил лавровишневых капель и, написав прощальное письмо, выпил их, вспоминал позднее Кузьмин. Было очень приятно физически, но ужас смерти обуял меня. Я разбудил маму.
2: Безымянные дома. У микрофона Вячеслав Недошивин.
0: А вообще существует легенда, опять легенда, что стихам Кузьмина учил Брюсы. «Вот вы все ищете слов для музыки», — говорил ему Брюсов, — «и не находите». «Почему?» «Потому что для вас слова не менее важны. Значит, вы должны сами их сочинять». «Помилуйте, как же сочинять?» — спросил Кузьмин. «Мне рифм не подобрать». И мэтр якобы учил 30-летнего новичка их подбирать. Легенда, думаю, легенда. Научиться такой чистой, дистиллированной поэзии нельзя. Слушайтесь сами. Сквозь высокую осоку серп серебряный блестит, ветерок, летя с востоку, вашей шалью шелестит. Мадригалы вам не лгали, вечность клятвы не суля, и блаженно замирали на высоком нежном ля. Это ранний Кузьмин, но куда до него учителю Брюсову? Сам Блок после первого сборника поэта сказал ему: «Господи, какой вы поэт, и какая эта книга! Я во все влюблен». Он скоро станет своим в кругу поэтов, хотя на знаменитую башню, в салон изысканного Вячеслава Иванова, поэта, филолога, знатока древних культур, Кузьмина приведут еще в мужицком прикиде, с бородой, в поддевке, в картузе и в сапогах. Поднявшись по лифту в 5-й этаж, прямо против входных дверей стол с людьми, вроде трапезы, записывал Кузьмин. В комнате со скошенным потолком, в темно-серых полосатых обоях, горели свечи в канделябрах. И было уже человек 40 людей. Хозяйка в красном хитоне встречала гостей. Было красное вино в огромных бутылях, и все пили и ели, как хотели. Кто же ел и пил? Сомов, Брюсов, Сологу, Премезов, Тэфи, Бердяев, Мерхольд, Добужинский. Обобщая, можно сказать, что пила и ела вся тогдашняя русская культура. Он же пока автор не музыки, музычки, как сам говорил, и 13 весьма изящных сонетов. И никто в салоне не догадывался, наверное, что вошедший только что записался в черносотенный союз русского народа, что дни проводит в третьеразрядных ресторанах, вечера в сомнительных банях, и что на Невском на него часто находит кальсонное, его слово, настроение, смешливой и истерической развязности. Уж не в таком ли настроении и забьют его до полусмерти, когда он пристанет однажды каким-то уличным гармонистом? Ничего-ничего, синяки заживут, а на их месте скоро возникнут мушки, как у дам 18 века, как у бабушки-актрисы. «Наклеили мне к глазу сердце», — писал Кузьмин, «на щеку полумесяц и звезду, за ухо небольшой фалос. Он уже на башне превратится и довольно скоро в утонченного эстета. Актерствовал не без этого». А потом и сам, переселившись в дом к Вячеславу Великолепному, будет принимать друзей поэтов и мальчиков-миньонов, зеленая обшлага правоведов, красные лицеистов в шелковом кимоно и обмахиваясь веером. Но кончится все и здесь тем, что его вновь изобьют, и опять, что называется, не по делу. С богемным Вячеславом, с которым они затевали когда-то вечера гафиза, раскованные интимные посиделки, когда, развалившись на тюфяках за бокалом вина, вели поиски мистического в дружбе и любви, когда собранием руководил колокольчик, привязанный, представьте, к ноге председателя посиделок Бердяева, и каждому завязывали глаза, чтоб он мог узнать других только по поцелуям, так вот с Вячеславом Кузьмин порвет. Из-за любовного треугольника, которые легко возникали здесь, на башне, где, по признанию одной дамы, стыдно было даже сознаваться в счастливом браке или в верности мужу. Просто после смерти жены Вячеслав женится на своей юной падчерице, Вере Шварсалон, а Вера, уже беременная, вдруг признается в любви именно Кузьмину. Веру любил Модест Гофман, начинающий поэт, а у Кузьмина был в это время трудный роман с неким Сергеем Поздняковым. «Днем, когда все ушли», — записывал в дневнике Кузьмин, — «Вера сказала мне, что любит меня, и предложила мне фиктивно жениться на ней. Я был потрясен». Вообще-то потрясла всех именно женитьба Вячеслава. Об этом написали даже пародийную пьесу. Но в отличие от других, Кузьмин, порвав с Вячеславом, не только съехал с башни, но и не стал скрывать подробности жизни мэтра. Вот тогда-то и прозвучала скандальная пощечина.
3: «О, быть покинутым! Какое счастье! Какой безмерный в прошлом виден свет! Так после лета зимнее ненастье. Вот помнишь солнце, хоть его уж нет. Ах, есть другой урок для сладострастья. Иной есть путь, пустынен и широк. О, быть покинутым — такое счастье. Быть нелюбимым — вот горчайший рок».
0: Где-то здесь, на Адмиралтейской набережной, стоял когда-то так называемый Панаевский театр, в котором 7 декабря 1912 года история, заварившаяся на башне, довольно грубо закончилась. Ирония судьбы, но в тот вечер здесь шла пьеса некой Яворской под названием «Изнанка жизни». Изнанку богемности, летучих интриг и безобидных, казалось бы, связей в этот вечер неприкрыто увидели все — и зрители, и актеры этого театра. Но досталось-то одному Кузьмину. Именно его здесь избил брат Веры Шварсалон, Сергей. Ахматова потом вспоминала, что в антракте, в фойе, она увидела человека страшного вида в смокинге. Он ходил из угла в угол. Лицо и губы его были белее бумаги. Ахматова не сразу даже узнала Сергея Шварсалона. За кулисами в это время Гумилев, Знов-Скоборовский и другие взволнованно гудели. Составлял протокол полицейский. Оказывается, Шварсалон не просто дал пощечину, форменно избил Кузьмина. Гумилев разнимал их, оттаскивал Кузьмина. Кузьмин с разбитым пенсне, с лицом, залитым кровью, стоял рядом. Стреляться с кретином Шварсалоном, так он обзовет его в дневнике позже, Кузьмин не стал, не без остроумия сославшись на неравенство сословий. «Изнанка богемной жизни. Разбитый нос — это самое малое, чем придется платить поэтам за легкость жизни, за свободу слова, жестов, чувств». К этому времени там же, на башне, Кузьмин сойдется с художником Судейкиным. Образовавшийся даже не четырехугольник любовный, а пятиугольник, окончится не разбитым носом, самоубийством молодого гусара, красавца-поэта. Винить же в этом долго будут опять Кузьмина. Впрочем, это длинная история. Ее я расскажу у следующего дома поэта.
2: Безымянные дома. У микрофона Вячеслав Недошилин.
0: «Поэты только делают вид, что умирают», сказал как-то Жан Кокто. «Святая правда». Я не о стихах говорю, которые остаются в истории, не о письмах, где продолжают жить страсти, мысли их. Я говорю о витражах в подъезде, при одном виде которых я ощущаю рот недуга, о них, этих вот цветных стеклышках в окнах на лестнице, писал Кузьмин другу Чичерину, когда только-только переехал сюда, на Суворовский 34. Писал 97 лет назад. «Адрес ты знаешь», — сообщал другу, — «громадный дом с цветными мозаиковыми стеклами на лестнице». Мозаиковые стекла. Красные, синие, зеленые. Я был потрясен, когда, поднимаясь в квартиру поэта, своими глазами увидел в оконных проемах остатки, осколки витражей. И впрямь. Разве умирают поэты, если независимо от них уже век существуют даже хрупкие стекла, вещественное подтверждение? Поэт жил здесь, любил, страдал. Да, любил и страдал. Это у него, представьте, почти всегда совмещалось.
4: Тучкой перистую плавятся мечты, неподвижные, воздушные и легки. В тонком золоте дрожащей высоты, словно заводи болотистой реки, теплота святой невидимой руки из приснившейся ведет нас пустоты к странным пристаням, где жив я да ты.
0: Как-то ноябрьским утром, точнее в 5 утра, мимо этих витражей, крадучись, словно преступник, торопливо спускался некий москвич, художник, красавец. Он скоро женится на самой очаровательной женщине Петербурга, которой посвятят стихи Блок, Сологуб, Северянин, Хлебников и наш герой Кузьмин. Она, белокурое чудо, так влюбится в этого москвича, что когда на вокзале он только поманит ее уехать с ним, она, актриса, у которой вечером был спектакль, не раздумывая, впрыгнет в поезд и, потеряв голову, поедет с ним. Пока же здесь, на лестнице, голова кружилась у самого москвича. И было отчего. Он только что пережил небывалое приключение, впервые оказался в постели у мужчины. И любовником его стал такой же прожигатель жизни, как и он, поэт Кузьмин. Скандал еще какой. Не дай бог об этом узнают в театрах, где оба подвязались, в салонах, на журфиксах. К счастью, пока не опубликуют дневники Кузьмина, об этом почти и не узнает никто. Но эхо этого грешного утра будет не только греметь годами, не только станет одним из поводов ахматовской поэмы, но окажется завязкой таких событий, изнанка которых обернется трагедиями и даже самоубийством, выстрелом в себя поэта и гусара Всеволода Князева. Первыми непрошенными читателями дневника того, что случилось в доме на Суворовском 14 ноября 1906 года, станут четверть века спустя бравые чекисты. Они придут в последний дом поэта, он будет уже худеньким старичком, без верхних зубов и с лицом, напоминавшим месяц на ущербе, и после обыска унесут дневники поэта. Тогда, возможно, им и станет известно, что же случилось в доме с витражами, в комнате поэта, где на полках соседствовали «Житие святых» и записки Казановы. На столе лежал развернутый Аристофан в подлиннике, а перед потемневшими иконами светилась голубая архиерейская лампадка. «Видел милого Судейкина», — читали в дневнике Кузьмина чекисты. «Он сказал, что мог бы заехать ко мне. Дома я читал стихи. Потом стали нежны, потом потушили свечи, постель была сделана. Было долгое путешествие с несказанной радостью, горечью, обидами, прелестью. Потом мы ели котлеты и пили воду с вареньем. Я безумно его люблю». Да, москвичом, убегавшим утром от Кузьмина, был Сергей Судейкин, легендарный театральный художник. Для чекистов их связь была бы преступлением. Сталин уже ввел расстрельную статью за гомосексуализм. Но одному преступнику к этому времени было за 60, а второй, Судейкин, давно был в эмиграции. Кто еще был участником тех событий? Белокурое чудо, Олечка Глебова-Судейкина, та, которая станет его женой. Так вот она в 31-м году жила в Париже, где скоро будет собирать от бедности окурки на улицах. Ее видела за этим занятием жена писателя Замятина. Ахматова в 31-м, 8 лет как уже не печаталась, а Князев, красавец, гусар, тот давно, еще в 13-м году застрелился. Остался жить в поэме Ахматовой, в стихах Кузьмина. Поэты, помните, только делают вид, что умирают. Говорят, Кузьмин познакомился с Князевым в театре «Интермедий» на Галерной, в самом веселом и изысканном заведении города. Здесь, в залах с зеркалами, штофными обоями и золоченой лепкой, Мирхольд, Кузьмин и Пронин открыли театр маленьких комедий, пантомим и сольных номеров. Театр был уже тем необычен, что вместо кресел в зале стояли столики, и можно было заказать вино, чай, пирожные, легкий ужин. Все было будто бы в шантанах, но не было пошлости, грязи, отдельных кабинетов, не было шаблонной эротики, писала игравшая здесь актриса Ольга Высоцкая, та, которая, помните, родит потом Гумилеву сына, Ареста. Надо ли говорить, что основным режиссером здесь был Мирхольд, драматургом и композитором Кузьмин, именно здесь прозвавший как раз Мирхольда доктором де Пертутто, художниками Сапунов и уже знакомый нам москвич Сергей Судейкин. Да, шаблонной эротики не было, но все было пропитано любовью, флиртом, интимизмом, как говорили тогда. Влюблялись прямо, перекрестно, по диагонали, на вечер, на неделю, на месяц. И не здесь ли Кузьмин на прямой вопрос Чулкова, от чего он любит мужчин, ответил: «Очень просто, я не любопытен». И, подняв свои огромные глаза, добавил: «Мужчин влечет к женщинам любопытство, а я предпочитаю то, что мне уже известно очень хорошо. Я боюсь разочарований». Чулков расхохочется. Но женщинам Кузьмин все равно нравился, ведь все видели, как на одной из пирушек ему принесли две розы от Паллады, самой ветреной и роковой поэтессы. Она называла себя демонисткой, хотя Ахматова о ней скажет кратко: гомерический блуд. Из-за Паллады уже покончили с собой два студента. Один застрелился под ее портретом, другой, вызвав ее на улицу, на глазах прохожих. Но именно в нее и влюбится гусарский юнкер и поэт Князев. А в Князева Кузьмин. Опять треугольник. И, увы, не последний у этих двоих — Князева и Кузьмина.
2: «Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошивин.
0: Паллада жила в казачьих банях, рядом с Гороховой. Не в самих банях, разумеется, в доме за банями. Но проходить нужно было через них, через дверку, которая сохранилась и сейчас. Паллада считала, что это ужас, как экстравагантно. «Где вы живете?» «В бане», — смеялась она. «Адски шикарно». «Хозяйка в ядовитых шелках улыбается с такого же ядовитого дивана», — описывал ее жилище Георгий Иванов. «Горы искусственных цветов, десятки подушек, чучело каких-то зверей. От запаха духов, папирос, восточного порошка, горящего на особой жаровне, трудно дышать. Гости пьют чай, стряхивают пепел с египетских папирос, вбрасывают монокли, чинно улыбаются, изящно кланяются. Не знаю, бывал ли здесь Кузьмин. Свидетельства я не нашел, но Князев, видимо, бывал. Он дружил с братом Паллады. Историями о встречах Князева, Паллады, Судейкиной пестрит дневник Кузьмина. Уговорили ехать в гостиницу. В соседней комнате прямо занимались делом. Причем дама икала, как лаяла. Паллада приставала, Всеволод нервничал, я драматизировал. Потом Паллада прибежала в одеяле. Всеволод одет, в перчатках, кричит, что он Палладу разлюбил, что это публичный дом, пишет Кузьмин и добавляет: «Что же иначе, милый мальчик? Разве Паллада твоя не последняя мерзавка?» Все так. Но разлюбив Палладу, Князев, уже соблазненный Кузьминым, потеряет голову от актрисы, танцовщицы, художницы Олечки Судейкиной. А если я сообщу вам, что в это время Судейкины и Кузьмин жили под одной крышей, то можете представить, что творилось в голове 20-летнего мальчишки Князева. Он любил Судейкину и добьется ее. Она любила мужа, но уже прочла нечаянно дневник Кузьмина и знала о связи Судейкина и поэта. Судейкин, в свою очередь, любил уже актрису Веру Шиллинг, а Кузьмин, живя рядом с бывшим любовником, любил нового, Князева. Вертеп какой-то. Недаром Ахматова скажет, что у Кузьмина, от чьих поступков у нас волосы бы стали дыбом, все превращалось в игрушки, в стихи. Рискну поправить Ахматову. Все превращалось в литературу. Трудно поверить, но москвич, убегавший утром по лестнице с витражами, подарит Кузьмину в знак любви картонный домик, макет, сделанный для театра. Игрушка, да. Но Кузьмин тут же напишет повесть о легкой, призрачной, надрывной жизни поэтов, которую так и назовет «Картонный домик». Читайте ее, там все сказано.
5: «Вина весеннего иголки я вновь принять душой готов. Ведь в каждой лужице осколки стеклянно-алых облаков. Мы снова путники, согласны. Мы пробудились ото сна. Как чудеса твои прекрасны, кудесница любви, весна.
0: Помните, я сказал, что любовь и страдания у Кузьмина всегда сопрягались? Так вот, через много лет одна актриса, из-за которой когда-то соперничали Гумилев и Мандельштам, скажет о Кузьмине: его трагедия в том, что он влюблялся в мужчин, которые любят женщин. И добавит: настоящим его горем было желание иметь семью, свой дом. Любили ли они друг друга, Князев и Кузьмин? Судите сами, весной 12-го года юный Князев написал Кузьмину стих: «Я говорю тебе, в разлуке ты будешь так же близок мне, тобой целованные руки сожгу, захочешь на огне». Кузьмин ответит: «Пожаром жги и морем мой, ты поцелуев сбыть не сможешь и никогда не уничтожишь сознание, что в веках ты мой». Была любовь. Но с другой стороны, мог ли Князев, мальчишка, которого любили женщины, который сам влюблялся в них, стать семьей для 40-летнего поэта? 29 марта 1913 года в Риге, где был расквартирован 16-й гусарский иркутский полк, поэт Князев выстрелил в себя из Браунинга. Ему было 22 года. В Ригу приезжали к нему сначала Кузьмин, потом Ольга Судейкина. Говорят, правда, что последней каплей стал какой-то скандал с женщиной легкого поведения, которая требовала, чтобы Князев женился на ней. Так ли было, не знаю. Знаю, что когда его хоронили на Смоленском кладбище, мать Князева, глядя Судейкиной прямо в глаза, сказала: «Бог накажет тех, кто заставил его страдать». А сестра красавца гусара, напротив, просила у Ольги прощения за то, что дурно о ней отозвалась. «Понимаете, — смущалась Судейкина, — она просит у меня прощения. У меня, которая сама должна была бы умолять ее об этом». Но и Судейкина, и ее подруга Ахматова скоро не смогут уже найти на Смоленском могилу глупого мальчика. Это где-то у стены, будет упорно твердить Судейкина. У стены? Ведь вечная память поэта, которые не умирают, как раз в бессмертной поэме Ахматовой, где описана эта история, в оставшихся дивных стихах Кузьмина. Кузьмин, кстати, не придет на кладбище. У него новый роман. Эта любовь будет длиться 23 года, до самой смерти его. Он, наконец, попытается создать дом, семью, но между двумя мужчинами опять встанет женщина. Как раз та актриса, из-за которой соперничали Гумилев и Мандельштам. Впрочем, о последнем любовном треугольнике поэта, о страдании, растянувшемся теперь на десятилетия, я расскажу у другого дома Кузьмина.
2: «Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошвилин.
0: Князь тьмы, Кузьмин, умер, как и положено такому князю, в полночь, за несколько минут до боя часов. Таинственно, загадочно ушел? Нет. Просто врачи больницы на Литейном положили поэта, у которого была грудная жаба, в коридоре, где он и получил в дополнение ко всем своим бедам еще и воспаление легких. Недавно он признавался: легкая, веселая и счастливая жизнь – это не самотек, а трудное, аскетическое самоограничение. Так вот, не знаю, как это и объяснить. Умер он тоже, как писал свидетель, легко, изящно, весело. А таинственно и загадочно другое. То, что последними словами его стали «любить», на время не стоит труда, а вечно любить невозможно. Эту строку Лермонтова он прочел с кровати человеку, которого любил 23 года, кого воспитал, ввел в литературу, Юрию Юркуну, и от которого, увы, веселый и легкий поэт больше всего и страдал. Потому что Юркун любил не другого, другую, актрису Олечку Арбенину. Опять банальный треугольник. Да, треугольник, верно, но не банальный, нет, не банальный.
5: «Я встречу с легким удивлением нежданной старости зарю. Уже чужим огнем горю. Волнуюсь я чужим волнением. Стою на тихом берегу, далек от радостного бою, следя лишь за одним тобою, твой мир и славу берегу».
0: Здесь, на Мойке 91, в двух шагах от Исаакиевской площади, было, кажется, предпоследнее жилье поэта. Где-то в 14 году Кузьмин опять стал насельником. Насельник — тот, кто живет не в своем доме, у чужих. Кузьмин же, чьей вечной мечтой был именно свой дом, вот несчастье-то всю жизнь был как раз насельником. Он жил у Вячеслава Иванова, у Гумилева с Ахматовой в Царском селе. Было и такое. У Судейкиных. И здесь, у 40-летней писательницы Нагродской, дочери, кстати, знаменитой Авдотьи Панаевой. Впрочем, насельнику Кузьмину здесь у Нагродской было, по его словам, уютно, как на елке. Здесь он резвился как мог. Над ним теперь, по словам Георгия Иванова, нет никакого начальства, никто его не направляет. За глаза и в глаза называют гением и ахают от восторга. Хозяйка, не последняя, кстати, писательница, болтушка, умеющая простить и оборвать, была веселой и гостеприимной. Кузьмин, сам ребенок, ему, по словам Гумилева, было вечно 3 года, даже на старости лет удивлялся выдумкам Нагродской, вроде спрятанной на груди электрической лампочки. Она утверждала, что сердце ее светится. «Нету сладу», — говорила шумно дыша. «Постойте, я укрощу его, неудобно выходить к людям». Постоит с минуту, закрыв бюст руками, повернет кнопку, сердце и перестанет светить. Эти шуточки, между тем, не мешали ей заботиться о писаниях Кузьмина. «Вы должны работать, работать», — говорила она поэту, и даже приставила к нему секретаря Агашку, считавшего себя ужасно порочным и тонким, в доказательство чего парень носил лорнет, браслет и клетчатые штаны особого фасона. Увы, Агашка сам, будущий писатель, не мог мириться с прозой Кузьмина и наводил стиль. Женщина подошла к окну, — диктовал ему Кузьмин. Молодая женщина, волнующейся походкой, подошла к венецианскому окну, переделывал, записывая Агашка. Помогал, пробовал свое перо. Так вот сюда, в изысканный салон Нагродской, Кузьмин и привел своего нового друга, Юрочку Юркуна, 17-летнего музыканта из какого-то оркестра. «Теперь часов с 3 на Мойке съезд», — язвил Георгий Иванов. Хозяйка, превозмогая простодушную натуру, толкует о красоте порока. Ее подруга, перебивая, лепечет о некромантии. А Кузьмин в этой атмосфере натаскивает Юрочку, подсовывает ему книги по искусству, читает с ним философов, пестует, да так, что уже через год тот выпускает 2 повести и сборник рассказов. Но как раз литература, искусство, интимизм отношений и отнимет у Кузьмина самого дорогого его человека. Между ними встанет женщина. И случится это, когда Кузьмин, ища как раз уединение, переберется к Юркуну в свою последнюю квартиру. Опять, увы, насельником. Я уже говорил, именно на Рылеева 17, в 2 комнатах коммуналки, Кузьмин проживет 20 лет. Здесь все сохранилось и поныне, даже печь. Где-то тут стояли овальный стол с самоваром, шкаф, кушетка, белый рояль. Нарочно расстроенный, чтоб походил по звуку на клавесин. В их общей комнате, записывал один из гостей Кузьмина, было все как у женщин. Зеркала, туалет, мягкая мебель, на туалете пудреницы, флаконы, коробочки, бонбоньерки, ножички, губные и гримировальные карандаши. Полунарядно, разбросано, пестро. На стенах картины без рам, неуютно, но привычно. Толстая неуклюжая женщина, молчаливая и стонка в головном платке по-деревенски, вносит самовар. А чай разливает сам хозяин. И еще хозяин, то есть сам Кузьмин, любил греться у печки, как грелся у нее в холодные и голодные годы революции. В сути Октябрьского переворота поэт, еще в 1905 году написавший, что ненавидит тех, кто ногой пинает побежденных, разберется почти сразу. «Безмозглая хамская сволочь», скажет о большевиках. «Никакой никогда революции не будет. Наш пример всем будет, вроде рвотного». И здесь же, в проходной тогда еще комнате, начнется едва ли не единственный в истории литературы странный брак втроем. Кузьмин, Юркун и Арбенина. Да, зимой 21-го года в жизнь Кузьмина и Юркуна вошла снежная психея, маленькая актриса и художница Ольга Арбенина, та, которая была любовью Гумилева и в которую влюбился, приехав в Петроград, Осип Мандельштам. Соперничество этих двух великих поэтов почти сразу легко, чуть ли не в один вечер, разрешит Юркун, сразив, правда, этим поступком поэта третьего, как раз Кузьмина. «И лучше из змей есть все-таки змея», — напишет Кузьмин в дневнике об Ольге и добавит. «Роман с Арбениной и кажется серьезный. Сплетни, огласка, сожаление обо мне — Только бы душевно и духовно он не отошел. Юркун и не отойдет. Но и Арбенину, которая легкомысленно признавалась, что и рада была бы побегать на стороне, от себя не отпустит.
2: «Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошивин.
0: Так началась эта необычная и яркая любовь с капризами, жестокостью, дурью, жертвами, радостями, трагедиями и примирениями. Что с того, что по ночам поэта заедали клопы, что он радовался уже даже такому подарку, как стекло, положенное на его рабочий стол Юркуном. Он восхищался в дневнике, что в нем красиво отражается небо, что через его комнату днем и ночью ходили на кухню соседи, что к телефону в прихожей выползала глуховатая пожилая женщина и кричала в трубку под его дверью: «Говорит старуха Черномордик». А за стеной он слышал порой пение соседских детей, которые...

0: и встретился со школьным товарищем.
1: Каждой малой боли радость.
2: Против всех сил старого мира тот, кто пойдет против такой партии, против нашей страны, будет сломлен и растерт.
3: Вот главный вопрос, который, вероятно, интересует всех, кто сразу же попадает в ваш театр и мгновенно бывает захвачен этим бешеным ритмом. Вот чем вы обосновываете эти ритмические пики, это доведение до почти невыносимого ритма?
4: В наш век, век деловых людей, получающих большую информацию, век, когда мы с вами много рассуждаем, много понимаем, наверное, искусство должно немножечко опережать нас и по времени, и по темпу, и по ритму, доводя наше искусство до предельного созвучия, потому что искусство — это есть, наверное, просто обобщенное, приподнятое до нельзя жизнь. Это есть увеличительное стекло, как говорил Владимир Маяковский. Этим мы и пользуемся для того, чтобы вывести приподнятый, доходящий до апогея ритм и темп наших спектаклей.

0: Так заявил о себе Московский экспериментальный театр. Можно сказать, что его первый сезон – это в каком-то смысле вызов установившемуся сегодня представлению о том, каким должен быть драматический театр. Напряженный темп и ритм, о котором говорилось в связи со спектаклями этого театра, характерен и для его рабочих будней. Сейчас готовится к постановке пьеса «Продавец дождя» Ричарда Нэша, а дальше новое, опять очень серьезное испытание – «Мистерия Буф» Владимира Маяковского.
1: Книга вышла в свет. Все, кому дороги судьбы русской литературы и истории общественного самосознания России, заинтересованы в сохранении этого неоценимого Пушкинского музея. Эти строки, напечатанные в журнале «Иллюстрированный еженедельник» за 1907 год, приводит в своей книге кандидат филологических наук Анатолий Николаевич Степанов, долгие годы заведовавший библиотекой Пушкинского дома. «У книг своя судьба», читаем мы на обложке, и затем сами убеждаемся в этом, узнавая, как собиралась библиотека, какие редкие издания и книжные коллекции хранятся в ней сейчас, какие интересные истории связаны с приобретением ценных книг. И одну из них, рассказанную в очерке «Собиратель пушкинских реликвий», мы вам предлагаем послушать.
2: До сих пор не выяснено, кем был по происхождению Александр Федорович Онегин, создавший во второй половине XIX века замечательный музей в Париже. Он собрал в нем значительное количество рукописей Пушкина и других русских писателей, портретов, иллюстраций, мемориальных предметов, а также богатейшую по составу коллекцию отечественных и зарубежных изданий. Подлинная фамилия Онегина была Отто. Высказывались предположения, что именно горячая любовь к Пушкину и его поэзии была причиной изменения фамилии. Онегин получил от своего товарища, Павла Васильевича Жуковского, пакет с рукописями Пушкина, принадлежавший Василию Андреевичу Жуковскому. Через 2 года Павел Васильевич Жуковский подарил Онегину и те бумаги своего отца, которые имели отношение к дуэли и смерти Пушкина, к посмертному изданию его стихотворений и к делам опеки над его детьми и имуществом. Эти бумаги послужили основанием будущего рукописного собрания Онегина. Парижские букинисты не пускали в продажу до

просмотра Онегином никаких книг на русском языке. Раз или два в месяц он обходил своих контрагентов и отбирал то, что привлекало его внимание. «Вот так прихожу однажды», – рассказывает Онегин. «Подают мне охапку разного книжного хламу. В числе прочего, первое издание Руслана и Людмилы. Потрепанная книжка без переплета. У меня уже было такое издание, но я забрал, принес домой и даже не раскрыл. Положил в папку для переплетчика, который принимал у меня работу тоже раз в месяц. Вернулась книжка из переплетной. Я как-то случайно заглянул, вижу пометки карандашом на полях. Пригляделся. Вдруг как ударило в голову. Мать Пресвятая Богородица, так ведь это Пушкина рука. И что ж ты наделал, дуралей? Половину пометок переплетчик срезал. Побежал к нему, перерыл всю бумажную труху, какая нашлась. Где там? Ведь вот чудо случилось. Сама к тебе от Пушкина книга пришла, и где? В Париже. А ты взял да испакостил. Шли годы. Коллекция пополнилась рукописями и письмами Тургенева, Толстого, Лермонтова, Гоголя, Герцена и многих других писателей. Возникает вопрос, кто же примет из рук Александра Федоровича этот бесценный дар? Он совершенно одинок и никаких наследников не имеет. Пушкинскому музею в Париже грозит опасность сделаться объектом фискальных вожделений и полицейских манипуляций, если в дело не вмешается какая-нибудь компетентная и авторитетная власть. В мае 1908 года Российская академия наук командировала для предварительного осмотра коллекции делопроизводителя комиссии по изданию сочинений Пушкина Мадзалевского. Он подготовил описание музея Онегина, которая была опубликована в Петербурге в 1909 году. Первая мировая война, февральская, а затем Октябрьская революция и гражданская война прервали на некоторое время связи Академии наук и Пушкинского дома с Онегиным. Но контакты были восстановлены. В 1922 году в Париже представитель торговой организации молодого советского государства подписал договор с Онегиным, и музей стал собственностью советского государства. После смерти его владельца в 1927 году музей был перевезен из Парижа в Советскую Россию. После разбора и описания коллекции Онегина в январе 1930 года Пушкинский дом организовал выставку, где были представлены наиболее ценные экспонаты – рукописи, иконографические материалы и книги из библиотеки Онегина. Среди них находился экземпляр Евгения Онегина, принадлежавший Жуковскому. В прекрасном кожаном переплете бордового цвета с золотым тиснением и обрезом, хранящийся в специальном футляре. Многие из подаренных Онегину книг имеют автографы их авторов. Дорогому и близкому моему сердцу Александру Федоровичу Онегину с чувством глубокого почитания, полной благодарной памяти. С таким автографом хранится в библиотеке Онегина сборник стихов Вячеслава Иванова «Прозрачность». Здесь же находятся книги, присланные или врученные лично Онегину, Брюсовым, Достоевской, Вернадским и другими русскими и зарубежными писателями и учеными. А.Ф. Онегину на память старинной приязни от Ив Тургенева, 1874 год. Написано автором на первой части его сочинений. Теплые слова Тургенева, обращенные к Онегину, являются подтверждением не только их близких дружеских отношений. В не меньшей степени в них отразилось и признание собирательской деятельности Онегина, которой он посвятил всю свою сознательную жизнь.

0: памятные даты.
1: Исполнилось 125 лет со дня рождения великого русского актера Константина Александровича Варламова. «Дядя Костя» – так называли петербургские театралы актера, о котором сегодня мы хотим вам рассказать. И это не было понебратством. Так проявлялась особая любовь к Константину Александровичу Варламову, признание его щедрого таланта. В фондах Ленинградского государственного театрального музея хранятся записи голоса Варламова, воспроизведенные с граммофонной пластинки. Вот фрагмент монолога Осипа из комедии Гоголя «Ревизор». Запись эта несовершенна, но вслушайтесь в варламовскую речь, и вам откроется богатство интонаций, которыми владел актер, вас покорит и увлечет его голос.
2: «Черт побери! Есть так хочет. В животе трескотня такая, как будто б целый полк трубы затрубил. Вот не доедем, да и только домой. Что прикажешь делать? Второй месяц пошел, как из Питера. Протянтил дорогой денег. Теперь голубчик и сидит. И хвост подвернул, и не грешится. А стало бы, очень бы стало денег на прогоны. Так нет лишнего. Нужно в каждом городе себя показать.

0: могу я из дурного обеда. Мне чтобы лучший был. Добро бы было что-нибудь путное, а то елистратишко простой.
1: Начав свой творческий путь в провинции, Варламов с 1875 года и до конца жизни, 1915 год, прослужил в Александринском театре в Петербурге. О нем сложилось представление, как о человеке жизнерадостном, всеобщем любимце, которому легко все удавалось в жизни. В государственных архивах сохранилось около 300 писем Варламова к деятелям литературы и искусства, к друзьям и родным. Сейчас опубликовано всего 36 писем великого актера, в том числе и к Александре Ивановне Шуберт, актрисе, ученице Щепкина. Эти письма по-новому представляют Варламова, актера и человека. Оказывается, жизнь его была полна драматизма. Но даже самые близкие друзья редко догадывались об этом. Он с 20 лет, с тех пор, как стал актером, привык на людях казаться жизнерадостным, весельчаком, привык играть роль счастливчика, добродушного человека, у которого и слов-то других, кроме «голубчик», нет. С годами Варламову надоело играть роль в жизни, говорить не то, что на душе. Тяжело было сознавать, живу так, весь в людях, а душой один. Поэтому он и тянулся к Александре Ивановне Шуберт, ставшей для него настоящим другом. Специального профессионального образования Варламов не получил. С первых сценических шагов его учителем стала Шуберт. Являясь ученицей Щепкина, она внушала своему ученику мысль: актеры должны разыгрывать пьесы, а не играть роли. Варламов так любил это изречение великого Щепкина, что не уставал повторять его как девиз собственного творчества. Так неожиданно приоткрывается преемственная связь Щепкин, Шуберт, Варламов. Но вернемся непосредственно к письмам Константина Александровича к Шуберт, которую он называл «милая мама» и до конца жизни своей почитал как лучшего друга.
2: «Милая мама, пишу из Курска, чуть горло стало получше, и доктор предписал поездку на юг. Я сейчас дал согласие Владимиру Николаевичу Давыдову ехать с ним, получая за полтора месяца 3000 рублей. Сумма хорошая. Нынче зимой мне дали за 20-летнюю службу бенефис. Хочу ставить воеводу или Снегурочку. Вот я и пенсионер. Нашего полка прибыло. Голубушка моя, а чувства все те же. Все так же я горячо люблю мою хорошенькую старушку маму Шуберт. И такие же взгляды, как будто 20 этих лет не бывало. А патент-то на старость казна уже и заготовила. Будьте здоровы, моя голубушка. Не забывайте меня, горячо, искренне любящего вас, вашего Костю».
1: Наблюдательный и чуткий Варламов живо описывал города, в которых бывал. Эти страницы писем проникнуты особым ритмом, наполнены восприятием человека, жадно впитывающего жизнь, умеющего остро и точно схватить все ее многообразие.
2: «Голубушка-мамочка, пишу вам из Лодзи, где мы играем 11 спектаклей. Едем в Кельце, Ивангород, Радом, Люблин и возвращаемся опять в Ченстахов и Петраков, где уже успели сыграть по 2 спектакля. Лодзь – хорошенький городок, имеет 2 театра – польский и немецкий. Есть цирк, кафе-шантаны, паноптикум, прекрасные рестораны и кофейни, и освещен электричеством. Горло у меня хрипит. Кашляю ужасно, это мне сильно мешает на сцене. Весна здесь полная, окна настежь, и все ходят без пальто. В комнатах сыро и холодно, и коридоры холодные. Вот где погибель».
1: Необычайно трогательно, до боли любил он все русское. И дело было отнюдь не во внешних приметах. Юный Варламов разгуливал на даче в сатиновой рубашечке и высоких сапогах, и дом украшал в русском стиле. Дело было в глубокой внутренней любви к России. Эта любовь пронизывала всю его жизнь и отзывалась в его переписке. Он тонко видел красоту родной природы. «Мой домик-особняк выходит прямо в поле, земля с небом целуется, точно на море. Рез рядом, соседей нет». Он не любил ездить лечиться за границу. «Летом меня тянет на Волгу, надоело мне чужое. Желаю по Руси матушке пошляться». Он восторгался присланными ему дочерью Шуберт камушками сибирскими, украшающими его стол. И не случайно он писал с тоской Шуберт: «Пьесы все больше иностранные, что моему русскому сердцу очень не по нутру». Он любил Гоголя и Островского, Грибоедова и Чехова. С грустью писал о ходовом репертуаре Александринского театра: «Все серо, невзрачно и неинтересно».

0: Письма из гастрольных поездок. Много ли найдется актеров, игравших на сцене в таком тяжелом состоянии, как Варламов? Успех, триумф, его производят в какое-то божество, но все портит моя несчастная горловая болезнь. Играть с таким горлом, признавался он в одном из писем приемной дочери Анюте, прямо пытка, ад. Отрадите актера, лишенного возможности полностью использовать свой изумительный голос из-за хронической болезни горла, никто даже не догадывался.
1: Следующий раздел нашего альманаха «Литературно-театральный Ленинград» познакомит вас с театральными премьерами.
0: У нашего микрофона театровед Энгелина Белая.
2: 26 мая состоялась премьера нового спектакля в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина по пьесе Тендрякова «Совет да любовь».
3: Звонил со станции в больницу. Справлялся, как Христе. Говорят, луч. Да. Христиному сыну было бы уже 30. Да.
2: Вы, конечно, узнали голос народного артиста Советского Союза Юрия Владимировича Толубеева. Юрий Владимирович, я знаю, что вы сами принесли пьесу в театр, прочли ее труппе и заинтересовали ею актеров. Скажите, пожалуйста, чем вас привлекла пьеса Тендрякова и роль председателя колхоза Зосимы Ярцева?
3: Чем привлекла пьеса? Во-первых, это была дружба с крупнейшим нашим советским писателем Тендряковым. Потом это его первая пьеса. У нас сейчас в театре большой праздник, потому что родился новый драматург Тендряков, большой и крупный писатель. И сейчас у нас действительно такое какое-то радостное настроение в театре. Пьеса сложная. В центре пьесы стоит образ председателя Зосимы Ярцева. Чем меня привлек этот образ? Мы обыкновенно привыкли к такой шахматной, что ли, драматургии, к черно-белой. Есть положительные люди, есть отрицательные люди. А здесь Тендряков написал живых людей с их ошибками, с их неверными поступками и с их какими-то достижениями, с их плюсами и минусами. Пьеса неоднозначна. За плечами у Ярцева стоит трудная жизнь и война, и послевоенный период. Да, он делает ошибки, но это, может, даже не его ошибки. Он был очень тяжело ранен в войну, в 41-м, в первом же году войны, и по ранению был, значит, переведен в тыл, и вот пошел в председатели колхоза. Так что он честный, я таким его и, так сказать, как актер представлялся образ этого человека, но вот совершающий целый ряд промахов. Вот, так сказать, те первые впечатления, может, не особенно ясным.
2: Просто это... вы очень хорошо сказали, Юрий Владимирович, потому что по проблематике и художественным достоинствам пьеса Тендрякова сейчас, в этом сезоне, одно из наиболее значительных произведений, поставленных на ленинградской сцене. И, кроме того, центральный образ этого спектакля, образ Зосимы Ярцева в вашем исполнении, как всегда, это сложный, интересный характер, характер, который заставляет задуматься. Послушайте сцену из второго действия спектакля. В роли Зосимы Ярцева народный артист Советского Союза Юрий Владимирович Толубеев. В роли Спири Семен Сытник.
3: Камушек вместо сердца. Хватит! Хочу, чтобы меня по моим заслугам добрым словом вспоминали. Отзывчив, добр. «Золотое сердце». Имея на это право или нет, когда травяный хлепёх к чудному мгновению подвел людей.
4: Имеете.
3: Я тоже так думаю. Теперь колхоз богат. Председатель Зосима Ярцев может быть к людям щедрым. Кому что надо? Дочь выдаешь замуж, получи единовременное. Дом строишь, лес, пожалуйста. Путевку, чтобы здоровье поправить. Машину, чтобы в гости съездить. Ни в чем нет отказа. Великое счастье – это давать людям, не жалеючи. Я, кажется, завоевал себе это право. Верно ли говорю?
4: Верно, Зосим Петрович.
3: Только вот, друг Спири, осложненится. Как не богат наш колхоз, но всего всем не дашь. Поди, будут и такие просьбы, в каких отказывать придется.
4: Будут уж, конечно.
3: И опять это делать мне, Спиря, друг. Опять мне сердце в кулак, чтоб про меня клещи железные, черст, безжалостен. Как быть?
4: Не знаю, Зосим Петрович.
3: А если поднатужишься?
4: Не знаю. Вам виднее.
3: Ты, а я-то ждал. Подскажешь, выручишь.
4: Да я бы рад, Зосим Петрович.
3: Рад? Уже хорошо. Придется, брат, на себя взять обязанность отказывать. С меня хватит.
4: Как?
3: А вот так. Разделение труда. Все, что можно разрешить, буду разрешать я. Все, в чем нужно отказать, будешь отказывать ты.
2: Завершая свой сезон, драматический театр имени комиссар Ржевской показал два новых спектакля: «Чао Саважона» и «Обвинительное заключение Думбадзе». Мы обратились к главному режиссеру театра, заслуженному деятелю искусств Рубену Сергеевичу Агамерзяну. Рубен Сергеевич, расскажите, пожалуйста, какие проблемы затронуты в поставленной театром пьесе Саважона «Чао»?
5: Это молодежные проблемы Запада, проблемы взаимоотношений старшего поколения и младшего поколения в сегодняшней Франции, проблема нравственной чистоты и той грязи, которая окружает молодых людей в кино, на телевидении, на Западе. И как нравственные основы в человеке побеждают, несмотря ни на что. Пьеса сложна своей такой сюжетной неожиданностью, поворотов сюжетных. И соединением, прихотливым соединением жанра комедии, такой какой-то легкой французской комедии с необычайно драматически напряженными элементами. Я не хочу рассказывать о ней подробнее, чтобы зрителей заинтересовать и чтобы они пришли к нам на спектакль. Но думаю, что пьеса, я не могу судить о спектакле, в достаточной степени интересна и может дать возможность создать хороший спектакль. Это первая самостоятельная работа молодого режиссера Валерия Суслова. Оформлял спектакль художник Мандель.
2: В последний день сезона драматический театр имени комиссар Ржевской показал пьесу Надара Думбадзе «Обвинительное заключение». Пьеса переведена и поставлена главным режиссером театра Рубеном Сергеевичем Агамерзяном. В репертуаре театра это третья пьеса Надара Думбадзе. Академический театр комедии закрыл свой сезон премьерой пьесы Михаила Рощина «Старый Новый год». Постановщику спектакля Петру Фоменко, художнику Игорю Иванову и многочисленному актерскому коллективу удалось создать интересный комедийный спектакль.
0: И И в заключение нашего альманаха – хроника культурной жизни города.
1: Поистине всенародным праздником стал на берегах Невы 175-летний юбилей великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Из разнообразной мозаики событий мы выбрали следующие.
0: В публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина открылась выставка, на которой представлены все, в том числе и прижизненные издания поэта, перевода Пушкина на языки народов Советского Союза и на зарубежные. Большой раздел посвящен Пушкинскому Петербургу.
1: «Пушкину посвящается» – так назван граммофонный диск, выпущенный к юбилею фирмы «Мелодия». На нем записаны произведения советских писателей, в которых переданы их искренняя любовь и уважение к поэту.
0: Две книжные новинки выпустил Ленэздат. Первая – «Пушкинские места Ленинграда», подготовленная группой авторов. Вторая – «Потомки Пушкина», написана псковским краеведом-журналистом Русаковым. Автор приводит в книге документы, которые хранились у потомков Пушкина. Они открывают нам новые подробности жизни поэта.
1: И еще несколько сообщений. Авторский вечер московского поэта Андрея Вознесенского состоялся на днях в Доме культуры пищевой промышленности. Заслуженный артист республики Михаил Павлов прочел известные, ставшие популярными стихотворения и поэмы, а сам Вознесенский познакомил слушателей с тем, что написано недавно.
0: Успешно проходят в Ленинграде гастроли Московского художественного академического театра имени Горького.

телевизионным спектаклем. В литературных портретах раскрывается творческая индивидуальность актеров, воссоздаются их лучшие роли.

0: Вот, пожалуйста.
1: Простите, а что это у вас в руках?
0: Как что? Расписание нашей передачи.
1: Не понял.
0: А что тут непонятного? Наша сегодняшняя передача расписана буквально по минутам. Это расписание я и держу в руках.
1: Так, интересно. Ну, из чего же по этому расписанию начинается передача?
0: С песни.

0: Так, а что там по нашему расписанию следует дальше?
1: Вот, пожалуйста.
0: Что вы даете? Это же не наше расписание, а расписание движения поездов. Зачем оно нам?
1: Как зачем? Именно о нем идет речь в юморезке харьковчанина Савелия Ципина.
0: Юморезка, кстати, так и называется. Расписание.
2: Был последний день августа. День, когда школьники с родителями, студенты, преподаватели спохватываются, что благословенное лето для них уже угасло, и спешат вернуться в родные края. Человек педантичный, выдрен, обзавелся обратным билетом заранее, еще в первый день командировки. В его видавшем виды портфеле саквояжа лежали трофеи, утвержденные заказчиком акты. Выбить их было нелегко, и он возвращался довольный собой и своей удачей. Выдрин прибыл на вокзал, как в аэропорт, за час и стал ждать. Прибывали, отбывали поезда, набитые, как стрючки гороха. Что-то неразборчиво хрипело радио, подошло время, но его поезда не было. Обеспокоенный Выдрин поинтересовался у носильщика.
3: Простите, а Воронежский что, опаздывает?
4: Воронежский? Ха! Так он утром ушел, как положено.
2: Буркнул носильщик.
3: Как утром? Не может быть.
2: К окошку дежурного Выдрин прорвался, потрясая билетом.
3: Это как же понимать? Воронежский-то ушел?
5: Совершенно верно.
2: Дежурный опустил в кипяток ситечко с заваркой.
5: Утречком убыл.
3: Как же утречком? В расписании ведь значится 18:40.
5: Спокойно, товарищ. А вы заметили, какое это расписание? Зимнее. А сейчас у нас что?
3: Лето,
2: проговорил неуверенно Выдрин.
5: Ну вот, вы грамотный человек, прекрасно понимаете, не могут же круглый год поезда ходить по одному расписанию.
3: Не понимаю и понимать не хочу. У вас летом висит зимнее расписание. Почему? Забыли обновить, что ли, или что?
5: И вам не стыдно так о нас думать? Мы что же, по вашим ударам, здесь сидим?
2: Дежурный стал расковыривать пакетики с дорожным сахаром и один за другим опускать кубики в

0: Стакан.
1: Просто летнее расписание еще в типографии.
2: В типографии? Ну, молодцы.
0: Сиронизировал Выдрин.
2: Вовремя все делаете.
1: А мы, между прочим, отдали еще весной.
0: Обиделся дежурный.
1: Мы же не виноваты, что там уже набрали заказов до конца года.
2: Значит, надо было заказать еще зимой.
1: Верно. Именно зимой летний график там и печатали.
2: Так где же он?
1: Так это же был график еще за прошлое лето.
2: Ну, мое-то какое дело до всего этого?
0: Взорвался Выдрин.
2: Я здесь, в командировке. Меня на работе ждут, не дождутся. Везу с собой важный документ.
1: Не испортится. Езжайте одесским скором.
0: Выдрин побродил по вечернему городу, просидел два сеанса подряд в кинотеатре повторного фильма на старой ленте «Неоконченный рейс». За полночь, изнуренный и голодный, он появился на платформе. Его поезда не было.
2: А где Одесский?
0: С нехорошим предчувствием догнал Выдрин женщину в синей фуражке.
3: Так сегодня ведь уж 1 сентября, а с сентября Одесский отменяется, осеннее расписание. Только типография еще не успела его отпечатать. Обещали не раньше весны.
0: Если забросит вас случаем в город К, на вокзале вам непременно встретится худая, заросшая личность. Тупо уставясь в расписание, она что-то невнятно бормочет. Но вот приближается стук колес очередного поезда, и эта личность, крепко зажав под мышкой портфель, одичало бросается на перрон.
4: Ясным солнечным днем на

0: Перед тем, как поехать или полететь куда-нибудь, мы чаще всего знакомимся с расписанием движения автобусов, поездов, самолетов.
1: Перед тем, как пойти в театр, мы читаем афишу.
0: А за какой покупкой заглянуть в магазин, нам подсказывает торговая реклама,
1: которую называют двигателем торговли.
0: Причем иногда ее так называют, не без иронии.
1: Вот послушайте ироническое стихотворение Федора Филиппова «Двигатель торговли».
2: Я скажу вам честно, прямо, без особенных затей, уважаю я рекламу и прислушиваюсь к ней. Если слышу или вижу, покупайте то и то, вмиг благим желанием движим, надеваю я пальто и бегу скорее из дому, чтоб купить. Сомнений нет, мне покуда незнакомый, но любимый уж предмет. По известным магазинам пробегаю в торопях, озираю все витрины и стою в очередях. И ничуть не прикословлю, замолкаю, как дает муза ветреной торговли отворотный поворот. Обладать конкретным счастьем чай не каждому дано. Пусть промахиваюсь часто, но рекламу все равно я читаю. Уважаю, доверяю ей сполна, потому что твердо знаю, вечный двигатель она.
1: Расписание помогает нам во многих делах.
0: День у нас расписан, начиная с самого утра и кончая поздним вечером.
1: В нашем рабочем расписании учтено все вплоть до мелочей.
0: А в расписании домашних дел, впрочем, видимо, такое расписание есть далеко не у всех.
1: Взять, к примеру, персонаж рассказа Александра Кабакова «Эффективный метод». У него такого расписания просто и быть не может.
3: Многие еще мужчины не помогают своим женам в домашних делах. Считают не мужское это, дескать, занятие у плиты возиться или пол подметать. А я придерживаюсь совершенно противоположной точки зрения. Заметил я, например, что по утрам моя жена очень спешит. Тут и детей в школу надо отправить, и завтрак на всю семью приготовить, и рубашку мне погладить. Ну и решил я ее от некоторых забот освободить. Давай, говорю, я сам себе рубашку поглажу. Жена удивилась, конечно, но согласилась. Ну, включил я утюг, стал гладить. Жена только через 10 минут почувствовала запах. Прибежала из ванной.
4: О, ты что же это делаешь? Ты же воротник совершенно сжег. Ну, кто же так гладит?
3: Я так глажу, отвечаю. Я глажу, глажу, а он не гладится. Ну, я поставил утюг и решил пока побриться. Под тяжестью-то думал, воротник сам разгладится.
4: Ну нет уж, ты больше не гладь. А то и так придется мне, во-первых, другую рубашку сейчас гладить. Во-вторых, еще одну покупать вместо этой, которую ты выгладил.
3: Ладно, говорю, не сердись. Давай я лучше посуду после завтрака помою. Ну и помыл. Всего одну чашку и разбил, а жена совсем расстроилась.
4: Ну, так у нас посуды всего на неделю хватит, если ты мыть будешь. Это же моя любимая чашка была.
3: В общем, в то утро жена едва на работу не опоздала, пока мне другую рубашку гладила, да осколки от чашки из мойки собирала. Она завтра встала на полчаса раньше, с учетом моей помощи. Давай... Так поделим обязанности, говорю я. Ты будешь гладить и посуду мыть, а я тем временем картошку поджарю и детей в школу отправлю.
4: Давай, только ты уж, пожалуйста.
3: Да ладно тебе, говорю, ты не волнуйся, как-нибудь справлюсь. Дело нехитрое. Сели мы завтракать.
4: Странная какая-то картошка.
3: Это говорит дочь. А что в ней странного, говорю я? По-моему, нормальная картошка, прожаренная.
4: Ага, прожарена-то она прожарена, даже слишком, только почему-то вместе, тьфу ты, с кожурой.
3: Заявил сын и решил не завтракая пойти в школу. А мне пришлось его уже на лестнице догонять. Я нечаянно в его портфель свои книги положил. Вернулся, а жена за это время новый завтрак приготовила. В общем, неорганизованно прошло утро. На завтра жена еще на полчаса раньше встала. Как раз, чтобы хватило времени все переделать, в чем я ей помог. А еще через неделю она мне говорит.
4: Знаешь, Ты лучше по утрам мне не помогай. А то мне слишком рано вставать приходится. Я устаю очень. Ладно?
3: Эх, ладно, говорю, как хочешь. Если еще что-нибудь нужно сделать, так скажи. Я всегда готов. Так мы и договорились. И жена стала вставать снова на целый час позже. Выглядит хорошо, уставать стало меньше. Вот, я и говорю, надо помогать женщинам по хозяйству. Мужчина всегда найдет эффективный метод облегчения домашней работы.

0: сейчас по расписанию нашей программы
1: пришло время рубрики
0: «Веселая мозаика».
1: В ней мы познакомимся с короткими забавными историями,
0: переведенными из чехословацких журналов «Дикобраз» и «Рогач». Режиссер говорит актеру, исполняющему в фильме главную роль:
2: а теперь вы прыгните с моста в реку.
3: Но ведь я не умею плавать.
2: Неважно, это все равно финальная сцена.
0: Начальник обращается к подчиненному:
4: это просто невероятно. Я считаю, что вас не сможет заменить ни одна машина.
5: Это почему же?
4: Потому что пока еще не изобретена машина, которая ничего бы не делала и ни для чего не была бы пригодна.
0: Владелец дачи хвалится своему приятелю:
5: я на своем огороде поставил такое страшное чучело, что, увидев его, птицы возвращают мне те семена, которые они украли в прошлом году.
0: Пациентка пришла к зубному врачу.
6: Откройте рот,
0: говорит врач.
7: О, спасибо.
6: Вы за что меня благодарите?
7: Все дело в том, что мой муж все время меня просит, чтобы я закрыла рот.
2: Это была твоя затея — подарить Карлу на день рождения мне фагот?
0: Ну и что в этом плохого?
2: Теперь мне каждый день приходится давать ему по 5 крон, чтобы он не играл.
8: На приеме у врача:
7: от малокровия я выпишу вам железо.
3: Но, доктор, у меня и так плохие зубы.
8: Кароль делает домашнее задание и спрашивает отца:
9: папа, какое это время? Мама ругается с соседкой.
6: Это потерянное время, сынок.

0: Простые строки. Среди зеленой тишины нахлынувшего лета не все вопросы решены, не все даны ответы. Но ясен мне один ответ, без всяческой подсказки, что лучшей в целом мире нет той, кто пришла из сказки, чьи неподкупные глаза в лицо беды смотрели, то голубее, как гроза, то холоднее метели. Мне скажут, вот, опять про то ж, знакомая затея, что лучше той и не найдешь, кто зорьке золотее. О, вы, привыкшие к словам, казенным заявлениям, все это сказано не вам, а младшим поколениям.
1: Ветер в окно.
2: Союз театральных деятелей и Радио России Санкт-Петербург представляют программу Александра Белинского «Дом актера». В этом цикле звучат архивные записи вечеров и встреч с выдающимися деятелями искусства, литературы и науки, проходивших в Доме актера на Невском 86 за последние 50 лет.
3: 17 ноября 1980 года была последняя встреча с великим, великим писателем и поэтом Булатом Шаловичем Акуджавой. Вы сейчас будете в живом общении, потому что эту передачу 17 ноября 80 года ввел ваш покорный слуга, то есть я. Сломали двери, потом их чинили. Толпа рвалась с Невского слушать своего любимца. В своем первом слове Булат Шалович поблагодарил тогдашнего директора Дома актера Михаила Сергеевича Янковского, который первый после запретов предоставил ему площадку. Сейчас услышите слова Акуджавы о нем. Я не буду прерывать Булата Шаловича. Он скажет вам несколько слов и прочитает цикл стихов о войне.
4: Я не думаю, что надо что-нибудь рассказывать. Я только хочу сказать буквально вначале два слова, чтобы потом сесть и получать вместе с вами удовольствие, если мы будем не очень шуметь. Вы знаете, есть такая чудная фраза «Свое время, свои песни». Я очень хорошо помню, вот когда мы, ребята военного поколения, выросли на Алёше, ты помнишь, Алёша, «Дорогу к Смоленщине», «Жди меня» и других прекрасных стихов Симонова, Суркова. От того времени вдруг почувствовали новый ритм. Я не могу говорить за всех, но для меня эти новые стихотворные ритмы, новое звучание в ушах, новое построение строфы, новых рифмов. Для меня они телевизоры. Я считаю, что он определил время. Я очень счастлив, что это время длится. Я очень счастлив, что появилась проза Акуджавы, что появился «Школяр», что появились «Дилетанты». Я рад, что он пришел в кино. И вместе с прекрасным композитором, мы только что жалели, что его здесь нету, нашим прелестным земляком Исааком Шварцем, создал единый, но просто эталонный музыкальный кинематографический произведение, как «Белое солнце пустыни» с незабвенной песней для незабвенного нашего Паши и прекрасный, удивительный мюзикл, киномюзикл, в смысле песен и музыка, в основном я не говорю, как «Соломенный шлем». Я очень счастлив, что мы находимся в зале, что находится на сцене и что нам подарит нам сегодня.
5: Да, вот было бы хорошо, если бы дали бы в зал больше света, а вот эти вот...
6: Давай свет зала.
5: Да, а этот... Да, а вот эти вот, как они называются, прожекторы. О, вот замечательно, да. Вот, я вижу Михаила Сергеевича. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, меня видно, да?
6: Да, ну, зрители поставили свет, может.
5: Ну, хорошо. Да ничего, ничего, то, что меня не очень хорошо видно, это хорошо даже. Да, вот здесь в зале сидит Михаил Сергеевич Янковский. Человек, который, можно сказать, впервые выпустил меня в люди, в публику. Впервые. Это было очень давно, в 60-м году, 20 лет тому назад, даже можно сегодня отпраздновать это. Он многим рисковал тогда, и все-таки он это совершил. Я ему очень признателен, потому что, во-первых, да. Потому что, во-первых, и для меня очень важно было попробовать запах аудитории. Ведь я впервые тогда выходил в полуоборочном состоянии перед публикой. Ну, потом постепенно привык уже. Теперь, к сожалению, прошло вот 20 лет, так как я, не будучи профессионалом, много позволял себе петь, то есть заниматься не прямым своим делом, это теперь у меня выходит боком. И я, к сожалению, уже в таком количестве стихов своих петь не могу. Ну, я думаю, что вы не очень будете на меня в обиде, если я просто почитаю вам стихи. Значит, я читаю некоторые стихи, а потом в конце вечера некоторые из них я вам напою. И те, которые вы знаете, и те, которые, может быть, вам неизвестны. Слышно меня хорошо?
7: Хорошо.
5: Умереть тоже надо уметь. На свидание к небесам, паруса выбирая тугие. Хорошо, если выберешь сам, хуже, если помогут другие. Смерть приходит тиха, бестелесна, у себя на уме. Грустных слов чепуха неуместно, как холодное платье к зиме. И о чем сожалеть? Вечный спор не решил ни Христос, ни Иуда. Если там благодать, отчего же никто до сих пор не вернулся с известием оттуда? Умереть тоже надо уметь, как бы жизнь не ломала упрямо и часто. Отпущение грехов заиметь, ах, как этого мало для полного счастья. Сбитый с ног наповал, отпущением что он добудет? Если Бог отпущение давал, отдают ведь люди, что грехи, остаются стихи, продолжают хождение по свету, не прося снисхождения, кабы вправду грехи, а грехов-то ведь нету, есть просто движение. Несколько стихов о войне. Одна морковь заброшенного огорода. Мы сидим, пехотные ребята, позади разрушенная хата. Медленно война уходит вспять. Старшина приказывает спать. И тогда, откуда неизвестно, может, голод мой тому виной, словно одинокая невеста, выросла морковь передо мной. Я киваю головой соседям, нас, тортов, одна морковь, пустяк. Спим или бредим, веточки ли в пламени хрустят? Кровь густая капает из свеклы, лук срывает бренный свой наряд. 10 пальцев, словно 10 свекров, над одной морковинкой стоят. Впрочем, ничего мы не варили, свекла не олела, лук не пах, мы морковь по-братски разделили, и она хрустела на зубах. Шла война, и кровь текла рекою. В грозной битве рота полегла. О, природа, ты ж одной морковью, как Христос, насытить нас могла, и, наверно, уцелела б рота, если в тот последний смертный час ты одной любовью, о природа, как Христос насытила бы нас. Земля изрыта в кривь и в кость, ее сквозь выстрелы и пение, я спрашиваю, как терпение? Хватает, не оборвалось, выслушивать все наши бредни, кто самый первый, кто последний. Она мне шепчет горячо: я вас жалею, дурачье, покуда топчетесь в крови, пока друг другу глотки рвете, я вся в тревоге и в заботе, изнемогаю от любви. Зерно спалите морем трав, взойду над мором и разрухой, чтоб было чем наполнить брюхо, покуда спорите, кто прав. Мы для нее как детвора, что средь двора друг друга валит, и всяк свои игрушки хвалит. Какая долгая игра. Стихи о черном мессере. Для тех, кто не знает, мессер – это сокращенное название немецкого истребителя Мессершмитт. Это из стихов «По следам войны». Вот уже который месяц и уже который год прилетает черный мессер, спать спокойно не дает. Он в окно мое влетает, он по комнате кружит, он как старый шмель рыдает, мухой пойманной жужжит. Грустный летчик, как курортник, его темные очки прикрывают, как намордник, его томные зрачки. Каждый вечер у меня штурвал в руке, я лечу к нему навстречу в довоенном ястребке. Каждый вечер в лунном свете торжествует мощь моя. Я, наверное, бессмертен, он сдается, а не я. Он пробоинами мечен, он сгорает подожжен. Но приходит новый вечер, и опять кружится он. И опять я вылетаю, побеждаю, и опять вылетаю, побеждаю. Сколько ж можно побеждать? Стихи об оловянном солдатике моего сына. Земля гудит под соловьями, под теплым нежится дождем, и лишь солдатик оловянный на вечный подвиг осужден. Его, наверное, грустный мастер пустил по свету невзлюбя. Спроси солдатика, ты счастлив? И он прицелится в тебя. И в смене праздников и буден, в нестройном шествии веков смеются люди, плачут люди, а он все ждет своих врагов. Он ждет упрямо и пристрастно, когда накинутся трубя. Спроси его, тебе не страшно? И он прицелится в тебя. Живет солдатик оловянный предтечью больших разлук, и автоматик окаянный боится выпустить из рук. Живет защитник мой невольно, сигнал к сражению торопя. Проси его, тебе не больно, и он прицелится в тебя.
3: Я бы сказал, что всех великих русских поэтов, начиная от Лермонтова, через Маяковского, Цветаеву, Евтушенко и Булат-Шалыча, у всех у них есть одна единая великая любовь. Это великая любовь Александр Сергеевич Пушкин. Цикл, который сейчас прочтет Булат Окуджава, посвящен Пушкину. Он не будет ничего говорить о своем отношении к Пушкину, он просто почитает.
5: Я совсем недавно узнал, что дом Пушкина на Мойке расположен между домом графа Аракчеева и домом барона Дельвига. Стихотворение называется «Дом на Мойке». Но это относительно новые стихи, поэтому вы меня извините, если я буду забывать, хотя я постараюсь. «Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига, бароном, не просто тротуары схожены, а поле вечное огромно, вся жизнь как праздник запоздала, как музыкант в краю чужом, отрезок набережной давней, мелькнувший за его окном. Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига барона все разместилось понемногу, его любовь, его корона, беспомощность его кормилица и перевозчика весло. Так что ж, красотка современная,
7: ты вдруг вздохнула тяжело. Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига барона, как меж любовью и надеждой, нерукотворная черта. Ее мы топчем окрыленно и приступаем умиленно, и кружимся, и кувыркаемся, и не боимся ни черта. Прогуливаясь вдоль по набережной, предвидеть ничего нельзя. Как просто тросточкой помахивать, раскланиваясь и скользя. Но род людской в прогулке той не обошелся без урона. Между домом графа Аракчеева и домом Дельвига барона. Александру Сергеевичу хорошо, ему прекрасно. Шумит мельничное колесо, боль угасла. Баба щурится из избы, в небе жаворонки. Только 10 минут езды до ближней ярмарки. У него ремесло первый сорт, и перо остро. Он ученый, губаст, как черт, и все ему просто. Жил в Одессе, бывал в Крыму, ездил в карете. Деньги в долг давали ему до самой смерти. Очень вежливые стихи, службой замученные, жандармы его стихи на память заучивали. Даже царь приглашал его в дом, желая при этом потрепаться о том, о сём, с таким поэтом. Он красивых женщин любил, любовью нечинной, и даже убит он был красивым мужчиной. Он умел бумагу марать под треск свечки. Ему было за что умирать у черной речки.
5: А предыдущие стихи совсем он не послал? Я прочитаю одно стихотворение, имеющее отношение к Пушкину, хотя оно превратилось в свое время в песню, но я петь не могу его, я прочитаю просто. Приезжая семья фотографируется на фоне памятника Пушкину. На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает, и птичка улетает. Фотограф щелкает, но вот что интересно. На фоне Пушкина птичка улетает. Все счеты кончены, и кончены все споры. Тверская улица течет куда, не знает. Какие женщины на нас кидают взоры и улыбаются, и птичка улетает. На фоне Пушкина снимается семейство. Как обаятельный для тех, кто понимает. Все наши глупости и мелкие злодейства на фоне Пушкина, и птичка улетает. Мы будем счастливы. Благодарение снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает. Навеки вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка улетает. Спасибо тому, кто подсказал мне. Не представляю Пушкина без падающего снега. Бронзового Пушкина, что в плащ укрыт, когда снежинки белые закружатся с неба, мне кажется, что бронза тихо звенит. Не представляю Родины без этого звона, в сердце ее он успел врасти, как его поношенный сюртук зеленый, железная трость и перо в горсти. Звени, звени, бронза, вот так и согреешься. Падайте, снежинки, на плечи ему. У тех все утехи, у этих все зрелища, а Александра Сергеевича ждут в том дому. И пока на славу, устав надеяться, мы к благополучию ползем нелегко, там гулять готовятся,
7: господа гвардейцы, и к столу скликает вдова Клико. Там напропалую, как перед всем светом, как перед любовью, всегда правы. Что ж мы осторожничаем? Мудрость не ветом, со своим веком можно ль на вы? По Страстной площади плещут страсти, трамвайные жаворонки, грех и смех. Да не суетитесь вы, не ветом счастье. Александр Сергеевич помнит про всех.
3: Проза Акуджава. Ее много. Я вам должен сказать откровенно, что я не очень люблю прозу поэтов. Я включаю сюда и великого Пастернака, и Цветаеву. Ну, не считая Лермонтова и Пушкина, но это же не поэты, это явление природы. Поэтому у них проза на том же уровне, что стихи. Должен вам сказать, что проза Акуджавы очень интересная, очень познавательная. Но вот той щемящей ноты, которая сделала Акуджаву самым знаменитым среди знаменитых шестидесятников, среди Евтушенко, Ахмадулину, Самойлова, обо всех них он говорит. Он, отвечая на вопросы, которые, к сожалению, не попадают в хронометраж нашей передачи, он говорит о любви к своим друзьям, но вы это услышите и в песнях о них, и все поймете, как он их любил. Это был человек редкой нравственности. Это был человек редкой нежности. Я помню, я выпустил фильм «Цезарь и Клеопатра». Его очень бронили. Я его очень любил. Там играли Коренева и Смоктуновский. А мне позвонил. Хотя мы не были друзьями, но мы были знакомы, называли друг друга Булат, Саша. Он очень дружил с Володиным. Александром Володиным покойным, моим лучшим другом, и поэтому мы там часто встречались. Тот нас и познакомил, какие-то у нас были очень хорошие встречи. Он обещал в начале вечера, как вы слышите, немножко попеть. Петь мало ему никто не дал. Творились такие овации, такие крики. Но чем интересно для вас, дорогие радиослушатели, эта встреча, потому что он пел не Леньку Королева, не Моцарт на старенькой скрипке играет. Он пел не самые популярные песни и, по-моему, поэтической огромной силы, огромной нежности, огромной наполненности содержания. Я хочу сказать только, чтобы не прерывать этот поток песен, я хочу сказать только о двух песнях. Одной, которую он пел буквально задыхаясь, это песня о Марии Владимировне. Это Марина Влади. Киноактриса, жена, теперь вдова, Володи Высоцкого, к которому он относился с огромным уважением, как и Высоцкий, как Акуджаве. Интересно, что их объединяло то, что на вопрос, кто ваш любимый поэт, и Акуджава, и Высоцкий всегда называли Беллу Ахатовну Ахмадулину. Мне это очень близко, потому что это и мой самый близкий современный поэт. Высоцкий и Акуджава – это люди, как и Жванецкий, по которым будут изучать время. Это люди, которые всегда говорили правду и пели правду. Высоцкий пел ее надрывно, с кровоточащим сердцем. Булат Акуджава пел ее тоже с кровоточащим сердцем, но как высокоинтеллигентный поэт. Они равны по дарованию. Вы знаете, сейчас вышла книга, этого писателя тоже упоминает, к счастью, Булат Шалыч, Фазиля Искандера. Я ее закончил читать недавно. Она называется «Яблонька, шелестящая под ветром». В ней хочется обнять и поцеловать каждую фразу. Так она написана. Искандер немножко моложе, то он того же поколения. И хотя и Акуджава, и Искандер – восточные люди, но какие же это замечательные русские писатели и поэты. А теперь я замолчу. И я вас включаю в поток изумительных песен Акуджавы.
5: Так, теперь очень важно, чтобы гитара звучало отчетливее, чем мой голос, чтобы она несколько меня заглушала. Слышно гитару?

Моцарт играет, а скрипка поет. Моцарт отечество не выбирает, просто играет всю жизнь напролет. Ах, ничего.

Но из грехов нашей Родины вечной не сотворить бы кумира себе. Ах, ничего, что всегда...

красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах. Ах, не

Китан юная убита, нас осталось мало, мы да наша боль, нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Живы мы, покуда фронтовая боль, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего ж мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Спите себе, братцы, и все придет опять.

Получать вечные казенные квартиры. Спить себе, братцы, все начнется вновь. Все должно в природе повториться. И слова, и пули, и любовь, и кровь. Времени не будет помириться. И слова, и пули, и любовь, и кровь. Времени не будет помириться. Я забыл сказать, что это называется старинная солдатская песня.

друзья, возьмемся за руки, ей-богу. Сумерки, природа, флейты, голос нервный, позднее катанье.

спиною, как перед войною. Вслед за императором едут генералы, генералы свиты. Славою увиты, шрамами покрыты, пока не убиты. Следом дуэлянты, флигель.

Сейчас я попробую спеть вам сравнительно. Да. Спасибо. Относительно новую песню. Она называется «Еще один романс». В моей душе запечатлен портрет одной.

Откуда в честь нее высокий хор звучит хвалебно, и музыканты все в парадных пиджаках, но с каждой нотой, Боже мой, иная музыка.

Не оскорблю своей судьбы слезой поспешной и напрасной. Но вот о чем я сокрушаюсь иногда. Ведь что

Она и нынче может быть ко мне, как прежде, благосклонна, и к ней за это благосклонны небеса. Она, конечно, пишет мне,

Так вы еще в состоянии, да? Теперь я спою песню, посвященную Марине Владимировне Поляковой.

Вот еще одному не вернуться назад из похода. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил. Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил. Как умел, так и жил, а безгрешных не знает.

Марина Владимировна. Сейчас я как-то после этой песни сразу мне

моменты. Давайте горевать и плакать откровенно. Нет, нет. А, то вместе.

будет легче жить. Я уже совершенно изнемог. Я спою еще одну песню на прощание вам. Виноградную косточку в теплую землю.

А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь к гостям мои на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Темно-красным своем будет петь для меня.

0: И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат, по углам залетая, пусть опять и опять предо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Спасибо.
1: Ну, а мы еще встретимся.
2: Мы вас любим, благодарим и ждем.
3: Вы слушали передачу из цикла «Дом актера». Программу подготовили народный артист России Александр Белинский и Ирина Ванина. До новых встреч!

0: Когда же наступают белые ночи?
1: Пулковская астрономическая обсерватория на этот вопрос отвечает так. Белыми ночами принято считать время, когда солнце опускается в полночь под горизонт меньше, чем на 7 градусов. В Петербурге так бывает с 12 июня по 2 июля. Эти даты официально астрономы считают началом и концом белых ночей.

еще с библейских времен огромная северная Приневская территория принадлежала одному из сыновей Ноя. Правда, реки Невы в ее нынешнем русле еще не было. Но белые ночи, наверное, были всегда. И сколько же они повидали.

0: 18 июня 1712 года Петр дал на Невских берегах первый машкерад. И слуху белых ночей явилось пение придворных певчих, не умолкавшее до утра.
1: Петр и сам, по свидетельству очевидцев, любил подпевать церковному хору и знал многие акафисты наизусть.
0: Голос у Петра был чуть сипловатый.
1: Машкерады проходили в летнем саду. Особой торжественностью отмечались ассамблеи, прославлявшие победы русского военного оружия. С 1710 года 27 июня было днем главного торжества.
0: В этот день на бастионе Петропавловской крепости вывешивался желтый флаг и поднимался царский штандарт. В 5 часов пополудни из крепости палила пушка, возвещавшая о начале праздника Полтавской виктории.
1: Горожане спешили в летний сад царя Петра, прибывали по большей части по воде. Затем, привязав свои лодки к кольям, повсюду торчавшим на берегу Невы, поднимались по узкой тропинке в летний сад.
0: Гостей у входа встречал сам государь. Но простолюдинов с бородами и в серых кафтанах Петр в сад не допускал. Царь в этот достопамятный день был облачен в зеленый мундир с красными обшлагами Преображенского полка, в зеленых чулках и башмаках на высоких каблуках. Так он был еще выше и величественнее. В руках Петр держал простреленную в Полтавском бою шляпу.
1: Первый тост все поднимали за русский флот. Второй — за Парадис, как величал Петр свой Невский город. Начиналось веселье, и казалось, что даже фонтаны летнего сада рукоплескали в честь славной Виктории искрящимися на солнце брызгами.

0: На зеленом фоне шпалер эффектно выделялись белоснежные садовые скульптуры, среди которых более всего привлекала внимание античная статуя Венеры. Сквозь сиреневую дымку белой ночи она загадочно улыбалась. Днем простой народ отчаянно шарахался прочь, проходя по набережной мимо белой дьяволицы, как он окрестил эту голую, бесстыжую девку, и набожно крестился.
1: В 1720 году эта беломраморная античная Венера впервые увидела Петербург. Это была одна из лучших копий со знаменитой скульптуры Афродиты Кницкой, изваянной в Древней Греции великим Проксителем. С приходом на римскую территорию христианства в первые века новой эры каждый новоиспеченный христианин считал своим священным долгом разбить античную дохристианскую статую и закопать ее в землю. Этой участи подверглась и эта Венера, руки которой, мешавшие при закапывании, были варварски отбиты.
0: Только в 1718 году Венера была откопана в Риме, где ее и купил за 196 тогдашних ефимков Юрий Калагривов. Однако римский кардинал и римский губернатор воспрепятствовали вывозу Венеры в Россию. Калагривов в письме пожаловался Петру, и царь, непременно желая владеть прекрасной Венерой, отправляет в Рим дипломата Савву Рагузинского. Хитроумный Рагузинский предложил папе римскому мощи святой Бригитты в обмен на Венеру. Как ни жаль было расставаться с беломраморной красавицей, но не взять мощи истовые католики не могли.
1: Из Ливорно до Инсбрука статую везли на мулах, затем по Дунаю до Вены на специальной ладье. Из Вены, обернутую в шерстяные одеяла, Венеру установили на специальном каретном станке с пружинами и так доставили в Санкт-Петербург.

0: Белые ночи стали свидетелями и дворцового переворота в 1762 году, и воцарения Екатерины Великой, не любившей, кстати, белые ночи.
1: Не понравились они. Кому бы вы думали?
0: Кому же?
1: А вот послушайте. В полночь вы можете читать и писать письмо без свечи. Явление удивительное, не правда ли? Но надоедает ужасно. Шутка перестает быть забавной, если она слишком длинна. Кто может вынести бесконечный день из целых 7 недель?
0: Какой-нибудь заезжий иностранец?
1: И весьма знаменитый. Джакомо Казанова. Знаменитый сердцеед и страстный любитель женщин, за что и вошел в историю. Однако в Петербурге, именно в «Белые ночи», Казанова потерпел фиаско.
0: Не может того быть.
1: Читаем дальше в его мемуарах. «Светлой ночью, когда солнце не перестало светить даже за полночь, я встретился с прекрасной русской княжной. Конечно, ее имя никогда не будет известно. Таково мое правило. Мы долго гуляли по набережной реки Невы. Княжна прекрасно говорила по-французски, но слов нам почти не надобно было. В чудной укромной беседке, увитой розами, я наслаждался, предвкушая восторг. Но каково же было мое удивление, когда княжна в гневе ударила меня и прибольно по лицу, выбежала из беседки и исчезла в жемчужно-сером тумане белой ночи. На следующий день, когда я прислал ей розы и записку с недоумением, то получил ответ, который меня восхитил. Белые ночи есть целомудрие».

Как часто летнюю порою, когда прозрачно и светло ночное небо над Невою, и вот веселое стекло не отражает лик Дианы, воспомня прежних лет романы, воспомня прежнюю любовь, чувствительный, беспечный вновь, дыханием ночи благосклонной, безмолвно упивались мы. Как в лес зеленый из тюрьмы перенесен колодник сонный, так уносились мы мечтой к началу жизни молодой.

0: XIX век для белых ночей ознаменовался появлением описания этого изумительного природного явления в большой литературе. Николай Гнедич посвятил «Белой ночи» блистательные гекзаметры в своей поэтической идиллии «Рыбаки».
1: Вот ночь, но не меркнут золотистые полосы облак. Без звезд и без месяца вся заряется дальность. На взморье далеком серебристые видно витрила чуть видных судов, как по синему небу плывущих. Сиянием бессумрачным небо ночное сияет, и пурпур заката сливается с златом востока, как будто деница за вечером следом выводит румяное утро. Была та година золотая, как летние дни похищают владычество ночи, как взор иноземца на северном небе пленяет слияние волшебные тени и сладкого света, каким никогда не украшено небо полудня. Тогда над Невой и над пышным Петрополем видит без сумрака вечер и быстрые ночи без тени. Тогда Филомела полночные песни лишь кончит и песни заводит, приветствуя день восходящий. Но поздно повеяла свежесть на невские тундры, роса опустилась.

0: Белые ночи чуть-чуть не застали на Невских берегах в 1812 году француженку, писательницу Анну-Луизу Жермену де Сталь. В Петербурге мадам де Сталь, бежавшая из наполеоновской Франции, пробыла около 3 недель и в конце августа выехала в Швецию. Но в своей книге «10 лет изгнания» есть строчки о Петербурге, на которых словно лежит отблеск затухающих белых ночей.
1: Я не знаю, что именно составляет неповторимую красоту Невы, но никогда волны ни одной реки не казались мне столь прозрачными. Протянувшиеся на 30 верст мощные гранитные набережные обрамляют ее и словно бережно охраняют отблески лун и белых ночей. Константин Батюшков оставил одно из самых блестящих описаний белоночного Петербурга в очерке «Прогулка в Академию художеств». Устами молодого художника, спешащего с пленэра в классы, Батюшков признается в любви к этому великому городу.
0: Великолепные здания, позлощенные утренним солнцем, ярко отражались в чистом зеркале Невы. Надобно расстаться с Петербургом на некоторое время. Надобно видеть древние столицы, ветхий Париж и закопченный Лондон, чтобы почувствовать цену Петербурга. Смотрите, какое единство! Как все части отвечают целому! Какая красота зданий, какой вкус! И в целом, какое разнообразие, происходящее от смешения воды со зданиями. Взгляните на решетку летнего сада, которая отражается зеленью высоких лип, вязов и дубов. Какая легкость и стройность в ее рисунке. Я видел славную решетку Тюильрийского сада, задавленную украшениями, пиками, касками, трофеями. Она безобразна в сравнении с этой.

0: В 1834 году белые ночи отразились в каменных глазах невиданного дива, в глазах двух египетских сфинксов, установленных на Неве напротив здания Академии художеств. Как известно, головы сфинксов высечены по изображениям древнеегипетского фараона Аменхотепа II.
1: Каменные глаза фараона словно расширились от удивления на негаснущее ночное солнце, словно напоминая о другом солнце, обжигающем, пустынном солнце Египта.

прозрачна и светла, с отливом пурпурным подвижна и тепла, Нева красуется в своих гранитных рамах, и так торжественно полна ее краса, что, кажется, небес хрустальных полоса отрезана, взята с каймой зари кровавой и кинута к ногам столицы величавой, чтобы восставшая в час утренний от сна над этим зеркалом оправилась.

0: «Белые ночи» стали свидетелями первого литературного успеха молодого Федора Достоевского. В доме на углу Владимирского проспекта и Графского переулка, где он проживал в двух комнатах вместе с писателем Григоровичем, летом 1845 года была закончена его первая повесть, принесшая славу начинающему литератору «Бедные люди». Григорович первым услышал повесть, пришел в восторг и тут же отнес рукопись Некрасову. 30 лет спустя Достоевский рассказал об этом эпизоде в своих литературных воспоминаниях.
1: «Воротился я домой уже в 4 часа, в белую, светлую, как днем, петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лег, а отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший в это время. И вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня в совершенном восторге. Они накануне взяли мою рукопись и стали читать. Когда они кончили, то решили идти ко мне немедленно. Что ж такое? Что спит? Мы разбудим его. Это выше сна. Они пробыли у меня с полчаса. В полчаса мы, Бог знает, сколько переговорили».
0: А спустя 3 года после написания «Бедных людей» в 1848 году свет увидела его другая знаменитая петербургская повесть «Белые ночи», в которой не было привычных глав, а были «Ночь первая», «Ночь вторая», «Гуляние Достоевского по белоночному Петербургу», мечтательно заглядывающего в отражение каналов, плавно перетекли на страницы этой пронзительной, щемящей душу новеллы.

0: Летом 1843 года два месяца в Петербурге провел Оноре де Бальзак. Тут с ним приключилась довольно казусная ситуация. Бальзак поселился в доме на Миллионной, и этим не преминула воспользоваться знаменитая светская львица Евдокия Голицына. И хотя ей было уже за 60, она продолжала, как в годы молодости, вести ночные бдения, приглашая в свой салон друзей и заезжих знаменитостей. Недаром ее в Петербурге звали «Княгиня Полночь». Так вот, в полночь княгиня посылает за Бальзаком карету, приглашая его на полуночное чаепитие.
1: Бальзак, немало удивленный и разбуженный, посылает Голицыной ответ. «У нас, милостивые государыни, ночью посылают только за врачами, да и то за теми, с которыми хорошо знакомы. Я же не врач, а писатель». Правда, дурное настроение Бальзака было совсем в другом. Город, на который он возлагал столько надежд, оказался для него городом утраченных иллюзий. Его любовная иллюзия была окончательно разбита.
0: Зато в полном восторге от белых ночей был другой француз, и тоже писатель, и тоже весьма знаменитый, Александр Дюма отец.
1: Есть в этом что-то магическое. Представьте себе жемчужно-серую дымку, переливающуюся опалом. Это не заря, но и не сумерки. Бледный свет освещает предметы сразу со всех сторон. Нигде нет ни одной тени. Прозрачный сумрак, сквозь который хорошо видно на расстоянии одного лье. Затмение солнца, но без тревоги и напряжения. Наоборот, тишина и покой льется с небес, наполняя душу ликованием. Любить в такую ночь значит любить вдвойне.

0: 1894 году газета «Петербургская жизнь» саркастически писала о посещении Петербурга иных иностранцев. Говорят, иностранцы нарочно приезжают в Петербург, чтобы любоваться белыми ночами. Какой-нибудь мистер Биг Бен или мсье Эйфелева башня приедет в Петербург, снимет номер в гостинице и ляжет спать, наказав разбудить, когда начнется белая ночь. Его будет в половине второго. Он недовольно бурча подойдет к окну, посмотрит на белесое небо, равнодушно хлебнет из фляжки виски и вновь уляжется в кровать. На утро он уезжает в Египет, чтобы смотреть крокодилов и сфинксов.
1: Да и сами-то петербуржцы любят белую ночь, вопрошает далее газета. Одни от белых ночей в восторге, другие их ненавидят. Белая ночь, усталая ночь, говорят одни. Белая ночь, поэтичная ночь, возражают другие. Белая ночь освещает всю нищету, скрытую обычной ночью, говорят скептики. Белая ночь от Бога дана лишь зреть величие и роскошь Российской империи, отвечают лирики. И то правда, и у тех, и других.

Что ж, пусть весна у нас позднее и короче. Но вот дождались, наконец, синей мечтательней божественные очи и раздражительней немеркнущие ночи и зеленей ее венец. Вчера я шел в ночи и помню очертанья багряно-золотистых туч. Не мог я разгадать то яркое сиянье, вечерней ли зари последнее прощанье, или утро пламенного луч. Как будто среди дня, замолкнувши мгновенно, столица севера спала. Под обаянием сна горда и неизменна, и над громадой ночь бледна и вдохновенна, как ясновидящая шла.

И вот в этом-то главное делала она это таким восхитительным мимоходом, так легко, так не придавая этому никакой ненужной важности, что это во мне прямо-таки восторг возжигало. Коли была свекровь, то был у Софьи, как вы сами понимаете, и муж. Странно, но он не вызывал у меня столь же сильных чувств, как старуха, хоть и был мой соперник. Одно очень отчетливое ощущение помню – раздражение, досада. Но вовсе не на Витьку, на кого-то другого, кто проявил прямо-таки издевательскую пренебрежительность, полнейшее отсутствие вкуса, выбирая именно такого мужа для моей Софьи. Я не знал, конечно, какой муж нужен Софье, но я прекрасно чувствовал, какой ей не нужен. Не нужен был Витька. Первый парень на деревне. Так в то время таких называли. Пиджачок, то есть в накидку, воротник шелковой тенниски распущен по плечам, брюки с напуском, ценнейшим его достоянием, предметом нежнейшей заботы и жеманной гордости был пышный чуб. Было себе Витька непонятно высокого мнения. Вечно чем-то кичился, со всеми разговаривал, не скрывая пренебрежения, на задорных высокомерных тонах. С Софьей и собственной матерью он вообще вел себя как барин. И все же даже мне, мальчишке, было видно, как он отчетливо жалок, неуместен и нелеп в городской жизни со своими неистребимыми повадками первого деревенского ухажера, баловня девок. Я это к тому говорю, что я, помнится, совершенно не удивился, когда в один прекрасный день стало известно, Витька исчез. Ну, проще говоря, сбежал, подался на юг. Помню страх, болезненно пронзивший меня, когда я впервые услышал от взрослых, Витька-то Соньку-то бросил, ни адресочка не оставил, ничего. Это был страх, теперь-то я понимаю, увидеть любовь мою униженной, страдающей, жалкой. И вот утро, когда она впервые после перенесенного позора должна появиться во дворе. Всегда я держался от Софьи на отдалении, боясь, что она догадается о моих чувствах к ней, предпочитал глядеть издали, из-под тишка. Но вот в то утро я почувствовал, что обязан быть к ней поближе. Помочь хотел, поддержать. Забрался в песочницу, делал вид, что играю. Наши праздные старушки уже были во дворе все до единой. Сидели, как в театре. Даже не очень-то притворялись, что вышли погреться на майском солнышке. Ждали. И вот Софья вышла. Мимоходом, нежно и преданно, подставила щеку майскому утреннему солнцу. Сколько лет прошло, а я, оказывается, помню каждое движение ее. Приветливым взглядом коснулась сирени, уже начавшей пениться вокруг. Чуть-чуть улыбнулась ей. Просто оглядела с обычным ласковым удовольствием всех сидящих возле барака и словно бы согласилась со всеми. Хорошо-то как, славно. Взгляд ее коснулся ненароком и меня, затаившегося под полуободранным детским грибочком и нервно, не глядя, ковыряющего ножичком песок. Все, видать, было написано на моей физиономии. В ее глазах что-то дрогнуло. Удивление, потом догадка, потом благодарность, улыбка. «Что ж ты так переживаешь, глупенький?» — услышал я в ее взгляде. «Это горе разве горе? Если бы Софья делала вид,
что бегство мужа ей нипочем, не сомневайтесь. Наши дотошные старушки мигом бы ее раскусили. Но в том-то и дело, что и они сразу поняли, в ее жизни действительно ничего страшного не произошло. Теперь, после того ее взгляда, я знал, что она все обо мне знает. Но я не чувствовал стыда. Напротив, было что-то сладко терзающее, новое, дух захватывающее в том, что она, выходя теперь во двор, первым делом взглядом отыскивает меня. И наши взгляды с готовностью и радостью встречаются, погружаются, растворяются друг в друге, и кругом идет от этого голова. Привет, благодарность, поощрение, немножко юмора, совсем для меня не обидного, доброе тепло. О, много всего было в тех незабвенных взглядах. С Витькиным исчезновением и в самом деле мало что изменилось. Свекровь вот только попримолкла. Витька ведь и ее бросил. Теперь старуха, не получавшая почему-то даже пенсии, оказалась в полной зависимости от Лучезарной и, как вести себя, похоже, не знала. То ли впадать в нищенское смирение, то ли громогласно клясть на всех углах сына подлеца, то ли делать вид, что ничего особенного не произошло. Она выбрала, конечно, последнее. Еще лет 15 оставалось ей жить, и все эти годы, как я потом узнал, она прожила с Софьей на полном ее обеспечении. Как звала ее Софья мамой, как обращалась на «вы», так и продолжалось это до самой смерти старухи. В последние года 3 она совсем уж обезножила, не вставала с постели, но даже и тогда никогда никто ни разу не слышал от Софьи жалоб на обстоятельства жизни. Софья ее и схоронила. А Витька даже на похороны не приехал. За эти годы он вообще ни разу не приезжал и писем даже не писал. В новой своей южной жизни он, судя по слухам, обрел все, о чем мечтал. Работал в курортном городе таксистом, выстроил дом под железом, как непременно почему-то отмечали. В сезон отпусков сдавал приезжим комнаты и даже углы. Он женился и на сей раз жену себе выбрал под стать. Бойкую кубанскую бабенку, которая с азартом умножала семейный достаток, стоя с утра до вечера на базаре, то с зеленью, то с яблоками, то с виноградом. Завел и кур, и цесарок. Детьми вот только не обзавелся. Злые языки говорили от скупости. И все это гораздо позднее узналось. Итак, ничего после Витьки не изменилось вроде бы. Вот только заметил я, что Софья двигаться стала как-то по-новому, словно бы с осторожной надменностью. Я немало дивился этому, а через месяц-другой дружно вдруг ахнули наши барачные старушки. «Батюшки Светы, да ведь Витька-то паразит, ее в положении бросил! Или это она сама с нее отстанется, сама ничего ему не сказала?» Сколько, ах, сколько сладостных пересудов породила в те дни Софья. А сама будто бы вовсе и ни при чем. Удивительнейшим образом она умела это, будто бы сквозь репейники бабьих толков-перетолков пройти, и чтоб ничегошеньки к ней не прицеплялось. Ну, дурнеть, конечно, стало со временем, грузнеть. Ничего не поделаешь, миленький. Читал я немного смущенное в ее глазах, когда мы встречались взглядами. Родился у нее сын. Я даже не захотел знать, как его зовут. Софья
мельком появлялась во дворе с кулечком и надолго пропадала. Февраль, март были сначала, месяцы пустые, тусклые. Софьи все не было. Потом заболел я, не помню чем, тоже какой-то тягостной, скучной болезнью, месяца полтора проболел. В детстве несколько месяцев – это очень много. Ну, а для детской влюбленности – это катастрофически много. И, конечно же, ничего нет удивительного в том, что когда я вновь увидел возлюбленную свою, терпеливо прикованно сидящую возле дома рядом с камышовой плетеной колясочкой, я, увы, уже не услышал в себе ни нежного стыда, как прежде, ни восторженного волнения. Ничего. Она, кажется, обрадовалась мне. Да, без сомнения, обрадовалась. Заулыбалась долгожданно, что-то проговорила издали, поманила рукой. Я подошел. Подошел нехотя, цепенеющей походкой. Смутно, наверное, я ощущал, что подхожу к какому-то печальному краю, к последней черте нашего с Софьей романа. «Хочешь посмотреть?» – спросила она с наивной девчоночей гордостью, нисколько, конечно, не сомневаясь, что мне этого хочется до смерти. Что-то такое непонятное, что-то ужасно постороннее, совсем мне чуждое лежало в колясочке, закутанным в одеяло. Мне было скучно. Мне было немножко грустно, а в общем-то плевать. «Видишь, какой он маленький», сказала Софья довольно жалко и растерянно. Она, конечно, тоже все поняла. И ей тоже, наверное, было грустно. Гораздо грустнее, кажется, чем мне. Кто-то крикнул меня от угла, позвав играть. Я тотчас повернулся и убежал, так и не сказав ей ни слова. Вскоре окончилась и наша жизнь в бараке. Ветхое обиталище, героически проскрипевшее всю войну и еще два послевоенных года, вдруг, чуть ли не в одну единую неделю, окончило свое существование. Стали рушиться подпоры у галереи, проваливаться полы. Однажды ночью, ахнув, просела прогнившая крыша, только каким-то чудом не придавив две семьи. Нас спешно переселили, кого куда. И, конечно же, новая жизнь на новом месте быстренько и пренебрежительно отодвинула в невозвратную даль все, что связано было со старым. И одна только Софья. Только лицо ее в нежном соседстве с цветущей сиренью, сладкая, немая боль моего обожания ее, только это, пожалуй, избежало жестокой инфляции моего взросления. Наверное, это было самое дорогое, чем одарило меня детство. Я не забывал ее никогда. Это вовсе не значит, что я помнил о ней всегда. Она просто была во мне, как некое ощущение, какой должна быть женщина, предназначенная мне, только мне. Всю жизнь, как я теперь понимаю, я искал ее, эту женщину. Из непонятного суеверия я никогда не пытался разыскать Софью. Никогда никого не расспрашивал о ней. И все же, через много лет, через 30, я вновь увидел ее. Ну, долго рассказывать, как это случилось, но это случилось. Удивительно, как по-мальчишески и, должен сказать, неприятно затрясло меня, когда Софья появилась.
В том волнении было, как я понимаю, много боязни. Боязни разочарования, боязни утраты. Но лишь краткий миг длилось это. Знакомая отрада тотчас пришла моему тяжкому страху на смену, едва я опять увидел ее, конечно же, немолодую, конечно же, померкнувшую, но прежнюю. Она прошла мимо меня, сидящего в ожидании знакомого на скамейке, и, не узнав, приветливо и мягко, как встарь, коснулась взглядом моего лица. Хорошо-то как, славно, будто бы вновь услышал я в ее покойно улыбчивых глазах. И вот в ту именно минуту я впервые, кажется, догадался, что составляло главное в Софье, что так властно пленяло меня, ребенка, в ней, взрослой женщине, что, в конце концов, позволяло ей так ясно, просто и светло жить в этом отнюдь не всегда ясном, отнюдь непростом и не всегда светлом мире. Она жила с доверием к жизни. Вот в чем дело. Она всегда с благодарностью, мне кажется, принимала жизнь всю, без остатка, со всеми ее радостями, со всеми ее горестями, милостями, обидами, праздниками, буднями. Редкостны, обидно редкостны нынче такие люди, все меньше их красящих нашу суетливую, бестолковую жизнь. И так хочется верить, что жизнь в конечном счете так же добра к ним, как они добры к ней. И тут, конечно, следует вспомнить Витьку.

беречь пуще души карман и, будучи настороже, как бы тебе чего ни всучили, самому быть всегда готовым всучить кому бы то ни было дерьмецо с гнильцой. К 50 годам он растолстел, вид приобрел добродушный, что не мешало ему, как и прежде, быть презрительно пренебрежительным к окружающим его. Он овдовел, жил одиноко, но явно не испытывал от этого никаких страданий, и копилось, и покупалось по-прежнему хорошо. О том, что Софья растит его сына, он наверняка знал, но никогда и никак потомством своим не интересовался. А вот сын его, уже взрослый, уже обзаведшийся к тому времени собственной семьей, сын не бросал, как оказалось, детской своей навязчивой, мучительной мечты хоть один раз увидеть отца. И в конце концов ему удалось это. Он работал шофером-дальнорейсовиком и однажды, собираясь в южные края, раздобыл у кого-то адрес своего родителя. Знакомство состоялось. Знакомство оказалось, надо полагать, взаимно приятным, потому что Витька пригласил сына с женой и дочкой провести у него бесплатно отпуск, а сын это приглашение принял. Через пару месяцев они к нему приехали, и вот тут-то, по всем ехидным законам справедливого возмездия, и произошла в Витькиной жизни катастрофа. Виной всему оказалась 4-летняя Наташка, внучка. Это синеокая бестия, этот симпатичный чертенок в белых гольфиках в считанные день-два окрутила деда. Неприступная твердыня, которую всю жизнь возводил, обороняясь от мира Витька, рассыпалась в прах и сдалась без единого выстрела. Растерянный Витька-дед сидел посреди руин и только блаженно, банно пыхтел, в то время как Наташа, словно по неодушевленному древу, лазала по нему, сооружала из остатков знаменитого чуба ей одной ведомую прическу, щекотала Витьку, теребила, целовала. А потом у сына кончился отпуск. Наташка уехала. Началась в курортном городе зима. Витька впервые в жизни затосковал жестоко, как зверь. Чуть ли не каждую неделю слал Наташке на север посылки с сухофруктами. Что-то в нем надломилось. Наташка стала сниться даже по ночам. Пушистый теплый звереныш, тоненькими ручками обнимающий за шею и наговаривающий страшные в своей разрушительной силе слова: «Деда, дедуля, дедуля-бородуля». Он даже стал опасаться, что сойдет с ума. Кончились его страдания тем, что в один прекрасный день он торопливо, плохо торгуясь, обменял свой многотысячный дом в курортном городе на однокомнатную квартиру в Москве, не очень вдали от района, где жила со своими родителями и бабушкой Соней ненаглядная его Наташка. Было, рассказывали, что-то болезненное, торопливая и жадная в том, как он ее обожал, эту девчоночку. У него даже дрожали руки, когда он гладил Наташку по тоненьким светлым волосам. Каждое утро он являлся к ним в дом и самолично, никому не доверяя, отводил внучку в детский сад. Сам и приводил из сада.

0: Однажды, когда у Наташки было воспаление легких, кто-то видел, как он идет по улице и плачет. Это Витька-то. Так прошло полгода. И вот однажды утром, собираясь к внучке, чтобы вести ее в детсад, Витька брился перед зеркалом в ванной. И вдруг лицо в зеркале сделало ему нелепо замысловатую, гнусную гримасу. Бритва вывалилась из рук. Потом упал Витька, его разбил паралич. Из больницы он вышел через месяц, вернее сказать, что его вынесли через месяц, разбитого, растерянного, беспомощного и кроткого. И с тех пор он живет у сына. Ему хорошо у сына. Он часто и подолгу видит Наташку, и Наташка его ничуть не боится. Софья обихаживает его умело и не обидно. Целыми днями он сидит в кресле. Перед ним поставили зеркало. Зеркало поставили так, что он почти не видит окоченелую от паралича сторону. И вот целыми днями он все сидит и все смотрит, смотрит на себя.
1: Вы слушали рассказ Геннадия Головина «Лучезарная Софья». Читал артист Алексей Кузнецов.
2: Далее все, что касается стихов Ивана Алексеевича Бунина. К сожалению, у нас очень мало записывали наших отечественных поэтов. И в частности, из записей стихов Ивана Алексеевича Бунина мне известна только одна запись. Это была пластинка-гигант, и на этой пластинке звучали голоса величайших, любимейших и прекрасных наших отечественных пророков. И Сергея Александровича Есенина, Александра Блока и Ивана Алексеевича Бунина. Какова разница в чтении? Это уже я говорю с точки зрения чисто профессиональной, актерской, как по-разному читают они стихи. Если Сергей Александрович Есенин читает открыто, эмоционально, не скрывая боли, не скрывая мощи темперамента, Александр Блок читает сознательно, строго, не интонируя, точно в соответствии с воспоминанием Анны Ахматовой, когда он сказал на одном из концертов Анне Ахматовой: «Анна Андреевна, мы не тенора». Что значит «мы не тенора», «мы не должны что-то вымаливать» в смысле восприятия, аплодисментов, «мы должны приобщать», мобилизовать восприятие, мобилизовать разум, мобилизовать сердца, но не унижаться до того, чтобы желать вызвать реакцию. Это Блок. Как читает свои стихи Иван Алексеевич Бунин? По мощи темперамента у него ничуть не меньше этой мощи темперамента, чем у Сергея Александровича Есенина. Просто он иной, не только по тому, что Сергей Александрович из крестьянской семьи, а с Иван Алексеевич Бунин из семьи дворянской, не только более мощный интеллект, хотя у Есенина интеллект заменяла гигантская интуиция, не только в этом разница. Здесь опять же проявляется вот то, что я назвала с самого начала понятием подлинного орлиного племени. Все страдание внутри, строгость выражения, отменное, но страдание это чувствуется в этой строгости и в этом достоинстве уникально, необыкновенно. И заканчиваются стихи строчками. Что ж, камин разожгу, буду пить, далее пауза. И почти сбрасывая, хорошо бы собаку купить. Какое же одиночество в этом? И как это замечательно человечески, и как высоко, и как достойно. Итак, к очень большому сожалению, то, что происходит в нашей многострадальной стране, происходит страшными периодами. Вот период отъезда, бега из страны Ивана Алексеевича Бунина весьма сродни с сегодняшней ситуацией многочисленных бегов. Ну, такого масштаба дарования, который можно было бы сравнить с дарованием Ивана Алексеевича Бунина, я, к сожалению, не наблюдаю. Может быть, я кое-чего не знаю. Но в данном случае мне это неведомо. Но когда люди талантливые, вынуждены бежать из страны. Говорят, страна больна, и успокаиваются, словно они нашли формулу, но здесь необходимо найти формулу излечения для страны, чтобы страна не отторгала самое важное, что породила культура этой страны, то есть своих отечественных гениев. Итак, если мы минуем дивные стихи Ивана Алексеевича Бунина, дивные рассказы, минуем даже жизни Арсеньева, а остановимся на книге под названием «Окаянные дни». Окаянные дни, окаянные каинства. Очень мало кто пытается почему-то расшифровать то, что основа окаянства – Каин, который убивает Авеля. Итак, каины, которые убивали, и Авели, которые погибали. Когда я первый раз прочитывала «Окаянные дни», возникало чисто профессиональное актерское желание. Немедленно, сейчас это все необходимо выучить и читать на разных площадках. И читать только это и ничего больше. Потому что на сегодняшний день, может быть, это является самым важным. Может быть, это поможет осмыслить сегодняшнюю ситуацию, предыдущие ситуации. Может, это подвинет сознание, может быть, в конце концов. Не будет повторов этого окаянства, не будет этих окаянных дней. Я сейчас вам предложу просто несколько цитат из книги Ивана Алексеевича Бунина «Окаянные дни», потому что здесь несомненное доказательство моих слов – аналогия с очень многими сегодняшними ситуациями, она очевидна. Итак, допустим, кусочек об интеллигенции возьмем. помечено. Это замечательное. 2 марта. 2 марта это написано. 18 года. Издано в 25 году. Первое издание «Окаянных дней», 25 год, год смерти Сергея Александровича Есенина. Это, говорю, это не бывают какие-то случайности. Всегда существует взаимосвязь. Так, 25-й год, год убиения Сергея Александровича Есенина. Итак, вернемся непосредственно к цитате об интеллигенции. Они говорят: «Развратник, пьяница, Распутин, злой гений России». Конечно, хорош был мужичок, но вы-то, не вылезавшие из медведей и бродячих собак. Медведь, бродячие собаки – это название ночных кафе для интеллигентов в Петрограде, в Ленинграде. Продолжаю. «Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда, открылась в гнуснейшем кабаке. Какая-то музыкальная табакерка», название нового кабака. «Сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по 100 целковых, пьют ханжу из чайников, а поэты и билетристы читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные». Похоже, не правда ли, на сегодняшнюю ситуацию и, к сожалению, на очень многих, которые называют себя писателями, интеллигентами, но особенно среди поэтов таких много, к очень большому сожалению. Следующая цитата из «Окаянных дней» тоже весьма актуально звучащая. «Лжи столько...» Итак, опять же, цитата из «Окаянных дней». «Лжи столько, что задохнуться можно. Все друзья, все знакомые, о которых прежде и подумать бы не смел, как о лгунах, лгут теперь на каждом шагу. Ни единая душа не может не солгать». Какое нравственное падение необыкновенное. И как это на сегодняшний день похоже. Читаю дальше. «Ложишься спать, точно эфиром опоенный, почти с полной верой, что ночью непременно что-нибудь случится. И так неистово, так крепко крестишься, молишься, и так напряженно, до боли во всем теле, что, кажется, не может не помочь Бог. Чудо, силы небесные. Засыпаешь, изнуренный от этого невероятного напряжения, с которым просишь в ночь, в темноту, в неизвестность, шлешь всю свою душу к родным, близким, к Богу. Спасет нас Господь, а на утро опять отрезвление, тяжкое похмелье. Кинулся к газетам, нет, ничего не случилось». Конец цитаты. Далее тоже «Окаянные дни». Начало цитаты. «И вот уже третий год идет нечто чудовищное. Третий год – только низость, только грязь, только зверство. Ну хотя бы насмех, на подтеху что-нибудь уж не то, что хорошего, а просто обыкновенное что-нибудь, ну просто другое». И далее «Нельзя агулом хаять народ», восклицательный знак. «А белых белых в кавычках, как вы понимаете, конечно, можно. Пишут: революция – стихия. Землетрясение, чума, холера – тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борется, а революции всегда углубляют. В кавычках написано «углубляют». Какова же сила иронии? Ну, это малая часть, это всего несколько зарисовок из этой страшной, полной отчаяния книги Ивана Алексеевича Бунина. А сейчас я вам прочту несколько стихов Ивана Алексеевича Бунина. Они написаны в основном, это 908, 11, 15, 17 года. Стихи «Что ж такое Бог» для Ивана Алексеевича Бунина. Итак, по поводу подлинной веры и по поводу подлинного христианства, подлинного православия у Ивана Алексеевича Бунина. И что ж такое подлинная вера? Стихотворение 8-го года называется «Саваоф». Опять же, о вере. Это уже через 4 года. Это 12-й год. Замечательное стихотворение. Называется «Из пути из Назарета». Я возьму только маленький финальный кусочек, потому что в нем есть так или иначе все. «Человечество, венчая властью божеской тиранов, обогряя руки кровью в жажде злата и раба, и само еще не знает, что оно иного жаждет, что еще раз к Назарету приведет его судьба». Я повторяю, это 12-й год. Это еще до мировой войны, это до революции, до. Ну, в каждый гений это в большой мере пророк, и вот каким же пророком был Иван Алексеевич Бунин. Далее, вот если говорить о слове, что такое слово, слово и божественность этого слова. И иного здесь быть не может, потому что это синонимы, божественное слово. Это уже 15-й год. Ивану Алексеевичу Бунину 45 лет. Это зрелая, мощная, красивейшая личность. Итак, посмотрите, стихотворение как формула, который надо запомнить и повторять каждый вечер как молитву. И называется «Слово». Удивительно, да? А вот одно из стихотворений – это уже 18-й год. Это уже «Изгнание». Послушайте, какой удивительный трагизм. Звезда дрожит среди вселенной, чьи руки дивные несут какой-то влагой драгоценной столь переполненный сосуд. Звездой пылающей, потиром земных скорбей, небесных слез, зачем, о Господи, над миром ты бытие мое вознес. Поразительно. Поразительно. Отчаяние. Но при всем при этом, какая творческая, интеллектуальная, человеческая мощь. И на финал. Это уже совсем рядом с уходом Ивана Алексеевича Бунина из этого мира. Это уже много лет во Франции, много лет чужая земля, чужой язык и страшное одиночество. Это несмотря на Нобелевскую премию, которая как-то немножко поддержала его материально на какой-то период, хотя он большую часть этой премии просто раздал. Он держал спину, он держал достоинство. Итак, стихотворение 52-го года. Это за год до кончины. Начало соответствующее, страшная ночь называется. Ледяная ночь, мистраль, он еще не стих. Вижу в окна блеск и даль, гор, холмов нагих. Золотой недвижный свет до постели лег. Никого в подлунной нет, только я да Бог. Знает только он мою мертвую печаль. То, что я от всех таю. Холод, блеск, мистраль. Это 82 года такую силу иметь. Это так стоять рядом с Богом по праву, кто еще мог. Он мог.
3: В каждом возрасте мера иная протяженности дней и минут. Если юн ты, то время шагает не спеша, как усталый верблюд. Повзрослел, и теперь все быстрее дни проносятся, только гляди, но ценить их еще не умея, ты надеешься, все впереди. А когда стали годы как бремя, и в лицо потянуло зимой, разгоняется бешено время, как бегун на последней прямой. Не удержишь его, не раздвинешь. Сколько б дел не закончил в пути, за каким поворотом твой финиш, не узнать, чтоб его обойти. Слова. Когда в мозгу, устав скрываться, уже ворочается стих, слова ненужные толпятся, я продираюсь через них. А те, что так необходимы, неповторимые слова, среди других стоят незримо, пока ты их не ввел в права. И если вместо слов заветных другие в ранг возведены, твой стих, как сломанная ветка, часы которой сочтены. Пусть другие судачат, без удачи беда. Я не верю удаче без большого труда. Даже строчки не верю, стихотворной моей, если я в полной мере не намучился с ней. Мне опять не до смеха, стих упрям, как всегда. Не желай мне успеха, пожелай мне труда. Высота. Я хотел в 18, как багряный восход, каждый день подниматься до заветных высот. А теперь через годы, не впадая в печаль, понял, мне за восходом не под силу, а жаль. С ним тягаться мы слабы, но не брошу мечту раз подняться хотя бы на свою высоту. Среди всего, что в нас переплелось, порой самодовольство нами правит. Казаться или быть — вот в чем вопрос, который время человеку ставит. Считаться кем-то или кем-то быть? Стать смелым или делать вид, что смелый? Ты жертвовал, творил, умел любить, или об этом лишь вещал умело, робея самому себе признаться, к чему стремиться? Быть или казаться? Что стоит жизнь в довольстве и покое, когда ее пытаются лепить, фальшивя перед делом или строкою? Легко казаться, очень трудно быть. Строка. Строка бывает, как рука в беде, протянутая другом, как рушащие льды река, как в лютый холод ветер с юга, как растревоженный набат, где гул надежды в каждом звуке, как долгий неутешный взгляд любимой женщины в разлуке. Строка порою ни о чем, и вдруг она всплывет внезапно, ударит солнечным лучом, рассыплется прощальным залпом, окликнет далями дорог, на что-то главное ответит. Бывает, из таких вот строк стихи рождаются на свете. Я запомню надолго ваш город. Он красив и не зря знаменит, но не надо напрасных укоров, что стихом он во мне не звенит. Что рассветные зори встречая, я о них говорить не готов. Мне ни вы не хватает и чаек, разведенных под утро мостов, переклички охрипших буксиров и чугунных крылатых оград, белых улиц с таинственной силой возвращать человека назад. Песни новые их и приветы я привез как подарок сюда. Не ругайте приезжих поэтов, что в сердцах их свои города. Восход на Неве. Проснись скорее и запомни, пока все это не поблекло. Осколок утренней зари ударил по оконным стеклам. Их мягкий звон не повторишь, так на ветру поют ограды, все ярче из-за синих крыш восход над спящим Ленинградом. Он зажигает купола, к фасадам краски подбирает, они другие, чем вчера. Восход себя не повторяет, как точно кисть его легла, и взора отвести не в силе адмиралтейская игла от Петропавловского шпиля. А по Неве идут суда, тяжелый груз взвалив на плечи, им стелет сонная вода дорожки алые навстречу. А по Неве плывут плоты, буксиры с чайками на трапах, и разведенные мосты над ней стоят на задних лапах. Потом, когда ты подойдешь к окну, где вечер день сменяет, увидишь, город вновь хорош, но красота уже иная. Нежданно, подобно весеннему грому, слепящей, ликующей, солнечной вьюгой приходит мгновенье, где двух незнакомых как будто бросает навстречу друг другу. Их руки еще ничего не сказали, и губы еще ни о чем не просили, они говорили одними глазами, однако о стольком уже расспросили. И если потом обретают значение слова и понятия, что знает не каждый, виной этот вечер и лиц их свечение, которое в жизни, быть может, однажды. Друзья, с одними за вечером вечер, с другими, когда тебе плохо, они же готовы навстречу по первому взгляду и вздоху. Придут по дождю и по снегу, негаданно, вроде нежданно, как звезды, упавшие с неба, и смотришь, как не было раны. За встречей разлука, пока ты им вновь о себе не напомнил, ты с ними был самый богатый, но этого так и не понял. Опоздание. Прибежала минутой позже, а его будто вихрь унес. Хорошо, что ударил дождик, на лице незаметно слез. Плачет девочка, тихо плачет, и не может пока понять, небольшая была б удача в этот вечер не опоздать. Тебе любовь твоя дарует высший сан, в котором ты судья и подсудимый сам. И к ней, чтоб выбить клин, на помощь не зови. Ушла, и ты один перед судом любви. И если ей конец, то бесполезен плач. Ты был ее творец, но не был ли палач? Пока гремят слова, кто больше виноват, она, любовь, права, что не спешит назад. Не надо бояться нахлынувшей грусти, но, может случиться, сама не отпустит. И, может, она, если с нею смириться, надолго остаться, в тоску превратиться. Упрямым и твердым ты встань перед нею, пусть видит, что встретил ее не бледнее, а если придется действительно туго, тогда позови настоящего друга. Увидишь, тоске не ужиться с тобою, ей нечего делать, где встретились двое. Забвенье или память, спросишь ты. И я тебе отвечу, жизнь без спора, конечно, память. В ней мои мосты в грядущий день, она моя опора. Когда приходит памяти конец, ты дом, где окна досками забиты. Нет ничего опаснее сердец, в которых пережитое убито. Забыть, что было, значит обокрасть самих себя своими же руками. Становятся слепыми ум и страсть, когда у человека меркнет память. И я в свои недожитые дни взываю то с надеждой, то с тревогой. О, жизнь, ты только память сохрани, пока живу я, памяти не трогай. Ее нести сквозь долгие года нелегкий труд, но человек не сито. Тем, что ворчат, она твоя беда, отвечу, в ней мой свет, моя защита.
4: Холодная любовь. Когда заботами или злобой дня волнуем, на твой горячий поцелуй не отвечаю я таким же поцелуем, не упрекай и не ревнуй. Любовь моя давно чужда мечты веселой, не грезит, но зато не спит, от нужд и зол тебя спасая, как тяжелый ударами избитый щит. Не изменю тебе, как старая кольчуга на старой рыцарской груди, в дни беспрерывных битв она вернее друга, но от нее тепла не жди. Не изменю тебе, но если ты изменишь, и оклеветанная вновь поймешь, как трудно жить, ты вспомнишь, ты оценишь мою холодную любовь.
5: Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником 2 года незаметных. Уж 10 лет ушло с тех пор, и много переменилось в жизни для меня, и сам, покорный общему закону, переменился я. Но здесь опять минувшее меня объемлет живо, и, кажется, вечер еще бродил я в этих рощах. Вот опальный домик, где жил я с бедной нянею моей. Уже старушки нет, уж за стеной не слышу я шагов ее тяжелых, ни кропотливого ее дозора. Вот холм лесистый, над которым часто я сиживал недвижим и глядел на озеро, воспоминая с грустью иные берега, иные волны. Меж нив золотых и пажитей зеленых оно синее стелится широко. Через его неведомые воды плывет рыбак и тянет за собою убогий невод по брегам отлогим рассеянной деревни. Там за ними скривилась мельница на силу крылья, ворочая при ветре. На границе владений дедовских, на месте том, где в гору поднимается дорога, изрытая дождями, 3 сосны стоят. Одна поодаль, 2 другие, друг к дружке близко. Здесь, когда их мимо я проезжал верхом при свете лунном, знакомым шумом шорох их вершин, меня приветствовал. По той дороге теперь поехал я и пред собою увидел их опять. Они все те же, все тот же их знакомый уху шорох, но около корней их устарелых, где некогда все было пусто, голо, теперь молодая роща разрослась. Зеленая семья. Кусты теснятся под сенью их, как дети, а вдали стоит один угрюмый их товарищ, как старый холостяк. И вкруг него по-прежнему все пусто. Здравствуй, племя, молодое незнакомое. Не я увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев и старую главу их заслонишь от глаз прохожего. Но пусть мой внук услышит ваш приветный шум, когда с приятельской беседы возвращаясь, веселых и приятных мыслей полон, пройдет он мимо вас во мраке ночи и обо мне вспомянет.
6: Знаменитым этим строкам суждено было оказаться последними в той главе пушкинской судьбы, что навсегда связано с Михайловским. 26 сентября 1835 года написал Александр Сергеевич это стихотворение. А несколькими днями раньше в письме Наталье Николаевне словно растолковал, объяснил свои воспоминания и пророчества, несладкие свои думы.
5: Ты не можешь вообразить, как живо работает воображение, когда сидим одни между четырех стен или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать. Думать до того, что голова закружится. А о чем я думаю? Вот о чем. Чем нам жить будет? Отец не оставит мне имения. Он его уже в половину промотал. Ваше имение на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит Бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне да на тетке. Но ни я, ни тетка, ни вечный. Что из этого будет, Бог знает, пока мисс грустно. Поцелуй-ка меня, авось горе пройдет. Да лих, губки твои на 400 верст не оттянешь. Сиди да горюй, что прикажешь.
6: Дела были плохи и в Михайловском, и в Петербурге. Весной 1836 года умерла Надежда Осиповна Пушкина. И Пушкин вновь приехал в Михайловское, теперь уже по скорбным делам. Навсегда простившись с матерью, он откупил место и для себя, словно зная близкий исход пути.
5: И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать. Таким милым пределом избрал Пушкин Михайловское. Святые горы, место по-своему знаменательное в его судьбе. Жизни оставалось чуть больше полугода, и срок этот просвистел, как февральские метели 1837 года, когда прах Пушкина доставлен был на кладбище Святогорского монастыря.
6: Из воспоминаний Екатерины Ивановны Фок, младшей дочери Прасковьи Александровны Осиповой. Когда произошла эта несчастная дуэль, я с матушкой и сестрой Машей была в Тригорском, а старшая сестра Анна в Петербурге. О дуэли мы уже слышали, но ничего путем не знали, даже, кажется, и о смерти. В ту зиму морозы стояли страшные. Такой же мороз был и 15 февраля 1837 года. Матушка недомогала, и после обеда, так часу в третьем, прилегла отдохнуть. Вдруг видим в окно, едет к нам возок с какими-то двумя людьми, а за ним длинные сани с ящиком. Мы разбудили мать, вышли навстречу гостям. Видим, наш старый знакомый Александр Иванович Тургенев. По-французски рассказал Тургенев матушке, что приехали они с телом Пушкина. Но не зная хорошенько дороги в монастырь и перезябши вместе с свежим гроб ямщиком, приехали сюда. Какой ведь случай! Точно Александр Сергеевич не мог лечь в могилу без того, чтобы не проститься с Тригорским и с нами. Матушка оставила гостей ночевать, а тело распорядилось везти теперь же в Святые Горы вместе с мужиками из Тригорского и Михайловского, которых отрядили копать могилу. Но ее копать не пришлось. Земля вся промерзла. Ломом пробивали лед, чтобы дать место ящику с гробом, который потом и закидали снегом. На утро, чем свет, поехали наши гости хоронить Пушкина. А с ними и мы обе, сестра Маша и я, чтобы, как говорила матушка, присутствовал при погребении хоть кто-нибудь из близких. Рано утром внесли ящик в церковь, и после заупокойной обедни всем монастырским клиром с настоятелем, архимандритом, столетним стариком Геннадием во главе, похоронили Александра Сергеевича в присутствии Тургенева и нас двух барышень. Уже весной, когда стало таять, распорядился Геннадий вынуть ящик и закопать его в землю уже окончательно. Склеп и все прочее устраивала сама моя мать, так любившая Пушкина, Прасковья Александровна. Никто из родных так на могиле и не был. Жена приехала только через 2 года. в 1839 году.
5: На могиле поэта поставили черный деревянный крест, на котором белыми буквами было написано лишь одно слово – «Пушкин». В 1840 году Натальей Николаевной и опекой был сделан заказ петербургскому мастеру монументальных дел Пергамову на изготовление памятника. Все счета за сооружение и доставку надгробного памятника в Святые Горы оплатила опека. Привез монумент в Святогорский монастырь зимой 1840 года бывший приказчик села Михайловского Калашников.
6: Мы цитируем сейчас книгу «Музей Святогорский монастырь», вторично вышедшую в Лениздате в 1984 году и написанную Михаилом Ефимовичем Васильевым, почитателем гения Пушкина, одним из хранителей памяти о нем. Михаил Ефимович примет участие в нашем сегодняшнем паломничестве к святому месту упокоения поэта. Но прежде мы обратимся к страницам его рассказа. Описание могилы Пушкина оставил для потомков преподаватель Юрьевского университета академик Росберг. В 1856 году он посетил Тригорское, Михайловское и Святогорский монастырь. Росберг видел старое монастырское кладбище с множеством заброшенных могил. Оно было еще таким, каким воспел поэт сельское кладбище незадолго до смерти в своей элегии «Когда за городом задумчив я хожу». Приводим несколько строк из этого описания.
5: Могила Пушкина, осененная со всех сторон развесистыми деревьями, растущими в диком беспорядке, находится на самом краю обрыва горы, откуда открываются прелестные виды в неизмеримую даль, на окрестные поля и леса. Вблизи, справа и слева, врастают в землю подернутые мохом каменные плиты с едва уже заметными надписями. А между ними местами ясно выступают черты, обозначающие фамилию Ганнибалов, родовую матери поэта.
6: До наших дней от старого кладбища сохранились, кроме могилы поэта, лишь мраморные плиты на месте погребения деда и бабки Пушкина. Размеры площадки фамильного кладбища Ганнибалов-Пушкиных в наше время невелики – 16 на 10 метров. Могильный холм украшают 300-летние липы, окруженные молодой порослью. Старых лип осталось всего 12. Весной 1841 года, когда местные крестьяне под руководством Калашникова ставили памятник, был сооружен склеп из камня и кирпича. Обелиск сделан из белого мрамора. Стоит он на мраморном своде, под которым урна с наброшенным покрывалом. Свод покоится на массивном черном цоколе высотой 40 сантиметров. На нем надпись «Александр Сергеевич Пушкин». Родился в Москве 26 мая 1799 года, скончался в Санкт-Петербурге 29 января 1837 года. Памятник украшает древневосточная символика. Вверху обелиска, ниже небольшого золоченого креста, шестиконечная звезда диаметром 4 сантиметра. Пониже звезды изображение двух скрещенных и угасающих факелов. В центре – лавровый венок. На арке под нишей изображена лира, а справа и слева по 5 маленьких звездочек диаметром 2 сантиметра. Железная ограда, ее высота 87 сантиметров, была поставлена не ранее 1841 года. В 1902 году площадку со стороны склона холма обнесли мраморной балюстрадой, изготовленной по проекту псковского архитектора Назимова. Тогда же холм укрепили двумя гранитными стенками. В период Великой Отечественной войны священная могила была едва не уничтожена. Фашистские варвары заминировали ее перед отступлением и готовились взорвать. Несколько мин с часовыми механизмами были заложены на площадке вокруг памятника и тщательно замаскированы. Заминирован был и весь монастырский холм. На братском кладбище, расположенном у самой монастырской стены, покоятся те, кто отдал свою жизнь, освобождая в 1944 году всенародную святыню – Пушкинские места. Более 300 советских воинов приняла Светогорская земля. В 1949 году на братской могиле установлен белый мраморный памятник, а в 1979 году братское кладбище обнесено каменной оградой, украшенной башенками. Отступая, гитлеровцы взорвали Успенский собор. При этом памятник на могиле Пушкина накренился в сторону обрыва и в последующие годы начал постепенно оседать. Чтобы прекратить разрушение надгробия, этот процесс требовалось остановить. В 1952 году была создана комиссия Института русской литературы Академии наук СССР Пушкинского дома, которая после обследования решила произвести реставрацию могилы поэта. Работы производились в августе 1953 года специалистами Псковской научно-реставрационной мастерской под руководством инженера Никифорова. Детали памятника, скрепленные медными штырями и проложенные свинцовыми пластинами, были сняты со своих мест. Затем были сдвинуты две большие плиты, лежащие в основании монумента. Сначала открылся каменный свод, а под ним второй, кирпичный. На дне склепа находился гроб с прахом поэта. Гроб стоит с запада на восток. Сделан он из дубовых досок. Под кирпичный свод склепа реставраторы подвели бетонную крышку, восстановили каменный свод и собрали памятник. Была восстановлена и разрушенная с северной стороны каменная стена. Памятник приобрел тот вид, который имеет сейчас.
5: В эту зимнюю пору оснеженный Успенский собор Святогорского монастыря, возносящийся с крутого холма в небо, завораживает чистотою своей и воздушностью. За двухметровыми стенами собора в южном его пределе всегда горит свеча. Так как горела она в изголовье тела поэта в февральскую ночь 1837 года. А у подножия собора, у края крутого обрыва, покоится прах. Сердце поэта, склонить главу, перед которым приезжают из всех уголков земли. 10 февраля над этим святым холмом протяжно загудят 14 колоколов собора, а пока работники заповедника Святогорского монастыря, проводя плановые экскурсии и исполняя предписанные обязанности, готовятся к юбилейному дню памяти Александра Сергеевича Пушкина. Вместе со всеми, разве что чуточку трепетнее иных, отягощен юбилейными заботами и Михаил Ефимович Васильев, хранитель музея Святогорский монастырь. История его родства с этим краем во многом примечательна. Позвала его эта земля, заворожила, как и само имя поэта.
7: Было это в 1953 году. Ехали мы, не зная дороги, на грузовике всю ночь. И, наконец, приехали к озерку. Надо было искупаться, чтобы позавтракать. И перед нами за озером открылся вид села. Такого села, какого я никогда в жизни не встречал. На картинках только, в сказке, может. Это село погрузилось в воды озера, с церковью в центре. Это оказалось село Велье, как тогда я узнал, которое в 30 километрах от Пушкинского заповедника находится. Удивительно сохранившееся. Ну, кажется, что жизнь там остановилась. Где-то на какой-то черте пушкинского времени и до сих пор оно вот уцелело. Ну, а потом приехали в Пушкинские горы, и первое, что меня поразило, это холмы, поросшие соснами. И с церковью с одной стороны, и с другой опять такая картина, какой я никогда не встречал. И почему-то это почувствовал, что вот здесь бы остаться, вот здесь бы, почему я здесь не родился. И вот осталась такая мечта. Прошло где-то лет 11, потом я приехал снова и вот остался здесь работать с 1962 года. Работаю в монастыре, вначале экскурсоводом, потом научным сотрудником, потом хранителем монастыря.

0: коллективу. У нас работает два научных сотрудника, один экскурсовод, но остальные смотрители и дворники. Всего 10 человек в монастыре. Нас беспокоит именно увеличивающийся с каждым годом приток туристов сюда. И требовательность у людей растет. Люди уже не довольствуются тем, чем довольствовались лет 10-15 назад. Ну вот, положим, собор отреставрирован, открыт там музей, и, казалось бы, было бы достаточно когда-то. Теперь уже нет. Теперь поднимают вопросы, и вполне закономерно это, чтобы восстановить весь комплекс монастыря, каким он был в пушкинское время. Мы разделяем это и полностью поддерживаем. Конечно, это задача чрезвычайно трудная, но я думаю, что придет время, когда эта задача разрешится. Что я имею в виду здесь? Во-первых, создать зону тишины в районе могилы, то есть на территории монастыря и вокруг монастыря. Для этого необходимо закрыть окончательно дорогу для транспорта, за исключением гужевого лошадей и пешеходов, так как сделали на Арбате, ведь там нет движения автомобильного. Для того нужно построить дорогу объездную по поселку, чтобы здесь ничто не мешало пришедшему человеку встретиться с Пушкиным, с его тенью, побеседовать с ним. Но вот существование дороги мешает тому. Вот начинаешь говорить о возвышенном, о поэзии Пушкина, и вдруг грохот автомобиля, мотоцикла. Ну и естественно, что все расстроено. Второе, мне кажется, что надо восстановить в соборе хотя бы одну из трех церквей там бывших, такой, какой она была при Пушкине. И интерьер церкви, культового памятника, потому что в пушкинское время все эти вот объекты, они были культовыми. Монастырь объединял три храма. Внизу на площадке еще была Никольская церковь, которую гитлеровцы сожгли при отступлении в 1944 году. Собор тоже пострадал в войну. Колокольня была взорвана, и верх купола. Это восстановили к 1949 году, к 150-летию со дня рождения поэта. Теперь мы в преддверии 150 лет со дня трагической гибели Пушкина. И вот в память об этом хотелось бы, чтобы что-то надо восстанавливать. Хотя бы на первых порах решить вопрос о дороге, а потом, может быть, одной из трех бывших церквей восстановить так, как было в пушкинское время.
1: Михаил Федорович, ну вот за эти 25 лет самые дорогие минуты у вас какие, связанные с монастырем?
0: Ну, самая дорогая для меня минута, мне кажется, это второй приезд в эти места. Он был более неудачный. Машина поломалась в пути, и мы явились, когда все было закрыто. И было очень обидно, что мы не могли попасть к могиле, не только в музей, и нам только сторожем было разрешено через ограду, что и мы сделали, перебрались к могиле, все, включая и старушек. Вот. Ну, а потом самое для меня дорогое, когда встречаешь людей, которые пришли искренне к Пушкину, любят его и стремятся понять его великую поэзию. Это очень ценно, потому что каждый человек, кто работает здесь в заповеднике, он работает не ради каких-то денег, а именно по зову души. И когда встречаешь людей, которые действительно преодолел трудности, пришли, чтобы услышать

0: его голос походить по тем тропам и лестницам, по которым когда-то он ходил, и в радостные минуты, и в горестные, а горестных минут было у Пушкина немало, в том числе и когда хоронили мать его. Это последний приезд живого Пушкина сюда, это 36-й год, начало апреля. Вот в тот приезд, печальный для него, и было откуплено место поэтам, это стало завещанием похоронить его прах в стену Успенского собора.
1: Ну, а вот таких встреч, наверное, много у вас было с подлинными такими настоящими ценителями, почитателями поэзии Пушкина. Вот оставались такие связи какие-то, кроме теплого чувства, так сказать, родства, оставались, так сказать, какие-то связи более протяженные?
0: Да, бывает такое, что завязываются связи. Это со многими школами, институтами, которые приехал раз, приезжают опять. И не только посмотреть, но и помочь. Заповедник нуждается, в том числе и монастырь, в помощи. Потому что обслуживающий персонал, вот у нас пенсионеры, или точнее пенсионерки, они уйдут, и вот встанет проблема, кто будет подметать лестницы, убирать собор. Ну и вот теперь больше как-то надежда на доброхотов так называемых. Они приходят каждое лето. Вот это из города Тулы, учащиеся средних школ, педагогический институт Тулы. Там работает замечательная преподаватель литературы Макарова Татьяна Михайловна. Так вот, группы студентов приезжают зимой и летом и помогают не только в благоустройстве и приведении в порядок аллей, дорожек, но они помогают еще восстанавливать и парки в бывших усадьбах знакомых Пушкина на Псковской земле. Но известно, что на Псковской земле у Пушкина много было друзей и знакомых. И судьба усадеб нас волнует. Ну вот, кстати, вспомнить, что лет 5 назад открыли маршрут экскурсионный. Это новый маршрут, наше местное Пушкиногорское экскурсионное бюро. Маршрут разрабатывать помогали мы, сотрудники заповедника. Это усадьбы деревенских знакомых Пушкина. В этот маршрут вошло имение Львовых Алтун, имение Пушкина Жадрицы, имение Бороздиных Ладино, имение Крулихина Львовых, Матюшкина, принадлежавшая Кутузовым. Таким образом, открыт круг такой. Эта экскурсия, надо сказать, что нравится людям, потому что там идет рассказ об окружении Пушкина, о том, что нашел Пушкин на Псковской земле. Вот. Он же ведь вел наблюдение за бытом, нравами, культурой дворян, деревенских дворян. И вот, работая над деревенскими главами романа Евгений Онегин, естественно, все это нашло свое место на страницах. Разумеется, что пребывание в усадьбах, хождение в церквушки эти древние псковские, конечно, это сыграло определенную роль. Вот, проникновение в дух эпох давно минувших.
1: Михаил Федорович, ну для нас вот Святогорский монастырь – это прежде всего святыня, связанная с именем, судьбой Пушкина. Но ведь это еще и поражающее воображение произведения искусства, зодчества. Это еще и место, где покоится прах многих других людей. Расскажите об этом, пожалуйста.
0: Да. Ну, исторически так сложилось на Руси, что там, где возникал монастырь, рождалось и кладбище, естественно. Кладбище закрытого типа монастырское. Там хоронили монахов, но были исключения, когда отдельным людям, которые какой-то вносили вклад, положим, или оказывали помощь монастырю, они получили право на захоронение свои фамильные. Ну вот так дед Пушкина, Осип Абрамович Ганнибал, основал фамильное кладбище. В 1806 году он здесь похоронен. Ну и кроме Ганнибала здесь похоронены были и Львовы. Ну, Львовы Пушкину были хорошо знакомы, это псковские Львовы. Один из Львовых построил своим иждивением церковь Адигитри, в которой как раз и стоял гроб с телом поэта в ночь с 5 на 6 февраля вот в этой маленькой церквушке. Другая пристройка или предел северный построена псковским помещиком Карамышевым, 18 век, 70-е годы. Ну и многое другое. Здесь очень много было вкладчиков таких известных. Известно, что монастырь посетила Екатерина Иоанновна, царевна. Есть вклады известных таких, как Львовой, Карамышева того же. Вот Адигитрия Божией Матери подарена Карамышевым. Эта икона сохранилась у нас в экспозиции. В центре собора находится. Был колокол подарен Иваном Грозным, который называли в народе горюном, 15-пудовый. По неточным данным, правда, это только по преданию, якобы был колокол подарен Борисом Годуновым. Но известно еще и нам, и не только и Пушкину, тем паче было известно, потому что он очень интересовался историей. Ему помогла библиотека Святогорского монастыря. Здесь была богатая библиотека с редкими книгами, в том числе и сочинения Симеона Полоцкого, на которого в сочинениях воспитывались в том числе и Петр I, и многие другие. Ну и надо сказать, что здесь были жития, святые жития юродивых. Так что, работая над Борисом Годуновым, Пушкин мог, так сказать, все это иметь в своих руках. Это, естественно, помогало ему в работе. Ну вот, известно было и то, что настоятель этого монастыря, Зосима Завалишин, он ведь участвовал в избрании царем Бориса Годунова на престол. Царя-преступника. В Борисе Годунове ведь как раз этот момент отмечен, что ведь не только Борис виноват, а виноваты и те, кто избирали. Значит, и народ может допустить ошибку. Он избрал. А в конце, вот вы помните ту ремарку «народ безмолвствует»? Может, это как раз он осознал то, что он тоже ведь совершил грех. Так вот, Зосима Завалишин был участником Земского собора от имени Псковской земли, Псковского духовенства. Эта деталь немаловажная.
2: Наверняка Михаил Ефимович Васильев прав. Ведь для Пушкина, великого настоящего художника, любая деталь быта, действительности чужой жизни была исполнена особого смысла и глубины. Поэтому-то материалом его творчества становились реалии самые заурядные, на взгляд обыкновенного будничного человека. Поэтому-то эти реалии, обстоятельства, детали переплавлялись в драгоценные кристаллы высочайшей художественной пробы. Вспомним сейчас некоторые пушкинские строки из блистательной вереницы строк, родившихся здесь, на Псковской земле.
3: Желание славы. Когда любовью негой упоенный, безмолвно пред тобой колено преклоненный, я на тебя глядел и думал, ты моя. Ты знаешь, милая, желал ли славы я. Ты знаешь, удален от ветренного света, скучая суетным прозванием поэта, устав от долгих бурь, я вовсе не внимал жужжанью дальнему упреков и похвал. Могли ли меня молвы тревожить приговоры, когда, склонив ко мне томительные взоры и руку на главу мне тихо наложив, шептала ты, скажи, ты любишь, ты счастлив, другую, как меня, скажи, любить не будешь, ты никогда, мой друг, меня не позабудешь, а я стесненное молчание хранил, я наслаждением весь полон был, я мнил, что нет грядущего, что грозный день разлуки не придет никогда, и что же слезы, муки, измены, клевета. Все на главу мою обрушилось вдруг. Что я? Где я? Стою, как путник молнии, постигнутый в пустыне. И все передо мной затмилось. И ныне я новым для меня желанием томим. Желаю, славы я, чтоб именем моим твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкою молвою все, все вокруг тебя звучало обо мне, чтоб глазу верному внимая в тишине, ты помнила мои последние моления в саду, во тьме ночной, в минуту разлучения. Храни меня, мой талисман, храни меня во дни гонения, во дни раскаяния и волнения, ты в день печали был мне дан. Когда подымет океан вокруг меня валы ревучи, когда грозою грянут тучи, храни меня, мой талисман, в уединении чуждых стран, на лоне скучного покоя, в тревоге пламенного боя, храни меня, мой талисман. Священный и сладостный обман души волшебное светило, оно сокрылось, изменило. Храни меня, мой талисман. Пускай же в век сердечных ран не растравит воспоминания. Прощай, надежда, спи, желание. Храни меня, мой талисман. Все в жертву памяти твоей. И голос лиры вдохновенный, и слезы девы воспаленные, и трепет ревности моей, и славы блеск, и мрак изгнания, и светлых мыслей красота, и мщенье, бурная мечта ожесточенного страдания. Поэт. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Тоскует он в забавах мира, людской чуждается молвы, к ногам народного кумира не клонит гордой головы. Бежит он, дикий и суровый, и звуков и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы.
2: К священной жертве Аполлон требовал поэта здесь, в Михайловском, властно, дружественно, щедро. Было тому глубинное побудительное начало, и Михаил Ефимович Васильев увидел его в следующем.
0: Я по образованию историк, и меня заинтересовала история Псковской земли. Ведь Пушкин попал на Псковскую землю, на мой взгляд, лучшего желать нельзя. Он попал на исконную русскую землю. Здесь напластование этих культур со времен Киевской Руси сохранилось. Даже в наши дни мы это можем почувствовать. В речи местных людей, в традициях и так далее. Тем более в пушкинское время. И я считал, что Пушкин работал над трагедией, создавал здесь. И были правы Добролюбов и Вяземский, когда заметили, что если бы Пушкин не был на Псковской земле, не ходил в эти старинные древние церквушки, монастыри, не было бы Бориса Годунова. Но это преувеличено, я так думаю. Но в какой-то степени они правы. Вот русский дух он почувствовал именно здесь, на ярмарках, в Опочке, острые, в Святых Горах. Возьмем, например, дух вольнолюбия. Здесь же он сохранился. Здесь была Псковская республика вечевая. Только два примера на русской земле – это Новгород и Псков. Больше не было таких. Вот. И это Пушкин быстро заметил, что здесь народ особый. Там его начали закрепощать, когда к Москве присоединили, но его не могли сломить, этот дух, вольнолюбие. И время от времени он проявлял себя. То волнение какое-то, то восстание, в том числе и вблизи Михайловского было несколько восстаний, включая и пушкинское время, антикрепостнические выступления. Вот, потому что раз вкусившие плоды свободы, они не скоро откажутся от этого. И этот вольнолюбивый дух, значит, он нашел выражение и в фольклоре. Ведь Пушкин увлекается здесь народным творчеством. Сказки, песни, предания собирает не только из уст Арины Родионовны, но и на ярмарках. Ведь сюда приходили из разных концов городов и весей. Это странники юродивые, носители духа вот этого, поэты от рождения. И он с ними общался отсюда. Вот смотрите, у ворот, по свидетельству многих современников, у ворот Пушкин распевал с ними стихи или слушал, записывал эти стихи, потому что в этих стихах звучало то, что было дорого сердцу поэта, вольнолюбие. Здесь он нашел настоящую Россию, Русь. Русский дух.
3: Этим русским духом пронизан и сегодняшний воздух Пушкиногорья, Михайловского, Святогорского монастыря.
2: Лесная дорога, пролегшая через скрипучий снежный наст и охваченная сосновыми и еловыми лапами, истертая временем каменная лестница, дымное солнце, рвущееся сквозь утреннюю дымку к верхушкам дерев, покосившаяся изгородь, петушиный крик, монастырская стена из грубых камней и деревянные добротные ворота. Все здесь сердцу мило, все дорого, потому что все осенено именем поэта, а сам он растворен в этом просторе, в этом колокольно-гулком пространстве.
3: Поклонимся этому месту последнего приюта, предела Александра Сергеевича Пушкина. И завершим наше паломничество признанием Михаила Ефимовича Васильева, признанием о самых любимых его пушкинских строках.
0: Самые любимые – это в памятнике. «И долго тем любезен буду я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Если мы будем, следуя Пушкину, вот так именно воспитывать, чтобы каждый человек боролся бы со злом и в себе, и вне себя, и когда добро будет побеждать в человеке, тогда и общество переменится в лучшую сторону.
4: Мы многое еще не сознаем, питомцы ленинской победы, и песни новые по-старому поем, как нас учили бабушки и деды. Друзья, друзья, какой раскол в стране, какая грусть в кипении веселом. Знать, от того так хочется и мне, задрав штаны, бежать за комсомолом. Я уходящих в грусти не виню, но где же старикам за юношами гнаться? Они не сжатой рожью на корню остались догнивать и осыпаться. Что видел я? Я видел только бой, да вместо песен слышал канонаду. Не потому ли с желтой головой я по планете бегал до упаду? Но все ж я счастлив. В сонме бурь неповторимой я вынес впечатление. Вихрь нарядил мою судьбу в золототканное цветение. Я человек не новый, что скрывать? Остался в прошлом я одной ногою, стремясь догнать стальную рать, скольжу и падаю другой. Но есть иные люди, те еще несчастнее и забытий. Они как отрубь в решете средь непонятных им событий. Я знаю их и подсмотрел. Глаза печальнее коровьих. Средь человечьих мирных дел, как пруд заплесневела кровь их. Кто бросит камень в этот пруд? Не троньте, будет запах смрада. Они в самих себе умрут и стлеют падью листопада. Я тем завидую, кто жизнь провел в бою, кто защищал великую идею, а я, сгубивший молодость свою, воспоминаний даже не имею. Какой скандал! Какой большой скандал! Я очутился в узком промежутке. Ведь я мог дать не то, что дал, что мне давалось ради шутки. Я знаю, грусть не утопить в вине, не вылечить души пустыней и отколом. Знать, от того так хочется и мне, задрав штаны, бежать за комсомолом.
5: Начинаем радиоспектакль по мотивам оперетты Ференца Лигара «Голубая мазурка».

прекрасная музыка, не правда ли? Впрочем, это вполне естественно, так как сочинил ее сам Ференц Легар, знаменитый венгерский композитор.

Итак, вы прослушали вступление, а по ходу нашего спектакля насладитесь мелодичными ариями, дуэтами, зазвучат вальсы, мазурка, не случайно сама оперетта называется «Голубой мазуркой». А почему авторы назвали ее «Голубой», нетрудно будет догадаться, прослушав все до конца. Ну, а теперь разрешите представиться. Я посвящу вас во все коллизии и перипетии этой истории. Собственно, я сам участник этой истории. Зовут меня Дагобер, и я дядя одного из героев этой оперетты. Но об этом пока никто не знает. Так что не удивляйтесь моему комментарию. Ну, замолкаю. Собираются действующие лица нашего спектакля.

0: А вот Бланка и Юлиан, герои нашего спектакля. Знакомьтесь.
1: Ты всегда будешь любить меня, Юлиан.
2: И ты еще смеешь спрашивать, когда я увидел тебя первый раз в нашем доме?
1: С огромной картонкой в руках и в форме посыльной из дома мод.
2: Форма посыльной тебя нисколько не портила. Я влюбился в тебя с первого взгляда. Ты самая красивая, самая лучшая девушка на свете. Теперь ты моя жена и принадлежишь только мне.
1: Как жаль, что моя мама не дожила до этого дня. Она столько пережила, бедняжка. Болезнь, потеря голоса, увольнение из театра и бедность, ужасная бедность. Случалось так, что нам нечем было заплатить за квартиру.
2: Моя Бланка, сколько тебе пришлось пережить?
1: Но как только мне удалось найти место посыльной, жить стало немного легче. Но здоровье мамы было окончательно подорвано, и вскоре она умерла.
2: Забудь, забудь все горести, Бланка. Я постараюсь заменить тебе всех.
0: Поменьше самоуверенности, дорогой Юлиан, поменьше.
2: Но мы забыли про наших гостей.
1: Они забыли про нас. Тем лучше. Сегодня ты принадлежишь только мне.
2: Уж не ревнива ли ты, Бланка?
1: Нет, я люблю тебя и верю тебе. Ну, а если потеряю веру, любви конец. Я открою вот этот медальон, мой талисман. Он поможет мне.
2: Этого не случится. Я всегда буду любить тебя. Открой, Бланка, медальон. Мы посмотрим, что в нем. Позже он тебе не понадобится.
1: Нет, ни за что. Я его открою, если меня постигнет несчастье. Знаю только одно, что в медальоне лежит записка. И она поможет мне в беде.
2: Совсем как в сказке. Я буду твоим талисманом. Медальон тебе не понадобится.
0: Меня тоже охватило любопытство. Так хочется узнать, что за записка спрятана в нем. Однако послушаем, что будут делать молодожены. Продолжать спор о таинственном медальоне или еще поговорят о безмерной любви друг к другу.

0: Одни уходят, другие приходят, сплошная круговерть. Разрешите представить вам эту роскошно одетую, красивую, молодую женщину. Она вульгарна, сумасбродна, но чертовски хороша. Зовут ее Гретель. Эту даму сопровождает Адоляр, он же Энгельгард, эдакой двуликий Янус. Немножко терпения, и мы узнаем, зачем они сюда пришли.
1: Мерзко, гадко, безобразно. Так поступить со мной. Он же был влюблен в меня. Все так считали.
2: Все так считали. А ты бы прежде узнала, считает ли так Юлиан.
1: Я не видела его несколько недель. И вдруг я узнаю, что он женится, не предупредив меня.
2: Да. А зачем тебя предупреждать? Ведь он же не на тебе женится.
1: Все скрыть. Покинуть меня так внезапно.
2: Ну, внезапно ты врываешься к нему в дом.
1: Так ухаживать за мной, с таким пылом признаваться мне в любви, да. А теперь бросить. Не хочу быть брошенной.
0: Она совершенно права. Кому же охота быть брошенной?
2: Дорогая Гретель, Юлиану пора обзавестись семьей, хозяйством. Ему надо, чтобы кто-нибудь стирал носки, рубашки и готовил обед. А ты богата. Твое ателье, мод, раскинутый по всей Европе, чего стоит. Не будешь же ты заниматься какими-то домашними заботами.
1: Да, ты прав, Адоляр. Я для этого не гожусь. Но все-таки я его ненавижу.
2: Ай-яй-яй-яй-яй. Одно необдуманное слово может разбить счастье Юлианы и Бланки. Гретель, не волнуйся. Едем, я умоляю. Ты же дала честное слово, что поедешь в Вену, а теперь надо затеять тебе скандал?
1: О, нет. Я приехала, чтобы поздравить новобрачных, а заодно и повеселиться.
2: Надеюсь, что это шутка. Уйдем. Они могут появиться каждую минуту.
1: Вот и прекрасно. Ты представишь меня, новоиспеченной супруги, как возлюбленную Юлиана.
2: Если ты немедленно не уедешь в Вену, я за себя не ручаюсь.
0: Бедный Адоляр, надо обязательно вытолкнуть Гретель за дверь, а то не приведи бог ее увидит Бланка. Кажется, Гретель скрылась. Надолго ли?
2: Что мне делать? Как утихомирить Гретель? Это не женщина, а стихийное бедствие. До чего же я спокойно чувствую себя в уютном семейном кругу дядюшки и его двух друзей. Такие славные, тихие старички. Называют они меня моим настоящим именем Энгельгард. И не подозревают, что у меня есть еще одно имя – Адоляр.
0: Ах, милый, беспутный Адоляр! Да, его двойная жизнь нелегка. Днем он надевает скромный костюмчик с отложным воротничком и галстуком, зачесывает вперед волосы, напяливает очки, и перед нами пай-мальчик, мой послушный племянник Энгельгард. А когда наступает вечер, и я, и мои два друга укладываемся спать, послушный племянник надевает фрак и отправляется прожигать жизнь.

0: Сюда идет Юлиан. Послушаем, как бедняга Адоляр будет выкручиваться.
1: В хорошенькую историю я попал по твоей милости.
2: Что толку сейчас об этом говорить? Почему вы не уехали в Вену?
1: Почему? Будто ты не знаешь Гретель.
2: Знаю. Она взбалмошна и вспыльчива, словом, неуправляемая. Вот поэтому-то и с нее нельзя спускать глаз. Она может встретиться с Бланкой.
1: Было время, когда Гретель тебе тоже нравилась.
2: Ай, это было когда-то. Сейчас я люблю только Бланку. И она не должна знать о моих прошлых отношениях с Гретель. Я сказал Бланке, что она первая девушка, которую я встретил и полюбил.
1: И она поверила?
2: Конечно. О, если б ты знал, какая это чистая душа.
0: Что за фигура на балконе? Да это, кажется, Бланка. Конечно, бедняжка слышала разговор Юлиана и Адоляра, а теперь прячется за колонну, чтобы ее не заметили.
1: Юлиан, срочно нужна машина. Моя совсем развалилась, иначе мы не уедем.
2: Бери мою и уезжайте. Если Гретель встретится с Бланкой, все будет кончено.
1: Клянусь, я тут ни при чем. Уже двое суток не ночую дома, и дядюшка по обыкновению сходит с ума.
2: Я все понял. Иду распорядиться насчет машины.
1: У твоей Гретель невыносимый характер. Как ты мог любить эту женщину?
0: Попался, Юлиан. Эта неуправляемая дама идет сюда.
3: Долго мне еще придется ждать тебя, Адоляр?
0: Попались, голубчики. Но вас, друзья мои, ждет еще сюрприз. Сюда идет Бланка.
4: У нас новые гости, Юлиан. Почему ты не пригласишь своих гостей к столу?
5: Вы очень любезны, милочка. Где же я могла вас видеть? Лицо мне ваше знакомо.
4: А мне ваше.
5: Давайте разберемся, милочка. Мне кажется, вы были...
4: Посыльной в вашем доме мод, милочка.
5: Ну, знаете...
6: Ой, пожалуйста, не надо разбираться, кто где кого видел. А лучше вот так вот разойтись, по-добру, по-здорову. Я очень-очень-очень
5: прошу. Такого я от тебя не ожидала. Жениться на посыльной. И все это во время нашей пылкой любви, нашего потрясающего романа. Пасть так низко, скрыть все от меня. Будьте с ним осторожны, милочка. Он и от вас может упорхнуть, как птичка.
2: Вас ждет машина.
5: Надеюсь, ты меня проводишь.
0: Безумный, он пошел за ней.
1: Собственно, я тут ни при чем.
4: Я... Очень прошу оставить меня одну.
1: Как приятно быть женатым. И как я рад, что холостой.
4: И это случилось в первый день моей свадьбы.
0: Дело принимает серьезный оборот. Бланка снимает медальон.
4: Я не думала, что придется так скоро его открывать. Вот оно, счастье, которого я так боялась.

0: только бы уехать, исчезнуть, забыть.
1: Бедная Бланка. Сейчас появится Юлиан, и они начнут выяснять отношения, как бывает в каждой порядочной оперете. И кончается это обычно, но не будем забегать вперед. А вот и Юлиан.
0: Только бы уехать, исчезнуть, забыть.

0: Бланка!
1: Так я и знал. Бланка убежала, скрылась, исчезла. Бедняжка, ее положение действительно ужасно. Но кто-то вышел из глубины сада, прикрываясь темным шарфом. Не прячьтесь, Бланка, я узнал вас. Не оглядывайтесь так боязливо, за вами никто не гонится. Но она ничего и никого не слышит. Уронила свой уже раскрытый медальон и убежала.

Юлиан, Юлиан, ты напрасно ищешь Бланку. Она ушла, Юлиан. Не слышит. Увидел медальон, потерянный Бланкой. Юлиан понял, что она ушла навсегда. А может быть, впрочем, не будем забегать вперед.

0: Напоминаю вам, я дядюшка нашего старого знакомого Адоляра и со всем усердием охраняю от дурного влияния света своего племянника. Но мы-то с вами знаем, что Адоляр ловко обманывает своего доверчивого дядюшку. Днем он послушный и милый мальчик, зато вечером снимает короткие штанишки и надевает другую форму. Нет-нет, отнюдь не школьную. А сейчас я играю в карты со старыми друзьями Пициком и Клайдом, а запоздавшего племянника все нет и нет.
1: Но чего ты волнуешься? Прошлый раз он пришел после 11, а вчера совсем не появился.
2: Вот это меня и тревожит.
1: Пора, наконец, понять, что он уже не мальчик, а студент.
3: Да, мимо университета ходит.
2: Не наговаривайте на моего племянника всякую чепуху. Когда вернется мой племянник, пусть зайдет ко мне.
4: А молодой господин уже дома. Он принял ванну и углубился в Гомера.
2: Ах, вот как! Ступай и скажи, что я его жду.
4: Слушаю.
2: Странно. Почему он от меня скрывает свои занятия? Я ведь не против греческого языка.
3: Я его проверю. Да, задам несколько вопросов на древнегреческом языке.
1: Не смеши. Что ты понимаешь в греческом?
3: Я читал, что гречанки отличаются красотой форм.
1: Читать все можно. А вот видеть своими глазами... Помню, лет 40 тому назад я встретил одну греческую балерину. Правда, она была полновата.
3: Килограммов на 150.
1: Примерно.
3: Да, а неужели она танцевала?
1: Нет. Она боролась в цирке.
2: Ваши воспоминания, друзья мои, воскресили в моей памяти случай, о котором я думаю с грустью до сих пор.
1: О, расскажи. Расскажи.
2: И я любил когда-то. Любил страстно одну женщину и ради нее был готов на все.
1: Да.
2: Но она прошла мимо моего огромного чувства. Она не стала моей женой.
3: Хорошее далекое время.
1: Незабываемые дни.

0: что когда-то согревала нас любовь,
1: что когда-то согревала нас любовь.

0: кого я вижу? Появился, наконец, он очень мил, в коротких штанишках, бархатной куртке и в очках. Итак, Адоляр преобразился в Энгельгарта.
1: Дядюшка, я немного задержался.
2: Что с тобой, мой милый Энгельгард? Ты чем-то встревожен?
3: Он, наверное, засыпался на греческом.
2: Ты переутомляешься, мой мальчик. К чему тебе понадобился греческий язык?
1: Видишь ли, культура Древней Греции, это очень интересно. Я, словом, это очень увлекательные лекции.
2: Ну, смотри, не переутомись, дорогой.
1: Да, я очень устал, дядя. Я пойду спать.
2: А наша игра в домино?
1: Ну, только одну партию, не больше.
2: Да.
1: 4 и 7.
2: Не спи, Энгельгард. Звонят. Видимо, ошибка. Кто может прийти так поздно? Продолжаем игру. Энгельгард, проснись.
0: Какой настойчивый посетитель. Кто это?
4: Молодая дама хочет вас видеть.
3: Это, наверное, ко мне. Балерина из Греции.
4: Дама желает видеть господина Дагобера.
3: Да?
2: Проси. Ступай к себе, мой мальчик. Тебе еще рано встречаться с женщинами.
5: Он с ними встречается после 12.
2: Друзья, оставьте меня одного.
3: Ну, естественно.
5: Хорошо.
6: Господин Дагобер.
2: Да.
6: Прочтите эту записку, эти строчки. Завещание моей матери. Оно хранилось у меня в медальоне.
2: Поспеши с этой запиской к Дагоберу. Если он жив, то поможет тебе и защитит. Так это вы, ты?
6: Я, Бланк.
2: Ты дочь Розалинды?
6: Да.
2: О, это были лучшие дни моей жизни. Но счастье недолговечно. Что привело тебя ко мне в такую ночь?
6: Ах. Я так несчастна.
2: Успокойся, дитя мое, и расскажи все, что тебя тревожит.
6: Я убежала с собственной свадьбы.
2: Как? Как убежала? От мужа?
6: Он не любит меня.
2: Ну, как ты могла об этом узнать, Бланка?
6: Я случайно услышала его разговор с приятелем. Мне стало страшно.
2: А ты не ошиблась? Ведь все может показаться.
6: Нет. Я видела ее. Она унижала меня. Оскорбила.
2: Так, как имя твоего мужа?
6: Юлиан Агинский.
2: Агинский. Я вызову его к себе и попрошу все объяснить.
6: Я не желаю его видеть.
2: Рано или поздно он разыщет тебя. Он имеет на это право, дорогая Бланка.
6: Он потерял свои права. У него есть другая женщина.
2: Но закон!
6: Есть один закон. И основа его – правда.
2: Как ты похожа на свою мать, такая же гордая, как и она. Мы могли бы быть с ней так счастливы, но не смогли удержать наше счастье. И все из-за пустяка. Знает ли кто-нибудь, что ты обратилась ко мне?
6: Никто.
2: Это, пожалуй, лучше, что не знают, что ты в моем доме, дитя мое.
6: О, как вы добры.
2: Пригласите сюда Энгельгарта. Это мой племянник. Он еще совсем ребенок. Будь к нему снисходительно. Я пойду распоряжусь, чтобы тебе приготовили ужин.
0: Вот это встреча! Бланка стоит к нему спиной, и он ее, конечно же, не узнал.
1: Рад приветствовать вас в доме моего дяди.
6: Вы? Адоляр? Я вас узнала.
1: Впервые слышу это имя.
6: Но вы друг Юлиана.
1: Не уверен.
6: Не лгите. Вы соучастник и свидетель моего несчастного брака.
1: Примите мое соболезнование, но, уверяю, вы ошибаетесь.
6: Но у меня есть глаза.
1: И какие очаровательные.
0: Энгельгард в своем репертуаре.
6: Я слышу голоса. сюда идут.
1: Умоляю, ни слова обо мне.
7: Милое дитя, представляю тебе моих друзей. Это Клайд. А вот это Пицик.
3: Вы не балерина?
6: Нет.
3: А мазурку вы танцуете?
6: Да, конечно.
3: В замке нашего дражайшего Дагобера мы часто танцуем на балах. Я вас приглашаю на первую мазурку.
5: Первая мазурка моя. С Клайдом не танцуйте. Он все время спотыкается.
7: С моим племянником Энгельгартом ты знакома?
6: Да, мы познакомились.
7: Дитя мое, я надеюсь, что здесь ты будешь чувствовать себя как дома. А теперь, друзья, пойдемте и выберем самую лучшую комнату для нашей дорогой гости.
1: Верьте, Бланка,
6: да?
1: Этот дом принесет вам счастье.

0: Прошла неделя. Она была очень суматошной, потому что все обитатели замка готовились к предстоящему балу. Бал был назначен дядюшкой Дагобером в честь пребывания Бланки в его доме. Об этом приеме широко оповещали газеты. Итак, замок приведен в полную боевую готовность. Фиакры и автомобили следуют один за другим. Парк засиял разноцветными огнями. Но что это? Неужели? Нет, я не ошибся. Какая беспардонность! Уверен, что Гретель никто сюда не приглашал. А вот и Адоляр. Он очень кстати.
1: Кого я вижу? Гретель, не сон ли это?
2: Нет, это не сон. Это я. И наяву.
1: Да, но почему ты приехала сюда? Что ты опять затеваешь?
2: Я знала, что найду тебя. Почему ты прячешься от меня, Адоляр?
1: Ай, ты ровным счетом ничего не понимаешь. Я прячусь не от тебя, а от дяди. Он же не знает, что Адоляр и его племянник одно и то же лицо. Подожди, зачем я тебе понадобился? Рассказывай.
2: Послушай, Адоляр, невольной вспышкой ревности я сломала жизнь двух любящих сердец, Юлиана и Бланки. Я должна соединить их опять вместе.
1: И что же ты хочешь предпринять?
2: Сейчас ты пойдешь к Бланке и все ей объяснишь.
1: Мне что-то не верится, что ты приехала только за тем, чтобы выполнить эту благородную миссию.
2: Я несчастна, Адоляр.
0: Она бросилась к нему на шею. Молодец, Гретель, так ему и надо.
2: Я была причиной разлуки Юлианы и Бланки. Мне надо искупить свою вину, а потом я должна исчезнуть.
1: Я помогу тебе исчезнуть. Впрочем, давай-ка исчезнем вместе.
2: Адоляр, я должна выйти замуж.
1: Да? А при чем тут я?
2: Я должна выйти замуж за тебя.
1: За меня? Ты меня сразила. Я даже не смел об этом мечтать. Но, дорогая Гретель, ты ведь знаешь, что я ужасно беспутный.
2: Ты будешь очень хорошим мужем. Любовь и брак. Что может быть лучше?
1: Да, но любовь без брака тоже неплохая штука. Но ты права, ты права. Мне надо остепениться. Я согласен на все твои условия. Я буду хорошим мужем.

0: Что случилось с господином Дагобером? Он чем-то очень взволнован. В руках у него газета, и он непрерывно ею размахивает. Бланка тоже встревожена. Послушаем, о чем они говорят.
1: Ты только подумай, Бланка, о чем пишут газеты. Им до всего есть дело. Молодая женщина сбежала с собственной свадьбы. Ее муж Юлиан Огинский ищет ее уже несколько дней. Состояние покинутого мужа ужасно. Его поиски пока безуспешны.
2: Юлиан ищет меня?
1: Волнуйся так, дитя мое. А может быть, ты хочешь, чтобы он нашел тебя?
2: Нет. Нет, нет.
0: Прямо скажем, уверенности в ее ответе не чувствуется.
2: Ах, сегодня я подошла к открытому окну и вдруг увидела автомобиль. Из него вышел мужчина. Он пристально смотрел на наши окна. Я почувствовала, что это был он.
1: А.
2: Юлиан.
1: Это просто игра больного воображения. Иди, дитя мое, иди к гостям.
0: Бланка не ошиблась. Это был Юлиан. Он идет сюда.

0: Добрый вечер.
1: Чем обязан вашим посещением?
0: Я знаю, что моя жена здесь. Я пришел, чтобы дать ей свободу. Вот акт о разводе.
1: Хорошо. Я сообщу Бланке об этом. А теперь я прошу быть моим гостем и остаться у меня на балу.
0: Благодарю вас, господин де Гобер.
1: Пройдемте к гостям.

0: какой роскошный бал! Какие туалеты! А там у окна стоит Бланка, окруженная кавалерами. Бланка не танцует, она пристально всматривается в окно. Конечно же, она ждет Юлиана. Он не заставил себя долго ждать. Юлиан входит и направляется прямо к Бланке.
1: Я пришел, чтобы сообщить вам.
2: О чем?
1: Что вы свободны. Я даю вам развод. Если не ошибаюсь, вы этого очень хотели.
2: Нет.
1: Бланка.
2: Юлиан.
0: Бланка, дитя мое, вот акт о разводе. Ты должна подписать его.

0: Бланка читает его очень внимательно и разрывает на мелкие куски. Молодец, Бланка! Она ведь знает, что каждая оперетта заканчивается благополучно.
1: На заре прозвучит голубая мазурка, и я хочу протанцевать ее с тобой, Бланка.
2: Почему именно голубую?
1: Потому что ее танцуют только с тем,

коллекцию «Сказочный город». Стихи о Петербурге русских поэтов XIX-XX веков читают диктор Галина Колосова и народный артист России Николай Мартон. Запись 1993 года.

Как часто летнею порою, когда прозрачно и светло ночное небо над Невою, и вот веселое стекло не отражает лик Дианы, воспомня прежних лет романы, воспомня прежнюю любовь, чувствительны, беспечны вновь дыханием ночи благосклонной, безмолвно упивались мы. Как в лес зеленый из тюрьмы перенесен колодник сонный, так уносились мы мечтой к началу жизни молодой.

Я вижу град Петров, чудесный, величавый, по манию Петра, воздвигшийся из блат, наследный памятник его могущей славы, потомками его украшенный стократ. Повсюду зрю следы великие державы, и русской славою след каждый озарен. Се Петр, еще живый в меди красноречивой, под ним полтавский конь, предтеча горделивый, штыков сверкающих и веющих знамен. Он царствует еще над созданным им градом, приосеня его державной рукой, народной чести страж и злобе страх немой.

Стою, опершись на гранит, в тиши беседуя с мечтою. С завесой мрака ночь бежит, и веет утро над Невою. Небесный свод прозрачен, тих, торжественно зари сияние, с предвестием дня лучей золотых проснулось к жизни все создание. Смотрю, как памятник Петра уже заря осеевает. Пред дивным всадником гора чело гранитное склоняет. Се, длань, простерши над Невой, летит наш исполин державный, попрал змею герой венчанный, и плещет бальт ему волной. Восстань, Петр, и зри Россию, как возвеличена тобой. Смирив враждебную стихию, неколебим Петрополь твой. Нева кипит под кораблями, и на вратах побед трофей. Золотыми высится верхами твой град в красе дневных лучей. Твоя заря нам предвестила день светозарный, и сбылось. В тебе нам зрелась Божья сила, и солнце славы нам зажглось. Ты мощный, Русь в Европу вдвинул, ей царств судьбы решать велел, широко крылья раскинул, тобой взлелеянный орел. Взросло, что сеял ты, взгляни же, уперся в небо здесь гранит, и о Москве, и о Париже векам на диво говорит. Храм в память твоего рождения подъял столпы под облака, тобой, исполнюсь изумления, здесь смотрят на тебя века.

0: что за вид очам поэта предстал и взоры приковал. О, дивный град, о, чудо света, тебя волшебник созидал. Кто воспоет тебя достойно, о, град великого Петра, великолепный, дивно стройный, восточных вымыслов игра. Стою, как вкопан. Предо мною террасы стелются домов, как расцвеченные весною ковры искусственных садов. А посреди их величаво, как длинные комет хвосты, аллеи тянутся, и лавой кипят народа в них толпы. Там, дали, к югу, видишь горы, которые одела мгла и опоясывают боры? То выси царского села. У их подошвы будто море играет чешуей валов и разбивается в напоре перед царицей городов. То жатв и сенокосов волны, где некогда балтийских вод пучину рассекали челны и рыбий кочевал народ. А влево, где стоит твердыня и золотой сияет шпиц, под коем Божия святыня хранит ряд царственных гробниц, Нева в объятиях сладострастных сжимает группу островов великолепных и прекрасных, убежищ летом от жаров. К полночи ж, к западу, дугою с землей слились небеса, и только черную чертою в тумане тянутся леса. Напрасно тонет взор в просторе, неизмеримо даль, но в ней белеет что-то в мгле, то море, земли рубеж без рубежей. О, как ты, море, величаво, и сколько благ даришь собой! Тобой цветут и блещут славой державы, грады, род земной. Навьюча рамена судами, во все страны разносишь ты богатство, свет наук с дарами изящества и простоты. Тебя проник великий гений, и, обозрев даль и простор твоих пучинистых владений, остановил внезапно взор, и рек он: здесь да будет город. И мощной волею Петра вот заходил народ, как ворот, и застучали топора. И скипетроносною десницей сам плотничий, схватив топор, сруб первый положил столице стихиям всем наперекор. И силой творческой в мгновенье болотный кряж окаменел, воздвигся град, и в удивленье свет чудо новое узрел.
1: Летами юной, ветхой славой, величие русского залог, прости, Петрополь величавый, не выдержавный полубог. Цвети под радужным сиянием твоей блистательной весны и услаждай воспоминанием поэта пламенные сны.

все взморье серебро литое. Погодный день, и солнце золотое глубоко в зеркале воды горит. Уж Петербург от нас, как пышный сон, бежит. Чуть видно острова с зелеными елями, и домы с флагами, и башни со шпилями. На левом береге мелькает монастырь, и мыса стрельная с дворцом своим белеет. Кругом по берегам то дачи, то пустырь, вдали Кронштадт и Сестрорецк синеет. Спокойствие, погода —

смолкла. Тишина в чертогах и во храмах. Ночь над Петрополем прозрачна и тепла. С отливом пурпурным подвижна и светла Нева красуется в своих гранитных рамах, и так торжественно полна ее краса, что, кажется, небес хрустальных полоса отрезана, взята с каймой зари кровавой и кинута к ногам столицы величавой, чтобы восставшая в час утренней от сна над этим зеркалом оправилась она. Скользит по влаге челн, свободно, без усилия летит он, веслами бока окрылены, грудь острая, крепка, размашистые крылья росли в родных лесах, в дубравах рождены, они склоняются и шумом тонут дружно, вдруг вынырнут они, с них прыснет дождь жемчужный, и брызги окропят поверхность гладких струй. Задумчив юноша над водной равниной плывет, ему незрим челна спокойный бег, а этот каменный великолепный брег проходит перед ним широкую картиной, и пышно тянется необозримый ряд сих зданий вековых, сна царственных громад, и каждый из них, приблизясь постепенно, взглянув на путника сурово и надменно, отводит медленно от грустного пловца и стекла, и врата блестящего лица. И вот заветный дом, где вьется черный локон, где ножка дивная паркет животворит, и тот на юношу бесчувственно глядит недвижной синевой своих широких окон, и пуст на высоте привешенный балкон, молчит ночной гребец, везде глубокий

стали туманно дальними. Самые четкие башни стали облачно хрупкими, и самым черным камням великая милость дарована быть просветленно-синими, легко сливаться с небом. Нева, расширенная мглою, стала огромным морем. Великое Невское море вне граней и вне государств. Малиново-сизое море, дымное, бледное, сонное, возникшее чудом недолгим в белую ночь. Воздушные тонкие башенки чудного восточного храма и узкие башни мечети, и звездные купола, таинственный северный замок, и старая серая крепость, и шпиль, улетающий в небо розоватой тонкой стрелой, из серых приречных ступеней, вечно-вечно сырых, нежнее суровые сфинксы из дальней безводной пустыни. Им, старым, уже не грустно стоять на чужой земле. Их, старых, баюкает бережно радужно-сизый

Горят отдаленные шпили вечерних и светлых соборов, и медля, и рея в сияньях, нисходит к зеркальным каналам незримая в воздухе ночь. Печаль о земле озарили моря просветленных просторов, и нам в наших смутных блужданиях так радостно сердцем усталым, усталой мечтой изнемочь. Безумная ночь опустилась над пепельно-нежной Невою, и крылья торжественных ростров, и легкие мачты, как тени, как сны, отраженные в снах. И все, что прошло, только снилось. Мы снова, как дети, с тобою. Мы светлый затерянный остров в спокойных морях сновидений. Мы остров на светлых волнах.

Опять однажды все во сне. Я ночью по Неве катался, между роскошных островов летел прозрачною рекою. И вид красивых берегов, дач, рощи, просек и садов, осеребряемых луною, и озаренный Божий храм, и царский дом, и мост через волны, легко так брошенный. Все там пленяет взор. Но вздох невольный от сердца тяжко вылетал. Ты часто, милый край, видал меня близ вод твоих струистых, на изумрудных берегах, и в цветниках твоих душистых, и в темных рощах, и в садах. До поздней ночи там с тоскою сижу, бывало, над Невою, и часто ранняя заря меня в раздумье заставала. Но, ах, уж радость для меня давно с зарей не расцветала.

грустя бреду один, влюбленный, как ночь врага легко тесня, домов старинные колонны внезапно вспыхнут от огня. Цвет золотистый, цвет шафранный, мечту ты гонишь от меня, и милый сон реки фонтанной, прости, потонет в громе дня.

блаженной моей колыбелью, темный город у грозной реки и торжественной брачной постелью, над которой держали венки молодые твои серафимы. Город горькой любовью любимый. С Ильею молений моих был ты строгий, спокойный, туманный. Там впервые предстал мне жених, указавший мой путь осиянный. И печальная муза моя, как слепую, водила меня.

Тишина предзакатная города, на Неве серебристая зыбь, в сердце ясность последнего холода, сердце пеплом пивучим засыпь. В несказанной тоске замурованной не пойму очертания лиц, в синеве кисии затушеванной золотится над городом шпиц. Сел в трамвай с дребезжащими стеклами, тускло стелится будничный путь. Нависает лоскутьями блеклыми над Невою вечерняя.

Влага дрожит освежительно, лиц вереница медлительно, тонкие мягкие пятна, шумы бледнеют невнятно, светлые башни вдали, светлые тени легки. Мутную цепью нависшие стены, как призраки высшие, дремлют дома неподвижно. Теплится ночь непостижно, зыблются краски во сне, зыблется лист на окне.

Город холодный и скучный, город, влюбленный в туман, в шепот дождя однозвучный, в северной ночи обман. Небо тоскою объято, улицы стынут во мгле, розовый жемчуг заката тает вдали на стекле. Тени дрожат, замирая в серых уступах камней, в сумраке, тихо мерцая, тянется цепь фонарей. Город, где бедные краски в небе вечернем горят, город, где люди, как сказки, тихо в туманах скользят. Серый, усталый и скучный город, влюбленный в туман, в шепот дождя однозвучный, северной ночи обман.

Мне холодно. Прозрачная весна в зеленый пух Петрополь одевает. Но как медуза Невская волна мне отвращенье легкое внушает. По набережной северной реки автомобили мчатся светляки, летят стрекозы и жуки стальные, мерцают звезд булавки золотые, но никакие звезды не убьют морской воды.

люблю, как любила глядеть я на закованные берега, на балконы, куда столетия не ступала ничья нога. И воистину ты столица для безумных и светлых нас —

Петрополе прозрачном мы умрем, где властвует над нами Прозерпина. Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, и каждый час нам смертная година. Богиня моря, грозная Афина, сними могучий каменный шлом. В Петрополе прозрачном мы умрем. Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

из литого серебра. Стынет в грозном нетерпенье конь великого Петра. Ветер душный и суровый с черных труб сметает гарь. Ах, своей столицы новой недоволен государь. Сердце бьется ровно, мерно, что мне долгие года? Ведь подаркой на галерной наши тени навсегда. Сквозь опущенные веки вижу, вижу, ты со мной, и в руке твоей навеки нераскрытый веер мой. От того, что стали рядом мы в блаженный миг чудес, в миг, когда над летним садом месяц розовый воскрес, мне не надо ожиданий у постылого окна и томительных свиданий. Вся любовь утолена. Ты свободен, я свободна. Завтра лучше, чем вчера. Над Невою темноводной, под улыбкою холодной императора.

На Невском, как прибой нестройный, растет вечерняя толпа, но неподвижен сон спокойный Александрийского столпа. Гранит суровый, величавый, обломок довременных скал, как знак побед, как вестник славы, ты перед царским домом стал. Ты выше, чем колонна Рима, поставил знамение креста. Несокрушимо, недвижимо твоя тяжелая пята. И через кровли низких зданий, все озирая пред собой, ты видишь в сумрачном тумане дух древних сфинксов над Невой. Глаза в глаза вперив, безмолвный, исполнены святой тоски, они как будто слышат волны иной торжественной реки. Для них, детей тысячелетий, лишь сон видение этих мест, и эта твердь, и стены эти, и твой взнесенный к небу крест. И, видя, что багряным диском на запад солнце склонено, они мечтают, как давно в песках над падшим обелиском горело золотом оно.

0: Трамваи не звенят, и пахнет воздух ночью и весной. Адмиралтейство белый циферблат на бледном небе кажется луною. Лишь изредка по гулкой мостовой протопают веселые копыта, и снова тишь, как будто над Невой прекрасная столица позабыта. И навсегда сменилась тишиной жизнь буйная и шумная когда-то под тусклую недвижную луной мерцающего сонно циферблата. Но отцветы стального реца уже растут, пронзая дым зеленый над статуями Зимнего дворца и стройной Александровской колонной. Неясный шум, фабричные гудки спокойствие сменяют постепенно. На серых волнах царственной реки все розовей серебряная пена. Смотри, бежит и исчезает мгла пред солнечную светлой колесницей, и снова жизнь шумна и весела овладевает Невскую столицей.
1: Люблю возвращаться весною под стук запоздалых карет, когда полосой огневою прорежется тонкий рассвет. Не светит луна над домами, а час лишь горело светло, и гаснут огни за огнями, и окон бледнеет стекло. Уж с улиц прямых и пустынных ночная исчезнула мгла, над сонмом кварталов старинных блеснула золотая игла. Уж алые небо опалы коснулись призрачных вод, и в темных решетках каналы спешат отразить небосвод. Уж площади плещут ангула под ветра капризной игрой, и утро воздушно сверкнуло над синей в гранитах Невой. Ночь в море далекое тонет, движение сильней, все шумней. То Гелиос по небу гонит квадригу крылатых коней.

Санкт-Петербург, гранитный город, взнесенный словом над Невой, где небосвод давно распорот адмиралтейскую иглой. Как явь вплелись в твои туманы виденья двухсотлетних снов, о самый призрачный и странный из всех российских городов. Недаром Пушкина расстрелили, сверкнувши молнией в веках, так титанически воспели тебя в граните и в стихах. И майской ночью в белом дыме, и в завыванье зимних вьюг, ты всех прекрасней, несравнимый, блистательный.

В рубрике читают дикторы Ленинградского радио в исполнении диктора Галины Колосовой и народного артиста России Николая Мартона прозвучала литературно-музыкальная композиция «Сказочный город». Звучали стихи о Петербурге русских поэтов XIX-XX веков. Запись 1993 года.

0: Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым воскресным утром!

0: ли вы в свой выходной были на катке, уважаемые наши слушатели? Думаете, мы обращаемся исключительно к молодым людям? На этот раз нет. Напротив, именно вам, слушатели средних лет и старше, мы задаем этот неожиданный и коварный вопрос. Вот и ответьте на него, не ссылаясь на возраст. Давно ли вы были на катке? Народный артист Советского Союза Игорь Владимирович Ильинский, например, недавно в интервью газете «Спортивная Москва» сказал, что коньки – его нежная и трогательная любовь, и что 73 года из своих 78 он не расстается с ними. А вот еще один пример поразительной привязанности к катку. Это Гермина Яковлевна Рангинская. По нашей просьбе с ней встретилась недавно журналистка Марина Потоцкая.
1: Вот, Гермина Яковлевна, когда мы с вами говорили по телефону еще перед тем, как встретиться, вы мне сказали, придете на каток ЦСКА и спросите капитана команды «Наука». Так было дело?
2: Да, так было.
1: Вот, и тут нужно сказать обязательно, что капитану команды «Наука» 78 лет. А на коньки первый раз он стал в 56. Вот поэтому нам было очень интересно, конечно, с вами познакомиться.
2: Только прошу, не удивляйтесь, что я плохо говорю по-русски, потому что я из Венгрии. Я приехала в Советский Союз в 36-м году. У меня до катка было. Все, что есть, это есть сейчас тут в Советском Союзе.
1: И вот расскажите, как же вы в 56 лет отважились начать этим заниматься?
2: Как? Муж очень хорошо катался на коньках. А когда я узнала, что он хороший фигурист, я испугалась. Я не хочу быть хуже мужа. Нет, я должна быть хотя бы такой, какой, если не лучше. Да. Ну вот и пошла в парк культуры. Я там встретилась с одним, который учит, тренером. Я говорила: учите, пожалуйста, меня кататься, я очень хочу. Он ответил: я таких не учу. А я спрашиваю: я-то какая, скажите? Помоложе. Это был у меня удар. Потому что тут я уж ничего делать не могу. И очень расстроена стала. И вижу, вышел парень молодой, лет 17, и ведет маленьких фигуристок, цыплят, первый раз на лед. Ну и говорит: встаньте прямо. Я скорее выпрямила спину. Так, отталкивайтесь от того, да? Елочками, елочками, а я за ними. Елочками иду, а тут родители, которые вели детей на каток, смотрят, смеются. Я думаю: смейтесь, смейтесь, я научусь и больше ничего.
1: Какого возраста люди входят в вашу команду?
2: Какого возраста? Ну, до 100 лет можно поступать к нам, потому что если может ходить, значит, уже годится для нашего катка. У нас разные возрасты есть. Есть у нас ползунковая группа. Это для совершенно не умеющих, начинающих. Ну, там сейчас никого нет, все пошли. Ученые – это люди сообразительные, внимательные, очень быстро схватывают. Вот и научились. Сейчас ползунковая группа пустует. Ждем новеньких.
1: Вопрос, Гермина Яковлевна. Когда вы выходите на лед, вы ощущаете все же, что вам 78 лет?
2: Что вы? Я даже не признаю, что 78. Потому что лед – это счастье, это жизнь. Когда мне было 61 год, пришли меня поздравлять. И говорят, записано было 61. А я говорю: неправильно выписали, надо повернуть цифры, потому что у меня не 61, а 16. И тут же взяла и сделала прыжок. А вы посмотрите, тут стариков нет. Тут есть только очень радующиеся люди, которым дает очень большое счастье каток.
0: Вот так, уважаемые наши слушатели. Как видите, учиться никогда не поздно. Ну а тем, кто катался в молодости, и того проще. Им нужно только достать свои старые коньки, махнуть на каток, а там тихо и плавно вписаться в общий хоровод конькобежцев всех возрастов и профессий. Счастливого вам льда, вновь начинающие. А пока для разминки вот вам песенка, под которую 30 лет назад вы впервые заскользили по льду.

0: На книжной полке юмористических новинок появилась новая книга. Нам приятно, что написал ее наш постоянный автор, поэт Андрей Внуков. Называется книга «Спасибо за пожалуйста». Если смысл названия вам не совсем ясен, представьте себя, ну, скажем, в роли просителя. В обувной мастерской, в пошивочном ателье, в ремонтной конторе. Вот вы приготовились к худшему. И вдруг на все ваши просьбы охотно соглашаются и при этом еще говорят «пожалуйста». Естественно, что в ответ на это «пожалуйста» с ваших уст само собой срывается «спасибо». Итак, спасибо за пожалуйста. Будем взаимно добры. Однако это не значит, что в книге нет колкостей. Есть, и предостаточно. Возьмем, к примеру, раздел «Полезные сонеты». Выглядят эти сонеты, ну, совсем как настоящие, и полностью отвечают стандартам, принятым для сонетов много веков назад. То есть состоят из 14 строк, имеют особое расположение рифм, но, кроме того, каждый сонет из новой книги содержит еще полезный совет. Итак, Андрей Внуков, «Полезные сонеты». Отдыхателю.
1: Старайся отдыхать не как-нибудь, не кое-как, не как-то, между прочим. И если днем вздремнуть, то так вздремнуть, чтоб спать не захотелось даже ночью. Сначала снять пиджак не позабудь, расслабь на шее галстук, но не очень. И так как ты ничем не озабочен, расслабься, свесив голову на грудь. Не думай ни о чем и ни о ком, чтоб ты сумел очнуться со звонком и встать со стула свежим и, короче, чтоб сразу было видно по всему, ты отдохнул ко времени тому, когда звонок прервал твой день рабочий.

0: покупателю.
1: С вопросом к продавщице не спеши. Не спрашивай, есть шапка или нету. Не понуждай возвышенной души пустою просьбой к грубому ответу. Сначала про погоду ей скажи, шепни ей комплиментик по секрету, потом спроси со скромностью аскета домашний телефон и запиши. Затем узнай, как будто невзначай, нельзя ли пригласить ее на чай во вторник, в понедельник или в среду. Своди ее в кино, введи в свой дом, женись на ней. И только лишь потом спроси ее, есть шапка или нету. Уйти.
2: Чтоб твой уход гостей не опечалил, людей прощанием долгим не тревожь, а подготовь их исподволь вначале к тому, что незаметно ты уйдешь. Изящно намекни им перед чаем, что нынче очень шумно молодежь уходит из гостей, подняв галдеж, и мы уход подобный замечаем. Потом скажи, что вежливость и такт тебе всегда позволят выйти так, чтоб двери и штиблеты не стучали. И обрати внимание на то, как незаметно ты надел пальто и вышел, как заправский англичанин.

0: улыбки разных широт. Открывает эту рубрику словацкая шуточная песенка «Зимой на санках». Это песенка, в которой дети стараются объяснить непонятливым взрослым, что за чудо зима. Подумаешь, мороз, когда летишь с горы, тебе не то чтобы не холодно, тебе просто жарко. Садитесь, взрослые, с нами на санки, будем кататься вместе. Исполняют песню Михаил Дочеломанский и детский хор «Солнышко».
1: Výchol bielý mráz, svoj sníčok do okien, všade vôkol nás sa zjavil bielý srieň, len v očkách detí stále svieti smiech, keď zima kreslí bielu krivku strech. Iba v očkách detí zvonia rolničky, svet je zrazu malý.

0: А теперь словацко-юмористический журнал «Рогач» предлагает нашему вниманию рассказ с несколько странным названием «Стерео».
1: Утром едва прозвенел будильник, я услышал голос, идущий будто сквозь стены.
2: Пан Посмерк, прошу на переговорный пункт.
1: Одну минуточку, сейчас буду. И еще не отойдя как следует ото сна, я прошлепал ванную комнату на переговорный пункт. Остановившись возле водопроводной трубы, я деликатно постучал по ней.
2: Да-да-да-да, я слышу вас, пан Посмерк.
1: Сказал все тот же голос откуда-то из-под ванной.
2: С добрым утром! Как вам спалось?
1: Спасибо, неплохо, сказал я в трубу. С кем имею честь?
2: Шимон Храпа, с 4-го. Я к вам с необычной просьбой. Вы знаете, сегодня вечером у меня будут гости, и очень хочется создать уютную обстановку. Мне сказали, что у вас есть хорошие пластинки и стереопроигрыватель.
1: Да, есть,
2: но... Ну, не будете ли вы так любезны сегодня вечером поставить, пожалуйста, один динамик на кухне, а второй в ванной? Нет, у себя, конечно. Хорошо.
1: У себя? Хорошо. Я, конечно, с удовольствием. Но не возникнут ли разные помехи? Ведь у вас 4-й этаж, а у меня 10-й. Однако Храпач все предусмотрел.
2: Я уже переговорил со всеми соседями на нашей стороне. Они обещали, что в это время не будут включать ни пылесосов, ни полотеров, ни прочих электроприборов. Правда, у кабальзовцев каплет вода из крана. Вот вы слышите?
1: Действительно, я отчетливо слышал с верхней кухни ритмичное капание.
2: Но они обещали, что на это время заткнут кран тряпкой.
1: Тогда все в порядке. Включу. Значит, до вечера.
2: Сердечно благодарен. До вечера.
1: Мой утренний туалет проходил под аккомпанемент десятка электробритв, жужжащих со всех сторон. Так обычно начинался в нашем доме новый день.
0: Да, теперь представим, что в таком вот примерно доме живет начинающий музыкант. И учится он играть на каком-нибудь звучном инструменте. Ну, скажем, на тромбоне. Тяжелый случай, не правда ли? Вот где соседям нужно быть особенно добрыми, терпеливыми и снисходительными. Музыкальная шутка композитора Оскара Фельдсмана и поэта Михаила Матусовского «Вальс на тромбоне» исполняет артист эстрады Афанасий Белов.

0: Вы, наверное, заметили, что время от времени в нашей передаче артисты или любители театра рассказывают о смешных недоразумениях, которые случались на сцене и за кулисами. Эти курьезы встречаются в каждой книге воспоминаний о театре. Бывают они и сейчас. Сегодня у нас в гостях солист музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, заслуженный артист РСФСР Евгений Максименко. Он и расскажет вам про один занятный случай, который можно назвать так: «Что делать с ушами?».
1: В нашем театре идет спектакль опера композитора Доницетти «Любовный напиток». Я исполняю роль пройдохи и шарлатана Дулькамара, продавца чудесного любовного напитка, помогавшего к тому же от всех болезней. На самом деле у него в бутылке простое сладкое вино, но это секрет фирмы. Я выезжаю на сцену в карете, на сцене огромная толпа горожан, артистов нашего ансамбля. И вот я пою большую арию с хором, в котором нахваливаю этот любовный напиток. Ария довольно трудная, есть там медленная часть, это начало, а потом быстрая концовка. Голосом я звучал хорошо в этот вечер. Я увлекался игрой и пением, лихо продавал пузырьки с напитком. И вот мне надо было в одном месте обратиться к горожанам со словами: «Вы уши навострите». На этой фразе, на слове «уши», есть фермата, то есть остановка голоса на высокой ноте. Я должен спеть «Вы уши» и на «и» остановиться на высокой ноте. Дирижер знает это место и останавливает оркестр вместе со мной. По его взмаху после этой остановки я должен петь дальше и закончить музыкальную фразу словом «Навострите». Я лихо спел «Вы уши». Еще подумал, хорошо звучит. Держу эту ноту и так победоносно смотрю в зал, на артистов ансамбля. Они улыбаются. Смотрю на дирижера, он тоже доволен. Ну, думаю, порядок. Трудное место спел, а дальше быстрый час уже легче будет. И вдруг, вы знаете, миг на сцене все решает. Как будто меня кто-то спросил: «А что тебе делать с ушами?» О, и о ужас, я забыл. Что мне петь дальше за словом «уши»? Я все тяну «уши» и лихорадочно подбираю слова про себя. Ну что, что, что мне делать с ушами? Нет, я погиб. Ну не знаю, какое слово за этими проклятыми ушами. На лбу выступил пот, дыхание вот-вот кончится, но я все же тяну «уши». Тут еще как на грех слышу, кто-то из ансамбля говорит соседу: «Старается, сегодня он в голосе». Я спросил бы у них, что мне петь дальше, но рот-то у меня открыт. Паузы нет, и я все тяну «уши». И никто не знает, ни артисты ансамбля, ни публика, ни дирижер, что я в панике, что я сейчас выпущу последний воздух на этих чертовых ушах и остановлюсь. Что делать? Меня бы выручил суфлер. Он бы по моим диким глазам, они именно такие тогда и были, понял бы, что я забыл слово и подсказал бы. Но, увы, в нашем театре еще его основатель Константин Сергеевич Станиславский отменил суфлера. В Большом театре есть, в других тоже есть, а вот у нас погибает актер, а подсказать ему некому. Все, дыхание кончилось, дирижер опустил руку, и я выпалил: «Вы уши опустите!» И тут же мысль: что-то я выпалил совсем не то, а что еще и сам не понял. Слышу легкий смешок на сцене, все артисты ансамбля заулыбались, стали мне еще лучше подыгрывать, это они меня подбадривали. Но я тут все вспомнил и закончил арию, ничего не забыв. Наверное, в публике никто тогда и не заметил, сколько волнения и страха доставила актеру эта фраза «Вы уши навострите!». Только дирижер, конечно, понял все, заулыбался и какое-то время не мог смотреть мне в глаза. После этого еще долго мои друзья, актеры, спрашивали меня: «Так что нам делать с ушами? Опустить?»

продолжит нашу программу певица Эдита Пьеха. Вы услышите в ее исполнении песню Юрия Темнова и Владимира Летучего «Приди, любовь, приди».

Новинки фирмы «Мелодия». Эти маленькие пластинки, если можно так выразиться, переиздание. На них песни бразильского вокально-танцевального квинтета «Фарроупилья». Вспоминаете, на 6-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве этот ансамбль впервые познакомил нас с народными песнями и танцами Бразилии. Песни сразу же так понравились москвичам, что «Мелодия» тогда же выпустила пластинки «Фарроупилья». Вот одна из этих песен. Песня про маленького погонщика мулов.

0: Но больше всего в репертуаре Фараубилья было карнавальных песен. Это и понятно. Карнавал – главный народный праздник в Бразилии. А знаете ли вы, что проходит он именно в это время года? И вот сейчас, прежде чем снова завести пластинку, мы приглашаем вас послушать небольшой рассказ о бразильском карнавале. У микрофона журналист Игорь Фисуненко.
1: Впервые очутившись в водовороте бразильского карнавала, я ощутил то же самое чувство, которое должен, видимо, испытывать альпинист при виде несущейся на него лавины. В такой ситуации есть только два решения, и выбор должен быть сделан мгновенно. Либо немедленно обращаться в бегство, либо, сняв пиджак и сорвав галстук, бросаться в эту опьяняющую вакханалию восторга. Я выбрал второй путь и до сих пор не жалею об этом.

три дня и четыре ночи, не смолкая ни на минуту, гремит над Бразилией самбо, этот гордый гимн бедняков, страстный клич негров и мулатов, отброшенных на самый низ социальной лестницы и на эти три дня, оккупирующих главные площади и авениды Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло, Бело-Оризонте и других бразильских городов. Три дня они танцуют и поют. Три дня они чувствуют себя хозяевами этих площадей, забывая о том, что уже на четвертый день они вернутся сюда, чтобы снова протягивать руку за подаянием, благодарить за чаевые, мыть полы, таскать ящики и готовиться к карнавалу следующего года. Карнавал – это легализованный властями, освященный традицией и дозволенный законом трехдневный бунт. Это клапан, который открывается ежегодно в феврале или марте, чтобы снять избыточное давление в перегретом котле. Карнавал, впрочем, это не только вулканическое извержение страстей. Это прежде всего демонстрация потрясающей одаренности простых бразильцев, их музыкальности, пластики, чувства ритма. Это утоление жажды прекрасного, которая живет в каждом человеке, в каждом народе. И в каждой стране эта жажда утоляется по-своему. В Бразилии – трехдневным карнавалом. В эти дни улицы Рио-де-Жанейро вспыхивают водоворотом восторга, ритма и музыки. Водоворот рождается вечером в субботу и продолжается до 5 часов утра следующей среды. Кульминационный пункт этого коллективного безумия, доставляющий главное наслаждение и самим кариокам, жителям Рио, и туристам, шествие школ самбы в ночь с воскресенья на понедельник. Школы самбы не имеют ничего общего с учебными заведениями. Это народные клубы самбы, возникшие в начале века в кварталах бедноты, именно там, где родилась самба. Сейчас эти школы объединяют сотни тысяч кариок и миллионы бразильцев в других городах страны. Там, в школах самбы, развивается и совершенствуется народная бразильская музыка, возможно, самая страстная, самая темпераментная, самая ритмичная музыка на нашей земле. Может быть, я преувеличиваю, ибо трудно быть объективным, когда говоришь о том, что тебе слишком уж по душе. Но чтобы вы смогли вынести свое собственное суждение, послушайте в исполнении ансамбля «Фарроупилья» одну из самб. Может быть, не лучшую, но, безусловно, типичную.

Без чего не может существовать самбо? Во-первых, без пандера, звонкого бразильского бубна, и, во-вторых, без мулата. Ибо известно, что лучше всех в мире танцуют самбу мулаты.

0: заключение нашей передачи номер из фонотеки «Доброго утра». У микрофона народный артист Советского Союза Аркадий Райкин.
1: Любовь всегда была одной из любимых тем на театре. Идя навстречу пожеланиям публики, мы заказали одному драматургу пьесу на тему о любви, о дружбе, о тех минутах, когда мы красивы. Но драматург не сумел поднять эту тему, поэтому мы решили выйти из положения следующим образом. Мы пригласили одного солидного и авторитетного лектора, который прочтет на эту тему лекцию. Это будет даже познавательней. Товарищ лектор, будьте любезны, сюда, пожалуйста, пройдите. Итак. Темой моей лекции, реферата и, если хотите, сообщения является любовь и моральный облик семейного человека. Любовь – это огромное, могучее, безбрежное чувство, о котором невозможно говорить без волнения, и я не боюсь этого слова, без трепета. Оглянитесь вокруг, присмотритесь к окружающей вас природе. Она вся пронизана и наполнена чем? Любовью. И фауна, и флора. Взгляните, как тянется мотылек к бабочке, а бабочка к цветку. Как прильнула к лепесткам пчела, как трогательно осыпается одуванчик. Это нежный вечер коснулся его и несет его пух. Куда? В неизведанную даль. Любовь всеобъемлюща, как сказал философ Спиноза. Любовь прекрасна, мир чарует, как произносит Кармен в одноименной вещице Бизе. Любовь входит в сердце без стука, как справедливо заметил один ответственный товарищ, который, будучи скромным человеком, просил не называть свою фамилию. Но что есть любовь без брака? Это соловей. Без чего? Без перьев. Это плоды. Без чего? Без просвещения. Женщина, я не боюсь этого слова, женщина – это друг человека. Классические примеры беспредельной любви являют нам Ромео и Джульетта, Абиссалом и Этери, и, наконец, Кето и Коте. Я не люблю оперировать личным примером, но в интересах темы я должен заявить. Я лично состою в браке 11 лет, и я пронес это чувство как амфору. Амфора – это древний узкогорлый сосуд с двумя ручками. Как амфору, не пролив из нее ни одной капли чувства, так пусть же чистой, и я не боюсь этого слова, кристально чистой, остается любовь, и пусть ярким пламенем горит. Что? Семейный очаг. Да.
2: Вас спрашивает ваша жена.
1: Это?
3: Жена.
1: Жена. Блондинка, брюнетка?
3: Жена.
1: Как вы сказали?
3: Жена.
1: Жена, понимаю, понятие растяжимое. Фамилию можете назвать? Фамилию?
3: Петрова.
1: Как?
3: Петрова.
1: Петрова?
3: Да.
1: Один момент, сейчас, одну минуточку. Петрова на какую же букву? Один момент, сейчас, одну... Не пускайте ни в коем случае, не пускайте ни... Лекция на тему «Любовь и моральный облик семейного человека» в силу целого ряда технических причин продолжена быть не может, извините.

Вы слушали очередной выпуск передачи «С добрым утром», подготовленный отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио. Вела передачу Тамара Кузина, режиссер Николай Субботин, музыкальный редактор Ирина Земскова, редактор Наталья Сухаревич.

0: Дело было давно, когда все мы были еще молоды. Я только что созрел, то есть окончил курсы гимназических наук. Нет людей счастливее созревших гимназистов. Отпраздновали окончание гимназии и стали разъезжаться в разные стороны. Это лето мы проводили втроем. Я, Евтихий Пирамидов и Володя Лубянский. Последний гимназический год мы сидели на одной парте и, сдружившись, решили не расставаться и летом, провести его у Володи Лубянского, отец которого служил лесничим и жил в лесу. Все мы были страстные охотники и потому лучшего выбора сделать не могли. Леса, реки, озера, луга – все в нашем полном распоряжении. Коноводом был у нас старший по годам, с большим опозданием созревший Евтихий Пирамидов, сын диакона, сухой, долговязый и бывалый парнюга, просвещавший нас по той части знаний, которая не преподается в гимназиях. У него была старая наследственная одностволка и была своя собака, помесь водолаза с гончей, которой он гордился. Кобель высшей дрессировки. Сперва мы втроем мыкались по болотам и трущобинам, но вскоре завели приятеля. Это был отставной солдат с Георгием, один из казенных лесников огромного казенного лесничества по имени Федор Затычкин. Вот он и сделался нашим неизменным спутником во всех путешествиях и приключениях, как опытный егерь и знаток всех дичинных мест в лесничестве. Большой фантазер, говорил пословицами и прибаутками, часто весьма нескромного характера, любил пофилософствовать. Уж на что бывалый человек Евтихий Пирамидов был, но и тот стал скоро склоняться перед авторитетом Федора Затычкина. И опять же, на груди у него всегда Георгий. За что Федя Георгия получил? Верхом после атаки на турецком полковнике вернулся. Конечно, общее изумление и просьба рассказать. Исследовал целый ряд изумительных и невероятных случаев из жизни Федора Затычкина. Случай встречи с лесовихой и лешим, когда он их на блудодействии накрыл. Случай, как нашел клад, который на другой день в собачьи экскременты превратился. Случай, как он у генеральши в полюбовниках состоял. Однажды ночью в лесу около костра отдыхали мы, дожидаясь рассвета, варили суп из грибов и болтали. Разговорились про травы, зелья, знахарей, ведьм и колдуний. Федору Затычкину и книги в руки. Все знает, все с ним случалось. В ваших книгах про это не пишут. Кто их сочиняет? Городские. А в городу люди живут, ничего тайного не примечают. И выходит у вас, что ни Бога, ни черта на свете нет. Только все это неправильно. Поближе подойти надо. Вот уж на моих глазах было случай этот самый. Не я один про него знаю. И сейчас эта мельница жива, и все знают, что хозяйка там вроде как ведьма или колдунья. Ну и красивая же сволочиха. «А далеко эта мельница?» — спросил Володя, самый молоденький из нас, скромный и застенчивый, как девушка-юноша, красневший всякий раз, когда Федор Затычкин вставлял для красного словца нескромную прибаутку или пословицу, не числящуюся в наших сборниках народного творчества. Ну, ты своего папашу лесничего спроси, он знает ее силу-то, подмигнув, ответил Федор. Мы с ним одного забрели сюда, так 3 ночи на мельнице ночевали.
1: К
0: Конечно, все мы втайне страшно заинтересовались мельницей, о которой говорил Федор Затычкин. Стали утолять голод грибным хлебовым, в котором, кроме грибов, лука и картошки, ничего не было. Но суп казался нам слаще стерляжей ухи. Теперь маленько подремать, да и марш, скоро светать будет. Тихо шумел лес, погас костер, где-то кричала сова. Я лежал с закрытыми глазами и прислушивался. Похрапывает Федор Затычкин. Володя свернулся клубочком и кажется совсем маленьким мальчиком. Длинноногий Евтихий, обнявши свою длинную одностволку, воткнулся головой в мою ногу. За спиной его собака. Вот и Евтихий, и собака подняли головы. Ты что, Евтихий, не спишь? Нет. А все-таки любопытно, брат. Что? Да вот про мельницу-то. Надо там побывать. Говорят, уток там много. Надо побывать. Проснулся Федор Затычкин. Позевнул, перекрестился, почесал и сказал: прозяб я что-то. Что у нас там ватчонка-то осталось? Потянулся к фляге, допил остатки, крякнул и встал. Ну, надо, дружки, собираться, светать хочет. Быстро повскакали и, пожимаясь, гуськом потянулись в сумрак леса. Весь день бродили по лесу, искали тетеревинные выводки.

0: бекасишки, куличишки. А к вечеру на мельнице будем. А чаем нас там напоят? Напоит, да отвалу. Она до мужеского пола ласковая. Четвертый год вдовеет. Никто не сватается, боятся. Кому охота, конечно, с нечистой силой породниться?
1: Я не боюсь, пробасил Евтихий.
0: Погоди, сперва испытай, а потом уж. Добрались до реки. Как только блеснуло стекло реки, стали сбрасывать с себя охотничьи доспехи и одежду, бежали к берегу и кувыркались в воду. Блаженство! Искупались, и бодрые, и свежие пошли тропами вдоль реки. Спустя час времени стал доноситься шум мельницы. Где-то там, за поворотом, все громче рокотал водопад. Потом в шум водопада стал впутываться ритмический стук работающей машины. «Вдовушка работает», — прошептал Федя, снял картуз и перекрестился. «Избави нас от лукавого», — сказал вслух и вздохнул. Залаяли на мельнице собаки. Встретились утки с утятами. Где-то загоготали гуси. Из-за густых черемух и старых берез выглянула крыша мельницы, обросшая изумрудным лишайником, словно крышу накрыли плюшевым ковром. Ну, слава богу, добрались, наконец, до привала. Теперь отдохнем, попьем чайку, приляжем. Торопиться некуда. «Вот сюда, в калиточку, в садочек», — говорил наш проводник, шагая впереди всех. «Вошли в садик». Нарядно, чисто, все ущищрено, везде опрятно. За садом огород, капуста, огурцы, картофель, рослые подсолнухи с опущенными головами. Дальше целый городок пчелиных домиков. Вихрем вылетели откуда-то две злющих собаки и, сверкая зубами, стали прыгать около нас.
2: «Кто здесь, а?»
0: Старуха с подошком, похожая на бабу-ягу, появилась около крыльчика с болтающимся на веревочке рукомойником и стала унимать готовых нас растерзать псов.
3: «Мамаша ейная», — шепнул нам Федя, — «ей больше 100 лет, а она не помирает. Почему?»
0: «А, охотнички, ничего, не бойтесь, проходите в избу». «Здравствуйте, мамаша, как живете, можете?» – заговорил Затычкин. «Все ли в добром здоровье? Глафира Тимофеевна как?»
2: «Потихонечку, полегонечку, проходите-ка в избу».
0: Вот мы и у колдуньи. Низковато, но опрятно и в сенях, и в горенке. Печка ярко выбелена, хайла очага занавесочкой белой прикрыта. На окошках цветы, на полке сверкающий, начищенный медью самовар, полы вымыты, лавки точно сейчас обструганы, пахнет сосной и печеным хлебом. Домовита.
2: «А где ж Глафира?» «На мельнице она. Помольцы приехали. Долго никого не было, соскучилась без людей. Ну вот и точит лясы с мужиком».
0: Федя подтолкнул меня локтем. «Понимай, дескать, никто не едет, боятся.
2: А как бы нам, старушка Божья, самоварчик, можно? А вот я сейчас к Глафире добегу».
0: Старуха ушла. Федя начал было объяснять подробнее, но увидал в окно возвращающуюся старуху и сказал: «Тихо! Сама идет!» Впереди шла старуха, за ней дочь. Прежде всего бросилась в глаза молодцеватая фигура женщины и ее богатырская грудь. В красном повойнике, в синем сарафане, подоткнутом, чтоб не мешал, в мужских сапогах, вся в муке. Трудно сказать, красиво или нет. Мучная пыль густо обволокла лицо, и только глаза, серые, миндалевидные, резко обрисовывались и сверкали.

0: янтарным кошачьим блеском. Странные глаза. Поклонилась, оттерла рукавом мучную пыль с лица и сразу преобразилась. Сказочное превращение. Сразу помолодела, похорошела, улыбнулась румяными толстыми губами и, сверкая зубами, заговорила с хохладским напевом. «Бувайте, здоровенький, малесенько повремените, отпущу хлопца и до вас. Мама, угостите чай кваском, чай молочком, а после самовар я наставлю». Здоровая, молодая, сильная и красивая. Останавливают внимание рот и глаза. Чересчур замысловаты для деревенской бабы. Улыбка тоже особенная, тянет к губам, дразнит зубами, рождает беспокойство, смущает душу. Старуха вышла на погребницу за молоком, Федя подмигнул нам и спросил: «Ну, как, бабеночка, не вредная?»
1: «Да ничего себе!» — довольно равнодушно протянул Евтихий. «Бывают и получше».
0: Я заступился. Хорошая женщина. Конечно, не красавица, а все-таки...
2: «Ну, тихо! Никак идут!»
0: Перестала грохотать мельница, один водопад зашумел привольно, простучала телега по бревенчатому мосту плотины. Помолец домой поехал. Появилась Глафира, умылась на крыльчике, побряков рукомойником, и исчезла. Скоро она появилась в Горенке в новом виде. Нарядная, в платочке с цветочками, с бусами на груди, в башмачках с подковками. Схватила с полки самовар, улыбнулась мне на лету и вышла в сенцы. Досадно, что не посидит с нами, а все мечется. Расставила чайную посуду, принесла самовар. Опять ушла и принесла тарелку с вишней. «А вы присели бы с нами», — сказал Евтихий. «Сейчас Митку принесу». Оставила нас со старухой, а сама носилась по сеням, по саду, под окнами. Деловитая баба. Весь дом и мельница вокруг нее вертится. Куры, гуси, утки, пчелы, коровы, свиньи, собаки — все в ней друга хозяина чувствуют. Со всеми разговаривает, мимоходом ласку бросит или поругает. Пили чай, а сами все ждали, поглядывали в оконце. Пришла, наконец, Глафира и подсела ко мне на лавку. Улыбнулась, я чуть блюдце из рук не выпустил. Спросила, как зовут, где живу, сколько мне годков. «Хорошенький узорчик», — сказала вдруг колдунья и стала рассматривать вышивку по подолу моей рубашки. «Нравится?»
1: «Даже очень. Как бы снять можно было бы узоры-то эти».
0: Я взял валявшиеся на окне ножницы и отрезал часть подола у своей рубашки. «Вот, возьмите».
1: «Что вы наделали? И не жалко. Возьмите, прошу». «Значит, немилая рука вышивала».
0: И опять мне улыбнулась. Евтихий рассматривал вышивку своей рубахи и хотел обратить внимание Глафиры и последовать моему примеру. Но Глафира не заметила и вышла. Я пил чай и прислушивался к певучему голосу Глафиры то в сенях, то под окнами, и с нетерпением ждал, когда Глафира снова появится среди нас. Неожиданно вбежала Глафира, взволнованная, взбудораженная, веселая. «Утки прилетели! Утки! Идите скорее!» Мы повскакали с мест, схватили ружья и за Глафирой на пруд.
2: «В заводе сели! Надо лодку! Подождите здесь!»
0: Глафира убежала через плотину и скоро появилась в лодочке. Сидит на корме и режет веслом сонную гладь пруда, приближаясь к нашему берегу. Только лодочка-то вроде корыта, в котором рубят осенью капусту в больших хозяйствах. Разве можно в ней вчетвером? Подплыла, стукнулась носом в берег и шепчет таинственно: «Садись, который-нибудь!» Федя отошел прочь, впереди оказался и я. Прыгнул в ботник и чуть не сковырнулся в воду. Хорошо, что ткнулся головой в колени Глафиры, а то быть бы мне за бортом. Удержала за шею, смеется и тихо шепчет: «Хорошо, что грудь-то мягкая, а то и голову разбили бы». Приготовился было прыгнуть в ботники и в тихий, да не вышло. «Нельзя, нельзя, троих не подымет, худая, только искупаемся». Мы отплыли. Остальные поплелись по берегу. Я с ружьем сидел на дне ботника. Глафира осталась на корме. Тихо плыла лодочка, шурша встречными камышами. И за кормой сверкала серебристая дорожка. Быстро падали сумерки, сгущавшиеся от стелящихся над прудом туманов. Заплыли в заросшую высокими камышами заводь, и Глафира перестала работать веслом. «Барин, забыла, как вас звать-то?» — спрашивает шепотом. «Сергеем Николаевичем». «Сергей Николаевич, теперь глядите хорошенько. Тут где-нибудь сидят в камышах. Должны сейчас вылететь». Я насторожился, пристально всматриваюсь в камыши, в росянку и лилии. Рука сжимает приклад ружья, палец на собачке. «Я готов». Глафира едва пошевеливает веслом, и лодочка чуть ползет, крадется бесшумно. Тишина изумительная. Только под веслом нет-нет, да и булькнет, как стеклянный колокольчик, вода. «Видите?» — задыхающимся шепотом спрашивает Глафира. Напрягаю зрение из всех сил и все-таки не вижу. А на корме снова шепот: «Подползите ко мне, я покажу». Сидя с помощью рук, ползу по дну лодочки к корме. Ружье передвигаю туда же, потягивая за ремень. Нос лодочки вздернулся, корма села, готовая зачерпнуть. И все-таки не вижу. Туман и волнение мешают. «Что это вы?» — еще тише упрекает Глафира и тянет меня за шею к себе, а другой рукой показывает направление, в котором надо смотреть. «Подвиньтесь ближе». Подвинулся, очутился под самыми коленями рулевого. Опять взяла меня за шею левой рукой, притянула мою голову вплоть к своей груди и снова показывает и шепчет: «Ну, а теперь, конечно, я уже ничего не мог видеть. Я чувствовал только обжигающую теплоту женской груди, и от нее у меня начинало звенеть в ушах и стучать в висках. Как-то неожиданно и страшно громко грохнуло мое ружье. Случайный выстрел. Задрожала рука, палец непроизвольно нажал собачку, и вот выстрел. Хорошо, что не убил Глафиру или самого себя». С испуганным кряканьем взметнулись над камышами утки и низко протянули, свистя крыльями над нашими головами. Глафира смеялась. Мне было досадно и стыдно, ведь я стреляю прекрасно, а тут так опростоволосился. «Полетели помирать!» — ядовито пошутила Глафира, склонившись над моим ухом. Чуть касается губами ушной раковины, щекочет, точно осторожно целует и обжигает этим прикосновением всю душу. Но тут над нашими головами снова раздался свист утиных крыльев. Стая кряковых уток закружилась над прудом, намереваясь сесть, и мы, переглянувшись, примолкли и сжались.
2: «Сели!» — радостно прошептала Глафира и погрозила мне пальцем, чтобы не зевал больше. «Я знаю, где они сели!»
0: И молча заработала веслом. Луна поднялась выше и облила реку, деревья, нашу лодочку серебристым светом. Вырывается из ночного сумрака русалочье лицо, странный, притягивающий к себе женщины. А она, встречая мой взгляд, улыбается странной улыбкой. Смотрю и не могу оторваться. Что? Али приглянулась? Сколько вам лет, Глафира?
1: Много. 27-й пошел с Миколы. А что вам мои годы? Али сватать вздумали?
0: Вам бы еще замуж надо.
1: Будет, отведала.
0: Так ведь вы были, как я слышал, за стариком.
1: Волю люблю, Сергей Миколаевич. Погулять-то с кем любо, и так не заказано.
0: Глафира вздохнула.
1: Только не с кем у нас погулять-то. Я люблю благородное обхождение. Одно слово, да как его сказать? Одно дело, да как его сделать? И все это она говорила шепотом или вполголоса. От этого ее речь действовала необычайно. В самых простых словах таилась сладкая бездна намека и интимность. От них кружилась голова и забывались сутки, когда внезапно почти из-под самой лодки побежали по воде утки и с кряканьем вознеслись над прудом, я даже не тронул ружья. Смотрю на Глафиру, а не на уток. Она хохочет, но тоже тихо, словно боится, что нас кто-нибудь подслушает. И от этого и смех ее делается ядовитым. Этак мы с вами немного настреляем.
0: Не могу. Все смотреть на тебя хочется.
1: Я приворотное слово знаю.
0: Бойся меня.
2: Перешла вдруг на «ты». Но это тоже казалось теперь таинственно интимным, а не грубым.
1: Будет уж кружиться-то. Домой поедем.
0: Плыли и тихо разговаривали. Незаметно доплыли до мельницы и причалили к берегу. Я опять чуть не упал. Она подхватила и прижала к себе. Вышел на берег, как пьяный. Я прошел в избу. Здесь никого не было и ружей нет. Значит, ушли.
1: Нашел на столе записку, в которой друзья сообщали, что пошли на утреннюю зорю на Кривое озеро и вернутся только утром.
0: «Где же дружки-то твои?»
2: «Они на ночь за утками пошли на Кривое озеро».
1: «Один ты остался, сирота. Погоди-ка, угощу».
0: Шепнула и погрозила пальцем, показала за перегородку, где похрапывала старуха.
1: Я без вишневки был пьян молодым хмелем темных сил земли, а тут еще хмельной напиток.
0: Сидели без огня и, объясняясь, пользовались больше жестами и мимикой, чем словами, чтобы не разбудить старухи. Попивали наливочку и приглядывались в полутьме друг к другу. Ах, русалочьи глаза, полураскрытые губы и улыбка! Встала, сладко потянулась и встряхнула головой. «Спать, что ли, идти?» — прошептала, ломая над головой руки.
1: Я понял,
0: что стою на краю пропасти. Со мной начиналась лихорадка от какого-то особенного сладкого страха ожиданий. Я боялся смотреть в лицо Глафиры и чувствовал себя преступником. «Ты что, головку-то повесил?» — спросила она шепотом, подойдя ко мне вплотную и, наклонившись, сказала в ухо: «Иди на крыльчик-то и жди, я сейчас выйду». Я, пошатываясь, вышел на крыльчика и сел на ступенях. Билось, как птица в клетке, сердце и бросало в жар, то в холод. Минуты казались бесконечными. Что же теперь делать и что будет? Я сидел, как прикованный. Шумел водопад мельницы, дребезжали лягушки и крепко кусались огромные речные комары. Луна спряталась в облаках, вокруг упала темень, тихие шаги позади, ближе и ближе. «Миленок ты мой!» Две горячих руки обвелись вокруг моей шеи, и горячие влажные губы обожгли мою шею. Больше ни одного слова. Прижалась грудью, пожгла губами и оторвалась. Тихо, задумчиво пошла с лесенки. Куда же она? Идет, не оглядываясь, к мельнице и скрывается в темноте. Я застыл в ожидании, устремив взор в темноту. Сейчас позовет или вернется. Ночь притаилась, примолкли лягушки. Только комар неотвязно трубит над ухом. Шумит водопад под мельницей, и сова кричит вдали, как ребенок. Нет, томительно тянутся минуты, и хочется позвать в темноту. Иди же! Что такое? Как молния сверкнул огонек в маленьком занесенном мучной пылью, точно замороженном оконце мельницы, и, протянувшись яркой красной ниточкой, погас. Вот снова сверкнул красный огонек. Что это значит? Может быть, она зовет меня этим огоньком? Страшно, загадочно. Так тянет туда, в темноту, где мелькал огонек, и нет силы решиться. Какой-то непонятный страх удерживает меня на крылечке. Стал моросить мелкий, как пыль, дождичек, темень сгустилась. «Иди», — шептал лукавый в ухо. А я упирался и все ждал чего-то. Наконец, истомленный ожиданием и борьбою с лукавым, встал и медленно пошел в темноту. Так билось сердце, что становилось трудно дышать. Дух захватывает. В висках звон колокольный стоит. Приостановился. Не могу. Страшно. Все сказки Федора Затычкина вспомнились, и мельница стала казаться страшной, загадочной западней нечистой силы. Едва намечавшийся в темноте силуэт мельницы казалось, таил какую-то волшебную тайну, направленную в этот момент против меня. Постоял минут 10 и пошел обратно к крыльчику. Опять сел на лесенке и ждал, сам не зная чего. Сидел долго и упорно. Вдруг на мельнице что-то стукнуло. Я вздрогнул и бросился в избу. И здесь страшно. Кряхтит и возится за перегородкой старуха, похожая на бабу-ягу. Я схватил стоявшее в углу ружье, снял с гвоздя сумку с патронташем и торопливо вышел в сени. Выскочил с крыльчикой, забрался на сеновал. Всю ночь не спал и прислушивался. Слышал я, как на восходе солнца Глафира доила корову и разговаривала со свиньей. Была мысль позвать вполголоса: «Глаша!» Но было мучительно стыдно. как вор, выбрал удобный момент и убежал садом на реку, пошел искать кривое озеро. Много лет прошло с той поры, и много воды утекло за это время через мельницу.
3: Н.С. Акинфеевы. Как летней иногда порою вдруг птичка в комнату влетит, и жизнь, и свет внесет с собой, все огласит и озарит весь мир. Цветущий мир природы в наш угол вносит за собой зеленый лес, живые воды и отблеск неба голубой. Так мимолетно и воздушной явилась гостьей к нам она, в наш мир и чопорный, и душный, и пробудила всех от сна. Ее присутствием согрета жизнь встрепенулась живей, и даже питерское лето чуть не оттаяло при ней. При ней и старость молодела, и опыт стал учеником. Она вертела, как хотела, дипломатическим клубком, и самый дом наш будто ожил, ее жилицу избрав. И нас уж менее тревожил неугомонный телеграф. Но кратки все очарования, им не дано у нас гостить. И вот сошлись мы для прощания. Но долго, долго не забыть нежданно милых впечатлений. Те ямки розовых ламит, ту негу стройную движений, и стан, направленный в магнит, радушный смех и звучный голос, полулукавый свет очей, и этот длинный тонкий волос, едва доступный пальцем.

Сегодня в музыкально-литературной композиции прозвучит авторская программа народного артиста России Алексея Покровского, созданная по былинам «Три поездки Ильи Муромца» и «Светогор».

0: Из того ли из города, из Мурома, из того ли села до Карачарова, была тут поездка богатырская. Выезжает оттуль да добрый молодец, старый казак да Илья Муромец. На своем ли выезжает на добром коне, и в том ли выезжает в окованном седле? И он ходил, гулял, да добрый молодец, а там ладости гулял, да он до старости. Едет добрый молодец, да во чистом поле, и увидел добрый молодец, да латарь камешек. И от камешка лежит три ростани, и на камешке было подписано:
1: в первую дороженьку ехать и убиту быть, во другую дороженьку ехать и женату быть, третью дороженьку ехать и богату быть.
0: Стоит старенькой да издевляется, головой качат, сам выговаривает:
1: сколько лет я во чистом поле ходил, гулял да езживал, а еще такого чуда не нахаживал. На что поеду я в ту дороженьку, да где богату быть? Нет у меня до молодой жены, и молодой жены до любимой семьи, некому держать, тащить до золотой казны, некому держать до платья цветного. Но на что мне в ту дорожку ехать, где женату быть? Ведь прошла моя теперь вся молодость. Как молоденьку ведь взять, да то чужа корысть. А как старую-то взять, так на печи лежать, на печи лежать, да киселем кормить. Разве поеду я ведь, добрый молодец, ай во тую дороженьку, где убиту быть? Ай пожил я ведь, добрый молодец, на сем свете, и походил, погулял ведь, добрый молодец, во чистом поле.
0: Но поехал добрый молодец в ту дорожку, где убиту быть. Только видели добромолодца ведь сядучи, как не видели добромолодца поедучи. Во чистом поле да курева стоит, курева стоит, да пыль столбом летит. С горы на гору добрый молодец поскакивал, с холма на холму добрый молодец попрыгивал. Он ведь реки-то озера меж ног спущал, он синие моря-то на кол скакал. Ехал добрый молодец на грязи, на Смоленский, где стоят ведь 40 тысяч разбойников, или ночные тати по дороге. И увидели разбойники да добромолодца, старого казака Илью Муромца.
2: Огонь же вы, мои братцы и товарищи! За добромолодца! Отбирайте от него да платье цветное! Отбирайте от него, да что ли, добра коня!
0: Видит тут старый казак да Илья Муромец, видит он тут, что да беда пришла, да беда пришла, да неминуемо.
1: Какой же вы! 40 тысяч разбойников! И тех летателей ночных да подорожников! Ведь как бить, трепать вам будет старо некого! Но ведь взять-то будет вам со старого да нечего! Нету старого до золотой казны, нету старого до платья цветного, а и нету старого до камня драгоценного. Только есть у старого один ведь добрый конь. Добрый конь у старого до богатырской. И на добром коне ведь есть у старого седелышко. Есть седелышко да богатырское, то не для красы, братцы, не для басы, ради крепости да богатырски. И чтоб можно было сидеть да добру молодцу, биться, ратиться добру молодцу да во чистом поле, но еще есть у старого на коне уздечка тесьмяная. И во той ли во уздечке, да во тесьмяные, как зашито есть по камешку, по яхонту. Но не для красы, братцы, не для басы, ради крепости да богатырской. И где ходит, ведь гуляет мой добрый конь, и среди ведь ходит ночи темные, и видно его, да за 15 верст, да равномерный их. Но еще у старого да на головушке, да шеломчат колпак, шеломчат колпак, да 40 пудов. Но не для красы, братцы, не для басы, ради крепости да богатырски.
2: Да что же вы долго дали старому да выговаривать? Принимайтесь-ка вы, ребятушки, за дело ратное.
0: Видит тут старый казак Илья Муромец, видит он тут, что да беда пришла. Да беда пришла, да неминуема.
3: А и тут ведь старому да за беду стало. И за великую досаду показалось. Снимал тут старый с обуйной головы да шеломчат колпак. И он начал, старенький, тут шеломом помахивать. Как в сторону махнет, так тут и улица. А и в другую он махнет, так переулочек. А видят тут разбойники, да что беда пришла. И как беда пришла, и неминуемо.
4: Да ты, Остапка, добрый молодец, да хоть на семена.
0: Он прибил, прирубил всю силу неверную и не оставил разбойников на семена. Обращается ко камешку калатарю, и на камешке подпись подписывал.
1: И что ли очищена тая дорожка прямоезжая?
3: И поехал старенький по ту дорожку, где женату быть. Выезжает старенький да вычисто поле. Видал тут старенькие палаты белокаменные. Приезжает тут старенький к палатам белокаменным. Увидала тут да красная девица, сильная поляница удалая. И выходила встречать да добро молодца.
5: И пожалуйкась ко мне, да добрый молодец.
3: И она бьет челом ему, да низко кланяется. И берет она добро молодца, да за белые руки. За белые руки, да за златые перстни. И ведет ведь добро молодца, да во палаты белокаменные. Посадила добро молодца, да за дубовый стол. Стала добро молодца она угащивать. Стала у добро молодца выспрашивать.
5: Ты скажи-ка, скажи мне, добрый молодец, ты какой земли есть, да какой орды? И ты чьего же отца есть, да чьей матери? Еще как же тебя именем зовут, а завеличают тебя по отечеству.
1: И ты по что спрашиваешь об том, да красная девица? А я теперь устал, да добрый молодец. А я теперь устал, да отдохнуть хочу.
3: Берет тут красная девица да добро молодца. И как берет его да за белые руки да со златой песни. Как ведет тут добро молодца в ату или спальню богато убранную. И ложит тут добро молодца на ту кроваточку обманчивую.
1: Ай же ты, душечка да красная девица. Ты сама ложись, да на ту кроватку натесовую.
3: И как хватил тут добрый молодец да красную девицу. И хватил он ей да по подпазушке и бросил на ту юную кроваточку. Как кроваточка-то эта подвернулась, и улетела красная девица в тот да глубок огре.
1: Огонь же вы, братцы мои, да все товарищи! И разудалые, да добрые молодцы!
3: Отворяет погреба глубокие, выпускает 12 да добрых молодцев и все сильных могучих богатырей. Едино оставил саму, дабы погребе глубокое. Бьют-то челом, да низко кланяются и удалому да доброму молодцу и старому казаку Илье Муромцу. И приезжает старенький ко камешку калатарю, и на камешке-то он подпись подписывал.
1: И как очищена! И та дороженька да прямоезжая.
3: Но направляет добрый молодец до своего коня и в отую ли дороженьку, да где богату быть. В очистом поле наехал на три погреба глубоких, и которые насыпаны погреба златом серебром, каменьем драгоценным. И обирал тут добрый молодец все злато это серебро и раздавал это злато-серебро по нищей, по братьям, и роздал он злато-серебро по сиротам да бесприютным. Но обращался добрый молодец ко камешку калатарю, и на камешке он подпись подписывал.
1: И как очищено это... Дорожка прямоезжая.

0: надалече далече, в чистом вопали. Тут куревка да поднималась, а там пыль столбом да поднималась. Оказался вопали добрый молодец, русский могучий Святогор богатырь. У Святогора конь да будто лютой зверь, а богатырь сидел да вокосу сажень. Он едет в поле, спотешается, он бросает палицу булатную выше леса настоячего, ниже облаку доходячего. Улетает эта палица высоко да попод небесью. Когда палица да вниз спускается, он подхватывает одной рукой. Наезжает Святогор-богатырь по чистом поле, он на сумочку да скоморошную. Он с добра коня да не спускается, хотел поднять погонялкой эту сумочку. Эта сумочка да не ворохнется. Он берет сумочку да одной рукой, эта сумочка да не шевелится. Как берет он обоим рукам, принатужился он силой богатырской, по колену шел да в мать сыру землю. Эта сумочка да не шевелится, не шевелится, да не поднимется.
1: А много я по свету езживал, а такого чуда я не видывал, что маленькая сумочка да не шевелится, не шевелится, да не сдымается, богатырской силы не сдавается. Верно, тут мне Святогору, да и смерть пришла. Уж-то верный богатырский конь, порычай теперь хозяина!
0: Как схватился он за уздечку серебряную, он за ту подпругу золоченую, за то стремечко-то за серебряно, богатырский конь да принатужился, а повыдернул он Святогора из сырой земли. Тут садился Святогор да на добра коня, и поехал во чисту полю он к отым горам да Араратским. Утомился Святогор, да он умаялся с этой сумочкой да скоморошной. И уснул он на добром коне, заснул он крепким богатырским сном.

0: поддалече далече из Чистополя выезжал старый казак, да Илья Муромец, Илья Муромец да сын Иванович. Увидал Святогора он богатыря.
1: Что за чудо вижу во чистом поле, что богатырь едет на добром коне, под богатырем-то конь, как будто лютый зверь, а богатырь спит крепко-накрепко. Ох ты, гой еси, удалый добрый молодец! Ты что, молодец, да издеваешься? А ты спишь ли, богатырь, аль притворяешься? Не ко мне ли старому, да подбираешься? А на это я могу ответ держать.
0: От богатыря-то тут ответа нет. А вскричал Илья, да пуще прежнего дозычным голосом, от богатыря-то тут ответа нет. Разгорелось сердце богатырское, как берет он палицу булатную, ударяет он богатыря-то по белым грудям. А богатырь спит, не просыпается. Рассердился тут да Илья Муромец, разъезжается он во чисто поле, и с разъезда ударяет он богатыря пуще прежнего он палицей булатную. Не просыпается. Рассердился тут старый казак да Илья Муромец, а берет он шалопугу подорожную, а не малую шалопугу, да во 40 пуд, разъезжается он со Чистополя, и ударил он богатыря по белым грудям, и отшиб он себе дыру правую. Тут богатырь на коне, да просыпается.
2: Ох, как больно, русский мухи кусаются.
0: Поглядел богатырь в руку правую, увидал тут Илью Муромца. Он берет Илью да за желты кудри, положил Илью да он к себе в карман, Илью с лошадью да богатырской. И поехал он да по святым горам да Араратским. Как день он едет до вечера, темну ноченьку да вон до утра. И второй он день едет до вечера, темну ноченьку он до утра. Как на третий-то да на денечек богатырский конь стал спотыкатись.
2: Ах ты, волчья сыть да травяной мешок! Уж ты что, собака, спотыкаешься? Ты идти не можешь, а вести не хочешь?
0: Говорит тут верный богатырский конь человеческим да он голосом.
3: Так прости-ка ты меня, хозяинушка, а позволь-ка мне до слова вымолвить. Третьи суточки до ног не складучи, я вожу 2 русских могучих богатырей, да в-третьих, с конем богатырским.
0: Тут Святогор-богатырь да опомнился, что у него в кармане тяжелешенько. Он берет Илью да за желты кудри, он кладет Илью да на сырую землю, как с конем его да богатырским. Начал спрашивать да он, выведывать.
1: Ты скажи, удалый добрый молодец, ты коей земли, да ты какой орды? Если ты,
2: богатырь святорусский, так поедем мы до Вочистополя, попробуем мы силу богатырскую.
1: Ай же ты удалый добрый молодец, я вижу силушку твою великую, не хочу я с тобой сражаться, я желаю с тобой побрататься.
0: Святогор богатырь соглашается, со добра коня допущается, и раскинули они тут бел шатер, а коней спустили во луга зеленые, во зеленые луга они стреножили. Сошли они оба во белой шатер, они друг другу порассказались, золотыми крестами поменялись. Они друг с другом да побратались, обнялись они, поцеловались. Святогор богатырь да будет больший брат, Илья Муромец да будет меньший брат. Хлеба соли тут они откушали, белые лебеди порушили и легли в шатер да опочив. И ни долго, ни мало спали трое суточек. На четвертое они допросыпались и в путь дорошеньку да отправлялись. Как седлали они до коней добрых, и поехали они да не в Чистополе, а поехали они да по святым горам да Араратский. Прискакали на гору Елеонскую, как увидели они да чудо чудное, чудо чудное да диво дивное на горы на Елеонской, как стоит тут да дубовый гроб. Как богатыри с коней спустились, они как гробу к этому да наклонились.
2: А кому в этом гробе лежать сужено? Ты послушай-ка, мой меньший брат, ты ложись-ка во гроб, да померяйся. Тебе ладен ли да тот дубовый гроб?
0: Илья Муромец да тут послушался своего ли братца большего. Он ложился, Илья, да в тот дубовый гроб. И этот гроб Ильи да не поладился. Он в длину длинен и в ширину широк. И вставал Илья да с того гроба, а ложился и в гроб да святогор богатырь. Святогору гроб да поладился в длину по мере и в ширину как раз.
2: Ай же ты, Илья, да мой меньший брат, ты покрой-ка крышечку дубовую. Полежу в гробу я, полюбуюся.
0: И закрыл Илья крышечку дубовую.
2: Ах же ты, Илюшенька, да Муромец, мне в гробу лежать да тяжелешенько. Мне дышать-то нечем да тошнехонько. Ты открой-ка крышечку дубовую. Ты подай-ка мне до свежего воздуха.
1: Как крышечка не поднимается, даже щелочка не открывается.
2: Ты разбей-ка крышечку саблей острою.
0: Илья Святогора послушал. Берет он саблю острую, ударяет по гробу дубовому. А куда ударит Илья Муромец, тут становится облачко железное. Начал бить Илья да вдоль и поперек, все железные облачки становятся.
2: Ах ты, меньший брат, да и Илья Муромец. Видно, тут мне богатырю кончинушка. Ты схорони меня, да восыру землю. Ты бери-ка моего коня, да богатырского. Наклонись-ка ты ко гробу, ко дубовому. Я вздохну тебе, да в личко белое. У тебя силушки, да поприбавится.
4: У меня головушка есть с проседью. Мне твоей-то силушки не надобно, а мне своей-то силушки достаточно. Если силушки у меня да прибавится, меня не будет носить да мать сыра земля. И не надо мне твоего коня да богатырского, а мне-ка служит верой правдою мой старый бурушка Коснадий.

Тут, братица, да распростились. Святогор остался лежать до высокой земли, а Илья Муромец поехал по Святой Руси к тому ко городу, ко Киеву, а ко ласковому князю, ко Владимиру. Рассказал он чудо чудное, как схоронил он Святогорода богатыря на той горы, на Елеонские. Да тут Святогору и славу поют, а Илье Муромцу да хвалу дают. А на том, былинка,

Вы слушали радиокомпозицию по былинам «Три поездки Ильи Муромца» и «Светогор». Роли исполняли сказитель Алексей Покровский, Илья Муромец, Роман Филиппов, Светогор, Степан Бубнов, атаман разбойников Юрий Пузырев, девица Ирина Бардукова, конь Светогора Всеволод Абдулов. В массовых сценах артисты московских театров.

А сейчас, дорогие друзья, Алексей Покровский поет для вас русские народные песни.

0: Сошьем, сошьем, Дуня, сошьем, сошьем, Дуня, сошьем, Дуня, сарафан, сарафан, сошьем, Дуня, сарафан, сарафан, носи, носи, Дуня, носи, носи, Дуня, носи, Дуня, не морай, не морай, по праздничкам надевай, надевай. Подала, да подала, лавочку, да подала, да подала, лавочку, да подала, лавочку, да не кидай, не кидай, под лавочку, да не кидай, не кидай, подала, подала, лавочкой, подала, ух, подала, лавочкой, подала, лавочкой, таракан, таракан,
1: проезд, Дуня, сарафан.

0: Как-то раз человек позвал своего пса. «Пес!» – нахмурив брови, произнес он. «Отныне я запрещаю тебе вилять хвостом». Пес онемел от изумления. «Но хозяин!» – вымолвил он наконец, еще надеясь, что слова эти можно воспринять как шутку. «Но почему же ты не хочешь, чтобы я вилял хвостом?» «Потому что теперь я решил избавиться от всего, что бесполезно в моем доме».
1: «Как это бесполезно?»
0: «Ну, значит, не нужно. Я вот только что зарезал породистого красавца-петуха. Ведь он вообще ни на что не годен. Даже зажарить его нельзя. К тому же его пышный хвост и напыщенный вид постоянно отвлекали меня от дел. Коту я сообщил, что выгоню его из дома, если он не будет ежедневно ловить хотя бы по паре мышей. Этот бездельник только и знает, что беспробудно дрыхнуть целыми днями. Что же касается коня, то с меня довольны его скачков, галопа, иноходи и рыси. Вот теперь, запряженный в плуг, он должен помогать мне пахать землю. Птицам я разрешил остаться только с тем условием, что они очистят сад от насекомых. Получится двойная выгода. И вредители будут уничтожены, и птицы, занявшись делом, перестанут надоедать своим непрерывным чириканьем. Если же это их не устраивает, пускай летят куда хотят. Так я им и сказал, да еще пригрозил ружьем. Теперь, что касается тебя. Охраняя дом, ты приносишь мне пользу, я признаю это. Но есть в тебе и кое-что совершенно ненужное, бесполезное. Вот, кстати, этим ты похож на коня и кота. И от этого надо избавиться. Вот, например, вольности с хвостом. Мне они совсем не по душе. Словом, с сегодняшнего дня я запрещаю тебе махать хвостом. Притворившись, что он внимательно рассматривает свои передние лапы, пес пробормотал. Это невозможно. Совершенно невозможно. Как только я тебя увижу или ты позовешь меня, мой хвост сразу зашевелится. Я не смогу помешать ему. Ведь это сильнее меня.
2: Пес, не возражай мне! Закричал рассердившись человек.
0: Тогда пес, поняв, что все сказанное не шутка, впал в отчаяние. Это не зависит от меня, хозяин. Я клянусь тебе, пролепетал он. Рефлекс возникает в коре головного мозга и распространяется по центральной нервной системе. Когда же он достигает хвоста, но тот непроизвольно начинает шевелиться без всякого моего вмешательства.
2: А знаешь что, пес? Медленно произнес человек. И блеск его глаз стал стальным, зловещим. Мне вообще начинает казаться, что ты такое же никчемное животное, как красавец-петух.
0: Господи, хозяин, ну что тебе пришло на ум?
2: Ничего, ничего, пока ничего. Но если ты не хочешь составить компанию петуху, тебе придется меня слушаться.
0: Хорошо. Я буду послушным. С дрожью в голосе промолвил пес. Но мне будет очень нелегко.
2: Легко или трудно, меня это не касается.
0: Особенно первое время.
2: А это зависит от выдержки.
0: Ты будешь прощать мне иногда
2: Ну, в виде исключения. Никаких исключений. Я буду следить за тобой. А теперь иди. Оставшись один, человек стал размышлять. Любопытно, однако. Самые разумные животные, оказывается, и самые ленивые. Конь, когда я его запрягал в плуг, так брыкался и вставал на дыбы, как будто я вел его на бойню. Кот, правда, никак не отреагировал на мои слова, но он ведь известный лицемер. Подозреваю, когда он делает вид, что выслеживает мышь, он, видимо, просто дрыхнет с открытыми глазами. Да и пес никак не хочет отказаться от своих прихотей, отстаивая свои права, впадает в сентиментальность. Пес тем временем шел понуро, опустив голову и поджав хвост. Дойдя до своего места, он буквально рухнул, как будто кто-то внезапно подрубил ему лапы. Пес положил морду на лапы и, обведя взглядом комнату, погрузился в грустные думы. Он не имеет никакого права. Это насилие. Говорил себе пес. Ведь сколько чудесных лет мы провели вместе. И что это за дурацкая мысль взбрела ему в голову? Придумывать какие-то запреты. Или он сошел с ума? Если он полагает, что меня убедили его рассуждения о пользе и бесполезности, то он глубоко ошибается. Я хотел бы, чтобы хозяин объяснил мне, человек собаки. Почему все-таки он запрещает мне вилять хвостом? Ну, что тут плохого? То, что он недоволен котом, это мне кажется даже вполне разумным. Но предъявлять претензии ко мне? И подумать только. Он убил красавца-петуха. Ведь тот никому не мешал, даже рта не раскрывал. Единственное, чем он досаждал, видите ли, хозяину, это тем, что время от времени раскачивал своим верообразным хвостом. Но ведь делал он так вовсе не из-за тщеславия, как думают некоторые. Однажды он рассказал мне, зачем ему хвост. Из всех животных петух общался только со мной, да и то редко, ведь он был так робок. Так вот, однажды он мне признался, что распускает хвост из боязни, что на него нападут. Поэтому он и разворачивает свой цветастый веер, надеясь очаровать врага, привести его в восхищение, тем самым избежать драки. Бедняга. Его вера в красоту сослужила ему плохую службу. Яркость его хвоста так подействовала на хозяина, так очаровала его, что он решился на преступление. Если я не подчинюсь, то и меня ожидает то же самое. И вот что обиднее всего, я не питаю к хозяину злобы, нет. Я люблю его по-прежнему, и это все усложняет. Встречая кого-либо из своих знакомых, может быть, я и смогу сдержаться, не вилять хвостом. Ну, в конце концов, если вдуматься, то к животным я вообще равнодушен. Но когда сам хозяин начнет гладить меня, положит свою теплую руку мне на спину, боже мой, что я буду делать? Как сдержусь. Пес был так расстроен, так поглощен своими мыслями, что не почувствовал даже, как муха забралась ему в ухо.

В полдень жена человека принесла псу миску с едой. Увидев ее с дымящейся, пахучей едой в руках, пес забыл обо всем, о приказе хозяина, о запрете, и радостно завилял хвостом. Сразу послышался грубый окрик: «Пес!» А хвост... Тут же показался и сам человек. Брови его были нахмурены, губы искривлены от злости. Бедный пес зажмурил глаза, напряг мускулы и, наконец, остановил свой хвост. От таких усилий из глаз его брызнули слезы. Когда же он попробовал суп, тот показался ему кислым, как уксус. Но можно ли обедать в таких условиях? С грустью подумал пес, ему стало очень тоскливо. Не прикоснувшись к еде, он лег спать. С этого дня жизнь для пса потеряла свою прелесть. Час за часом он проводил в мысленных спорах с человеком. Пса теперь все раздражало, все выводило из себя. Он постоянно был не в духе. Даже кость он грыз с таким ожесточением, что видно было. Это не доставляет ему никакого удовольствия. Если кот подходил побеседовать с псом, тот рявкал: «Оставь меня в покое!» и отворачивался. «Ну и нрав стал у этого пса!» — возмущался кот и, в конце концов, перестал с ним здороваться. Когда человек или его жена приносили псу еду, он оставался неподвижным и даже не смотрел в их сторону, притворяясь спящим. «Ну, раз уж мне запрещено быть ласковым», — говорил он сам себе. Ел он, когда рядом никого не было, без аппетита, пищу глотал с трудом, не в силах отвлечься от грустных мыслей.

как-то вечером, когда жена человека принесла ему еду, пес не выдержал и огрызнулся. Ну что, снова суп? Им сыт по горло. Могу я, наконец, отведать кусок мяса? А потом он услышал, как жена сказала мужу: «Тебе не кажется, что наш пес становится все более нахальным?» А человек ответил: «Ну и что же? Уж лучше пусть он будет нахальным». «Прекрасно, прекрасно!» – пробормотал сквозь зубы пес, сдерживая ярость. «А я-то хотел быть дружелюбным и с котом, и отвечать людям признательностью за еду, которая меня кормит. Но если это, по их понятиям, является признаком трусости, трусом я не буду». Однажды ночью какой-то бродяга залез в сад за персиками. И зачем он только это сделал? Пес набросился на вора и чуть ли не загрыз его. Если бы не появился вовремя хозяин, то бедняге пришлось бы худо. «Браво, мой пес, браво!» – похвалил человек пса за его рвение. И чтобы проверить, поддается ли он искушению пошевелить хвостом, погладил его по спине. Зажмурив глаза, пес ощетинил шерсть и глухо зарычал. Довольный человек наградил его куском жареного мяса. «Я предпочел бы сырого», – заявил пес.

На следующий день пес вышел в сад. Птицы, раньше жившие в клетках, теперь вырвались на свободу и, не переставая, шумели, щелкая в воздухе клювами, как будто сад был полон насекомых. А на самом деле они были уже давно истреблены. Но птицы, боясь, что человек их уничтожит, делали вид, что вредителей становится все больше. Пес наблюдал за ними с презрением и гневом. Внезапно, сорвавшись с места, он заметался, как безумный, из стороны в сторону. Потом вдруг раскрыл пасть, послышался лязг зубов, и к его ногам упал, истекая кровью, обезглавленный соловей. Пронзительные крики птиц разнеслись по всей усадьбе, и человек пришел посмотреть, что случилось. Ему сразу стало все ясно. Не произнося ни слова, он взял палку и избил пса. Пес уходил молча, даже не ощущая боли, он вообще ничего не чувствовал. Только вкус соловьиной крови. Думать он был не в состоянии, в голове все помутилось. В глазах стоял ярко-красный туман. Появились странные галлюцинации. Ему казалось, что он бежит в прохладной лесной чаще в компании других собак, высоких, поджарах, с тонким профилем, клювом и с длинным хвостом из птичьих перьев. Господи, уж не схожу ли я с ума? Пронеслось у него в сознание. Однажды утром человек обнаружил труп изуродованной овцы. На следующий день он не досчитался одного ягненка. «Наверное, какой-то волк забрался в сад», — сказал муж жене. «Нет, о чем, интересно, все-таки думает пес, ведь он даже не лаял?» — спросила она, иронически усмехнувшись. С тех пор, как с псом произошла перемена, она перестала испытывать к нему какую-либо симпатию. «И корова что-то перестала мычать», — в задумчивости добавил муж. Той же ночью он, прихватив ружье, спрятался в зарослях кустарника и стал выжидать. Долго ждать ему не пришлось. Когда взошла луна, темный силуэт проскользнул в сторону дома. Сомнений не оставалось, это был волк. Человек прицелился, раздался выстрел, и зверь упал. Человек направился к нему, но, подойдя совсем близко, остановился так резко, что ружье выпало у него из рук. «Ты!» – прошептал человек. Он не мог поверить своим глазам. Пес посмотрел на хозяина, слабо вильнул хвостом и умер.

Первая эскадрилья. С этой песни мы решили начать радиорассказ о композиторе Леониде Викторовиче Афанасьеве.

хранили мы верно дружбу свою, мы кровью ее осветили. Троих потеряла в жестоком бою первая эскадрилья. За счастье, за дружбу, за родину, мать,

0: Первая эскадрилья за счастье, за дружбу, за родину мать, чтобы вечно ее мы любили. Поднимем бокалы и выпьем опять. Первая эскадрилья. А грянет беда, подросли сыновья и тоже мечтают о крыльях. Нас будет 12, как прежде, друзья. Первая эскадрилья за счастье, за дружбу, за родину мать, чтоб вечно ее мы любили. В тревожное небо взлетает опять первая, первая эскадрилья.
1: Разными путями приходят люди в искусство. У многих путь музыканта начинается с детства, со школьной скамьи. Но иногда он бывает не совсем обычным. Композитор Афанасьев – человек замечательной судьбы. В прошлом военный летчик, прошедший суровую фронтовую школу.

взревев двигателями и стремительно набирая скорость, уходят на выполнение боевого задания эскадрильи штурмовиков капитана Леонида Афанасьева. Тяжелые ранения, на долгие месяцы уложившие пилота на госпитальную койку, и потом осуществление почти несбыточного дерзкого стремления снова подняться в небо на боевой машине. Рейды по вражеским тылам, уничтожение боевой силы и техники противника, схватки с фашистскими асами, почти мальчишеское ликование при победах и невыносимое, навсегда западающее в сердце горечь утраты при потере боевых товарищей. На титульном листе партитуры своей симфонии композитор Леонид Афанасьев пишет краткое посвящение «Друзьям-однополчанам».

После войны, по категорическому настоянию врачей, Афанасий вынужден расстаться с небом. И вот кавалер 9 боевых наград прощается со штурвалом самолета. Но что? Что может заменить пилоту непередаваемое ощущение полета и покорения высоты? И для себя Афанасьев находит ответ, точный и единственный. Музыка. Он решает поступить в Алма-Атинскую консерваторию. Дерзкое решение при недостатке профессиональных знаний и подорванном здоровье. Только любовь к музыке, талант и сильный характер помогли ему осуществить свою мечту. Дипломная работа выпускника консерватории «Концерт для скрипки с оркестром» приносит Афанасьеву не только признание в композиторском мире, но и высокое звание лауреата государственной премии.

Леонидом Викторовичем написано очень много песен. Ведь именно песни радовали сердца пилотов. Песни, которые пелись под аккомпанемент аккордеона самого командира эскадрильи. Прошли годы, отгремели залпы орудий, но многие песни Афанасьева посвящены далеким, но никогда не забывающимся годам, своим боевым друзьям и тем, кто сегодня штурмует воздушный океан.

Идут годы, и воспитанники авиаучилища, курсантам и инструкторам которого некогда был Афанасьев, поднимают в небо машины новейших конструкций, уходят в звездные рейсы. Но небо – это не только безмятежный простор, это и вечный риск. Кому это знать, как не бывшему пилоту? И свою песню-балладу «Сын Земли» он посвящает бессмертному подвигу наших звездных первопроходцев, чей геройский путь полон опасности, а порой и драматизма.

порою небо слишком строго к нам бывало, но будет вечно.

Дожди и вьются белые метели. У той стены, где встретить мы б тебя могли.

0: подвиг не ради подвига, а ради высокой благородной идеи служения людям, этот девиз был незримо начертан на крыльях наших авиаторов в дни войны, и композитор знает, что именно он зовет и сегодня в небо наших космонавтов.
1: А ты знаешь, с собой на Марс я возьму щепотку земли, шепот леса, улыбку глаз, летний зной и холод

Афанасьевым написано много музыки для кино. Вот название лишь некоторых фильмов. «Когда деревья были большими», «Взорванный ад», «Прыжок на заре», «Призвание», «Евдокия», «Память сердца», «Утренние поезда». В сложной композиторской работе в кинематографе Леониду Афанасьеву почти всегда удается яркими музыкальными образами как бы подчеркнуть, а порой углубить идею фильма. Многим, кто видел фильм «Это было в разведке», запомнилась задушевная песня о «Соколенке», как ласково называют в ней солдаты усыновленного ими бесстрашного мальчишку-разведчика.

0: мы встретились с Владимиром Аркадьевичем Краснопольским на студии «Мосфильм» и попросили ответить только на один вопрос. Почему неизменно в титрах ваших кинофильмов мы всегда встречаем фамилию композитора Афанасьева?
1: Ну вот как-то так получилось, что у нас с Леонидом Викторовичем Афанасьевым, я говорю «у нас», потому что я сейчас выступаю от лица и своего соавтора, режиссера-постановщика Валерия Усков.

0: Петрова. С Леонидом Викторовичем мы познакомились впервые на нашей дипломной работе «Самый медленный поезд» в 1961 году. И уже с того времени по сегодняшний день нас связывает тесная дружба, как творческая, так и человеческая. Афанасьев – прекрасный товарищ, великолепный человек и талантливый, очень тонкий композитор. Дело в том, что все картины, и «Самый медленный поезд», и «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», все эти картины в основном без ярко выраженного внешнего действия. Это характеры, это человеческие взаимоотношения. Именно на этой почве, на почве раскрытия человеческого характера и мог себя проявить и проявляет Леонид Афанасьев. Его музыку можно охарактеризовать как музыку светлой грусти. Всегда немножко лиричная, мягкая. Удивительно приятен этот человек в работе. Всегда спокоен, всегда сдержан. Он умеет четко выразить то, что иногда не можешь найти в кадре, найти в монтажном переходе. Вот почему мы считаем, что все наши картины и в дальнейшем будут связаны с музыкой Леонида Викторовича.
1: К фильму «Таежный десант» режиссеров Ускова и Краснопольского написана и песня «На таежном километре».
2: Мы пришли с тобой в тайгу,

На далеком, на таежном, на десятом километре, на далеком, на таежном, на десятом километре, где-то в чаще ты идешь, а ладошки не согреты. На каком тебя найдешь? На далеком, на таежном.

Но проходит дождливая осень, в своем радостном мерцании является к нам зима с ее снежной белизной и ледяной синевой катков. И зовет в атаку хоккеистов синий лед. Мне, как исполнителю главной роли в фильме «Хоккеисты», хорошо запомнился тот момент, когда в музыкальную комнату киностудии «Мосфильм» вошли трое – Афанасьев, Гребенников и Добронравов. Тогда они первый раз исполнили эту песню, которая открывала фильм. Много дорог прошла эта песня. Она стала популярной, стала многим-многим знакомой. И когда я выступал где-нибудь и рассказывал о съемках кинофильма «Хоккеисты», меня всегда просили исполнить песню «Синий лед». Я всем говорил, что я не умею петь, и не я исполнял эту песню, но мне не верили. И однажды где-то в Петропавловске вышел один из зрителей и спел на глазах у всего зала эту песню. Я считаю, что это лучшая оценка песни «Синий лед».

0: вперед, и здесь о мужестве друзей поет, родной для всех нас лед.
1: Такое ли представлялась будущая жизнь? В чем-то такой, в чем-то иной. Но тем и интересна она, что в ней ничего невозможно предугадать. Можно лишь, оглянувшись на пройденный путь, решить, верно или неверно ты шел по жизни.

Сидит ли он у рояля или бродит лесными тропами Подмосковья? Спешит ли к морякам Заполярья или к пилотам боевых соединений? Он всегда собран и подтянут. Человек, познавший романтику полета, бывший летчик-штурмовик, знает цену секундам. Но, как сказал заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Владимир Сергеевич Ильюшин, бывших летчиков нет. Кто хоть однажды самостоятельно взлетел в небо, окрылен навсегда, он вечно в полете.

Несколько лет тому назад по телевидению показали старый-престарый фильм. Для одних это была нечаянная встреча со своей зрительской молодостью, нечаянная радость. Для других – столь же радостное открытие. Фильм был французский, назывался он «Дети Райка» и рассказывал о людях театра. Там одну из главных ролей, мимо Батиста, играл, как сказать, удивительный, несравненный. Попробую обойтись вовсе без эпитетов. Итак, мимо Батиста играл Жан-Луи Барро, актер и режиссер. О мими Батисте, экранном создании Барро, писали, что чем острее его мучение, тем лучезарнее улыбка. Пожалуй, точнее не скажешь. Ну, а мы с вами встретимся сейчас с Барро совсем в других ролях, поскольку мимо на радио показать затруднительно. Обратимся к московской гастрольной афише «Старый-престарый».

А теперь сравнительно недавняя работа Жана Луи Баро. Пьеса древнегреческого комедиографа Аристофана «Птицы». Баро – постановщик и исполнитель одной из ролей. Вот он словно порхает над сценой и поет. О чем? О прекрасном величии бытия, которое должно отринуть распри и суету. «Птицы прекрасны, они вернут красоту миру», – поет Жан-Луи Баро.

0: На страницы истории нашей культуры возвращаются имена писателей, режиссеров, ученых, артистов, художников. Имена, десятилетиями замалчиваемые, нередко оболганные, а подчас и попросту забытые. Разумеется, не все они равноценны, но каждая, я думаю, имеет право занять свое место в нашем духовном наследии. У Владимира Маяковского есть такие строки. «Дом Кшесинской за драгоножество подаренный, нынче рабочая блузница. Сюда течет фабричное множество», ну и так далее. Драгоножество. Да, Владимир Владимирович бывал иной раз рисковат. Ну, а впрочем, только ли он. Одна из прочтенных мною недавно статей о Кшесинской начинается так. «Скандальная слава фаворитки великих князей затмила славу прима-балерины, заслуженной артистки императорских театров Матильды Феликсовны Кшесинской. Она прекрасно танцевала, но любила жизнь высочайшую больше сцены». Литератор, переводчик и театральный критик Виталий Яковлевич Вульф недавно вернулся из Парижа. Давайте послушаем его рассказ.
1: Много наших людей бывает в Париже, очень много. И все зависит от того, где ты общаешься, с какими группами, слоями, с кем ты сталкиваешься. Париж – город, откуда уехать, наверное, нельзя. Очень трудно, потому что очень такой русский город по духу. Я был потрясен, когда я узнал, что в Париже было, кто говорит, 2 миллиона. В 22-м году, кто говорит, миллион русских. Меня интересовало все то, что связано с нашей страной. Я давно уже интересуюсь всем тем, что связано с Россией. С теми материалами, которые говорят о русских людях, живших за рубежом. Я все время интересовался, кто же уцелел из первой миграции. И я нашел. Сейчас найти уже сложно, потому что почти никого нет. Я попал в дом к одной замечательной русской женщине. Ирен Левю. Мне хочется о ней рассказать. Она родилась в Марселе в 22-м году. Она ученица Матильды Кшесинской. Она живет недалеко от Пляс Триумф на авеню Виктор Гюго. Муж у нее француз, очень богатый человек. Она вообще не знает, что такое Россия. Но обожает Россию, ходит на все спектакли. Сейчас она купила билеты, абонемент на Ленинградскую оперу. Она обожает художественный театр. И узнав, что я выступал в Сорбонне с рассказами о перестройке, науке, культуре в Советском Союзе, она пригласила меня к себе домой. И я попал в такую квартиру, в которой я раньше никогда не бывал. Потому что это русская квартира. Все русское. Русская мебель, русские картины, русские цветы, замечательные портреты. Ирен Левю. Она, ну, выражаясь нашим языком, она дизайнер. Она понимает, что вот этот шкаф Павел I 96-го года, а это Павел I 99-го года. Она знает разницу между стулом Александра I 904-го года и, скажем, 18-го года, 1800-го, конечно, года. Муж у нее Серж, которому она говорит, уйди, ты в этом совсем ничего не понимаешь. Очень красивый, похож на Дягилева. Он капиталист, Виталий, говорит она. Он промышленник, я с трудом прививаю вкус к искусству. Вы можете жить у меня, к сожалению, квартира небольшая. Мы вдвоем, потому что у дочери отдельно. У меня 12 небольших комнат, так метров 30 каждая. Роскошный этаж, где потрясающая библиотека. И когда я вошел в библиотеку, я увидел императрицу Марию Федоровну. Да, мой папа был адъютант. И портрет Кшесинской. Я говорю, вы знакомы с Кшесинской? Она говорит, ну, конечно, она моя учительница. Я же была балерина. Люблю говорить с легким акцентом. Все время хочет помочь, узнав, что я интересуюсь русскими книгами. Привезла меня в замечательный антикварный русский магазин. Там были такие астрономические цены, что я так все время выбирала. Говорила, это все совсем не то, что мне нужно. Но когда она увидела, что я держу в руках несколько дольше две книжки, то на следующее утро я в отеле получил конверт, где лежали эти две книжки. Она мечтает достать хороший портрет Горбачева, только очень хороший, и чтобы его нарисовал очень хороший художник. Потому что он необыкновенный, Виталий, он открыл нам другую Россию. Потому что, когда я видела господина Брежнева в «Операно Кармен», он заснул во втором акте. Это было ужасно. Я говорю, ну, может быть, он был уставший. Она говорит, ладно, тогда не ходит в оперу. В ней такая есть смесь легкости, очарования, ума. Я потом любил к ней приходить. И любил очень с ней разговаривать. И вот сейчас, когда я был несколько дней в Париже, я забегал к ней каждый день. И она мне говорила, вас интересует Кшесинская. Я вам достану альбом ее фотографий. И действительно, она принесла мне альбом. Ведь Кшесинская прожила 100 лет. Она умерла, не дожив до столетия, 8 месяцев. Она родилась в 1872 и умерла в 1971 году. Она очень поздно уехала из России, потому что она судилась с Лениным за то, что у нее был изгажен дворец. Она была возмущена, и ее принимал Ленин. И она выиграла процесс. Но ей кто-то объяснил, что если вы выиграете процесс, то кончится тем, что вы уже не уедете. Она говорила, как я могу не уехать, когда у меня гастроли? Она вообще была дама очень решительная. И ей дали поезд. И она уложила туда все. И уехала. Но она уже в Париже не танцевала. Ей было много лет. Она открыла школу, но занималась она, судя по всему, без любви. Она не любила сам процесс преподавания. И ее обставила очень быстро балерина Ольга Преображенская, у которой была лучшая школа. Была школа Трифиловой, Егоровой, Балашовой, Преображенской, Кшесинской. Кшесинская в эти годы была как бы педагог-репетитор, выражаясь нашим языком. Вообще у нее были очень интересные истории в те годы, потому что она, как вы знаете, была женой великого князя Алексея Михайловича, троюродного брата царя. У нее был сын. А в 16-м году она уже, будучи не очень молодой женщиной, увлеклась танцовщиком Владимировым. Танцевала с ним Жизель. Это был абсолютный провал. Ее чудовищно разругала пресса. В 16-м году она не должна была танцевать Жизель, потому что это была не ее партия. Ну, а великий князь вызвал Владимира на дуэль, он понимал, что это любовь. Но нельзя было стреляться, потому что начиналась февральская революция. Они каждое утро собирались стреляться, но в парке были манифестации. И они стрелялись все-таки в 19-м году в парке Монсури. И Кшесинская ужасно гордилась в том, что великий князь Алексей из-за нее еще вот шел на дуэль. Она вообще любила дуэли и любила карты, когда она была уже не молода. У нее был роскошный дворец в Ницце, в Каннах и в Париже. Она проиграла все, абсолютно. Она осталась почти нищей к концу жизни. У нее сохранился только один из ее небольших домов, где она жила с сыном. Сын был владелец небольшого винного заводика. И она жила со своей няней, которая с ней лежит в одной могиле. Надо сказать, что когда я сейчас был в Париже, я поехал на Сен-Женевьев-де-Буа, как обычно, на русское кладбище. И первый раз мне оно ужасно не понравилось, если можно говорить так о кладбище. Я подумал, как все изменилось. В 84-м, когда я первый раз попал на Сен-Женевьев-де-Буа, я был под сильным впечатлением, потому что было тихо, никого не было. Был такой желтенький домик, где сидели члены попечительского совета. Было какое-то внимание. И я помню священника, который показывал мне, здесь Бунин, здесь Тэфи, здесь князь Юсупов, здесь Гиппиус с Мережковским. Сейчас, когда я пришел на кладбище, я услышал: «Лиля, Лиля, Галич здесь!» Я сделал два шага, громкий крик. «Иди сюда, Тосик, здесь Некрасов!» Я думаю, боже мой. Было такое ощущение, что я на Ваганькова. Это вообще производило жуткое впечатление, чудовищное. Крика, ора. И все искали Тарковский, Галич и Некрасов. И когда я увидел, как один парень молодой, весь в джинсе, такой с лейкой, говорил мне: «Как, Галич здесь? Я бегу!» И я говорю: «Что же вы ногой стоите на могиле Кшесинской?» Он замер. Он говорит: «Какая Кшесинская? Та?» Я говорю: «Другой не было». Он говорит: «Что? А почему вы решили?» Я говорю: «Так вы посмотрите. У Кшесинской такая могила, очень скромная, очень простая плита, на которой написано: великий князь Алексей Михайлович Романов, дата рождения, дата смерти. Великий князь Романов, сын, солистка императорского балета, великая княгиня, графиня Красинская, не знаю почему, Матильда Феликсовна, в скобках, урожденная Кшесинская». И сбоку написано: «Анна Никитична», я сейчас не помню фамилию, фамилия няни. И все вчетвером в одной могиле. Она действительно почти не ухожена, там нет цветов, никто за этим не следит. На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, если нет денег, никто ни за чем не следит. Абсолютно. Поэтому и могила Гиппиуса и Мережковской заброшена, и могила Коровина заброшена, и могила Сомова заброшена, и только у Бунина всегда цветы, а рядом могила писательницы Тэффи, где почти ничего нет. И огромное количество цветов, конечно, у Тарковского, Галича и Некрасова. Хотя на этом кладбище вся Россия та, которой уже нет. И вот в доме Ирен Левю я увидел огромное количество фотографий Кшесинской и масса интересных рассказов. Например, рассказ о встрече Кшесинской с танцовщиком советского балета Ермолаевым Алексеем Николаевичем. В 1937 году Ермолаев упал на спектакле, на котором был Сталин. И Сталин любил отказывать благотворительство. И Ермолаева послали лечиться в Париж. И он лечился в Париже. Когда он вылечился, он стал ходить в класс опера. Ну и он пришел в класс, где какая-то дама давала урок. И она ему сказала: «Ну что же вы так не бережете ногу? У вас вся нагрузка падает на правую ногу, а левую вы почти не пользуетесь». И сделала ему два замечания. Ермолаев записал, что его поразило, что она так точно знает, что ее указания настолько точны, что ему стало очень легко. И он сказал: «А может быть, я могу вообще у вас заниматься в классе?» Она оглядела его с головы до ног и сказала: «Да, вы могли бы, но вам не разрешат». Он говорит: «Вы так хорошо знаете русский». Он говорит: «Я русская. И вы бывали в России?» Она говорит: «Я танцевала там». «Как ваша фамилия?» – спросил Ермолаев. «Вам, молодой человек, надо было знать мое лицо», – ответила дама, повернулась и ушла. Ирен Левю по стечению обстоятельств была в классе в этот момент. И Ермолаев спросил ее: «Кто это? И почему она со мной так разговаривала?» Он говорит: «Это Матильда Кшесинская». Ермолаев потерял дар речи, вообще не мог сделать ни одного упражнения. И на следующий день он все время ходил за Кшесинской и говорил ей: «Я покорен, я потрясен». Она сказала: «Не вы единственный». И никак не шла с ним на контакт. Надо сказать, что все то, что связано с балетом, было очень интересно. И потом Ирен Левю принесла мне книжку, двухтомник, два тома воспоминаний Матильды Феликсовны, издание 1935 года, с дивными фотографиями, по-французски. Оказывается, эта книжка у нас до сих пор не переведена. Это очень интересно. Это воспоминания, это и о дворе, и о революции, это и об эмиграции, и довольно откровенно и оценки тех, с кем она танцевала одновременно. Она признавала всех. В ней была та широта, которая бывает у человека, который признает всех. Была только одна балерина, о которой она не говорила и не писала ни единого слова, никогда. И никто никогда от нее не слышал ни одного слова, и в книжке, в двухтомнике нет ни одного упоминания об Анне Павловой. Все остальные присутствуют. Павловой нет. И сразу понятно, что это была самая большая боль, связанная с тем, что появление Павловой вышибло Матильду Феликсену из положения первой примы балерины. Вы знаете, надо очень расчленять среду массовую, отсюда интеллектуальную, элитарную среду и остатки русских, которые играли огромную роль в культурной и интеллектуальной жизни Парижа. Надо сказать, что эта роль, она нами недооценена. Мы это не очень себе четко представляем. И возвращаясь вот к той же Ирен Лебю, о которой я уже рассказывал, я был глубоко заинтересован той историей, которую она мне рассказала, как они начинали, вот ее родные, она, как они учились в русских гимназиях, учили русский язык, как они становились французами, чем они занимались и чем они сегодня хотели бы все заниматься. И это очень интересно. Сегодня они хотят помогать нам. Но как? Одна дама мне говорит, я мечтаю приехать в Москву и отреставрировать два русских дома в стиле XIX века, такими, какими они были. Я не знаю, кому мне писать. Я сама потрачу свои франки, мне только нужны первоклассные рабочие, которые все могли бы сделать. И она достает мне альбом, старый альбом, купленный у них в Париже в антикварном магазине, где наш Арбат старый, со старыми домами. И она хочет отреставрировать так, как это было вот тогда. К ним сейчас, к тому поколению, отношение особенное. И вот когда ты бродишь по Парижу, общаешься с разными людьми, я подумал, что как ни трудно я живу, а все-таки, наверное, я счастливый человек, что мне удается иногда иметь парижские встречи, потому что в этом городе есть дух той красоты и того обаяния великой культуры, которого я больше никогда нигде не встречал.
0: А завершим мы нашу сегодняшнюю встречу с Францией, с ее театром, с ее драматургией, с ее неослабевающим интересом ко всему русскому маленьким фрагментом спектакля. Это опять театр имени Вахтангова. «Мадемуазель Нетуш», «Лябиша» и «Эрве». Перед юной Денизой, волею совершенно невероятных обстоятельств, оказавшейся ночью в пустом театре, проходят персонажи французской сцены.
2: Ты спишь, Дениза, грезишь ты цветистым кружевом видений. К тебе летят из темноты театра радостные тени. Так это он, тот мир, где все подвластно лишь поэту, тот мир, где Вильям Шекспир создал Ромео и Джульетту.
3: Мадемуазель, среди этих стен и я срывал хлопки портера.
2: Кто вы?
3: Я ваш слуга. Скопен?
2: Откуда вы?
3: Я из Мольера.
2: А вы?
4: С презрением в душе смеялся я над Альмавивой, а с ним над всею знатью лживой.
2: Вы Фигаро?
4: Из Помарше.
5: Санжен, Сарду, не надо лезть, придворных не терплю манер.
6: Дитя, служи любви и чести, как Адриена де Куврен.
2: А вы?
7: Героев и богов услада, попала я в парижский плен. Ах, думала ли Илиада, что так разденут Бель-Элен?
0: Слушайте литературную передачу. Сегодня мы начинаем чтение романа Иосифа Герасимова «Предел возможного». Читает народный артист СССР Олег Табаков.
8: Самолет набрал высоту, Гул моторов стал спокойнее и глуше, и в салоне сразу разрядилось напряжение. «Дай сигарету, отец», — сказала Ася. Получив сигарету, Ася торопливо размяла ее, потянулась к огню моей зажигалки и, выпустив струйку дыма, вскинула вверх ресницы, ткнулась лицом в мое плечо, совсем как это бывало с ней в детстве, и пробормотала: «Ах, папка!» Она подняла на меня заплаканные глаза и, шмыгнув носом, сказала: «Может, сходить к нему?» Я хотел ей ответить, что не стоит тревожить человека, который решил побыть один. Едва мы вошли в самолет, он направился в первый салон, строго сказав: «Идите на свои места». В последние годы я стал привыкать к смертям. Я ведь тоже не первой молодости, мне 55, и многих сверстников, с кем учился или работал, уже нет. Но эта смерть ударила с особой силой по мне, по дочери, по человеку, который летит в первом салоне. Ася волнуется о нем. Это понятно. Но почему беспокоюсь о нем я? Он не друг мне, не близкий. Кто же он, прошедший почти через всю мою жизнь? Пожалуй, я и не смогу определить. Наверное, для того, чтобы разобраться в этом, надо слишком многое вспомнить. Я встретил человека, летящего в первом салоне, в августе 49-го. Ну, не просто вот так сразу вернуться в тот день, потому что до него у меня была иная жизнь. Я откинулся на спинку кресла. Бубнящий голос соседа умолк. Дочь моя прикрыла глаза и, кажется, дремлет. Никто не мешает мне вспоминать. Ах, как же я тогда был счастлив! Это теперь я могу философствовать, искать объемную причину своей радости. А тогда я носился, как угорелый, по старому закопченному цеху. Синенький клочок бумаги с наклеенной на него телеграфной лентой: «Родилась дочь, целую, Лена!» Он не только извещал меня, что явилось на свет новое родное мне существо, хотя уж одного этого было достаточно для счастья. Телеграмма от Лены была как ласточка, залетевшая в окно. Это была надежда, что отбит еще один рубеж судьбы, и, может быть, наконец-то жизнь обретает цель и прочность. Вспомните, что тогда было за время. Шел 4-й год после окончания войны, хотя все еще казалось, что бои закончились только вчера. Я ворвался с телеграммой в контору начальника цеха. Начальник сидел за столом, высокий, он сутулился, лицо его было серым, и пиджак на нем тоже был серый в масляных пятнах. Из нагрудного кармана торчали карандаши. А вообще-то человек он был хороший, мы с ним сразу подружились. Звали его Семен Андреевич Куликов. Я проходил в цехе преддипломную практику, и мне удалось усовершенствовать технологическую схему. Месячный план цех закончил с превышением. Начальник это оценил и старался держать меня при себе. Сходу я положил перед ним телеграмму: «Мне надо уезжать». До конца моей практики оставалось недели две, но дело было не в сроки. Я давно перевыполнил программу, и Куликов с чистым сердцем мог отпустить меня с завода. На это я и рассчитывал, и уже прикинул, если не сегодня, то завтра сяду в поезд, а потом на попутной машине 40 км до Ярска. «Поздравляю, дорогой, поздравляю. Это большое дело, событие. Ну зачем же так сразу ехать? Чтобы увидеть дочь, надо дать ей имя. Резон?» «Ладно», — сказал он, и чувствовалось, что это далось ему нелегко. «Ладно, оформим тебе документы». Семен Андреевич посмотрел на меня и спросил: «Диплом ты получишь, вернешься ко мне?» «Квартиру выбью. Ты подумай.
9: Подумаю!
8: Документы мне оформили на другой день, выдали и деньги. А вечером Семен Андреевич провожал меня в путь. Я сам пригласил его посидеть в вокзальном ресторане перед дорогой. Семен Андреевич поначалу стеснялся, и я сказал: а мне хорошо было с вами, Семен Андреевич. Вы молодец, правда? Дали возможность поработать самостоятельно.
10: А я тебя испугался, сказал Семен Андреевич.
8: Я подумал, что он шутит, но лицо его было непроницаемо.
10: Испугался, что знаешь больше, чем я. А потом ты воевал, а я тут, в тылу ковал, так сказать, победу. А я, между прочим, и 3 авторских свидетельства имею, и мне бы в науку, я бы там... Ах, что говорить? Ну, много еще можно сделать, сказал я. Не поздно ведь?
8: Поздно, твердо сказал Семен Андреевич. Выжгло вот здесь... как металла кипящего налили.
10: Ты о ремезе слыхал?
8: О ремезе слышали все, кто учился в политехническом. О нем ходило множество рассказов и как о директоре завода, и как об инженере. Правда, в последнее время реже стали называть эту фамилию, гремевшую в нашем городе в годы войны.
10: Вот он меня перепахал, сказал Семен Андреевич и сжал кулак. Как танком по мне прошел. А ведь мы учились с ним. Он немного старше. Студентом был, любил к нам прибегать. Книги из отцовской библиотеки почти все перетаскал. В общем, своим у отца человеком был. А потом... Ой, ремес. Костры жгли, понимаешь? Тепла не было, костры, пацаны у станков, бабы, суп в термосах холодный. И вот я 10 суток ни ногой из цеха. Стакан спирту, ты понял? Стакан спирту. И вот за это на песчаной карьере, таково меня, начальника цеха, на песчаной. Уголек ведром носил, а? На коленях молил, пусти на фронт. И вот так вот прямо по душе резал, по душе. Ах. Вот так мы прощались с Куликовым. А в час ночи я уже сошел с поезда. Мне надо было дождаться утра, чтобы отыскать попутную машину до городка. Когда я подходил к избе, увидел возле калитки тещу Наталью Михайловну в новой кофте и в новом платке. Щурясь, она весело смотрела на меня, а потом помогла снять с плеча чемодан, тут же чмокнула в щеку, приговаривая: вот радость-то, вот радость. Лена полулежала на большой деревянной кровати. Лена! Ленка! Крикнул я с порога и захлебнулся. Лена подняла на меня глаза. Она была бледна, и улыбка у нее была слабая. Вошла Наталья Михайловна с моим чемоданом и от порога сказала: как девчонку-то крестить будем?
9: Асей, сказал я, как маму.
8: Лена кивнула в знак согласия.
9: Ну что ж, Ася, это тоже ничего, это хорошо, согласилась Наталья Михайловна.
8: Вот так я приехал в Ярск, где началась моя недолгая счастливая жизнь и где вообще началось многое из того, что затем стало моей судьбой. Сколько же этих городишек по России! Чуть в сторону от больших дорог и обязательно наткнешься на поселение вроде Ярска, куда в давние времена съезжались на базары да ярмарки крестьяне из окрестных сел, где ставились постоялые дворы, трактиры, мастерские, а то и мелкие заводишки. Жили замкнуто, своих знали дотошно, чужих не любили, а то и боялись. Сейчас часть таких городков отстроилась, преобразилась, некоторые даже названия сменили. Но есть и такие, что до сих пор как бы пребывают на обочине времени, хотя и в них бушуют свои страсти. Ярску повезло. В нем начали строить большой металлургический завод. Старожилу, не бывавшему в нем после отечественной, его просто не узнать, ни одной старой улицы не найти. Однако ж в моей памяти жив прежний Ярск. И чудесные дни конца лета 49-го года. Наталья Михайловна никого не звала к себе, но к печи встала, напекла шанежек, пирожков. Наверное, знала, что и без приглашения набегут в избу соседи. Так и случилось. Первой пришла Даша, высокая и сильная баба. Сразу же вслед за Дашей пришел, опираясь на костыль, в заношенной гимнастерке, одноногий Василий Сапожников, племянник Натальи Михайловны. Пришел учитель Иван Митрофанович, узкоплечий, низенький, со сморщенным болезненным лицом, с большими мешками под глазами и с седой бородкой, клинышком. На нем был старенький пиджак, но хорошо отутюженный, заштопанный на рукавах. Он долго сжал мне руку, приветливо заглядывая в глаза, говорил: «Рад, очень рад видеть вас в нашей отдаленной от цивилизации местности». Он был единственным учителем в здешней начальной школе. Ребята по четвертый класс учились у Ивана Митрофановича. Еще не успели сесть за стол, как звякнуло раскрытое окно, кто-то постучал о раму. Необычно глубокий раскатистый голос, такой, что сразу заполнил всю избу, прозвучал с улицы: «Добрый вечер, хозяева! Здесь пируют!» В избу, в полоску света, вошел невысокий худощавый человек. Цепкие угольные глаза окинули взглядом сидящих за столом. Несколько дольше, чем на других, задержались на мне, и почудилось, будто ожгло щеки этим взглядом. «Добрый вечер», — сказал вошедший и улыбнулся. Странная это была улыбка. Узкое лицо его с резкими, будто рубленными чертами высветилось на мгновение изнутри, блеснули ровные крепкие зубы. «Проходите к столу, вон возле Костеньки местечко есть», — пригласила Наталья Михайловна. На гости была полувоенная гимнастерка с накладными карманами, схваченная на поясе широким офицерским ремнем. Он провел обеими ладонями под ремнем, расправил складки, пошел ко мне. Прежде чем сесть, протянул руку, подождал, пока я назовусь. Ладонь у него была твердая, сухая. «Голиков», — сказал я, — «Константин». «Очень приятно, наслышан». Он пожал мне руку и добавил: «Ремес Игнат Матвеевич». Он сел, а я все продолжал стоять, глядя на его рыжие, стриженные ежиком волосы. Я не знаю, можно ли назвать это ошеломлением, но я как-то сразу поверил, что это и есть тот самый Ремес, свирепый директор. Тот Ремес, чье имя гремело во время войны в нашем городе. Это о нем пытался мне рассказывать, провожая начальник цеха Семен Андреевич Куликов. Вот тогда я его и спросил: «А вы не тот самый?» Закончить мне не дал Иван Митрофанович. Он замахал сухонькой ручкой и, захлебываясь, выкрикнул: тот самый Костенька у меня на постое квартирует!» «Да как же это вы здесь?» Не удержался я. В тот летний вечер ничего особенного не произошло. Мы посидели за столом, попели песни, и гости наши разошлись. Наталья Михайловна погасила лампу, ушла в свой закуток, а я лег с краю на широкую кровать рядом с Леной и крохотной дочерью и забылся счастливым сном,
9: не помня о ремезе и не размышляя более о том, как он мог очутиться в Ярске. Я встретился с ним на другой вечер, но до этого, что бы ни делал, помогал по хозяйству Наталье Михайловне, работы у нее для мужских рук накопилось много, забавлялся с маленькой Асей или просто отдыхал, я мысленно перебирал в памяти все, что слышал о ремезе. Я знал, что он небывало круто повернул дела завода, превратив его из сугубо мирного предприятия в мощное производство военной техники. И с той поры о ремезе сложилась слава как о человеке могучей воли, умеющим не спать месяцами, способным держать в уме наисложнейшие расчеты и тысячи фамилий рабочих, как о человеке, при котором самые отчаянные не решались заявить «нет» или «не сумею». Я понимал, что молва о свирепом директоре преувеличена, но ведь не сами по себе родились эти ныне кажущиеся неправдоподобными рассказы. Заваливались дела на песчаном карьере. Это был подсобный участок для завода, но без песка замедлялось строительство новых цехов. Ремез примчался на карьер, экскаваторщики подняли бузу, кто-то крикнул: «Сам тут поработай, а мы поглядим!» Ремез залез в кабину экскаватора, кинул на песок спичку и поднял ее полуторакубовым ковшом. Никто из экскаваторщиков и не видел прежде такой ювелирной работы. Командующий одной из армий пожаловался в Государственный комитет обороны, что завод поставляет некачественные танки. Ремез с очередной танковой колонной прибыл на фронт и сам повел эту колонну в бой. Танк его ворвался на немецкие позиции, подавил орудие, атака удалась, но Ремез получил ранение в плечо, велел доставить его к командующему армии, доложился как танкист, а потом сказал: «Не переваливайте, генерал, свои грехи на рабочих. Они вам делают отличные танки. Научились бы вы ими отлично командовать». Рассказов о Ремезе ходило множество. Однако же с именем Ремеза связаны были не

0: Готовили ее под капусту. «Это Игнат-то Матвеевич?» – спросила она. «Да как оказался? Обыкновенно. Чем-то начальству не потрафил, его, стало быть, в мастера к нам на завод и направили». «Да не может быть!» Я не мог представить, чтобы директора завода, так гремевшего в войну, отправили на захолостный заводик запасных частей простым мастером. Но Наталья Михайловна на это смотрела иначе. «Это почему же не может быть?» – спокойно спросила она. «Очень даже может быть. Жизнь, она, Костенька, переменчива. Нынче на коне, завтра на земле. Устойчивости в ней нет. Умный это понимает, ему и полегче бывает, когда вниз скатится. А тот, кто не понимает, так шмякнется и не встать. Обыкновенное дело. А Игнат-то Матвеевич понимает? Наш-то? А как же? Он свой мужик. Он другими людьми не брезгует, ему и жить хорошо. Ты сходи к нему, Костенька, вечерком. Может, тебе любопытно будет. Любит, чтобы народ вокруг него гоношился. Вот как со смены придет, так и иди к нему. У нас ведь ваших церемоний-то нет». Под вечер я понял, если не пойду сегодня же к Ремезу, то потом не прощу себе. Вспыхнувший во мне интерес был так силен, что я победил робость и направился к избе учителя Ивана Митрофановича. Иван Митрофанович весело щурился, словно давно меня тут поджидал. Костенька, студент дорогой, милости просим к нашему огоньку. Заходи, заходи, рады будем.
1: Ремез сидел за широким дощатым столом, заваленным книгами и бумагами. Протянул он. «Прошу, прошу». Ремез указал мне на лавку, сам сел на табуретку. «Говорят, вы на нашем заводе практику проходили». Он сказал «на нашем», так что я услышал «на моем». «Да, конечно», – ответил я. «У Семена Андреевича Куликова».
2: «Вот как!» – оживленно воскликнул Игнат Матвеевич. «Ну и кем же он там?»
0: «Начальник цеха».
2: «Всего-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пора бы и карьеру ему делать».
0: Я не мог понять его интонации. То ли говорил он это серьезно, то ли вкладывал в слова насмешку. Интонация ускользала от меня, как, впрочем, и все его состояние.
2: «Ну и что новенького на заводе?»
0: Мне хотелось разрушить эту дистанцию между нами, установить хоть какой-то контакт. Я начал рассказывать, сначала неуверенно, потом все больше распаляясь о том, как работает завод, какие новые цехи и линии появились за последние годы, а затем и просто заводские новости, кто куда назначен, кто куда передвинут, то есть все, что успел я узнать во время преддипломной практики.
2: «Да-с», наконец протянул Ремез, «печально. Печально, однако, все, что вы тут рассказали».
0: А мне-то казалось, что я нарисовал довольно широкую картину перемен, и будто поняв мое недоумение, Ремез тотчас объяснил свои слова.
2: Старый путь мы проторили, по нему и бежит вагонеточка, а пора бы найти свое». А то какой же смысл? Старого директора убрали, пришли новые люди, а дорожка все та же, и методы все те же, и ни черта своего.
1: А что ж может быть своего-то? Растерянно спросил я.
2: А вот этого я уж и не знаю, ответил Ремез.
1: У меня было свое, и у тех, кто пришел вместо меня, должно быть свое. А какое им решать? На то и власть, и ум даны. Ну, цехи расширили, линии новые пустили, это может каждый. Но что принесли нового, того, чего прежде не было, что изобрели, выходит, ни черта. Только продолжили прежнее, скверно.
2: План-то завод выполняет, сказал я.
0: Но стоило мне наткнуться на его обжигающий взгляд, как я сам почувствовал, ляпнул глупость.
2: Рад,

0: За него, сказал он и усмехнулся. Слова его послужили как бы сигналом для Ивана Митрофановича. Он встрепенулся и сказал: «Эта мысль, что каждый свое должен принести, чрезвычайно важная. Как я понимаю, чрезвычайно. Тут Костенька давеча мы с Игнатом Матвеевичем рассуждали на эту тему очень серьезно. И такой вывод для себя отыскали. Человек, ежели он хочет чувствовать себя свободным, должен понимать, то, что ныне существует вокруг него, далеко не все. Без такого понятия он будет погружен в совершенную реальность, которую не должно ничем обогащать или преобразовывать. И она, эта реальность, для человека вроде бы клетка. А чтобы быть свободным, надо эту клетку разрушать, приносить в нашу реальность свое, дополнять ее. Вот какая-то важная мысль, Костенька. А вот так я размышляю, Игнат Матвеевич.
1: Близко, близко, кивнул Ремез, похвалил его, и он еще больше зарделся, еще выше вскинул бородку. Я сразу же вспомнил вокзальный ресторан, лицо Куликова и его сбивчивый, похожий на бред, шепот о Ремезе. И я неожиданно сказал: Куликов меня провожал. Говорил о вас. Ремез ничего не спросил. Он только посмотрел на меня, и во взгляде его я почувствовал вопрос: ну и что же? На него можно было отвечать, а можно было отмолчаться. Но я все же сказал: ругал вас сильно.
0: «А ты что же, Костенька, и вправду не знаешь, почему здесь Игнат Матвеевич?» – спросил Иван Митрофанович. «Это же всем в нашем Ярске известно. Человек за справедливость мучается!» – гордо закончил он.
1: «Да, местная легенда!» – тотчас отозвался Ремез. «Еще одна версия о распятом. Не сняли бы, да не направили бы сюда, не говорили бы о справедливости».
0: «Но позвольте, Игнат Матвеевич», — вмешался был Иван Митрофанович.
1: «А чего позволять?» — перебил его Ремез. «Я вам сколько раз говорил, формулировка приказа была четкой: за превышение власти». «Возможно, это и соответствовало истине. А о том, что я убил его отца, Куликов промолчал?»
2: «Это... в каком же смысле убили?» —
1: испуганно проговорил Иван Митрофанович.
3: «А в прямом, — ответил Ремез. — Странно, что не говорил, но писать-то он об этом написал. И ведь разбирали, долго разбирали. Впрочем, все это уже в прошлом, мелочи. Пока ясно одно: мне нужна была остановка, чертовски нужна была остановка, а то бы я сгорел дотла. Вот я ее получил. Пусть в такой форме, это уж детали, но получил. И слава Богу. Видно, и впрямь все, что с нами случается, это все к лучшему». «Сколько лет прошло с того дня? Целая жизнь, а я помню все до мельчайших подробностей. Хотя вроде бы ничего и не случилось в ту встречу. Я так и ушел из избы сельского учителя, не сумев составить какое-либо представление о Ремезе. Но именно в тот день и возникло у меня желание понять этого человека».
4: Прозвучала первая передача по роману Иосифа Герасимова «Предел возможного». Читал народный артист СССР Олег Табаков. Продолжение слушайте завтра.

0: У меня по отцу были две старшие побочные сестры, и мама изредка заводила со мной о них разговор, словно бы говоря: «Если со мной что-нибудь случится, знай, сынок, ты не один на этом свете, у тебя есть сестры». Одна из них, Сария, когда я был маленьким, гостила у нас и нянчила меня. Теперь она жила в городе, была замужем за милиционером дядей Мамедом. Сестры присылали поздравления в дни праздников и в день моего рождения. Однажды я посетовал на то, что они о нас вспоминают только по торжественным дням. Мама заступилась за сестер моих. У них и своих забот хватает, наверное, но ты еще непременно с ними встретишься, рано или поздно они приедут к тебе, или ты приедешь к ним. По отцу вы одной крови». Мамино предсказание вскоре сбылось. Младшая из сестер попросила знакомого, заезжавшего в наше селение, привести меня к ней, когда он будет возвращаться в город. «Только ты, сынок, будь пообщительней с Сарией и дядей Мамедом», — напутствовала меня мама, собирая в дорогу. «Не выгляди букой». Она наготовила немало деревенских подарков. Зажарила двух петухов, напекла чуреков из сдобных лепешек, приготовила овечий сыр и сбила масло из молока буйволицы. Не забыла положить в наш полосатый ковровый хурджин и пару теплых носков собственной вязки для дяди Мамеда. Я оделся в самое лучшее, что у меня было. На плечах укороченное пальто, на голове серая кепка, на ногах пестрые шерстяные носки толстой грубой вязки, похожие на чувяки и галоши. Сейчас, когда я представляю себе бедную мою экипировку, мне становится неловко, но тогда я смотрел на себя глазами сельского мальчишки и был доволен собственным видом. Ты вошел в дом дяди Мамеда не как родственник, а как маленький невесть откуда взявшийся странник в нелепой серой кепке и галошах, полушутя вспоминала племянница дяди Мамеда. При этом она улыбалась, но не насмешливо, а сердечно, и ее улыбка отражалась на моем лице. Я сидел за обеденным столом, покрытым цветастой клеенкой, напротив сестры своей Сарии, дичился, чувствовал какую-то мучительную стесненность, скованность и одинокость. Слова точно задыхались в горле, и от этого язык мой деревенел. Хотелось кинуться за дверь, сесть в поезд, вернуться в родную деревню, прижаться головой к материнской груди и заплакать. Сария смотрела на меня с удивлением и нежностью. А я не знал, куда глаза девать, и потому все чаще смотрел на портрет отца, который висел на стене. У Сарии были такие же широкие, густые, сросшиеся на переносице брови, как у меня, и глаза у нас были одинаковые серые, и волосы одного цвета каштановые. Я был еще не смышленышем, когда Сария гостила у моей мамы. Мы встретились как бы впервые. Кроме смущения, меня охватывало чувство невыразимого удивления и притягательности. Я встретился с человеком, родным мне по крови. Великое таинство — единокровие. Зов его неодолим. Шли дни, и я освоился с моим пребыванием в доме Шурина, дяди Мамеда. Я полюбил сестру и восхищался ее мужем. Он был майором милиции, носил форменную голубоватую шинель с двумя шпалами на воротнике. Грудь его пересекала кожаная портупея. На поясном ремне у правого бедра в сверкающей желтой кобуре находился вороненый заряженный пистолет. С этим пистолетом дядя Мамед не расставался ни днем, ни ночью. Перед сном он клал его под подушку. Мне было 13 лет, а племянница дядя Мамеда на 3 года меньше. Это была хорошенькая девочка с аккуратно зачесанными на прямой пробор волосами, заплетенными в 2 косички, на концах которых цвели 2 пышных банта. Под глазами и на переносице ее белокожего лица желтела россыпь веснушек. Как будто мама рассыпала на снегу горстку пшена во время кормления кур, думал я, глядя на эти веснушки. На девочке была белая кофточка, верхняя пуговка которой то и дело расстегивалась, и девочка чуть ли не ежеминутно ее застегивала. Ее рука и мои глаза одновременно сосредоточивались на этой непослушной пуговке. Девочка приходила в немалое смущение от того, что я пялил глаза на эту непокорную пуговку. Вскоре девочка зарделась от смущения и, сказав, что в доме похолодало, накинула на плечи шаль. Я никак не мог привыкнуть к этой девочке. И когда мы в доме оставались вдвоем, ну, не знал, как себя вести и о чем говорить с ней. Она вселяла в меня беспокойство, и слова и движения мои становились неуклюжими. Может быть, это происходило от того, что мне нравилась эта девочка? На завтрак обычно Сария подавала нам по две котлеты с чуть похрустывавшей до золотого отлива поджаренной картошкой. Девочка уплетала все, и картошку, и обе котлеты, а я, словно стремясь показать воспитанность и воздержанность, съедал лишь одну котлету, а вторую оставлял целехонькой. Это давалось мне с трудом. Аппетит у меня был волчий, а котлеты были такими вкусными, что, будь это дома, я мог бы съесть их полдюжины. Но здесь я вставал из-за стола, благодарил Сарию и с завистью бросал взгляд на девочку, которая вонзала вилку во вторую котлету. Однажды девочка, похрустывая картошкой, сказала Сарии, когда я поднялся из-за стола: «Какой он малоежка!» Ой, если бы она знала, какой я обжора! После завтрака я выходил на улицу и в скверике напротив дома на деньги, которые на дорогу дала мне мама, покупал пирожки с мясом, восполняя таким образом недоеденный завтрак. Хитрая глазастая девчонка, которая одолевала любопытство, куда это я исчезаю каждый раз после завтрака, в конце концов выследила меня. О, этот злосчастный день! Я, как обычно, отправился в сквер. Купив пару пирожков, я, стоя под деревом, принялся их уплетать. И вдруг сердце мое остановилось. Я увидел девочку, которая с лукавой улыбкой наблюдала за мной. Я остолбенел с пирожком во рту. А девочка так же внезапно, как появилась, исчезла, не сказав ни слова. Первой моей мыслью было бежать. Бежать от позора, сесть в поезд и вернуться домой. Пока я соображал, приходя в себя, как добраться до вокзала, показалась эта противная девчонка, за которой с растерянным видом следовала Сария. «Братик мой, родной!» Словно провинившись передо мной, воскликнула сестра. «Как же это ты? Я готов был провалиться сквозь землю с недоеденным пирожком в руке. Пламень жгучего стыда испепелял меня. Я готов был разрыдаться, молить прощения у сестры, все честно объяснить ей». Но, повинно опустив голову, молчал. А коварная девчонка стояла и улыбалась. Я возвращался в дом дяди Мамеда, как на казнь. Спасибо тете Шамаме. Она разрядила со свойственной ей житейской прямотой то неловкое положение, в которое я попал. «Ты не виновата», — успокаивала она сестру. «И на мальчике нет греха. Трудно ему чувствовать себя в твоем доме, как в родном. Он стеснительный и боится, как бы его не приняли за лишнего едока. Не расстраивайся, душа моя. А ты тоже, сынок», — ласково обратилась она ко мне, — «не считай себя белой вороной. Ты не гость, ты родной в этом доме. Ешь, пей сколько хочешь. А завтракать тайком на улице, упаси тебя Аллах. Разве ты хочешь, чтобы люди осудили твою сестру?» Нелегко я переживал свой позор. Девочка тоже не вольна была забыть эту историю. И когда она вдруг вспоминала про себя, каково было выражение моего лица с застрявшим пирожком во рту и вытаращенными глазами, она не могла удержаться от смеха. Возвратившись домой, я рассказал маме о моей жизни в доме дяди Мамеда, о Сарии, о девочке. Лишним словом не обмолвился о происшествии в сквере. Это был первый случай, когда я что-то утаил от мамы. Я вырос. Голос у меня погрубел, стал ломаться. Плечи угловато раздались вширь. Нос и губы словно припухли. Над верхней губой появился черный пушок, а на подбородке редкие волоски. «Не пора ли тебе побриться, Гиям?» Мне чертовски хотелось усесться в парикмахерское кресло, увидеть себя в зеркале с намыленным лицом и почувствовать прикосновение острой бритвы. Одна мама считала меня еще ребенком. Наверное, мамы всю жизнь считают нас детьми. В желаниях я подгонял время, как всадник подгоняет коня. Когда я стану взрослым, думал я, многое переменится. Перво-наперво я больше не дам маме работать уборщицей в магазине. Хватит ей убирать грязь за всеми. пусть отдохнет. И была у меня еще мечта. Что-то сделать такое, чтобы наше маленькое селение Пайлу, его люди и в первую очередь моя мама Набат, стали известны, если не всему миру, то хотя бы Азербайджану. И вскоре, когда мама возвратилась из магазина после его вечерней уборки, я сказал ей: «Хватит тебе надрываться. Я вырос, и ты сможешь, наконец, отдохнуть». Она с нежностью посмотрела на меня и промолчала. Все ниже клонилось солнце, мама затеплила лампу, я сел перед ней с книгой, прочел страницу и, как со мной нередко случалось, размечтался, словно поплыл на облаке. «Ты о чем задумался, сынок? Да возьму я твои заботы», — спросила мама. «Молю, не тревожься обо мне. Матери не может быть тяжело, когда у нее есть такой сын, как ты. Я счастливая мать, и забота о тебе мне в радость. Я спустился на землю. От любви, от благодарности к ней на глаза мои навернулись слезы, а горло перехватило. О, мама!» — выдохнул я. «Не печалься, Гиям. Об одном лишь мечтаю, чтобы тебе было хорошо». Я ездил к Сарии уже, когда отгремела победа. Хорошо помню тот день. Мама разбудила меня чуть свет. «Вставай, сынок!» Война кончилась. Дядя Салим сказал: «Сейчас по радио будут передавать». Я быстренько натянул на себя одежду, и мы с матерью побежали к станции. Там у черного круглого репродуктора на столбе уже толпился народ. Женщины плакали. Мама тоже вытирала глаза кончиками платка. «Какое счастье, сынок!» Мама прижала меня к себе. В тот день мама напекла целую гору чуреков с золотистой хрустящей корочкой и снесла их в те дома, откуда с фронта не вернулись сыновья. С тех пор прошло еще несколько лет. Не одну пару башмаков износили мы с моим другом Михлетом, бегая в школу в поселок Пайлу. Ни один бидончик керосина сгорел в лампе, которую по вечерам затепливала мама. И ни один десяток книг проглотил я ночами и вечерами, как ненасытный обжора. И вот закончено учение. Теперь мы вольные птицы. Жаль было улетать из родного гнезда, но разве удержишь птицу? Я сдал экзамены в педагогический институт в Кировабаде, где жила семья Сарии. И вот уже мама собирает меня в дорогу, и мамины товарки, тетя Гызбес, и тетя Мисми, и тетя Салтан целуют меня на прощание. Мама провожает меня до станции. По дороге нам попадается, как всегда, в сияющих хромовых сапогах наш поселковый милиционер Зиядин. Лицо его тоже сияет, и он делает мне под козырек своей форменной фуражки. «Попутного ветра тебе, Гиям! Да благоволит тебе удача!» Дядя Салим, улыбаясь, дергает за веревочку вокзального колокола. Колокол издает свое зычное «бом-бом». Поезд трогается. На платформе проплывают дядя Салим с зеленым железнодорожным флажком в руке и моя мама, милая и дорогая моему сердцу тетушка Набат. «До свидания, мама, не скучай!» — кричу я.
1: Вечером бакинским поездом приехал Гиям. На плече его был большой красный хурджин, а в руке здоровенный чемодан. Я несказанно обрадовалась его приезду, но особого вида не подала. Мы поздоровались так, будто расстались только вчера. Гиям прошел на кухню, обнял и поцеловал Сарию. «Ах, наш младшенький, ты ж не верблюд, чтоб таскать на себе такие поклажи!» — затараторила она, бросив взгляд на хурджин и чемодан Гияма. «Как мама? Все хорошо?» — кланялась всем. «А что у тебя в этом сундуке?» — кивнула тетя Сария на чемодан Гияма. «Книги? Тетради?» «Распаковывай его. Ставь свои книги рядом с книгами Фарех. Там места хватит». Но Гийам раскрыл худжин и стал вынимать из него гостинцы, которые привез из деревни. Свежие лепешки, слойки, масляный калач, яйца, куриный холодец, сливки в банке, две головки овечьего сыра, свежее янтарное сливочное масло. Казалось, перед Гиямом был не вместительный хурджин, а целый деревенский базар. «А это тебе и форех», — подал он нам по паре носков домашней вязки. «Ну ты и впрямь как коробейник», — сказала я. А тетя Сария рассмеялась. «Привез провизии на целый год, мой братик. Или ты думаешь, что в доме сестры опустел холодильник?» Гиям даже растерялся от таких слов и, как бы оправдываясь, стал перечислять. «Вот эти сливки в мой хурджин положила тетя Фатьмуниса, наша соседка, а слойки — тетя Газбес. Положила и поцеловала меня в обе щеки. Лепешки испекла тетя Салтан. Она тоже, как мама, уборщица, только в школе. Овечий сыр прислала тетя Балы. Она сама не могла прийти меня провожать, и сыр принесла ее дочка. Положила его в хурджин и посоветовала его есть, завертывая в лаваш. А все остальное прислала мама. Она еще наказала мне вас поцеловать». С этими словами Гиям подошел к сестре и поцеловал ее. А потом подошел ко мне и поцеловал меня в левый уголок губ. Я вся от этого поцелуя залилась румянцем, а про себя подумала: как хорошо, что тетушка Набат дала такое поручение сыну. Это был счастливый вечер. Мы беседовали, ужинали, пили чай, и тетя Сария выглядела веселой. Спать легли за полночь. Тетя Сария постелила Гияму в моей комнате. Между нами был широкий стол, покрытый скатертью, края которой спадали почти до самого пола. Ни Гиям, ни я, лежа в постелях, не могли видеть друг друга. Раньше это была моя комната, теперь она стала нашей. «Как брат и сестра спать будете здесь? Спокойной ночи!» Стоя в дверях, погасила свет тетя Сария. За окном прошел, громыхая, последний трамвай. «Добрых сновидений, Гиям!» прошептал я, но он ничего мне не ответил, потому что он уже спал. Тик-так, тик-так, колыбельно отсчитывали минуты часы. Засыпая, я услышала, как открылась входная дверь. Это вернулся с работы дядя Мамед. Утром, когда мы проснулись, дядя Мамед был уже в полной милицейской форме, только без фуражки. Он приветствовал Гияма, обнял и поцеловал его, и еще по-мужски хлопнул его ладонью по плечу. «Молодец! Если б ты не пошел в педагогический институт, я бы тебя затащил работать к нам в милицию. Нам такие парни вот как нужны!» — провел он краем ладони по горлу. «Садитесь завтракать, а я пошел, мне пора». И, надев фуражку, подтянутый и бравый, вышел за дверь. Я кинулась в кухню, наполнила кружку водой и выскочила на балкон, чтобы вылить воду вслед дяде Мамеду. Глаза Гияма остановились на кружке с водой.
2: «Ты что, Гиям, удивленно смотришь на эту кружку?» — поинтересовалась я. «Уж очень она похожа на мою деревенскую кружку. Ты всегда кидаешь воду с балкона?»
3: «Не всегда, но довольно часто, когда дядя Мамед уходит на работу, чтобы он благополучно вернулся домой».
2: «Значит, ты веришь в приметы? Только в добрые. А почему ты смеешься?»
3: Гиям замялся, а я настаивала. «Ну скажи, скажи, почему ты смеешься?»
2: «Боюсь, что и ты будешь смеяться».
3: «Вот и хорошо, посмеемся вместе, говори же!»
2: «Воду, которую ты так легко бросаешь с балкона, я у нас в Пайлу продавал на платформе в летний зной».
3: «Как продавал?»
2: «У меня было ведро и вот такая же кружка. Я наполнял ведро родниковой водой и приходил на станцию. Поезд останавливался, пассажиры, умирая от жажды, вываливались из вагонов, и я продавал им воду.
3: 20 копеек кружка. А потом, на вырученные за продажу воды деньги, купил себе пальто и ботинки. Если бы я продал столько кружек, сколько ты выплеснул их с балкона, я бы, наверное, стал миллионером. Мне стало почему-то грустно, и я не смеялась. И Гийом смахнул улыбку с лица. Ничего зазорного в этом нет. Я ведь честным трудом зарабатывал деньги. С теми, кто нечестно зарабатывает, воюет дядя Мамед, подумала я вслух. И всякий раз, когда я после этого разговора суеверно выплескивала с балкона воду, рука моя на мгновение задерживалась перед тем, как опрокинуть кружку. Дядя Мамед с тетей Сырьей уехали в гости. Мы остались в доме вдвоем с Гийомом. Я почувствовала какое-то смущение, и Гийом словно не находил слов, чтобы занять меня. И вдруг, глянув друг на друга, мы рассмеялись. Неловкость отошла. «Давай поедем в город, Фарих», — предложил Гийом. По улице Бабека прошел трамвай. Стоять на остановке и ждать, пока подойдет второй трамвай, не хотелось. И мы двинулись пешком. Гийом шел и глазел по сторонам. Ему было все в новинку. Высокие здания с балконами, звенящие трамваи, стремительные автомашины, асфальтированные тротуары, реклама магазинов, афиши кино и театра, торопливые, словно чем-то озабоченные пешеходы. Бросив взгляд на массивное здание промышленного училища, он заметил: в таком домине легко бы разместилось все наше селение. А когда мы проходили мимо ткацкого комбината, и я, как заправский экскурсовод, сообщил ему о том, что здесь работают 10 тысяч человек, он поразился. 10 тысяч человек? Ничего себе! Сколько же нужно таких селений, как наше, чтобы прокормить всех рабочих этого комбината? Это в нем говорил крестьянин. Мы дошли до моста через реку Гянджачай. Значит, отшагали мы всего 2.5 километра. Перед нами возник новый ресторан на реке. Его опоры уходили в воду. Перила и балюстрады были украшены восточным орнаментом. Открытые веранды освещались разноцветными лампочками. Сам ресторан был из белого камня и походил чем-то на вершину горы Кипас. Фарих, прислушайся, как плещется река. Красиво здесь. Восторженно вздохнул Гийом. Я, со слов дяди Мамеда, похвалила нового партийного секретаря города. Все говорили: ну какой он созидатель? А на деле вышло, что человек с головой и со вкусом. Вскоре мы оказались перед зданием театра имени Джафара Джабарлы. Здание было старое, запущенное. Словно подтверждая свое мнение о новом партийном секретаре, говорил я Гийому: а теперь обрати внимание на новую открытую веранду. Она точно омолодила внешний облик театра. «Я слышал от ребят в институте, — отозвался он, — что наши студенты поставили на сцене этого театра пьесу Саймеда Вургуна «Вагиф». Одна русская девочка в нашей школе, недавно приехавшая с родителями сюда, спросила меня: Фарих, это правда, что Вургун по-азербайджански влюбленный? И когда я ей ответила, что это именно так, она заметила, что все поэты бывают влюбленными. А ты, Гийом, никогда не писал стихов? Влюбленные бывают не только стихотворцы, смутился Гийом. Может быть, сходим в кино? Разглядывая афишу, предложил он. Я заколебалась. Мне очень хотелось пойти с Гийомом в кинотеатр. В зале погас бы свет, и мы, для всех невидимые, оказались бы рядом. И он взял бы мою руку в свою. И от этой близости я бы даже не замечала, что происходит на киноэкране. Ах, как мне хотелось пойти с Гийомом в кино. Но я отвергла его предложение. Нет, надо возвращаться домой. Дядя Мамед и тетя Сырья могут вернуться, и нас не будет. Они могут подумать. Ничего они подумать не могут, возразил Гийом. Придем и скажем, что были в кино. Как он просто и решительно намеревается поступить. Не без испуга подумала я. Целый квартал мы прошли молча и остановились на мосту. Внизу купались мальчишки. Ветер растрепал мои волосы, и они рассыпались по плечам. Гийом подпер подбородок рукой и наблюдал за купающимися. Наши две тени падали на воду, но они не сливались на воде, а колебались на некотором расстоянии друг от друга. А чуть поодаль на волнах покачивалась слитная тень девушки и парня, который обнял ее за плечи. Они никого не стеснялись и ни на кого не обращали внимания. Мне показалось, что Гийом только делает вид, что смотрит на маленьких пловцов и ныряльщиков, а на самом деле он, не отрываясь, глядит на слившиеся две тени. Мне безумно захотелось, чтобы Гийом положил свою руку мне на плечо. Я бы увернулась из-под его руки, но он, проявив настойчивость, снова положил бы руку мне на плечо, и я бы не противилась его порыву. И наши две тени превратились бы в одно. Мы пошли домой, и вдруг Гийом спросил: «Фарех, а почему ты не живешь со своими родителями?» Этот вопрос застал меня врасплох. Чувство, подобное страху, сдавило сердце. Я бы, наверное, могла уйти от разговора, переменить пластинку, как говорится. Но зачем? Я ощущала, что интерес Гийома был продиктован не праздным любопытством. И хоть настроение мое было испорчено, как у того человека, который попал с минарета на дно колодца, я отвечала: «Мой отец живет в Баку. Он работает в радиомастерской. Дядя Мамед и мой отец Сиит были круглыми сиротами и воспитывались в Баку в Черногородском детском доме. Там сердобольная и чуткая женщина по имени Анаджан как могла заменяла им мать. Сироты выросли. Дядя Мамед пошел учиться в милицейскую школу, а мой отец — на радиомастера. Дядя Мамед моего отца называет братом. Я дядю Мамеда люблю как отца. Однажды, когда мне было 6 лет, дядя Мамед приехал к нам и сказал мне: «Поедем, доченька, со мной, погостишь у нас. За тобой будет ухаживать тетя Сария». С тех пор я здесь. Прижилась. У дяди Мамеда и тети Сарии детей нет, и мне их жаль оставлять одних. Вот окончу 10-летку и вернусь в Баку. Постараюсь поступить в институт». Гийом внимательно меня слушал. И когда я кончила свой рассказ о ничем не примечательном начале моей жизни, рассказ короткий, как воробьиный клюв и лишенный каких-либо житейских перипетий, Гийом вдруг бросил как бы невзначай: «Мама мне рассказывала, наверное, кто-нибудь поведал, что Мамед и Саид были действительно дружны, как братья». Холод прошел по моему телу, в горле пересохло. Неужели, неужели Гийом знает тайну тайн моей жизни? Однажды, когда мне было 6 лет, начала я в вынужденном откровении, дядя Мамед приехал в Баку и, взяв меня на руки, ласково сказал: «Поедем, доченька, со мной. Погостишь у нас. Тетя Сария то-то будет рада понянчить тебя». Мама почему-то вышла в кухню, и мне показалось, что она там, закрыв рот рукой, плачет. А папа, подбадривая меня, проговорил с какой-то наигранной улыбкой: «Поезжай, Фарех. Мы с мамой должны улететь на месяц в Ленинград. Вернемся, и ты возвратишься». Но я уже в Баку не возвратилась. Маленькие дети быстро забывают печали. Я привыкла к дяде Мамеду и тете Сарии, которые души во мне не чаяли и баловали меня как могли. А потом, когда я пошла уже в школу, из-за неосторожности тети Сарии я нечаянно услышала ее разговор с тетей Шамамой. Тетя Шамама сочувственно доказывала, что семейная тайна дяди Мамеда шита белыми нитками. «Фарех — вылитая Мамед. Да и кто отдаст свою дочь названному брату? Родному-то и то не отдаст никогда». И тетя Сария словно наследствие сдалась.
2: Бог свидетель, твоя правда. И в этот день я узнала, что я дочь дяди Мамета. Когда-то он любил женщину, которая стала моей матерью. Она была не азербайджанкой. Вскоре эта женщина, моя настоящая мать, умерла. И дядя Мамет отвез меня в семью своего друга, Сеида. А потом, когда женился на Сарии, привез меня сюда, в Кировабад. Он зовет меня доченькой, а я все не могу назвать его папой и называю дядей Мамедом. Вот и все. Родители не выбирают. Уходила я из дома веселый и беспечный, а возвращалась домой печальный и озабоченный. Гийом вырос без отца, а я не помнила своей родной матери. Кто упрекнет нас за это? Меня словно ошпарили. Девчонка Фазу из нашего класса, что жила в одном доме с нами, с наигранным сочувствием сказала мне сегодня, словно выражала соболезнование. Как жаль, Фарех, что у Гийома впалая грудь. Таким он мне поначалу показался ладным парнем, а вчера пригляделась получше. Он с физическим дефектом. «У самой у тебя грудь впалая», — вспылила я. «Протри глаза, дефективная». Но в душе возникло сомнение. Может, я сама смотрю на Гийома такими глазами, которые не замечают в нем недостатков? Когда Гийом вернулся из института, я стала его пристально разглядывать, как на смотру. Но никаких впалостей на его груди, никакой кривизны его плеч не обнаружила. «Экая трепачка эта Фазу, а еще считается моей подругой», — злилась я. Прошло несколько дней. И так получилось, что нас отпустили с уроков раньше, потому что урок физкультуры в этот день был отменен. И придя домой, я накормила обедом Гийома. Он надел костюм и отправился в институт. Я глядела с балкона ему вслед, и вдруг сердце мое ёкнуло. Мне тоже показалось, что плечи у Гийома неровные, и он действительно сутуловат. В этот момент зазвенел дверной звонок. Я открыла дверь. Передо мной стояла тетя Шамама. Она пришла занять красного перца. Я не удержалась и, чуть не плача, рассказала ей, что у нашего Гийома почему-то появилась нездоровая сутулость. «Я и сама как-то обратила на это внимание», призналась тетя Шамама. В детстве за ним сиротой, видать, вовремя не приглядели. Вот и развелась у него сутуловатость. Да это не беда. Был бы внутри здоров. Помоги ему, Аллах, учение кончить. Тетя Шамама, получив перец, ушла, а я, сев на табуретке в кухне, залилась слезами. Сердце мое сокрушалось. Вечером, тихо и печально, я перед сном, беседуя с Гийомом, выдумала немудреную историю про одного мальчишку, который якобы учился в нашей школе. Его все жалели, потому что грудь у него была впалая и одно плечо ниже другого. И в подтверждение собственного вымысла привела неотразимый факт. Он даже от физкультуры был освобожден. Потом, сочувственно вспомнила я, родители повезли его в Баку и показали хорошему специалисту в травматологическом институте. Опытный врач дал настоятельный совет усиленно заниматься пациенту гимнастикой и плаванием. Если, мол, он последует моей рекомендации, сутулость исчезнет, и плечи выровняются. Мой рассказ был прерван хохотом Гийома. Он хохотал от всей души, хохотал, как дикарь, нисколечко себя не сдерживая, а потом, угомонившись, стал благодарить меня. «Я вижу, Фарех, что ты действительно расстроена состоянием моего здоровья. Но чтобы ты не волновалась, я сейчас тебе открою одну тайну. У каждого человека, которого вот-вот должны посвятить в тайну, невольно замирает душа. Ты можешь признаться мне в самом худшем. Я никому не скажу». Я произнесла эти слова шепотом, клятвенно и настороженно. Гийом, словно усиливая трагичность момента, тоже стал говорить шепотом. «Ты помнишь, как мы с дядей Мамедом ходили к портному? Дядя Мамед
1: завернул в газету свой старый милицейский китель и брюки с красным кантом, и мы отправились к мастеру по перелицовке, утюжке и шитью. Когда мы к нему вошли, то с его плеча, как змея, свисал клеенчатый метр, а в зубах белел кусочек мела, а за поясом торчали большие ножницы. Портной спросил: «Вы что, из милицейской формы хотите сшить штатский костюм?» И стал измерять длину моих ног, ширину плеч и пояса. Но, видно, это не лучший портной города. Про одного из таких портных рассказывают, что клиент попросил его сшить брюки. Когда они были сшиты, и клиент стал их мерить, то оказалось, что брюки короткие. Клиент посетовал на такой незначительный, по мнению портного, недостаток, на что портной, оправдываясь, заявил ему: «Это не брюки короткие, это у вас ноги длинны». Так вот, дорогая очаровательная Фарех, мы попали к подобному портному. Я благодарю Бога, что у меня еще не оказалось горба, и что портной выпорол красный кант не из одной штанины, а из обеих. С души моей свалился камень, и я посмеялась в волю. Всю свою стипендию Гийом отдавал тете Сырии, и вскоре Гийому был куплен новый пиджак, в котором он выглядел не хуже любого статного красавца с обложки журнала мод. Фазу, увидев Гийома в новом пиджаке, пришла в удивление. «Хм, я думала, превращения бывают только в сказках». Большой стол в нашей с Гийомом комнате был и обеденным, и столом для глажки белья, и письменным столом. Всему свое время. Иногда мы засиживались, готовя каждый свои уроки допоздна. Тетя Сырия восхищалась нашим усердием и трудолюбием. Не обедать без Гийома, не заниматься я не могла. Но мы не только занимались. Мы еще писали друг другу письма. Сейчас, вспоминая об этом, я не могу взять в толк, как Гийом мог участвовать в этой полуигре. Я была школьницей. В школе записочки пишут до самого 10 класса. Это в порядке вещей. Но ведь Гийом был хоть и недавним, но все же студентом. Тетя Сырия шила, вязала или возилась в кухне, а мы в безмолвии квартиры за одним столом писали друг другу письма. Словно наши руки были почтальонами, а стол — земным пространством, через которое в обе стороны шли послания. Эти послания писались в одной тетради, и она передвигалась от меня к Гийому и от Гийома ко мне. Кто из нас придумал этот способ связи? Я не помню. Во всяком случае, никто не претендовал на приоритете изобретения. Известно одно. Наша переписка для домашних и для всего мира оставалась тайной.
0: Фарех, вчера в тетрадке одной сокурсницы я прочитал такие строки. «Правит миром под луной многоликая любовь, радости дарит одним, а другим несет печаль». Что ты на это скажешь?
1: Я знаю эти строки. Автору их выпала судьба, о которой говорит четвертая строка.
0: Ага, вот оно что.
1: Если бы люди не знали слез, они не могли бы оценить радости. Все познается в сравнении. В старину девушек выдавали замуж, не спрашивая, любят ли они тех, за которых их выдавали, или не любят. Поэтому мне кажется, что в старину девушки больше пролили слез.
0: Ну, я в этом не убежден. У каждого времени свои песни, свои радости и свои слезы. Самые горькие слезы — это невидимые миру слезы.
1: Да.
0: На днях один ваш кировобадский парень цинично похвалялся. Что касается меня, то стихов я не уважаю. Опера, стихи — это все атрибуты прошлого. Ныне время прагматизма. Сам я, к примеру, ношу девичьи сердца в нагрудном кармане. Вздохи, охи не для меня. Я как Юлий Цезарь. Пришел, увидел, победил. И что ты думаешь? На этого парня многие как на героя смотрят. А я, Фарех, ношу твое имя вот здесь. И нарисовал сердце, пронзенное стрелой.
1: Я прочла и испугалась.
3: Если бы сейчас тетя Сария, оставив шитье, заглянула в нашу комнату и увидела этот рисунок. Я взяла и заштриховала концы стрелы, пронзающие сердце. Рядом изобразила руку с медицинской эмблемой. Рука держала стрелу. Вдоль руки я написала слово «время». Я хотела этим сказать, что время зарубцовывает раны и излечивает нас от безумств.
0: Фарех, время способно разрушить гору, но настоящая любовь ему не подвластна. Поживешь и сама в этом убедишься.
3: Его рука доставила мне тетрадь. Я прочла, посмотрела на Гийома с нежной улыбкой и, ничего не написав, отправила тетрадь с обратной почтой.
0: В некотором царстве, в некотором государстве под названием «Жизнь» возник дом дяди Мамеда. В этом доме он жил со своей женой, которую звали Сария. У Сарии был брат Гийом, которого за глаза иногда называли сиротой. У дяди Мамеда была дочь, которую звали Фарех. Гийом учился в институте, а Фарех в школе. И в доме дяди Мамеда Гийом и Фарех втайне ото всех полюбили друг друга. Правда, Гийом не может со всей достоверностью утверждать, что они полюбили друг друга. Он может только говорить о себе и заявлять, что полюбил Фарех. А полюбила ли его Фарех, он этого сказать не может. Пусть ответит сама Фарех.
3: Рука почтальона доставила мне тетрадь. Лицо мое словно омылось алычевым соком. Гийом ждал, что я напишу, а я ничего не писала. Сидела и думала. Интересно. Уйдет Гийом в пустыню, как Меджнун, если я не отвечу ему взаимностью. А может, он отправится с отчаяния пасти свиней, как шейх Санан? А вдруг он рассечет киркой себе грудь, как Фархад? О, если бы я была уверена, что моя тетрадь не попадет никому в руки, я бы составила предлинный список всех возлюбленных и уж, конечно бы, не приминула внести в него свое безвестное имя. Но что же мне ответить Гийом? Нет, определенно девушкой быть тяжелее, чем парнем. Может быть, когда-нибудь в мире установится порядок, что не мужчины будут избирать себе жен, а жены будут избирать себе мужей. Но что же мне сказать Гийом? Гийом! Раздался голос тети Сарии из кухни. Помоги, пожалуйста, повесить занавеску. Я спрятала тетрадь с нашими посланиями в портфель. Моя душа была задернута словно занавеской, и Гийом не мог видеть, что таится и творится в сметенной моей душе. Я любила Гийома. Вначале мне казалось, что это чувство приязни. Потом я все чаще ловила себя на мысли, что думаю о Гийоме, что скучаю о нем, что хочу его видеть, слышать его голос. Если бы меня спросили, за что ты любишь Гийома, я бы не смогла на этот вопрос ответить. Очевидно, в человеческих взаимоотношениях есть какая-то тайная избираемость. Человек, любящий другого, порой и его недостатки возводит в достоинство. А когда не любит, то и достоинство оценивает как недостатки. Может быть, как говорят взрослые, я испила девичьего из источника зрелости. Любовь не расчет, не торг и даже не женитьба. Одна моя школьная подруга рассказала, что ее старшая сестра сказала парню, который за ней ухаживал: «Женишься, тогда полюблю». Разве так могла бы сказать Лили Меджнуну или Джульетта Ромео? Ходит поверье, любовь слепа. Племянница тети Шамамы влюбилась в конопатого вдовца и вышла за него замуж. А разве мать Гийома не сослепу влюбилась в его будущего отца, который был на много лет старше ее? Нет, любовь не бывает слепой. Напротив, Она обладает соколиной зоркостью. Человек, влюбляясь в другого человека, видит в нем то, что не видят другие. Один поэт написал от лица влюбленного: «Любимая, если бы люди взглянули на тебя моими глазами, соперникам моим не было бы счета». Однажды Гийом сказал мне: «Ты, Фарех, похожа на ангела, и мне порой кажется, что у тебя за плечами белые крылья». А в другой раз он признался: «С тобой легко. Ты понимаешь меня с полуслова и с полувзгляда. Мы любили друг друга».

0: Приглашаем вас послушать рассказ Надежды Теффи «Взамен политика», читает заслуженный артист РСФСР Лев Лемке.
1: Сели обедать. Глава семьи, отставной капитан с обвисшими, словно мокрыми усами и круглыми удивленными глазами, озирался по сторонам с таким видом, точно вот только что вытащили из воды, и он еще не может прийти в себя. Впрочем, это был его обычный вид, и никто из семьи не смущался этим. Посмотрев с немым изумлением на жену, на дочь, на жильца, нанимавшего у них комнату с обедом и керосином, заткнул салфетку за воротник, спросил: «А где же Петька?» «Да бог их знает, где они валандуются», — отвечала жена. «В гимназию палкой не выгонишь, домой калачом не заманишь, балует где-нибудь с мальчишками». Жилец усмехнулся и вставил слово: «Верно все, политика, разные там митинги, куда взрослые, туда и они». «Э, нет, миленький мой», — выпучил глаза капитан, — «с этим делом, слава богу, покончено. Никаких разговоров, никакой трескотни. Кончилось. Теперь нужно делом заниматься, а не языком трепать. Конечно, я теперь в отставке, но я не сижу без дела. Вот придумаю какое-нибудь изобретение, возьму патент и продам к стыду России куда-нибудь за границу. А что вы изволите изобретать?» «Да я еще, наверное, не знаю. Ну, что-нибудь изобрету. Ну, господи, мало ли, еще вещей-то не изобретено. Ну, например, скажем, изобрету какую-нибудь машинку, чтобы каждое утро в положенный час аккуратно меня будило. Покрутил свечу, а ручку она уже сама и разбудит, а?»
2: «Папочка, — сказала дочь, — ты же просто будильник».
1: Капитан удивился и замолчал.
2: «Да, вы действительно правы», — тактично заметил жилец. «От политики у нас у всех в голове трезвон шел. Теперь чувствуешь, как мысль отдыхает». В комнату влетел краснощекий третьеклассник, гимназист, чмокнул на ходу щеку матери и громко закричал: «Скажите, отчего гимн Азия, а не гимн Африка?» «Господи помилуй, с ума сошел. Ну, где тебя носит? Чего к обеду опаздываешь? Суп холодный». «Не хочу супу. Отчего не гимн Африка?» «Ну, давай тарелку». «Дай тарелку, я тебе котлету положу». «Отчего кот лето, а не кошка зима?» — деловито спросил гимназист и подал тарелку.
1: «Его, верно, сегодня выпороли», — догадался отец.
2: «Отчего вы пороли, а не мы пороли?» — запихивая в рот кусок хлеба, бормотал гимназист.
1: «Нет, вы вообще видели дурака?» — возмущался удивленный капитан.
2: «Отчего белокурый, а не черно-петухатый?» — спросил гимназист, протягивая тарелку за второй порцией.
1: «Ух ты, хоть бы ты отца с матерью-то постыдился!»
2: «Петя! Петя, Петя, постой, Петя!» — крикнула вдруг сестра. «Скажи, отчего говорят «ды»? Верь, а не говорят «ды»? Сомнения, а?» Гимназист на минутку задумался и в

0: их отдуваться. Ну, сказано, иди вон. Не умеешь себя вести за столом, так и сиди у себя. Гимназист встал, обдернул курточку и, втянув голову в плечи, пошел к двери. Встретив горничную с блюдом миндального киселя, всхлипнул, глотая слезы, проговорил: это подло так относиться к родственникам. Я не виноват. Ой, отчего вино ват, а не пиво ват? Несколько минут все молчали, затем дочь сказала: я могу сказать, отчего я вино вата, а не пиво хлопок. Да перестань ты-то хоть, замахала на нее мать, слава богу, не маленькая. Капитан молчал, двигал бровями, удивлялся и что-то шептал. Это просто замечательно, ну просто замечательно, ликовал жилец. А я тоже вот придумал. Отчего живу зем, а не помер зем, а? Это, понимаете, по-французски. Живу зем, значит, я вас люблю. Я немножко знаю языки, то есть, ну, сколько каждому светскому человеку полагается. Ну, конечно, я не специалист-лингвист, заливалась дочка. А почему дуб ровен, а не осина одинаково? Мать вдруг задумалась, лицо у нее стало напряженное, внимательное, словно она к чему-то прислушивалась. Постой, Сашенька, постой минуточку, а как это... Ой, вот опять забыла. Она смотрела на потолок и моргала глазами. Ах да, а почему сатана... Нет, нет, почему дьявол... Ой, нет, что-то не так. Капитан уставился на нее в ужасе.
1: Ну, чего ты лаешься?
0: Ну, постой, ты не перебивай, не перебивай. А почему, говорят, вот, чертить, а не дьяволить? Мама. А чего, мама, папочка, а не...
1: Пошла вон, Александра, молчать! Крикнул капитан и выскочил за стола.
0: Жильцу долго не спалось. Он ворочался, все придумывал, что он завтра спросит. Барышня вечером прислала ему с горничной две записочки. Одну в 9 часов, отчего обни мать, а не обни отец. Другую в 11, отчего руб ашка, а не 99 копеек ашк. На обе он ответил в подходящем тоне и теперь мучился, придумывая, чем бы угостить барышню завтра. «Отчего, отчего, отчего?» – шептал он в полудремоте. Вдруг кто-то тихо постучал в дверь. Никто не ответил, но стук повторился. Жилец встал, закутался в одеяло. «Ой, ну что за шалости?» – тихо смеялся он, отпирая двери, и вдруг отскочил назад. Перед ним, еще вполне одетый, со свечой в руках, стоял капитан. Удивленное лицо его было бледно, и непривычная напряженная мысль сдвинула круглые брови.
1: «Виноват», — сказал он, — «я не буду беспокоить, я на минутку, я придумал».
0: «Что? Что, изобретение? Неужели?»
1: «Ведь я придумал, отчего чер... Нила, а чёр какой-нибудь другой реки. Нет, у меня как-то иначе. У меня как-то лучше выходило. Нет. А впрочем, виноват. Я, может быть, обеспокоил. Да так как-то мне не спалось. Заглянул на огонек.
0: Он криво усмехнулся, расшаркался и быстро удалился.
2: Рассказ Надежды Тэффи «Взамен политика» читал заслуженный артист РСФСР Лев Лемке.

0: Вечер. Керосиновая лампа освещает небольшую комнату, пышно именуемую кают-компанией. Еще недавно комната эта служила спальней какой-то супружеской чете. Об этом неоспоримо свидетельствуют следы разрушенного уюта. Две низкие кровати с перинами, массивный шкаф, туалетный столик с разбитым зеркалом, ковровые гобеленчики с травоучительными изречениями. Новые хозяева внесли в этот мещанский уют свои поправки. Кровати растащили и поставили вдоль стен, шкаф положили плашмя и соорудили на нем третье ложе. На туалетный столик взгромоздили тяжелые ящики с телефонными аппаратами. Нравоучительные гобеленчики тоже нашли себе достойное применение. О них входящие вытирают ноги. Посредине установлена чугунная печурка. На стенках развешаны кителя, кортики, автоматы. Несколько обложек из журналов с фотографиями, преимущественно изображающими улыбающихся красоток.
1: В кают-компании сейчас оперативный дежурный столяров и командиры кораблей Веревкин, Колодуб и Мирзаян. Они отдыхают после трудного боевого дня. Много событий произошло сегодня на острове. Один из тральщиков сбил фашистский самолет-разведчик. Летчика удалось спасти, он может дать ценные сведения. И к нему для оказания помощи доставлен хирург с материка. Есть приятные новости для командира дивизиона, капитан-лейтенанта Бакланова. Скучно в кают-компании. Уже который день нет у моряков курева, нет газет, не подвозят снабженцы.

0: Ну вот в кают-компанию вбежала краснофлотец Ершова. В руках у нее китель со знаками различия капитана третьего ранга, нашивками за ранение, гвардейским значком и орденскими ленточками на груди.
1: Разрешите, товарищ старший лейтенант?
2: Да-да-да.
1: Посмотрите, товарищ старший лейтенант.
2: Ну-ка, ну-ка.
1: Не знаю, хорошо ли будет.
2: Ну что ж, лучше требовать нельзя. Молодец, Маруся.
1: Ой, я так боюсь, товарищ старший лейтенант. Вдруг Сергею Романовичу не понравится. Среднего-то галуна нигде нет. Так я узенький вот вдвое шила. Шов такой аккуратный получился. Только видите, золото здесь потемней, а здесь посветлей. Заметно, пожалуй, будет. Ой, я прям не знаю, что делать.
2: Ничего-ничего, добро.
3: Присвоили капитана третьего ранга.
2: Так точно, и выговор сняли. Начальник политотдела звонил.
3: Вот шагай, человек. Давно ли в младших лейтенантах ходил?
4: Стоит, потому и дают.
5: О, может быть, поздравить,
1: ой,
5: да?
1: Я так рада! Так рада!
2: Да.
1: Что, товарищ старший лейтенант?
2: Да нет, нет, ничего.
1: Ой, ума не приложу, что с фуражкой делать? Теперь Сергею Романовичу положено, чтоб по козырьку шел такой золотенький ободочек из дубовых листочков. Где его взять?
6: Да что, товарищ старший лейтенант, даже странно, право.
2: Ой, смотрите, Ершова, спишет вас Сергей Романович с нашего острова обратно на материк. У него все быстро делается.
6: А за что ж, товарищ старший лейтенант? Уж я, кажется, так стараюсь.
2: Вот-вот, за это самое.
6: Да ну!
2: Ну-ну-ну-ну-ну, да добро! Ну. Спасибо, Маруся! Идите!
1: Слушай, товарищ старший лейтенант!
3: Видали? И это тоже неотразим.
4: А тебе что, завидно, а?
3: Сказал. Да будь у меня его положение, мы бы еще посмотрели. Женщин привлекает что? Власть. Блеск, слава. Ну что, скажешь, неверно? Без женщины жизни.
7: Что же вы молчите, а? Илья, а ну-ка повтори. Что ты тут разглагольствуешь о женщинах? Что ты вообще в этом понимаешь?
3: Ты очень много понимаешь.
7: Понимаю. Я понимаю, что профессия моряка – это мужская профессия. Настоящий моряк – это значит настоящий мужчина. И уже по одному тому он должен говорить о женщине с благоговением.
3: Брось, Гурген. Я тоже в жизни кое-что видел. На севере приходилось столковаться с парнями из союзного конвоя. Тоже, понимаешь, моряки. Так вот там смотрят проще.
2: Бывает простота, что хуже воровства.
4: Точно.
8: Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?
2: Обращайтесь, Юнга Быстров.
8: Вас спрашивает капитан медицинской службы Лебедева.
9: Что?
8: Во.
9: Алундра.
4: Сапоги прячь.
3: Одеяло.
9: Детеняшу, подбери.
8: Ну, все.
2: Просите.
8: Есть. Прошу вас.
10: Я могу войти?
2: Да, пожалуйста. Вы свободны, Юнга Быстров.
8: Есть.
2: Оперативный дежурный гвардии старший лейтенант Столяров к вашим услугам.
10: Здравствуйте, капитан Лебедева.
2: Разрешите вам представить моих товарищей, командиров гвардейских кораблей.
7: Старший лейтенант Мирзоян.
4: Лейтенант Колодуб.
3: Гвардии лейтенант Веревкин.
2: Присаживайтесь, пожалуйста. Отдохните. Ну что, доктор, как состояние раненого?
10: Превосходное. Осколков нет. Несколько легких ожогов и ссадин. Простейшая перевязка. Не понимаю, зачем я вам понадобилась.
2: Приказание кумдива. Пленный может дать ценнейшие показания.
10: Мне бы не хотелось задерживаться. Я могу получить катер?
2: Благоволите немного обождать. Комдив приказал вас задержать до его возвращения.
10: Вот как он приказал? Вероятно, он забыл, что я у него не служу?
2: Это точно, но мы служим.
10: Понимаю. И долго мне придется ждать?
7: Нет, комдив уже здесь. Мы вас очень просим. Посидите с нами 5 минут, побеседуйте.
3: Снимите плащ, разрешите, я вам помогу.
4: Дозвольте мне, я просушить повешу.
10: Спасибо.
2: Вы курите?
10: Спасибо. Ой, что это у вас? Фу, мерзость какая. Выбросьте немедленно эту мерзость в печку. Вот. Курите, пожалуйста, товарищ.
7: Ох,
10: ух. Курите.
4: Да подождите. Дозвольте взглянуть на газету.
10: Так это старая газета.
4: Это ничего.
10: Пожалуйста.
7: Разрешите от лица офицеров
11: гвардейского дивизиона принести вам глубочайшую и искреннейшую благодарность.
10: Господи, как торжественно.
11: Ну, а вы поймите нас, мы, так сказать, островные жители, ну, скромные пахари моря, а в общем, пасынки в нашей славной морской профессии.
12: Я попросил бы вас...
11: Ну, хорошо, хорошо, скажем мягче. Мы чернорабочие флота, но мы незаметные труженики. Да? Ну вот, хорошо. Знаете, в течение длительного периода времени мы были лишены печатного слова и курева, что, как известно, ожесточает нравы и подвергает мыслящую личность опасности духовного одичания. Ну, дороже всего для нас, конечно, не эти щедрые дары, а ваша беседа.
12: Да.
11: Вы знаете, ничто не действует столь облагораживающе на эти загрубелые, но чистые души, как общество женщин.
12: Да, да.
11: Вот явились вы и сразу, как добрая фея.
10: Я совсем не добрая фея, я очень зла. Вы милые люди, и в другое время я бы с удовольствием поболтала с вами. А сейчас вы меня извините, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не сказать какую-либо грубость.
12: Понимаю. Чаю хотите?
11: Нет, а может быть, стакан вина?
10: Благодарю, ничего я не хочу. А почему это в комнатах, где живут одни мужчины, всегда так неуютно?
3: Ну, какой там уют? Мы народ бродячий. Сегодня здесь, а завтра высадим десант на какой-нибудь остров Н. И готово дело, перебазировались.
12: Да, нам обрастать нельзя. Мы в Берлин торопимся.
10: Да.
3: Что это?
13: Про нашего комдива.
3: А ну-ка, дай сюда.
13: Да, читаю, да.
12: Ну, скажи, скажи, хоть что пишут.
13: Да,
12: что пишут?
13: Да, пишут правильно.
11: Да, я вслух прочитаю. Отстань. Ну, с выражением.
13: Отвяжись.
10: У меня такое впечатление, что вы все влюблены в вашего комдива. Что он действительно так хорош?
11: Старик, отвечай ты. К тебе женщины обращаются.
13: Комдив. Ничего, ничего, заслуживает внимания.
10: Любопытно. Теперь мне уж самой захотелось дождаться вашего комдива. Кстати, я хочу его спросить.
14: О чем?
15: Товарищ гвардии капитан третьего ранга.
14: Все, в академию готовитесь, товарищ начальник штаба, уже заговариваться начали.
15: Никак нет. Разрешите продолжать?
14: Да.
15: Товарищ гвардии капитан третьего ранга, за время вашего отсутствия в уверенной вам части особых происшествий не было. Звонил начальник политотдела и приказал передать капитану-лейтенанту Бакланову, что ему присвоено звание капитана третьего ранга. А ну, братцы, ура!
14: Ура! Сдаюсь.
15: Поздравляю, Сергей Романович.
14: Спасибо, Игорь.
3: Поздравляю, Сергей Романович.
11: От души.
14: Привет, друзья.
15: Разрешите вам представить капитан Лебедева.
10: Мы знакомы. Здравствуйте, Бакланов.
14: Здравствуйте, Варвара Михайловна. Вот мы и свиделись.
10: Скажите, я могу получить...
14: Прошу прощения. Маликов! Где вы там?
16: Есть, Маликов.
14: Ну, чего вы прячетесь? Идите сюда. Вот, Варвара Михайловна, какие бывают на свете люди. Гвардии старшина первой статьи Маликов Василий Степанович. Кавалер 3 медалей. Не орденоносец, но будет. Сегодня юнкерса срубил и летчика из воды вытащил. Ну, что ты ежишься, будто я тебя ругаю. Молодец. Будь здоров. Спасибо. Ах, как ты меня разодолжил. Ну, вот такой подарок сделал. Пьет что в воду, а?
3: Ты хоть знаешь, что пьешь? Это вермут. Настоящий чинцано. Повтори.
14: Но.
16: Вермут. Чинцано.
14: Ну как, хорошо?
16: А ничего. Не особо крепкое.
14: Ох, я не я буду, а быть тебе, Маликов, с орденом.
16: Да.
14: Вот что, товарищ Маликов, вы не берите себе за обыкновение в разговоре со старшими ухмыляться во всю пасть, будто вы не матрос, а красная девица. Ирна, гвардии старшина первой статьи Маликов Василий Степанович.
16: Есть, Маликов.
12: Сергей Романович.
14: Отставить. Поздравляю вас с заслуженной вами наградой. Берите мой орден. Носить его с честью, как подобает моряку-гвардейцу. Что надо ответить?
16: Служу Советскому Союзу.
14: Вольно можете идти.
16: Есть.
14: Ну что вы на меня так смотрите, товарищ начальник штаба? Давно не виделись? Ну да, свой отдал. Докладывайте.
15: Все ваши приказания выполнены. Охрана к лазарету выставлена, медицинская помощь оказана.
14: Сегодня же допросить, чтобы к утру были данные.
15: Есть. 202 просил немедленно позвонить. Соедините?
14: Да, конечно. Варвара Михайловна, минуточку терпения, решите им только сперва разобраться, что к чему. Ну, у меня это быстро. Дайте закурить, комдив.
3: А вот угощайтесь, пожалуйста.
14: Побирайтесь, гвардейцы. Вы позволите?
10: Пожалуйста.
14: А что, газет опять нет?
4: Есть.
14: Есть? Ну-ка, давай. Так. Бакланов опять нынче в моде, а?
4: Да.
14: Вот мы на мостике прославленного и незаметного на вид корабля. Скажи, пожалуйста, а кто же это пишет?
3: Братцы, Одноруков, а?
4: Жив, курилка!
3: Немало вражеских мин вытравил этот невзрачный на вид корабль. Не раз под ураганным огнем. Мы ничего особенного не сделали, скромно говорит капитан-лейтенант Бакланов. И застенчивая улыбка на минуту озарила его открытое лицо. Слушай, мы только честно выполнили свой долг.
15: Парус! Дайте 202! Товарищ 202! Ушел? Надолго? На полчаса? А кто это говорит? Одноруков?
3: Кто?
15: Одноруков.
3: Одноруков, давай его сюда, легок на помине. Ну, здравствуй.
14: Здравствуй. Попался, головчик, да? Ах, узнаешь, да? Ага. Ну, спасибо. Да, спасибо, я знаю, да, благодарю. Ты вот что лучше мне скажи. Как я, по-твоему, воюю? Хорошо? Даже очень хорошо. Заслуживаю, да. Ну, приятно слышать. Слушай, а закурить у тебя есть? Нет, я тебя серьезно спрашиваю. Небось, пальмиру куришь, а я филичевый табак. Да, в просторечии сказки Венского леса или осенний листопад. Ах, ты не пробовал, тут я советую, очень прочищает мозги. Так вот, ты там передай, что есть, мол, товарищ, который... Стоя на мостике прославленного и незаметного на вид корабля, честно выполняет свой долг. И хотел бы, чтобы некоторые другие, стоя на твердой земле, тоже своего долга не забывали. Вот-вот. Что? Я нахал? Не смею спорить. А че ж ты мою скромность расписываешь, а? Ты б так и написал. И нахальная усмешка на минуту озарила его рябоватую рожу. А что, оно бы и к истине было ближе. А почему так нельзя написать? Что?
15: Что он сказал?
14: Нетипично, говорит.
15: А как же нетипично?
14: Ну и не пиши про меня, коли я нетипичный. Да ты мне мораль-то не читай, я тебя не дурею. Да. А ну тебя, прощай. Скучный ты человек, Одноруков. Да. Что? 202 приказал ждать звонка? Ясно. С гвардейским приветом. Нетипично.
1: Товарищи офицеры, кушать, пожалуйста.
14: Ершова, подите сюда.
1: Слушаю.
14: Вот что, Ершова. Сейчас товарищи офицеры в одну душу будут требовать вина.
4: Конечно,
14: они рады случаю. Так вот, не давать.
4: Как?
14: Завтра, ясно?
4: Ясно.
14: А сейчас принесите сюда ужин на двоих. Для меня и для капитана Лебедева, чтоб все как положено.
1: Благодарю, я не собираюсь ужинать.
14: Ну, вы меня поняли, Ершова, на двоих.
1: Слушаю.
14: А вы свободны, товарищ офицер.
4: Да?
14: Да.
4: Спасибо.
3: Ну что ж, пошли, старик.
4: До свидания.
1: До свидания, товарищ.
14: Ну вот мы и встретились, Варвара Михайловна. Говорил я вам, что мы еще увидимся.
1: Да, вы упрямы.
14: Кстати, вы меня о чем-то хотели спросить, спрашивать.
1: Мой вопрос уже устарел. Мне было не совсем ясно, зачем по такому пустяковому случаю
10: Нужно было вызывать главного хирурга госпиталя.
17: Ну, а теперь?
10: Ну, а теперь остается один единственный вопрос. Когда катер пойдет обратно?
17: Ну, зачем вы так торопитесь?
10: Меня ждут раненые.
17: Врете?
10: Грубо.
17: Виноват, скажем, лжете, вам легче, пожалуйста. Кстати, могу вам дать официальную справку. В настоящее время во всем вашем госпитале находится на излечении один раненый. Капитан-лейтенант Волчок, мой заместитель по политчасти, и тому пора на выписку, верно?
10: Верно. В самом деле, это унизительно. Зачем я солгала? Ну, хорошо, хотите правду? Пожалуйста. Ко мне должен приехать мой близкий друг. Вероятно, уже приехал. И, кроме того, я не люблю самоуправство.
17: Друг, не больше.
10: Знаете, что вы...
17: Нет, вы не обижаетесь. Только друг?
10: Да, только друг.
17: Ну, в таком разе подождет. Приедет в другой раз, друзья не обижают.
10: Ошибаетесь, их обидеть легче всего.
17: Ну, короче говоря, катера нет.
10: Да вы шутите, что ли,
17: сам? Какие шутки, Варвара Михайловна? В море 5 баллов, барометр падает. Утонет катер, и вы вместе с ним отвечать мне.
10: А что мне делать?
17: Ужинать. А завтра, если погода будет, отправим вас в честь чести на моем полуглиссере. Виноват. Бакланов слушает. Ну, нет оперативного яза него.
14: Что?
17: Ага. Ага. А обязательно надо? Ну, хорошо. Разрешаю, да. Ну, только ты скажи там, чтоб не задерживались. Понял, да? Да. Ну, разве что погода. Да. Да, да, да. Нет, ну, я уже все сказал. Все.
10: Сейчас отходит катер.
17: С чего вы взяли?
10: Да не лгите, я отлично поняла. Бегу, прощайте.
14: Стоп!
10: Что такое?
14: Видите эту кнопку?
10: Ну, вижу, ну что дальше?
14: Сделайте еще шаг, я ее нажимаю. Будет боевая тревога по всему острову, и ни одна посудина не отойдет от пирса. Хотите?
10: Да вы этого не сделаете.
14: Сделаю, вы знаете, у меня слово «сделаю» не расходится.
10: А у меня тоже рискуете.
14: А я вам больше скажу, если вы сию минуту не отойдете от двери и не сядете на этот стул, нажимаю. Счет идет до 3.
10: Да вы с ума сошли, что ли?
14: Раз, два.
10: Черт бы вас побрал. Вы еще в самом деле.
17: Грубо, Варвара Михайловна.
10: Да не до нежности тут. Фу, мерзость какая, ей-богу, сижу. Ну, как вам это нравится? Ну, вы-то хороши. Офицер, коммунист, из-за бабы устроить переполох на весь остров. Поднять усталых людей. Ну, как только в голову может прийти? Неужели вы могли бы?
17: А вот теперь это неизвестно. Может быть, да, может быть, нет.
10: Ушел. Делать нечего, остаюсь. Все равно поздно. Но я вам этого не прощу.
17: Чего?
10: Вот этой кнопки. А главное, самодовольного вида, с каким вы на меня смотрите. Терпеть не могу. Зачем вы носите в будние дни все ваши ордена? Хоть бы уж ленточки носили, что ли? Если весь этот блеск рассчитан на меня, должна вас огорчить. Я к нему почти не чувствительна.
17: Я прошу прощения, Варвара Михайловна, но по традициям нашего дивизиона... Офицеры выходят в боевой поход всегда в кителях первого срока и при всех орденах. Я как раз хотел просить у вас разрешения переодеться. Вы позволите?
10: Пожалуйста.
17: Ой, смотрите-ка. Готово дело. Успели нашить. Золотые у меня ребята.
10: Ребята? Вот как они умеют шить, ваши ребята?
17: Кто, войдите. А, Ершова. Ставьте сюда. Вот так, спасибо. Не надо, сами управимся, идите.
10: А почему это вы так с ней неприветливы?
17: А?
10: По-моему, она в вас влюблена и ревнует.
17: Что? Нет, что? А замечу, сразу на материк, у меня это быстро. Тут у меня раньше 6 было, санитарки, радистки, всех разогнал. Эту держу и то, потому что тиха и собой неказиста, никто на нее не заглядывается. Не при вас будь сказано, не терплю матросов в юбке. Ну, вообще-то говоря, они старательны, есть даже смелые, не хуже иного парня. Но вот при нашей островной жизни это сущий ад. Народ-то, знаете, все молодой, долго ли до греха. Тут до меня случай был один, так следственное дело завели.
10: Какое?
17: О целовании часового на посту.
10: Меня, стало быть, вы тоже не признаете?
17: Ну, какой же вы матрос? Вы доктор. Я вас и в форме-то вижу первый раз. А то все в белом халате.
10: А в форме хуже?
17: Да нет, я бы не сказал. Вы мне и так и это нравитесь.
10: Ладно, не говорите вздора. Давайте ужинать. Выяснилось, что я проголодалась. Положить вам?
17: Нет, я не хочу кушать.
10: Есть.
17: Что?
10: Когда вы говорите о себе, лучше сказать «я ем». Лучше звучит.
17: А почему лучше?
10: Никогда об этом не думала, но всегда, когда человек говорит про себя «я кушаю», я не могу удержаться от улыбки. В этом есть какая-то забавная важность.
17: А разве быть важным плохо?
10: Плохо.
17: Почему?
10: Человек должен быть гордым, а важными бывают только лакеи.
17: А ведь верно, а? Очень верно. Налить?
10: Налейте. На фронте я выучилась пить. Говорят, неженственно.
17: А.
10: Вот кончится война, выпью на радостях и брошу.
17: Не будете служить?
10: Нет, хватит. И так уж совсем мужиком стало. Да, кстати, а где у меня собираетесь устроить на ночь?
17: А вот, пожалуйста, койка комиссара, свободно располагайтесь.
10: Это? А, ну, конечно. Вот и гитара висит. А вы знаете, он прелестный парень, ваш комиссар. Мы с ним очень подружились.
17: Максим, душа человек. Скучаю без него. И он тоже пишет, скучает. Сбежать от вас грозится.
10: Ну, пусть только попробует.
17: А вообще, каюта в вашем полном распоряжении, располагайтесь. Нам со Столяровым эту ночь спать не придется.
10: Почему?
17: Да так, есть тут одно дело оперативного характера.
10: Черт вас знает, как вы выдерживаете. Я вас выписала досрочно при условии, что вы будете себя беречь. Вы это помните?
17: Ну, допустим, что помню.
10: И что же?
17: Пробовал. Не получается.
10: Тогда не тяните время. Уходите. Я устала и хочу спать.
17: Уйду. Только если разрешите, дождусь звонка от начальника политотдела. Он обещал позвонить через полчаса.
10: Не больше?
17: Полчаса, теперь даже меньше.
10: Хорошо.
17: Все еще сердитесь.
10: Сержусь. Никогда не прощаю бесцеремонности. Я совсем не хотела вас видеть сегодня.
17: Сегодня?
10: Нет, вообще.
17: Неправда.
10: Ну, знаете.
17: А я вам говорю, неправда.
10: Нет, правда. И вы не должны создавать себе иллюзии из-за того, что я несколько необдуманно вела себя там в госпитале. И если я вас тогда поцеловала, то только потому, что была ужасно довольна собой. Когда с вашего лица впервые сняли повязку, и вдруг до меня дошло, что я молодец, умница, настоящий хирург, я не могла удержаться. В те дни я вас почти любила. Как любят свои произведения, конечно, не больше. Я очень гордилась вами, вот и все.
17: А вы что, нарочно меня злите?
10: Да я не злю, я злюсь. Нет, издали вы мне больше нравились.
17: Спасибо.
10: Иногда я с удовольствием вспоминаю наши прогулки по саду, какие-то обрывки разговоров. На вас был серый халат, из-под которого торчали белые тесемки. Но тогда вы казались мне милее. Ну ладно, это не ваше дело. Вы и так достаточно самонадеянны. Вы ведь живете в ощущении, что для вас никаких преград не существует.
17: Да, приблизительно так.
10: Очень мило, а главное, скромно.
17: А что вы все привязались ко мне с этой скромностью? Что от нее? Польза государству, что ли? А если мне так легче жить?
10: Как?
17: А вот знать и верить, что я все могу.
10: А вы все можете?
17: Да, все, я вам больше скажу, Варвара Михайловна. Всякий человек все может, если очень захочет.
10: А откуда вы это знаете?
17: А я, Варвара Михайловна, четвертый год воюю и знаю. На войне человек, если очень чего-нибудь захочет, обязательно добьется. Или погибнет.
10: Однако может и погибнуть.
17: А, так большие дела на даровщинку не делаются. Мне везет.
10: Пока?
17: А, и дальше будет везти. Я счастлив.
10: Да почему вы в этом так убеждены?
17: А вам что, жалко, что ли?
10: Нет, не жалко, но, по-моему, это поза.
17: А и пусть, как вы говорите, поза. А если я за нее отвечаю?
10: Чем же?
17: Всем своим достоянием, честным именем и почти целой шкурой. Мало?
10: Молодец, ответил с достоинством. Нет, дорогой Сергей Романович, это немало. И я искренне верю, что вы прекрасный командир, герой, и за каждым вашим орденом стоят настоящие боевые дела.
17: А.
10: Но разве это дает вам хоть малейшее право разговаривать со мной тоном завоевателя?
17: Ого, крепко, сдаюсь. Ладно, но тогда объясните мне такую загадку природы. Вот почему эта женщина, если она родилась красивой, чувствует себя рожденной повелевать? Ну, я-то хоть воевал, а тут что? Наследственность и хорошее питание в детстве. Разве красота заслуга, чтобы ею так гордиться?
10: Справедливо. Но при чем тут я? Разве я красивая женщина?
17: Ну, конечно, вы красавица.
10: Да ну что вы?
17: Что? Опять что-нибудь не так сказал?
10: Друг вы мой, какая же я красавица. Слов нет, я вам очень благодарна, но нельзя же так. Я совсем некрасивая и даже не очень молодая.
17: Да, но не может быть, чтобы вы это искренне думали.
10: Почему? Я совсем неплохого мнения о себе, но заблуждаться на этот счет значит быть смешной.
14: Черт возьми, ну почему вы мне так нравитесь?
10: А, милый мой, во мне действительно что-то есть. Я человек, если приглядеться, не очень скучный. Со мной можно дружить. И, может быть, я даже способна сделать кого-то счастливым. Но вам лень, и некогда во всем этом разбираться. Ну, хватит. Пью последний, и то потому, что очень продрогло. Вам налить?
14: Да-да, конечно.
10: Будьте здоровы, Сергей Романович. И не сердитесь на меня, если я говорю не то, что вам хочется. Вы милый парень. Я очень всегда тепло о вас вспоминаю. Ну, а видеться нам все-таки не надо.
14: Почему?
10: Потому что ни к чему.
14: Нет, скажите.
10: А что, это любопытство?
14: Нет, я должен знать.
10: Зачем? День нашего прощания я очень ясно сказала вам, что больше мы не увидимся. Тогда вы не спросили меня, почему. Вы ответили... Помните, что вы ответили?
14: Ну, я сказал, посмотрим.
10: Невыносимо самодовольным тоном.
14: Возможно, но с тех пор прошло больше месяца. Было время подумать. Говорите, я должен знать правду.
10: Хорошо. Но я ставлю условие.
14: Принимаю любое.
10: Не торопитесь, боюсь, что у вас не хватит мужества.
14: Посмотрим.
10: Опять посмотрим.
14: Какое условие?
10: Я требую, чтобы вы мне тоже сказали правду.
14: Говорите.
10: Хорошо. Я буду говорить прямо.
14: Да.
10: Я очень привыкла к вам за то время, что вы были в госпитале. Может быть, даже это было нечто большее, чем привычка. Во всяком случае, я ловила себя на мысли, что мне трудно себе представить, как это вы выпишетесь из госпиталя, и я вас больше никогда не увижу.
14: Ага, так.
10: Но в самые последние дни вас точно подменили. Вы стали хвастливы, самоуверены и заговорили со мной в таком победительном тоне, что мне стало не по себе. Вы знаете, я не люблю гусар.
14: Это я-то гусар.
10: Да. Мне запомнился один эпизод. Мы шли с вами по Березовой аллее, и вдруг вы ни с того ни с сего начали рассказывать о своих победах над женщинами, о какой-то артистке, потом о встрече в вагоне. Простите, я не старалась запомнить подробности. Я готова понять. Иногда хочется быть откровенным, рассказать о себе все, пусть даже к невыгоде для себя, но вы-то хвастались. И знаете, что показалось мне тогда самым обидным? То, что, по крайней мере, половину из того, что вы тогда рассказали, вы выдумали там же на месте. Вероятно, вам казалось, что ваш донжуанский список должен был вызвать у меня священный трепет. Вы ошиблись. Мне было скучно, обидно и стыдно. Стыдно за нас обоих.
14: Понимаю.
10: А теперь я посмотрю, хватит ли у вас мужества для разговора на чистоту.
14: Спрашивайте.
10: То, что вы мне рассказали тогда, правда?
14: Нет.
10: Нет? А что же тогда?
14: Вранье.
10: Ну зачем же?
14: Ну, как бы я знал, зачем, со страху.
10: Что?
14: Ну, то, что слышите. Да какой я к дьяволу Дон Жуан, если я с женщинами даже говорить толком-то не умею. Всю жизнь из-за этого мучаюсь. Ершовый то меня в краску вгоняет. Это ж смеху подобно. Да. Ну, вот и вы, да, вам смешно. Веселитесь.
10: Да не сердитесь вы. Поверьте, что это не над вами. Просто у меня хорошее настроение.
14: Нехорошо получилось.
10: Нет, что вы. Очень-очень хорошо. Я хочу, чтобы вы мне больше рассказали о себе.
14: Опять рассказывать?
10: Да. Ведь я знаю о вас ничтожно мало. Никак не могу угадать, каким вы были до войны. Вы же не кадровый.
14: Да нет, я... Речник, торгаш. Плавал по Каме, по Белой. Вот ни дураком, ни трусом не был. Но скажи мне кто-нибудь тогда, что я дивизионом командовать буду. От одного бы страху помер. Если бы не крестный.
10: Какой крестный?
14: Ну, это я так Радужного Василия Васильевича зову. Ну, Радужного, начальника политотдела, знаете?
10: Да, немножко.
14: Ну, а я как себя. Старого закала матрос. Зимний дворец брал. Он меня и в партию принимал, и командовать благословил. Помню, уходил в первый поход, к провожать пришел. Хромой, а лезет на мостик, сунул лапу, только два слова и сказал. Верю, можешь. И вот оказалось, могу. И тут у меня словно второе дыхание открылось.
10: Не поняла, дыхание?
14: Доктор, а не знаете. Ну вот когда на лыжах идешь на большую дистанцию, несколько километров пройдешь, устанешь сразу, ноги как каменные, ну, во рту сухота,
17: Ну, бросай палки и ложись, мертвая точка. И как подумаешь, что еще 20 км переть, оторопь берет. А все-таки посылаешь себя. Иди, иди. И вот так перемагнешься. Перемучаешься 1-1,5 км. Глядишь, и открылось у тебя второе дыхание. Вот я не берусь в точности объяснить, что за явление, но вот только чувствует человек, словно прибывают в нем силы. Ну, будто резервы подошли, идет он все хоче. Мороз только веселит, и уж понимает, не только 20, все 50 отхватит. Да нет, это словами ты не расскажешь, это испытать надо. Не надоел я вам?
10: Нет еще.
17: Нет еще. Чего же это Радужный-то не звонит?
10: А зачем он должен звонить?
17: Да ну, дела какие-то. Ну и поздравить, наверное, хочет. Сказать, что выговор снят.
10: А у вас был выговор? За что?
17: За врага моего. За майора Однорукого. Есть у нас такой гусь в политотделе. Парень на все руки. И лектор, и инспектор, и редактор. Но скучный, как тележный скрип. И вот прислали его к нам на праздник в дивизион с докладом. А гвардейцы ворчат, опять, говорит, мочалу жевать будет. Весь праздник испортит. А у меня, знаете, такой характер. Ну вот люблю, чтобы все было первый сорт. Эх, думаю, была не была. Посадил на катер, отправил обратно. Сам доклад сделал. Ну, я не хочу хвалиться, но все были довольны. Ну, а на другой день, конечно, скандал. Однорук в аэропорт. Радужный психанул, звонит, такой-сякой, как смел, моего представителя. Выговор. Но, между прочим, Однорукого с лекторов снял. Однако, глядите, жив курилка, очерки про меня пишет.
10: Как вы думаете, к утру-то хоть стихнет море?
17: Да надо надеяться. А вот там за вами на стене барометр, взгляните.
10: Не могу разобрать. Ах, нет, вижу. 745. Это хорошо?
17: А, да-да. Поднимается.
10: Что это за красотки у вас тут на стенах развешаны? Что, они вам очень нравятся, да?
17: Да это веревки на откуда-то приволок. А что, не хороши? Да вы их сорвите, бросьте хоть на пол. Завтра Ершова уберет.
10: Разрешаете? Красотки, красотки, красотки, кабаре, крас... Сергей Романович. Что с вами, Сергей Романович? Сергей Романович, проснитесь. Господи, спит. Устал. Да. А как же мне теперь... Русалка слушает. Кто говорит? 202? Слушаю вас, товарищ 202. Я? Я врач. Нет, не ранен. Спит. Я его сейчас разбужу. Что-что? Да нет, он здоров, вполне. Просто он очень утомлен. Тогда не надо будить? Да, вы знаете, я тоже так думаю. Что-что? Переключить на оперативного? Простите, а как это делается, я не знаю. Ага. Понимаю, понимаю, да. Понимаю. Есть, есть. Спокойной ночи. Ой, что я наделала? Сергей Романович! Сергей Романович, я случайно нажала кнопку боевой тревоги. Сергей Романович! Ой, Господи! Ой, Господи.
18: Слушаю, товарищ капитан 3-го ранга.
10: Спит? Да. Скажите, пожалуйста, вы ничего не слышали?
18: Слышала. Это вы звонили, товарищ капитан?
10: Да, я. Вы знаете, я хотела у вас спросить. У вас, наверное, есть комната. Может быть, там найдется для меня место?
18: Пожалуйста, товарищ капитан, только не знаю, понравится ли вам.
10: Ну что вы, конечно, понравится.
18: А, ну сейчас, сейчас.
10: Скажите, вы уверены, что на острове нет никакой тревоги? Вы знаете, я случайно нажала кнопку и...
18: Какая тревога, товарищ капитан? Старший лейтенант в дежурке с немцем занимается, прочие спать полегли. Какая тревога? Тревога.
10: Простите, а вот эта кнопка, она...
18: А кнопка? Кнопка меня вызывать. Разрешите, я вас провожу.
10: Да-да, пойдемте, пойдемте. А что, он действительно очень хороший, этот ваш командир, а?
18: Ой, товарищ капитан, если бы вы знали, какой это человек. Такой человек, товарищ капитан. Вот вы смеетесь.
10: Нет, милая, я не смеюсь. Просто у меня сегодня такое хорошее настроение. Ну ладно, пойдемте к вам.

0: Утро следующего дня. Полисадник перед домом, расположенным на высоком берегу острова. Отсюда открывается вид на спокойное, чуть подернутое рябью море. Полисадник сильно поврежден обстрелом. Вдали сосна со срезанной снарядом верхушкой и телеграфный столб со спутанной шапкой проводов на разбитых изоляторах. Впереди дощатый стол и несколько табуреток. За столом сидит Столяров.
1: У большой стереотрубы стоит с автоматом Юнга Быстров. Из дома выходит, потягиваясь, только что позавтракавшие командиры кораблей Мирзоян, Веревкин, Колодуб.
2: Погодка ничего.
3: Травить можно.
4: Егор, какая сводка?
5: С вашего разрешения продолжаются бои в районе Науэна.
3: Сейчас там жарко.
4: Фюреру Полундра месяц сроку.
3: 2 недели.
4: Но это хватило.
5: К лету кончится.
3: Только не для нас.
2: Да, замусорили Балтику.
4: Егор,
5: а?
4: Проснулся комдив?
5: Встает.
4: Слушай, Егор.
5: Ну-ну.
4: Комдив и это Лебедева. Ну, как там?
5: Где?
4: Интересно, все академики такие бестолковые? Она там?
5: Кто?
4: Ты что, Егор, нарочно?
5: Вас что, собственно говоря, интересует?
4: Иди-ка ты к лешему.
5: Данке шен. Еще вопросы есть?
2: Да.
3: Нет, интересная женщина.
4: Не мой